ключевым звеном между Галилеей и северной частью Израиля, который был связан с Голанскими высотами, Дамаском и дальше Месопотамией, и также с южной частью, где, в общем-то, и было Иудейское царство, и Израильское, на этом горном хребте. И дальше дорога шла в Египет. И те люди, которые контролировали Изриэльскую долину, контролировали вход в южную часть нашей страны. Поэтому здесь, в этой Изриэльской долине, произошло множество важных и решающих битв за обладание этим местом.

Мы сейчас находимся на склонах горы Гильвуя или Гильбоа. У меня за спиной находится долина Изреельская, а на дальнем плане, на дальнем вот фоне находится Гиват-Ха-Море. Такая гора называется Море. Это место связано с очень хорошо известной библейской историей победы Гидеона над мадианитянами. История была такая, что в эту землю вторгались жители восточных регионов, которые более засушливые, более пустынные. И вот здесь, на этой плодородной долине, где израильтяне имели свои поля, они просто выпасали скот, выпасали верблюдов. И история была такая, что израильтянам просто нечего было есть, потому что обширные стада поедали урожай. И вот Гидеон противостоял такому явлению, он собрал большое войско, и я хотел бы прочесть из книги Судей 7 главы. «Рано утром Иерубаль, то есть Гидеон, вместе со своим войском стал лагерем у Хоротского источника». В русской Библии переведено «у Хоротского источника», в иврите «над Хоротским источником». Прямо здесь мы сейчас и находимся. Источник внизу, а мы на горе. Прямо здесь на горе и был лагерь. «У Хоротского источника». «Стан мадианитян был на севере, у горы Море», вот эта гора, «в долине». И долина также сейчас перед вами. «Господь сказал Гидеону: слишком много с тобой народа, не отдам я мадианитян в ваши руки, а не то израильтяне возгордятся передо мной, скажут, что они спасли себя своими силами. Объяви народу, кто боится и дрожит, пусть возвращается, пусть уходит с Галаадских гор». 22 тысячи воинов вернулись домой, а 10 тысяч остались. Удивительная история. 22 тысячи вернулись, а 10 остались. Если бы сегодня так говорили в армии, кто боится, идите домой. Интересно, кто бы остался. Итак, но на этом Господь еще не закончил уменьшать количество армии. Он сказал: все еще много с тобой народа, я хочу уменьшить количество воинов. И для этого всем этим 10 тысячам пришлось спуститься вниз к роднику. А что было дальше, давайте узнаем, когда мы будем у родника.

спустили с этой горы к ее подножию, где течет источник Харод. Мы сделали то же самое, что Гидеон в свое время. И я зачитаю с книги Судей 7 главы. «Когда Гидеон привел всех воинов к источнику, Господь сказал ему: тех, кто будет лакать воду языком, как собака, поставь по одну сторону, а по другую тех, кто будет пить, став на колени. Тех, кто лакал воду из горсти, оказалось 300 человек, все прочие пили, став на колени. Господь сказал Гидеону: силами тех 300 человек, которые лакали воду, я принесу вам победу, отдам мадианитян в твои руки, а прочие пусть расходятся по домам». И из 10 тысяч осталось только 300 воинов с Гидеоном, бесстрашных, выбранных Богом. И силами этих 300 Гидеон победил мадианитян, напав на них ночью, неожиданно. Многие считают, что такая тактика была впервые применена самим Гидеоном. Однако, если мы изучаем Библию более глубоко, мы можем обратить внимание, что такую же тактику использовал Авраам и люди, которые находились с ним в союзе, когда преследовали 4 царей Месопотамии, которые пленили Лота и всю его семью. То же самое было использовано Авраамом. И теперь, друзья, мы находимся в этом оригинальном, аутентичном месте, и, на мой взгляд, это просто прекрасно.

назначен как человек, который должен был подготовить добровольческие еврейские отряды для того, чтобы противостоять арабским бандам. Интересно, что этот человек был христианин, хорошо знаком с Библией. И он решил, что это место, где Гедеон отбирал своих воинов и тренировал, будет самым лучшим плацдармом для тренировки еврейских отрядов. И действительно, прямо здесь, где мы находимся, он занимался подготовкой еврейских добровольцев. И позже они использовали ту же самую тактику внезапных ночных рейдов, которые когда-то использовал Гедеон. Таким образом, человек, хорошо знающий Писание и современную тактику, соединил два в одном. И действительно, он был успешным. И позже за лояльность к государству Израиль и к еврейским поселениям этот человек был назван другом Израиля. Удостоился чести не еврей быть названным другом Израиля. И в Натании, в городе Натания, у нас есть институт имени Орда Уингейта.

Друзья, мы находимся на горе Гильбоа. Передо мной гора, которая называется Гиват Аморе, или Холм Учителя. И здесь произошли следующие события. Я буду читать из первой книги Царств, 28 главы. Филистимляне собрали войско, пришли в Шунем и стали там лагерем. Вы видите, в конце вот этой длинной горы есть такой беленький городок слева. Это Шунем. Филистимляне стали там лагерем. Саул собрал всех израильтян и расположился на Гильбоа, на горе, на которой мы сейчас находимся. И через несколько дней, когда приближалась битва, Саул решил вопросить Господа, будет ли ему помощь от Бога. Господь не отвечал. Тогда Саул сделал один из самых опрометчивых шагов в своей жизни. Он нашел одну женщину, которая жила недалеко. Она была колдунья. Ее город Эндор находился за вот этой вот горой. И, в общем-то, благодаря ей он узнал, что Господь не поддержит его в битве. И действительно, сражение филистимлян с израильтянами окончилось победой филистимлян. Израильтяне обратились в бегство, и многие погибли на горе Гильбоа. Филистимляне погнались за Саулом и его сыновьями и убили Йонафана, Аминадава, Малхишуа, сыновей Саула. На следующий день и тело самого Саула было обнаружено здесь, и в качестве трофея филистимляне взяли тело Йонафана, Саула, и повесили на стенах Бейт-Шеана, города, который находится вот справа от нас. Поэтому прямо перед нами находится последнее, так сказать, пристанище Саула и его сыновей, и вот это вот поле битвы. Позже, когда Давид узнал, что случилось такое несчастье в Израиле, он оплакал Давида и Саула известной плачевной песней, которая начинается словами «Как пали сильные».

вот этот холм, который вы отсюда видите, он называется Гиват Хаморе, что значит «холм учителя». Интересно, что это название, оно немного пророческое. Почему? Вот этот небольшой городок у меня за спиной белого цвета – это библейский Суннам. Сейчас он называется Шунем. Здесь произошли удивительные события во время жизни пророка Елисея. Одна суннамитянка построила ему такую комнату отдыха, поскольку он часто путешествовал этой дорогой. И позже ее ребенок заболел и умер. И этот пророк Елисей в благодарность за гостеприимство этой женщины воскресил ребенка. Это была самая известная история в этом регионе, которую знали все жители, и в течение веков она передавалась следующему и следующему поколению. И вот во время жизни Иисуса Христа, когда Он путешествовал этой землей, потому что это, в общем-то, часть Галилеи уже, Иисус бывал здесь, Он посещает другой город, который называется Наин. Наин находится ровно с противоположной стороны склона. И встречает погребальную процессию, когда мать-вдова хоронит своего сына под

переростка. И что делает Иисус? Он останавливает процессию, воскрешает мальчика. И все люди, которым хорошо была известна история воскресения, сделанная Елисеем, они все в один голос восклицают: «Великий пророк восстал среди нас, и Бог посетил свой народ». Очень примечательно, как Иисус решил о себе сказать, что Он пророк. Он делал это не словами, Он делал это действиями, Он делал это, совершая дела пророка. И таким образом Иисус явил Себя не только как пастырь и как учитель, но Он явил Себя как пророк. Поэтому эта гора, гора Море, учитель, она учит нас такому принципу, чтобы, скажем так, доказывая Себя, мы доказывали не словами, а делами.

0: Дорогие друзья, мы находимся сейчас на холме, который в древние времена назывался Изриэль. Это был главный город здесь, поэтому вся долина названа Изриэльская долина. Долина довольно плодородная. Изриэль значит «Господь посеет». И это значит, что плодородие, да, это значит большой успех. И вот здесь, в этой Изриэльской долине, стоял небольшой город, в котором царь Ахав, царь Израиля Ахав, построил себе, по всей видимости, зимнюю резиденцию. В Самарии в зимний период достаточно холодно. Ветра, дожди и некомфортно. Здесь же это место более низкое, и поэтому климат здесь теплее. И здесь находилась крепость царя Ахава. Его жена Иезавель, нечестивая принцесса Сидона, также здесь с ним жила. И вот в третьей книге царств, в 21 главе, описаны такие события, что в Изриэле, прямо рядом с дворцом Ахава, царя Самарии, у Навота из Изриэля был виноградник. И вот царь Ахав захотел этот виноградник заполучить и устроить там овощной сад. Однако Навот отказался продать царю свой виноградник, потому что это был надел его отцов, доставшийся по наследству. И Ахав огорчился. Тогда его неблагочестивая жена подговорила старейшин города, Навот был осужден и убит, а виноградник перешел во владение Ахава. За такие нечестивые дела пророк Илия предсказал, что Иезавель умрет в этом же городе. И действительно, немного позже, буквально через одно поколение, после смерти Ахава, его сын Иорам воцарился в Израиле. И в это время Господь помазал следующим царем одного из военных генералов. Его звали Йеху. В русской Библии он известен как Иуй. Тогда он воевал в Дамаске. И в 4 книге царств, в 9 главе, подробно описывается, как Йеху прибыл со стороны Дамаска, и он поразил царя Иорама, сына Ахава, и также его друга, нечестивого царя Иудеи, которого звали Ахазия. Итак, два нечестивых царя были поражены здесь Йеху, и также Иезавель, ее сбросили со стены, и по пророчеству Илии, пророка, она умерла, даже не осталось от нее тела, собаки съели ее труп. И фактически мы стоим на этом месте драматичном, где и происходили все эти события. И если вы можете видеть, недалеко вот за мной, внизу, прямо под холмом, находится современный виноградник. То есть такой же, как когда-то был у Навота. Поэтому здесь сейчас растут те же культуры, что и в древние времена. Приезжайте в Изриэль, здесь бесплатный вход, здесь отличная обзорная площадка, и вы насладитесь здесь, сидя и читая библейские истории. Это очень хорошее место. Приглашаю вас.
1: Экскурсовод Барух нас завел в такие дебри. Это не туристическое место. И без сопровождающих сюда вы просто не попадете, никогда не увидите этого. Вот археологи оставили ямы после себя, не дорыли их тут. Тут видно, что они отрыли кусочек стены, видно кладку каменную. Из земли торчат такие вот маркеры или прутья. Местами там арматура помельче торчит, еще колючая проволока, так что надо быть осторожным. Мы продолжаем наше путешествие.
0: Друзья, хочу дать вам очень хороший совет. Никогда не ссорьтесь с тургидами, потому что мы знаем такие места, где вас никто не найдет.
1: Да.
0: Тель-Изриэль оставался важным стратегическим местом во все времена. И вот место, где я сейчас нахожусь, мы на вершине холма, и здесь сохранилась структура атаманского периода, атаманского времени. То есть здесь была крупная вилла, большой дом. Вы видите, это по массивным стенам с двух сторон, и даже уцелело несколько арок. Сегодня здесь небольшое еврейское поселение находится слева от нас, которое занимается сельским хозяйством. Поэтому история Тель-Изриэля начинается в глубокой древности и продолжается до наших дней. Можно сказать, что это живой холм, который продолжает свою жизнь до сих пор. сейчас на дальнем горизонте мы видим гору Гильбоа, которую мы посетили с утра. И следующая гора, которая ближе к нам, это Гиват-Хаморе. С этой стороны, с левой стороны от Гиват-Хаморе, с восточной стороны, находился библейский Эндор, куда Саул пришел советоваться с волшебницей и получил от нее, скажем так, предзнаменование своей смерти. И с правой стороны от Гиват-Хаморе есть вот этот поселок Наин, где Иисус воскресил молодого парня. И долина справа, вы видите отсюда, хотя она и в дымке, много озер, это долина Изриельская или долина Мегидо. Вот она тянется аж до горы Кармель, которая на дальнем горизонте справа.

Друзья, мы стоим у фасада церкви Преображения на горе Фавор. И здесь вы видите, как здорово построена эта церковь, как будто бы три таких треугольника возвышаются, символизируя идею трех шалашей, которые Петр предложил построить. Одну для Иисуса по центру большую, одну для Моисея и вторую для Илии. И вы знаете, что это удивительное событие. Описано в Евангелии, говорится, что Иисус, зайдя на высокую гору, преобразился перед учениками. Мы не знаем, на какой именно горе это произошло. Возможно, что здесь на горе Фавор. Это, в общем-то, достаточно логично, потому что гора находилась недалеко от Назарета. Но, тем не менее, никаких точных данных мы не имеем. Как бы ни было, в византийское время здесь была построена церковь, разрушена мусульманами, перестроена крестоносцами в средние века, снова разрушена мусульманами, и уже в современности современный храм возведен на месте византийской церкви и крестоносской церкви архитектором Антонио Барлуччи. Структура церкви – это базилика, которая имеет три прохода. И справа и слева от башни на фасаде мы видим, что они сделаны в виде таких, как шатров. Центральный проход имеет треугольную крышу, которая символизирует шатер, который Петр предложил сделать для Иисуса. А башни слева и справа посвящены Моисею. Мы видим вот это удивительное изображение. И здесь, конечно же, есть много параллелей с Иисусом. Как Моисей, поднявшись на гору, получил слово от Господа, так и здесь Иисус получил слово от Отца. И вы видите, что слева из скалы течет вода, которую Моисей, скажем так, по Божьему слову, вывел для народа. А Иисус сам был этой живой водой. Здесь эта часовня посвящена Илии. И Илия был пророком. И здесь Иисус являет себя как пророк на горе Фаворе, если эти события преображения были здесь. И так же, как Илия, поднявшись на гору Кармил, да, было очевидное Божье вмешательство. Огонь сошел с неба, объял жертвенник. То точно так здесь Иисус получил подтверждение от Бога, что именно Он есть как бы превосходящий и Моисея, представляющего закон, и Илию, представляющего пророков. В крипте находится священный камень, который считается, что преображение случилось здесь. Хотя Библия не дает нам четких географических разъяснений, где это должно было быть. Первоначально крыша этого здания была сделана из алебастра.

0: который пропускал свет. И таким образом свечение сверху проникало прямо, вот солнечный свет проникал через эту алабастровую крышу прямо внутрь здания. Но со временем этот материал оказался не так практичен, он пропускал воду, поэтому пришлось заменить его более современными материалами, которые, к сожалению, свет не пропускают, поэтому конструкция немного утратила свой первоначальный вид.
1: В этом путеводителе мы еще открыли для себя кусочек благодатной святой земли. Это Израильская долина, Фавор и многие другие достопримечательности. Конечно, здесь переплелись эпохи, различные фрагменты истории, и древней, и средневековой, и современной. И вообще здесь красиво, живописно и очень интересно. Добро пожаловать в Израильскую долину.
2: Хорошо. Вдоволь побегав и полазив по Израильской долине, по разным местам, по горам, по равнинам. Там очень жарко, и мы поднялись в конце программы на самый верх горы Фавор. И здесь так приятно от тебя охлаждает ветер. Я вам непременно рекомендую посетить эту гору, и вы увидите с нее такой прекрасный вид, вот который я вижу сейчас.

Я буду проповедовать сегодня о том, что так дорого для моего сердца и то, что так дорого для вашего сердца. Моя церковь, моя проповедь сегодня называется «Я люблю мою церковь». Кто-нибудь из вас может сказать вместе со мной «Я люблю мою церковь»? Я не знаю, как вы, но в церкви я встретил мою будущую супругу. У нас четверо детей, и они все родились вот буквально в церкви. В церкви я нашел свое призвание, нашел смысл жизни, нашел предназначение. Потому что до этого моя жизнь, она катилась как по дороге в ад, а здесь она радикально изменилась. И я нашел смысл жизни. И я знаю, для чего я живу. Церковь так важна. В церкви я нашел друзей. В церкви много-много всего происходило. В церкви я получал исцеление, в церкви я получал благословение, в церкви я получал столько много, в чем я нуждаюсь. И я знаю, что в вашей жизни оно может происходить точно так же. Но я заметил, я верующий уже очень давно, и я заметил, что в нашей христианской с вами жизни есть много важнейших-важнейших понятий, которые могут со временем как будто бы затереться немножечко. И мы начинаем относиться к этому как к чему-то само собой разумеющемуся. Знаете, я вот тоже много лет назад, когда приехал в город, который тогда назывался Ленинград, после службы в армии, я служил в армии 2 года, и я был неверующим человеком, и после армии я поехал в город Ленинград. И там принимали на работу ребят, которые отслужили в армии, в охрану Госбанка. Я пошел туда работать. И оказалось, что у нас в городе есть монетный двор. Ну, есть монетный двор в Москве, и есть монетный двор в Петербурге, где печатают новенькие вот монеты какие-то, юбилейные, медали печатают. И, мы, работники банка, мы знали всегда, когда будут какие-то новые монеты отчеканены, и первые люди, которые получали эти монеты, то есть эти монеты поступали в банк, и мы были первые люди, которые могли эти монетки купить, и мы хвастались нашим друзьям, знакомым, вот, они же хорошие такие монеты, блестящие такие, новенькие, никто их еще не залапал, вот, и мы брали их и вот ходили и говорили, вот смотри, какая новенькая монетка. Ну, а потом, вы знаете, старая монета потом, она затирается, у нее нет уже такого блеска, нету такого сияния, или как, да, с украшениями какими-то, серебряные, золотые украшения, вы знаете, они со временем начинают как-то тускнеть, есть какие-то специальные средства для того, чтобы чистить их, для того, чтобы опять блеск вернулся. И вот я говорю, что у нас с вами в христианстве есть столько много важных понятий, которые со временем как будто бы теряют свой блеск. И вот понятие церкви, это может быть, к сожалению, одним из таких понятий, который со временем, ты начинаешь думать, что здесь особенного, что такое, все привычное, все мне известно, но я здесь для того, чтобы сегодня почистить это понятие, для того, чтобы оно опять заблистало для нас новыми, яркими, сильными красками, потому что церковь – это здорово. Давайте еще дадим рукоплескание Богу за церковь. И в псалмах мы читаем, что, и там это образ церкви, что как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Вы наверняка читали этот псалом. И там говорится, что это как елей на голову Ааронову, который стекает по его бороде и до краев рис наполняет. Но для того, чтобы этим елеем быть благословленным, надо быть в теле. Надо быть в этом теле Аароновом, прообраз церкви, что мы с вами в теле, благословение истекает сюда. И нам надо быть здесь для того, чтобы благословение почивало и на нас с вами. У нас есть в городе один певец христианский, и как-то он, услышал я его песню, и он поет. И там такая фраза прозвучала в песне, что «Если церковь не мать, то и Бог не отец». Я услышал такой, думаю, интересно, я в Библии такого не встречал. Так как-то немножечко напрягся, если церковь не мать, то и Бог не отец. А потом я узнал, когда я изучал богословие,
я узнал, что это настоящая фраза, реальная, которая принадлежит одному из отцов церкви III века. Она звучит именно так, что когда церковь не мать, тогда и Бог не отец. Вы можете по-разному относиться к этой фразе, принять ее или не принять, но, по крайней мере, нам надо с вами увидеть очень сильное уважение к церкви. К церкви нельзя относиться равнодушно или с презрением, с каким-то, знаете, как будто с обыденностью, как будто это какая, подумаешь, церковь, не церковь. Это сильное творение Божье, которое Господь создал для того, чтобы мы с вами были благословлены. И в сегодняшней проповеди я прошу вас запомнить два слова. Слово «опора» и слово «церковь». Потому что, когда мы читаем с вами Библию, в первом послании Тимофею, 3 глава, 15 стих, это перевод Кулаковой, давайте мы прочитаем с вами. «Пишу на случай, если задержусь, чтобы ты знал, как надо вести себя в семье Божьей, в церкви Бога Живого, которую он соделал столпом и оплотом истины». Вот так. То есть, смотрите, церковь названа столпом и оплотом. Оплот истины. Такой, знаете, как стержень, столб, который, вы знаете, оплот или стержни, балки и опоры. Это так важно для того, чтобы крыша держалась. Когда опора падает, то все рушится. И происходит много-много ущерба. У нас как-то в городе строили, у нас есть, было здание, спортивно-концертный комплекс имени Ленина на метро Парк Победы. Может быть, кто-то из вас бывал там. Это советское сооружение, огромное сооружение, круглое такое бетонное здание. И оно уже, слишком долго оно там стояло, и его решили убрать и построить там новое сооружение. Построили новое сооружение, ледовую арену, огромную ледовую арену для хоккея. Но когда разрушали вот этот спортивно-концертный комплекс имени Ленина, я увидел это в новостях, воспоминания, они начали у меня подниматься и подниматься, потому что эта арена, на которой проповедовал и Ульф Экман, и Бенни Хинн, и Род Парсли, и Лестер Самрал, Билли Джо Догерти. Если вы не знаете этих имен, это известные служители Божьи. И я был там переводчиком, и мы видели, как десятки тысяч людей приходили ко Христу. То есть такой, рассказываю вам, у меня аж мурашки по коже. Вот такие сильные-сильные там движения Божьи были. И вот это здание вдруг, решили его убирать. И убирали. И там рабочие работали над тем, чтобы разрушать вот эти бетонные конструкции. И есть видео, какая-то камера снимала это. В общем, стоят вот эти опоры, бетонные, высокие опоры. И вот так по всему кругу идут от них бетонные такие перекрытия. И рабочий с отбойным молотком, стоя наверху, разрушает вот эти бетонные изделия. Рядом кран, у которого есть какое-то средство безопасности, он должен был быть подсоединен к этим веревкам, там, к чему-то, для того, чтобы, если что-то случится, чтобы он остался в живых. И он нарушил вот эту технику безопасности, и он, представляете, стоит, и это записано на видео. И он разрушает эти опоры, и вдруг все начинает рушиться. То есть он с отбойным молотком, не привязанный к крану, на высоте, 40 метров. И вдруг все начинает падать, и он бежит к средствам безопасности, и не успевает, и падает, и бетоном накрывает. То есть погиб человек. Я вам рассказываю это кому, что это физическая гибель, да? Но когда опора падает, рушится все. И когда мы читаем, что церковь – это опора, мы должны с большим уважением и трепетом относиться к тому, чем мы с вами являемся, потому что Господь создал церковь, и церковь – это мы с вами. Кто-нибудь скажи аминь на это. Аминь. Поэтому давайте чтить вот эту опору, которую Господь созидает сейчас. И церковь – это такая центральная идея Библии.
очень важная, центральная идея. Первое, о чем я хотел бы сказать, что христианство как церковь. Мы должны понимать христианство как церковь. Слава Богу за христианские радиостанции, за христианские телевизионные кампании, за христианских спортсменов, за театры, за все остальное. Но христианство как церковь. Увидьте христианство как церковь. Потому что мы с вами понимаем, что церковь должна существовать. А для нашего с вами понимания, мировоззрения, для веры нету бесцерковного христианства. Оно всегда церковное, когда мы читаем об этом в Библии. И это чрезвычайно важно для нас с вами видеть христианство как церковь. Я думаю про, иногда, ну так, фантазирую, когда люди собрались, например, и у них один язык, и одно общее какое-то понимание, люди все равно собираются вместе и образуются государства, например, да? Или люди по каким-то интересам, да, там, вот сейчас, через пару недель начнется опять чемпионат России по футболу, да, и вот футболисты играют, играют сами по себе, а потом они видят, ну, надо как-то собираться вместе, как-то организовываться, или там хоккеисты, каждый там во дворе играют, или где-то еще, команды, все, они структурируются. Но мы с вами, как церковь, у нас не просто общий интерес, какой-то религиозный интерес. У нас с вами намного серьезнее. Мы с вами живые. Господь называет тех, кто верит в Него, живые. А те, кто не верит, не знает Его, они как бы мертвы еще в своих грехах и прегрешениях. Слава Богу, что сегодня еще много людей стали живыми. Аминь. Да. И вот когда Бог смотрит, я фантазирую, да, это моя фантазия, Бог смотрит на этот мир, и Он видит, о, вот мое дитя, вот мое дитя, вон живой, вон она живая, он живой. Но они живут в таком мире, где много людей их окружают, которые против вот этой жизни, которая в них есть. Надо бы мне моих живых собрать вместе, для того, чтобы они укрепляли друг друга, для того, чтобы они молились друг за друга, для того, чтобы они поклонялись вместе, и я буду их вдохновлять там, где они собираются вместе. И Господь создал церковь. И мы с вами, как церковь, мы не просто это наш какой-то ну, интерес небольшой, это наше... Здесь собираются живые. Живые, давайте дадим шум для Господа. Это так здорово. И мы читаем с вами в послании к Ефесянам, 1 глава, 22 и 23 стих, про Господа, что Он все покорил под ноги Его. Про Бога Отца, который все покорил под ноги Иисуса Христа и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем». Вот такой план Бога о церкви, он такой величественный, что Господь говорит, что мы как церковь, мы полнота наполняющего все во всем. Да, тело Его. Мы церковь, тело Его. И Он вознес Иисуса Христа в это высочайшее звание. Христос – глава церкви. Аллилуйя! Здесь столько много даров, здесь столько много способностей, здесь столько много талантов, здесь такое просто изобилие всего благословенного, что Господь дает в этот мир, что у нас нету недостатка ни в каком духовном даровании, и мы с вами обогащаем друг друга, когда делимся нашими дарованиями, когда делимся нашими способностями, нашими талантами, и мы, ну, у каждого из нас в сердце бьется вот этот клич «Я люблю мою церковь, аллилуйя». И для меня христианство, оно как церковь. Это церковь. И мы с вами должны чтить ее. Второй важный момент, который я хочу сказать сегодня, потому что встречаю иногда, люди думают, даже верующие иногда такие находятся, думают, а могу ли я постоять в сторонке? Хорошо, Бог, хорошо, церковь, да, здорово. Но а я немножечко как бы в сторонке постою, может быть, не так важно, чтобы я тоже принимал участие. Но на этот вопрос ответ однозначный. Очень важно, чтобы ты принимал участие. Христианин оправдан, но он не способен занимать автономную позицию по отношению к Богу и к церкви. Ну, человек может подумать, ну что, а современные люди такие самонадеянные очень часто, такие самоуверенные, и нос задран высоко, и думают, ну да, церковь, христианство, ну как бы... А я сам по себе. Но ты не можешь просто автономно существовать.
Потому что не ты создал христианство. И христианство – это не та религия, которая вот тобою создается, тобой самим, тобой одним. У нас с вами огромная родословная. У нас с вами такие победы есть в нашей истории. Есть и неприятные страницы в нашей истории, в истории церкви, церкви с большой буквы. Но есть и славные истории. И мы с вами отслеживаем нашу цепочку прямо к Библии, прямо к времени апостолов, потому что так мы и живем. Есть Вселенская Церковь. Она невидима для людей. Это церковь, состоящая из всех детей Божьих по всему миру. Но ее видит только Бог. Мы с вами видим поместную церковь или местную церковь. Вот мы в Петербурге, да, у нас, ну, юридически мы называемся МРО, местная религиозная организация, церковь Слова Жизни, Санкт-Петербург. Здесь ваша церковь, это тоже МРО, местная религиозная организация. Мы местная церковь, поместная церковь. И это то, что должно быть у каждого христианина. Это такой лозунг. Даешь каждому христианину церковь, которую он называет «моя церковь». Ну, даешь каждому христианину право, чтобы у него была церковь, которую он называет «моя церковь». Не просто я член Вселенской Церкви. Это здорово, что христианин является членом Вселенской Церкви, но важно, чтобы он имел церковь, которую он может назвать «моя церковь». Это моя. Я знаю здесь людей. Меня знают по имени. Я знаю, что эта церковь делает. Я знаю те трудности, с которыми она сталкивается. Я здесь для того, чтобы помогать. Я здесь чувствую, как Господь использует меня для благословения. И вот это здорово. Это здорово. Я вот... параллель такую провожу, да, когда мы уже чуть больше, чем 30 лет назад с моей супругой венчались и обещали друг другу, что мы вместе до конца, пока смерть не разлучит нас. И в тот момент, когда я говорил эти слова, я понимал, что все, я становлюсь одним мужчиной, одной женщиной. И моя супруга, она тоже становилась одной женщиной, одного мужчины. И это красиво, и это правильно. И когда это случилось, для меня, я понимаю, что в мире живут миллиарды других женщин, и я их всех уважаю. Но есть единственная женщина, которую я называю моя жена. И вот здесь я тоже как параллель провожу. Так здорово, чтобы... Да, мы уважаем другие церкви. Мы уважаем все церкви христианские в этом мире. Но так здорово, чтобы у христианина все-таки была церковь одна, которую он называет «моя церковь». В этом же есть и посвящение, и красота, и благословение, когда ты там отдаешь и получаешь. Ну, кто-нибудь кивни мне. Аминь, аминь. Вы знаете, тоже такая известная фраза знаменитого служителя Лестера Самрала. Он сказал, что говорил про связку бананов и говорит: банан, который первым отрывают от связки, первым и съедают. Ну, он имел в виду, что когда ты один, ну, тебя оторвали от связки, все, ты в таком состоянии, что тебя съедят. И вы знаете, что в этом мире дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Ему легко поглотить того, кто оторвался от связки, того, кто оторвался от компании, того, кто оторвался от церкви, того легче поглотить. Поэтому так важно нам с вами быть в церкви. Аминь. Аминь. Поэтому, могу ли я постоять в сторонке? Ну, нет. Я помню, мем был такой в интернете, такой на заднем плане горит дом. И люди там с ведрами, в панике, там, тушить. А на переднем плане паренек-подросток качается на качели. Может быть, вы можете представить себе эту картинку, если вы ее не видели. То есть все там в панике бегают, тушат пожар, а ему и на качельке хорошо. Это не самое лучшее место, когда пожар, вот качаться и говорить: а мне все равно, потому что нам не все равно. Нам столько много нужно еще сделать. И нам нужны все руки, все слова, все языки, все люди, которые знают Бога. Так здорово, чтобы мы были вместе и делали общее дело. Аллилуйя.
Не надо быть вот таким невозмутимым, с железным спокойствием. Я тоже вспоминаю историю одну про одного воина, который вел свою личную войну, когда вся армия уже прекратила эту войну. Но из-за того, что он был отрезан от армии, он продолжал делать то, что уже не надо было делать много лет. Его звали Хиро Онадо, японец. В 1945 году его отправили на Филиппины вместе с тремя другими солдатами для того, чтобы они там партизанили. Была Вторая мировая война, которая вот-вот закончилась уже в 1945 году, но им этого не известили, и другие там погибли его соратники, и он остался один в 1945 году, и он вел свою личную битву. Он убивал людей. Он воровал там, он жил там в джунглях, его не могли поймать 29 лет. В 1974 году, и туда сбрасывали листовки на японском языке, что все, война закончилась, выходи. Он не верил, он думал, что это пропаганда. И он продолжал вести свою вот такую личную войну. Это реальная история. Скажи своему соседу, реальная история. Хиро Онадо. И только потом уже, через 30 лет, и туда пригнали, потом прислали вот этого майора японского, который отправлял этого парня на задание, и он через громкоговорители вызвал все-таки его из этих джунглей, и ему навстречу вышел уже такой достаточно постаревший. Вы можете представить себе, жизнь, которую он прожил, была нездоровая жизнь. Он вышел и свой ржавый меч вручил этому начальнику, и президент Филиппин помиловал этого человека, и его забрали в Японию. И потом он с горечью говорил, когда уже он осознал, что произошло, что он почти 30 лет в грязи, в гонениях, в каких-то ужасных условиях жил. Вы можете представить себе это? И вел войну, занимался тем, чем уже не надо было заниматься давно, потому что он был один. И он с горечью говорил, за 30 лет в джунглях не произошло ничего хорошего. Ничего хорошего, когда ты один. Ты можешь делать то, что ты думаешь является правильным, хотя церковь уже занимается совсем другими делами. Поэтому тебе важно знать, что эта церковь делает, чем она занимается, что она сейчас считает важным, а что она не считает важным. Поэтому надо вникать, надо понимать, надо быть участником и соучастником того, что происходит, и Господь собирается делать именно здесь, в церкви, которую ты называешь «Моя церковь». Потому что в твоем сердце есть этот клич. Я люблю мою церковь, потому что Господь так создал. И мы читаем с вами в послании к Ефесянам, 2 глава, 19 стих. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Это мы, братья и сестры. Так вы наш или не наш? Вы гражданин или не гражданин? Вы вообще как, свой или чужой? Я говорю, я свой, я здесь, я согражданин, да, я здесь, я тоже вот в этом месте Писания. Я не чужой, я свой, я в церкви, я христианин, аллилуйя. Не церковь, это мы все. Это же не так, что один рот и 100 ушей. Нет, мы все, мы собираемся в домашних группах, мы служим вместе. Здесь столько много команд нужно в каждой церкви, столько много нужд. Слава Богу, в церкви нету безработицы. У нас в каждой церкви, в маленькой церкви, в большой церкви, в мега-церкви, у нас в невидимом мире, у нас здесь плакаты «Требуются, требуются, требуются, требуются студенты библейских курсов, требуются миссионеры, требуется группа порядка, требуются, требуются, требуются, требуются, нам нужны все!» Да не будет никакой безработицы в Царстве Божьем. Аминь. Даешь духовную вовлеченность каждому члену церкви. Аминь. И здесь происходит умножение. Мы здесь с вами находимся сейчас. Здесь много людей, много кресел. Но если мы посчитаем каждого из нас здесь, и сколько...
Здесь есть семьи, да, все. Но я бы так консервативно предположил, что в среднем на каждого человека, который находится здесь, у вас дома, ну, минимум 3 стула есть. То есть, если взять количество стульев здесь, в этом зале, и количество стульев, которые есть в наших домах стульев намного больше, чем в этом зале. Кто-нибудь согласен со мной? Если мы возьмем площадь вот этого зала, он очень большой, но если мы возьмем площадь всех наших квартир, мест, где мы живем, арендованных, может быть, мест, где-то, может быть, кто-то в общежитии живет, студент, где бы вы ни были, я убежден, что площадь тех мест совместных, где мы с вами находимся, она намного больше, чем площадь вот этого зала. Кто из вас согласен со мной? Я к чему это говорю? К тому, что мы с вами, когда мы задействуем то, что у нас есть, наши стулья с вами, наши дома, наши квартиры, это будет намного, это намного больше, в несколько раз больше, чем помещение и стулья даже очень такой большой церкви, как это. Поэтому дай свой стул к служению Христа. Дай свой дом в служение Христа. Потому что это умножает Царство Божье. Это увеличивает Царство Божье. И это важно. Это важно. То есть нельзя постоять в сторонке. Надо быть участником. Потому что через твое участие умножается Царство. И третий момент – это про нормы. Кто устанавливает для меня нормы? Я опять вам скажу, что да, современные люди очень самоуверенные и очень порой надменные, что никому не дам устанавливать для меня нормы. Но церковь это должна быть, она должна быть той величиной, которая устанавливает для тебя нормы. Да, и вот я служил в армии. И да, в армии есть нормы. Я пришел, я на службе, да, в определенное время спать, в определенное время вставать, шагать, так шагать, петь, значит, петь, на, там, кушать, значит, копать, мести, значит, мести. То есть, ну, да, это норма. Когда я был на работе есть нормы. Вот в такое-то время работа начинается, в такое-то время работа заканчивается, в такие-то дни выходные, вот столько-то ты денег получаешь. Когда мы жили с моей супругой, мы только поженились, мы жили с ней в коммунальной квартире. У нас там в Петербурге до сих пор это явление существует. Многие из вас могут не знать, что это такое. Это интересное изобретение. Там у нас было 16 соседей, один маленький туалет, вход сразу на кухню. На кухне стояли 4 плиты, ванная на кухне за ширмочкой. И всегда там стояла табуретка и разобранный мотор от Запорожца. Ну, и длинный коридор, и 16 соседей. 2 клана таких профессионалов коммунальных битв. И там еще была сложность, что из одного клана парень женился на девушке из другого клана, то есть что еще более усложнило ситуацию. И тут мы въехали, 2 птенчика такие, но мы были уже верующие, слава Богу. Мы въехали туда. У нас была комната там, и этот клан попытался нас склонить на свою сторону, а этот клан попытался склонить нас на свою сторону, а мы заняли нейтралитет, тогда 2 клана объединились против нас. Это было интересное время. Интересное время, когда я по ночам ходил и молился там за каждую комнату, помазывал елеем эти косяки. Если бы меня кто-нибудь видел там ночью в то время, это было бы, наверное, страшно. И там было много интересных приключений. И вы знаете, там были нормы, которые ты не мог просто выкинуть, потому что так было заведено. Когда кто моет полы, когда кто убирается. Ну вот так. То есть, когда люди собираются вместе, там есть нормы. И почему мы согласны с нормами, когда мы живем в таких местах, почему мы согласны с нормами на работе или где-то еще, или где-то в обществе? А когда мы попадаем в церковь, иногда у христианина возникает такое как будто бы неприятие. В церкви нормы? Какие нормы? Да, друзья, вот такие нормы. Это, церковь – это величина, которая устанавливает для нас с вами нормы. Потому что это правильно, это нормально. Когда мы начинали нашу церковь, моя супруга, которая говорит, я совсем не прославленец, она пела в прославлении.
Я был молодым пастором, я и стулья расставлял, и подметал, и убирал, и призывал к пожертвованиям, и проповедовал, и молился, и на погребение, и на венчание, и все, везде. Почему? Да потому что норма, и домашние группы. Домашние группы для церкви – это норма. Собираться вместе с другими братьями и сестрами, вдохновлять друг друга. Служить в церкви – это норма. И церковь говорит, да, это вот так правильно. Читаешь Библию, там, и вот это правильно, и вот это правильно, и вот это правильно. И это не что-то, что ты можешь отодвинуть в сторону. О, лишь бы Господь благословлял меня. Да Он и благословляет тебя через то, что ты занимаешься служением. Никакого аминь на это, но это правда. Это правда, друзья. Вот. И мы с вами должны, ну, просто являть это. Я вам прочитаю одну фразу из рассказа Ивана Бунина. Ее нет у нас на экране, но вслушайтесь в нее. И там один герой этого рассказа, он сетует и говорит: «Была у меня, понимаешь, стряпуха немая. Подарил я ей дуре платок заграничный. А она взяла, да и истоскала его наизнанку. Понимаешь, от дури да от жадности. Жалко на лицо по будням носить. Праздника, мол, дождусь. А пришел праздник, лохмотья одни остались. Так вот и я с жизнью-то своей. Истинно так». И вот человек подарил красивый заграничный платок. А она взяла, вывернула его наизнанку, чтобы сохранить красоту-то. И вот так и проносила, думая, что настанет день, когда я вот красоту-то эту явлю. А вот когда явила, там оказались одни лохмотья, потому что все уже там прохудилось и сгнило. И, к сожалению, человек говорит: вот так я и с жизнью со своей. От чего-то произошло. Ну, хорошо, хоть сослаться на слова русского писателя. От дури да от жадности. Не всегда проповедник и добрый пастор может произнести такие слова в церкви, но сославшись на русского писателя, ну, как он может. От дури да от жадности такое происходит, друзья. Поэтому, ну, расчехляйтесь, ну, покажите свою красоту, ну, Бог столько много вам дал, дары, таланты, способности. Не надо думать, ну, вот настанет тот счастливый день, когда я это сделаю. Да день сейчас, сейчас, сейчас нужно это делать. И мы с вами читаем в Писании, в Евангелии от Матфея, 16 глава, 18 стих. Это Христос. «Я создам церковь мою, и ворота ада не одолеют ее». Поэтому покажите свои цвета. Вы член церкви, вы часть церкви. Но явите, наша церковь, она играет всеми красками благословения, и ваша вот мозаика, ваш кусочек, он здесь есть, присутствует. Лицо вашей церкви состоит и из ваших лиц всех. И это здорово, и это великолепно. Я вас попросил, чтобы вы запомнили два слова на сегодняшней проповеди: «столб» и «церковь». Я жил в таком местечке, где была маленький полустаночек такой. И там была платформа, где поезда не останавливались. Многие поезда просто мимо.

Я жил в таком местечке, где была маленький полустаночек такой. И там была платформа, где поезда не останавливались. Многие поезда просто мимо.

не останавливались. Многие поезда просто мимо. И другой, с другой стороны, вихрь и ветра, и лязга, и визуально. И меня начало крутить. И я тогда вспомнил слова моего отца. Ноги ватные, страх внутри. И я еле-еле добегал до этого столба. Я увидел этот столб, старый, обшарпанный столб, но который должен был меня удержать. И я добрался до него, и вот эти камешки из-под колес этого поезда, одного, другого, посекли мне лицо. И я схватился за этот столб, закрыл мои глаза, обнял его. И этот лязг колес, железных, безжалостных колес, этот свист ветра между вагонами и чугунные эти колеса, стук. Казалось, вся платформа, она вот-вот развалится, как будто весь ад вдруг вышел наружу. И я стоял там и думал, слава Богу, что есть этот столб. И думал, что в мире только лязг и грохот и опасность. И я стоял так какое-то время, и вдруг все исчезло. Наступила тишина. Я посмотрел на небо, там летали птицы. Рядом щебетали птички на деревьях. И я пошел к станции, и потом оглянулся, и смотрю на этот старый обшарпанный столб и думаю, слава Богу за опору, за которую можно схватиться в этой жизни. И потом, да, много-много лет спустя, когда я стал верующим, я увидел, что в моей жизни и в жизни каждого христианина и каждого неверующего человека есть угрозы, есть то, что идет против него, есть атаки на его жизнь. И у каждого из нас должна быть опора, за которую можно схватиться и которая поможет остаться нам в живых. И это Слово Божье, это Бог и это Церковь. И когда это валится, тогда нас ждет с вами погибель, потому что все начнет рушиться. Давайте встанем все сейчас. Мы помолимся, чтобы Господь запечатлел это сердце, это слово в наших сердцах, чтобы мы держались за эту опору, сильный якорь, который Он дал для нашей безопасности. Бог, мы благодарим Тебя, что Ты спас нас. Мы благодарим Тебя, что Ты хранишь нас в этой жизни. Мы благодарим Тебя, что когда угроза несется на нас или рядом с нами, когда угрожающие нашей жизни силы атакуют нас в мыслях, в духе, в душе, физически, мы благодарим Тебя за якорь, за который мы хватаемся, и мы благодарим Тебя за Церковь, которая является для нас столпом и утверждением истины. Спасибо Тебе, что когда мы держимся за Тебя, мы в безопасности, и Ты даешь нам жить и процветать, и двигаться дальше, и принести Тебе славу до края земли во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Благословит вас Господь.

0: Мы продолжаем съемки третьего сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». И мы приветствуем всех вас, кто находится здесь сегодня в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто смотрит нас в прямой трансляции на YouTube или в социальных сетях. Мы приветствуем всех тех, кто смотрит нашу передачу в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Итак, друзья, сегодня мы с вами будем говорить на тему счастья. Счастье в нашей жизни. Наш сегодняшний гость покажет, что Священное Писание говорит о том, как быть счастливыми здесь и сейчас. Для ответов на эти вопросы я приглашаю на эту сцену многократную чемпионку России, финалистку Олимпийских игр в Лондоне, мастера спорта по гребле на байдарках и специалиста по питанию Юлию Качалову. Встречайте.
1: Вадим, приветствую всех, друзья.
0: Юля, ты счастлива?
1: Ты знаешь, Вадим, враг очень часто пытается похитить нас счастье. Но до тех пор, пока мы держимся за Господа, у него это не получается.
0: То есть Бог тебе помог в этом?
1: Конечно. Я благодарю Бога за то, что это не просто я ощущаю, а люди, которые рядом со мной, они могут тоже пользоваться этим.
0: Так было всегда?
1: Это процесс.
0: То есть сегодня мы как раз это рассмотрим?
1: Да, конечно.
0: Отлично. Друзья, пишите нам, задавайте свои вопросы. Пишите в чате на YouTube или в комментариях к этому видео в соцсетях. А после этого мы в прямом эфире обязательно все эти вопросы зададим нашему специалисту и попробуем на них ответить. Ну что, Юля, я передаю тебе слово.
1: Спасибо.
0: Всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Вы когда-нибудь обращали внимание, что люди чаще всего желают друг другу? Ну, конечно же, люди обычно желают... Наверное, можно пожелания разделить на три такие сферы. Люди желают здоровья, и это особо актуально, наверное, сейчас в наши дни. Люди желают друг другу успеха, благополучия в финансовой сфере, в работе, в учебе. В общем, чтобы то, что человек запланировал, то, что человек ожидает от жизни, чтобы оно исполнилось. И еще одна сфера — это пожелания, связанные с чувствами, с эмоциями, такие как любовь, счастье, надежда, ну и что-то светлое, темное, теплое, да? И каждой из этих сфер мы уделим особое внимание на наших последующих встречах. А сегодня я хотела бы вместе с вами поразмышлять на тему счастья. Вообще... Предлагаю вам подумать и задать себе самим вопрос. А считаете ли вы себя счастливым человеком? А также, что вам недостает для того, чтобы ощутить полноту счастья? И, конечно же, самое главное, подумайте, вот

связи с тем, что вы обдумали, как вы ответите себе честно сами, да, на вот эти вопросы, задайте следующим вопросом. Как вы думаете, тот, кто вас создал, он знает о том, что мы в этом во всем имеем нужду? Если мы говорим о том, что мы созданы быть счастливыми, то должен быть кто-то, тот, кто нас создал, кто должен нас этому и научить. Правда? Наш процесс роста начинается с детства, начинается в семье, да, когда сначала читают родители детям, потом сами дети учатся в школах, познают какие-то знания, получают образование, продолжают образование дальше в вузах. И дальше уже на работе через человека проходят просто тома различных книг, энциклопедий, всяких источников, да, которые позволяют человеку совершенствоваться в той или иной области. И через умы человека проходит огромное количество информации. И уже даже в пожилом возрасте, в преклонном возрасте этот поток, он не останавливается. Потребность человека, она заключается в том, чтобы человек развивался. Да, и это очень важно. И для здоровья, кстати говоря, ума это очень важно. Но та единственная книга, ради которой создано, по сути, все писание, все языки и письменность, очень часто мы о ней вспоминаем слишком поздно. При том, что писание отдается даже вот в светском, да, мире, когда человек приходит в суд, клянуться на Писание. Когда какой-то президент принимает там должность, да, и его назначают там президентом или там царем или еще кем-либо, он тоже в инаугурации участвует в Священное Писание. Когда человек заключает брак и создает семью, тоже священнослужитель берет в руки Писание. То есть, по сути, такие основополагающие вехи, да, в жизни человека, они все включают в себя Священное Писание. И как часто случается, действительно, как на прошлом слайде, что слишком поздно человек вновь обращается к Священному Писанию, когда уже оно, по сути, уже время потрачено, да? Поэтому Священное Писание, оно не как школьные учебники. Это все нужно там, в вузах, когда мы получаем специальности. Мы должны обучаться, мы должны познавать что-то. Но эти учебники не учат нас самому главному. Мы созданы быть счастливыми. И Священное Писание нам говорит о том, что тот, кто нас создал, хочет быть ближе к нам. И он хочет нас научить этим принципам счастливой жизни. Да, и он оставил нам откровение свыше в своем писании. Сегодня можно встретить немало скептицизма и критики в адрес Священного Писания. Кто-то говорит, что это уже переписанный материал, кто-то говорит, что оно не стоит доверия. Огромное количество есть различных критик, мнений и тому подобного. Но самым главным свидетельством в пользу Священного Писания является неоспоримый факт того, что оно меняет жизни людей. Мне довелось пару лет назад участвовать в очень интересной выставке. Это был культурный фестиваль, международный культурный форум, который проходил в Санкт-Петербурге. И будучи гидом вот на этой выставке, мы могли посмотреть и показать людям историю вот, по сути, таких вот вещественных доказательств, как Священное Писание, каким трудом оно было сохранено, как оно сохранялось и как оно дошло до нашего времени. И вы знаете, там в середине этого форума, в середине этой выставки были экспозиции касательно вот, истории Средневековья, касательно истории Реформации. И очень наглядно было показано, что враг человеческих душ, он во все времена, во всех народах, он старался
посеять зерно сомнения, чтобы люди не читали Слово Божие, чтобы не постигали волю Божию. И если раньше, когда не было такой возможности, да, иметь бумаги, это не было так дешево, как сейчас, нужны были кожи, нужны были особые там папирусы. И это сложно было сохранить, и это сложно было купить, потому что это было очень дорого. И, соответственно, была сложность, да, чтобы самому посвящать столько времени, изучению и так далее. Люди должны были собираться вместе, должны были вместе, кто-то читает, люди много слушают, и так учились. Но дальше произошло то, что люди были, когда уже пошло развитие, появилась бумага, появилась возможность передачи более легкой информации, то люди были введены до такой степени в неграмотность, что люди разучились читать. То есть, и как только человек перестал читать, мы видим, что мир погрузился в такую эпоху, как все мы в школах, да, изучали историю средневековья, темное средневековье названо, когда человек утратил способность постигать самому Слово Божие. Но что же произошло, когда реформаторы по всему лицу земли начали то тут, то там возрождаться, те люди, которые, получив образование, могли сделать на тот или иной язык перевод Библии? И следом за вот этим темным средневековьем, что произошло? Возрождение. То есть, когда люди перестали читать, мир погрузился во тьму. Когда же люди начали Слово Божие, каждый на своем языке получать и мог открывать его лично для себя, то Бог становился ближе. Когда Бог становится ближе к нам, когда мы впускаем его в свое сердце, то Он просвещает тьму вокруг, и не остается места для тьмы. И вот в этом радость, вы знаете, но это не только теория. То есть это вот то, что можно видеть в виде манускриптов, артефактов, проследить за тем, что происходило в истории, да? Но я видела это наяву в своей жизни, в жизни моей семьи. А также я на прошлой встрече немножко коснулась того, что мой тренер, что произошло в его жизни, когда он пришел ко Христу. И это не был вот просто какое-то мгновение, да? А это был путь. Путь от атеиста к человеку с глубокими убеждениями, который также мог отражать Божий свет для тех, кто рядом. В 2009 году мой тренер также заключил завет с Богом. И это было прекрасно наблюдать вот со стороны и общаясь, да, так довольно тесно, то это было прекрасно наблюдать, насколько сильные изменения могли произойти в жизни человека. В отношении в семье, в распоряжении временем, распоряжении своим языком, распоряжении досугом, да, и качество проведения этого времени. Поэтому когда человек оставляет, может быть, какие-то плохие привычки, да, и замещает это теми привычками, которые идут в спасение тем людям, которые находятся рядом. И это не одна история. На своем пути Господь подарил мне видеть удивительные опыты, как Писание влияло на жизни, судьбы людей. И поэтому сегодня хотела бы поделиться с вами тем, какие же принципы нам оставило Священное Писание, какие обещания дал нам Бог и как Он хочет изменить нашу жизнь, какую надежду Он хочет дать нам сегодня. Господь, обращаясь к людям, говорит: «О, если бы мысли их всегда были направлены на то, чтобы благоговеть предо мною и соблюдать все заповеди мои во все дни их, тогда хорошо было бы и им, и детям их». То есть Господь оставил
свои заповеди.

проповеди оставил свои поучения, поручения для того, чтобы нам хорошо было. И все Писание, оно повествует о том, как Господь хочет воплотить это. Давайте прочитаем еще несколько цитат. «Слушай и тщательно исполняй все слова сии, которые заповедую тебе, чтобы хорошо было тебе и детям твоим после тебя вовек». Опять же таки, мы видим ту же самую мысль. Да? Перед этим перечисляются заповеди Божьи, перед этим перечисляются Божьи повеления и намерения человека. И Господь говорит, что если ты будешь этого придерживаться, вот он учебник с принципами счастливой жизни, которые я, как Творец, знаю, в чем ты нуждаешься, я тебе оставляю наследие. Господь также говорит, только я знаю намерения, какие имею о вас. Намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Каждый из нас хочет иметь будущность. Каждый из нас хочет иметь надежду. И это не просто вот наше желание, что мы хотим это иметь. Это наша жизненная потребность. И в зависимости от того, какую надежду мы имеем, какие цели, мечты мы имеем, от этого строится, как мы будем проживать наши дни уже сегодня. В 4 главе Евангелия от Иоанна описана удивительная история. Это одна из моих любимых историй, описанных в Евангелиях, которые показывают, насколько наше состояние зависит от взаимодействия со Христом и от наших взаимоотношений с Богом. Эта история повествует нам о том, как Иисус однажды встретился у колодца с самарянской девушкой. И если вы не читали эту историю, то я призываю вас открыть в вашей жизни Библию и прочитать. Эта история записана в 4 главе Евангелия от Иоанна. Если же вы уже читали эту историю и знакомы с ней, возможно, сейчас я поделюсь некоторыми новыми мыслями, на которые, когда вы обратите внимание, вы увидите, насколько красива эта история. История начинается с того, что Иисус, утрудившись с пути, пришел к колодцу. И этого колодца он оказался не просто так, не случайно. Он шел туда намеренно, потому что, когда мы видим его траекторию пути, куда он в итоге шел, мы видим, что это был довольно хороший круг. То есть он пришел специально, зная и имея намерение о определенной очень важной встрече. А с другой стороны, мы видим, как девушка, самарянская девушка, пришла к этому колодцу. И когда мы читаем, то мы видим, что это время, когда она пришла, это был полдень. Представьте себе, Палестина, и девушка идет за водой в самое пекло, в полдень. Что ее подтолкнуло, что заставило идти за водой в самое пекло? Наверняка, что у колодца в это время просто она ожидала, что там никого в это время не будет. Это нелогично идти. То есть в основном и скот поили, и люди набирали, когда либо до сильной жары, да, либо уже когда солнце шло к закату. Но никак не во время самого солнцестояния. И по диалогу мы потом понимаем, что действительно тяжесть вины, вот какого-то смущения, страха, понимание, что она не признана никак со стороны иудеев, потому что самаряне, да, тогда с иудеями не сообщались. И если она встретит иудея, то на нее посмотрят как на собаку. А когда она встретит своих же, то тоже там она ласкового взора бы не увидела. Потому что тяжесть, возможно, тот образ жизни, который вела она, те ошибки, возможно, которые совершали, вот заставили ее погрузиться в такое состояние, что она шла к этому колодцу, думая только об одном, лишь бы мне никого там не встретить, лишь бы пройти мимо всех и никого не встретить на своем пути. Ну и, конечно, к ее удивлению, она там увидела молодого человека, который был одет как иудей, и она не просто его встретила, он к ней обращается. И Иисус ей говорит, дай мне пить. И это абсолютно сбило ее с ног, потому что она

понимала, что раз иудеи, тем более мужчины, не общаются с самарянами, значит, тут есть какой-то подвох. И она ему говорит с таким вызовом, говорит, как ты, будучи иудеей, просишь пить у меня самарянки? То есть она говорит, ну зачем тебе это нужно? И ты хочешь и взглядом, и словом сейчас меня оскорбить? То есть полное пренебрежение, такое непонимание, зачем? Как часто бывает, что когда люди попадают в какие-то сложные ситуации, то общество вокруг старается еще сильнее, да, человека погрузить в грязь. Но не так поступал Христос. Он говорит, он не стал ей оправдываться или как-то убеждать ее. Он показал, что да, он имеет большой статус. И он показал, что он не просто человек, не просто уважаемый человек и мужчина. Но показывая свой статус, он говорит, а я все же прошу тебя, ты дай мне пить, я тебе могу дать гораздо больше. То есть, по сути, Господь, показав ей свой статус, он ее поднимает до своего уровня, возвеличивает. И это, знаете, это вот один из уроков таких, который показывает, насколько Господь оценивает человека, и человек часто этим не дорожит. Потому что распространенная теория эволюции сегодня учит людей, что мы предки обезьян. А Господь говорит, нет, нет, нет. И люди это принимают, кстати говоря, спокойно принимают. Именно поэтому, наверное, в частности, спорт, он так развит и имеет очень хорошую востребованность, да, потому что людям нужно доказать теперь, что мы хоть обезьяны, но достойны чего-то. А Господь говорит, не-не, я тебя оценил гораздо выше, чем обезьяну. И Господь, продолжая с ней общаться, она поняла, что Господь хочет ей что-то показать. И когда мы пронаблюдаем развитие их диалога, поступательное такое развитие, то мы увидим, что ее тон меняется. Следом она говорит, называет его господином, потом пророком, а потом она и к нему как к Господу уже обращается. И как только она вот пережила вот этот опыт соприкосновения со Христом, тесного общения с Ним, доверительного общения с Ним, личностного общения с Ним, то она уже забыла, зачем она сюда пришла. Она оставляет эти водоносы, все оставила и бегом бежит теперь рассказать, кого она встретила, всем людям, которых она только что не хотела видеть. Просто вот такое вот преобразование. Сегодня очень часто люди обращаются к специалистам, к психологам. Я сейчас не аннулирую ни одну из профессий. Я просто показываю, что вот часто человек нуждается в специалистах, нуждается в помощниках просто из-за того, что человек не имеет тесных личных взаимоотношений с Богом, доверительных отношений с Богом. Не просто вот формальных каких-то, да, а доверительных отношений лично со Христом. Потому что ей не потребовалось вникать в себя, думать, как бы вот там вот это записать, потом сжечь там какую-нибудь записочку, да, что она о себе думает, или простить саму себя. Нет, ей не нужно было вникать в себя. Ей нужно было обратить взор на Христа и иметь ответы и общение с тем, кто имеет намерение о ней во благо, а не на зло, чтобы дать ей будущность и надежду. И вот здесь очень интересный такой вот парадокс, да? Сегодня наш мир, он имеет такую скорость, что и в то же время такой переворот всего, что там, где нам необходимо проявить терпение и труд, то мы там спешим, что-то ускоряем, что-то облегчаем. И я вот даже у меня тут такая рифма получилась, да? Там, где нам стоит проявить терпение и труд, нам подсовывается спешка и фастфуд. То есть сегодня люди в спешке готовят то, что все рафинированное, все обработанное, все приготовленное. Вроде как человек должен, из-за этого должен человек получить уйму свободного времени и получить поддержку. Но происходит хаос, человек еще в более замкнутый круг попадает.

Зато там, где мы должны получать что-то прямо здесь и сейчас, мы это откладываем на потом. И вот это очень важный момент. Мы созданы быть счастливыми здесь и сейчас. Причем, сразу хочу заметить, быть счастливыми здесь и сейчас — это не означает потакать своим похотям и страстям. Как раз-таки потакание похотям и страстям, оно подчеркивает идею о том, что человек будет счастливым только тогда, когда он что-то получит. Я же сейчас говорю о том, что вот приведу пример такой. Дети, когда растут, они думают, вот я буду счастливым, когда вырасту. У меня будет больше ответственности, больше полномочий, больше будет возможностей, больше всего разрешено. Хорошо. А школьник вроде как подрастает, думает, вот я хорошо школу окончу, я поступлю в хороший вуз. И тогда я буду счастлив. А потом уже обучаюсь в университете, желательно, да, чтобы он был там какой-нибудь там престижный. А человек думает, вот я отучусь, и я устроюсь на классную работу. Или же там у меня будет тогда семья, будет там квартира, машина, там, коробки, картонки, да, и так далее, собачонки. То есть человек всегда считает, что вот когда-то, и я тогда буду счастливым. Вот у меня будет это, и я тогда буду счастливым. Вот у меня там будет красивая там, девушка, да, или красивый молодой человек, там, сильный там, и так далее. Вот тогда буду счастливым. Но Господь нас учит тому, что мы созданы быть сейчас. И счастье, оно не зависит от внешних обстоятельств. Потому что, кстати говоря, вот верующие люди, да, тоже говорят, мы будем счастливы, когда? Когда наступит Царствие Божие. А Господь говорит, Царствие Божие внутри вас есть. Однажды оно наступит. И это величайшее событие, конечно же, ожидаемое событие, к которому мы призваны, к которому стремиться, чтобы участвовать в этом событии, да, быть частью Царства Небесного. Но Господь говорит, что уже сегодня, там, где я, там Царствие Небесное. Если мы сегодня его не имеем, то тогда большой вопрос, а будем ли мы наслаждаться Царствием Божьим в вечности? И мы можем обрести вот это Царствие каким образом? Что такое, по сути, Царствие Небесное? Это плод Божьего присутствия с нами, который выражается прежде всего в счастье, в мире. Да? И мы дальше поговорим о плодах Духа Святого. Но вот теперь практически, да, такие лайфхаки, как мы можем это Царствие Божие пережить. И первое, это, конечно же, то, о чем мы только что уже разговаривали, это личное общение с Богом, искреннее общение со Христом, обращение к Нему в молитве, также читая Его письмо, которое Он оставил для нас, чтобы мы познавали Его волю, знакомились с этими принципами. И в своей жизни я особое благословение пережила, когда завела молитвенный блокнот. Вы знаете, память человека, она очень ограничена и очень так скоротечна. Поэтому иногда Господь посылает нам величайшие опыты. Ну, проходит буквально там несколько дней, и мы забыли, мы нуждаемся уже в следующих опытах. Это, в принципе, хорошо, когда мы нуждаемся в следующих опытах. Но забывая это, мы скатываемся вниз и вновь учимся доверять. В то время, когда мы могли бы укрепляться и возрастать дальше. Но когда я начала записывать вот свою нужду вот элементарно, да, там, нужду своих родных, друзей, и начала записывать с датами. Вот если это какая-то, ну, не, есть общие, да, нужды, в которых мы нуждаемся, ну, ну, какие-то просьбы, там, есть люди, за которых мы постоянно молимся, а есть конкретные нужды. И я начала записывать такие нужды с датами. И, ну, молилась, молилась, молилась, время проходит, и я
решила перелистать. Ну, то есть бывает, ты запоминаешь уже, да, по памяти это осуществляешь молитвы, а потом я решила все это перечитать. И вы знаете, я периодически это с тех пор практикую. Практически возле каждой просьбы, которая, я знаю, что она идет в согласии с волей Божьей, просто там стоят галочки и дата исполнения, галочки, дата исполнения, галочки, дата исполнения. Это настолько сильно укрепляет и радует человека. Это показывает, насколько Господь, вот мы часто пропускаем это, мы даже забываем, что мы молились об этом иногда, да? И как бы приняли, когда получили просимое, приняли это как должность. И мы забываем, а мы же об этом просили. Это не просто так нам дано, это не просто так пришло в нашу жизнь. Это непосредственное вмешательство Божие, ответ на нашу молитву. Поэтому как первый такой шаг для того, чтобы обрести счастье, потому что вот в самом начале, да, Вадим задавал вопрос, а счастлива ли я? С одной стороны, хочется сказать «да», и это так, и слава Господу. Но это не данность, что вот ты счастлив, и все по-другому быть не может. Мы счастливы, когда Царствие внутри нас есть. И если мы сегодня держимся за Бога, да, мы счастливы. Если же мы отпускаем Его руку или идем своим путем, это ведет к печали, огорчению, разочарованию и так далее. И, кстати говоря, очень хороший этот момент, да, спасение также. Спасение — это не раз и навсегда. Спасение зависит от ежедневного выбора, от ежедневного взаимоотношения, общения с нашим Творцом. Итак, лайфхак. Общайтесь с Богом, читайте Его Слово, заводите молитвенные блокноты, молитесь за себя, и за своих родных, за своих друзей. Спросите ваших друзей, может быть, которые даже еще сейчас Бога не знают и не осознают свою потребность в Боге. Спросите, в чем они нуждаются. Сегодня люди отчаянно нуждаются в той истине, которую мы знаем, в нашей молитве. И таким образом будем приобретать их тоже для Царствия Божьего. А следующий пункт. «Повеления твои веселят сердце», — писал Давид в 18-м псалме. Это очень интересная, кстати говоря, мысль, сейчас мы ее разовьем. Только исполняя волю Божью в нашей жизни, мы можем обрести настоящую радость. Вы знаете, я очень люблю книги, в частности, вот, как Священное Писание, так и труды, посвященные комментариям к библейским, ну, библейские исследования такие, да. И вот мой брат уже затрагивал немножко эту тему. Есть автор, это не просто автор, даст Господь, мы в четвертой нашей встрече поднимем вопросы касательно здоровья тоже, которые детально разберем, и вы сами увидите красоту и те откровения, которые Господь даровал своему человеку. Но читая книги, посвященные разбору Священного Писания, ты понимаешь, что ты не можешь это в себе таить. Ты понимаешь, что то, что тебя переполняет, ты хочешь этим поделиться. Но одно дело, когда вот мы переживаем такие эмоции, да, и мы что-то открыли для себя, что-то нас порадовало, и нам хочется поделиться. А есть будни. Когда ты понимаешь, что Господь говорит, идите и научите, и поделитесь вестью, поделитесь опытом, который вы со мной пережили, поделитесь теми знаниями, которые я вам открыл, поделитесь вечным Евангелием, которое я послал всему миру. Но не всегда бывает бодрое расположение как духа, так и тела. Да? Иногда мы устаем. И во время будни, когда ты приходишь, порой уже вторая половина дня, а ты еще завтрака не видел, в сфере того, что ты иногда бываешь, зависит от человека, да, и какие-то встречи, кто-то что-то попросил, кому-то что-то помог. И думаешь, Боже, так хочется сейчас вернуться домой, просто лечь, отдохнуть или же почитать. Но чувствуешь побуждение, ты должен быть там-то, и ты должен еще посвидетельствовать. Или
там что-то помочь. И ты думаешь, Боже, ну нет, ну это же может кто-то сделать, ну может быть, это не обязательно сейчас, ну может быть, попозже. Ну ты же знаешь, хочется отдохнуть, поесть, почитать, поспать в конце концов. А Господь говорит, ты должен быть там. И тебе не хочется этого иногда. И сквозь слезы порой не хочется. И думаешь, ну почему опять я? Ну хорошо, ладно, Боже, так и быть, пойду. И когда в это время было не очень, может быть, хорошее настроение, или же там различные события, да, а ты приходишь и делаешь то, что Господь ожидает от тебя, и делаешь, исполняешь просто те прямые повеления, которые Господь нам оставил, то ты уже не возвращаешься домой в таком же состоянии. Наверное, вот кто переживал этот опыт, те не дадут мне соврать, то просто тот мир, то счастье, ту радость, которая от выполненного долга наполняет человека, ее не заменит ничто. Но в то же время иногда люди думают, что они найдут счастье, когда пойдут в бар или там на дискотеку, или же там просмотрят какие-нибудь увеселительные программы, что угодно, которые люди думают, что в этом будет счастье, и они это делают, и вроде как на мгновение получают какое-то ощущение, но потом попадают в еще более пропасть, понимая, что все это пусто, это не обогащает на самом деле. Поэтому я верю, что Давид переживал этот опыт. И он говорит, повеления твои в Господе веселят сердце. Действительно, счастье нам дает Господь. И он, зная, что нам нужно для этого, он нам посылает ту или иную ситуацию и говорит, делай то, что я прошу, и тебе это будет во благо. Итак, уже у нас есть два пункта, да? Молитва, чтение Писания, а также служение ближним и исполнение воли Божьей на практике. И также третий пункт. Доверие основывается на опыте. Приобретайте его, оставаясь верными в любых ситуациях. А между тем, пойте и благодарите Господа, потому что Он рядом с вами, даже в буре. Когда мы молимся о чудесах, может быть, не молимся, может быть, нам хочется видеть чудеса в нашей жизни, то мы должны помнить, что большим чудесам всегда предшествуют большие проблемы. И если бы чудо можно было бы решить просто самим, и ну, это можно было бы легко, да, решить, то это не было бы и чудом. Поэтому чем больших чудес мы в своей жизни желаем, тем к большим трудностям мы должны быть приготовлены. И не роптать во время трудностей, а знать, что если мы с самого утра доверили свои пути Господу, значит, Он нас поведет по этому жизненному пути и даст, во-первых, знание, как с этим справиться, а во-вторых, Он не допустит того, что нам не нужно, что нам принесет урон, разочарование или еще что-то. Даже если мы будем проходить через какие-то обстоятельства нашей жизни со слезами, то мир Божий Господь всегда дает нам. И тут нету отчаяния, тут нету разочарования. Тут есть, да, порой бывают слезы, порой бывают и горечь, и боль. Но в то же время Господь рядом, Он дает свой мир и надежду. Сегодня у нас могут отнять все, что угодно. Наши, там, не знаю, имущество, что-то, что там дорого, да, материальные какие-то ценности, даже нашу репутацию, мы сегодня видим, как это происходит в СМИ, могут отнять наши жизни. Но единственное, чего никто и ничто не могут у нас отнять, это нашу надежду и нашу веру. Только если мы сами не отдадим это. И порой люди прощаются с этим за гроши. Итак, Господь говорит,
это вот к теме об опытах, да, приобретайте опыты доверия, будьте верны Богу, чего бы вам этого ни стоило. Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него.

0: И когда вот это как один плод все есть с нами, тогда мы можем сказать, что да, мы имеем тесные взаимоотношения с Богом. Если хотя бы чего-то из этого нету, тогда это такой сигнальчик нам, что где-то в наших отношениях с Богом есть трещина. Держитесь за Господа, не отпускайте Его руку, держитесь Его принципов и будьте счастливы. Божьих вам благословений!
1: Юлия, спасибо большое за эту тему.
0: Слава
1: Давайте
0: Богу.
1: Попробуем ответить на вопросы, которые нам пришли. Итак, может ли человек быть счастливым, живя в одиночестве?
0: Ну, возвращаясь к тому, с чего мы начинали тему, да, Господь нам оставил Слово Свое, как письмо, в котором Он раскрыл, как человеку быть счастливым. И мы из самых первых глав книги «Бытие», это самое начало Библии, мы читаем, что Господь сотворил человека, и сотворил человека не одного. Поэтому мы созданы в социуме. Мы созданы, сказано, им и для него на добрые дела и чтобы любить. А любовь, она всегда направлена на кого-то. Поэтому, отвечая на этот вопрос, я думаю, что на основании Священного Писания и воли Божией относительно нас, нет, человек не предназначен жить в одиночку.
1: Отлично. Следующий вопрос. Как можно быть счастливым в несчастливой среде? Особенно в современном мире, в нынешнее время, когда из всех источников СМИ в интернете идет негативная и страшная информация.
0: О, да. Поводов для вот, отчаяния, для сожаления очень много.
1: Много, да.
0: И если бы действительно счастье зависело от внешних, от внешней среды, то мы несчастнее всех людей. Но в том-то и дело, что счастье, оно не зависит от обстоятельств. Мы видим апостолов, которые были распинаемы, убиваемы, преследуемы, их в темницу посадили, они Богу поют и радуются. То есть и здесь радость — это не натянутая улыбка и хохот, да? Мы должны понимать, что радость — это не всегда проявляется в буре эмоций, вот, связанных со смехом. Порой радость — это светлая надежда и мир, который не оставляет человека даже в самый трагичный момент жизни.
1: Наверное, какое-то позитивное мышление, в принципе, все в этом.
0: Да, вот в мире сегодня называют это позитивным мышлением. Но я, во-первых, убеждена, что позитивное мышление, оно не всегда работает. Именно Господь есть источник любви и счастья. Поэтому в жизни каждого человека есть такие моменты, когда просто вот такое внушение самому себе, что вот я буду счастливым, вот сейчас натужусь, да, переживу эту ситуацию, и вот буду счастлив. Человек тогда вот с таким мышлением переживет разочарование, потому что человек сталкивается в своей жизни с такими ситуациями, когда это не срабатывает. И здесь вмешивается в нашу жизнь Бог, который является источником счастья и любви. И вот Он тогда наполняет нашу жизнь каким-то смыслом.
1: Спасибо большое. Давайте прочитаем следующий вопрос. Я считаю, что человек может жить счастливо и без Бога. Если он умный и стремится к развитию и осознанности, а в Библии много непонятного, и не каждый может ее изучать.
0: Наверное, не каждый, к сожалению. Поэтому вот из-за того, что не каждый может, поэтому столько много зла и горя на нашей земле. Но на самом деле Библию может понять даже маленький ребенок. Проблема в понимании Писания часто связана не с тем, что в Писании что-то непонятно написано, а с опытом человека. Ну вот, допустим, заповедь «не укради». Ну что непонятного в этой заповеди, да? Однако сегодня, когда маленькому ребенку ты говоришь, ну все понятно. Но когда говоришь это взрослому сегодня, то встречаясь с тем, что очень много коррупции, очень много взяточества, да, очень много различных ситуаций житейских, которые вынуждают человека, даже если он не хочет, вынуждают человека где-то находить неправильные лазейки. И поэтому взрослый человек сегодня говорит: а что такое «не укради»? Ну неужели это такая страшная, непонятная заповедь, понимаете? Поэтому сегодня по определению,

0: определению вообще наша жизнь дана нам в залог. Господь дал нам залог Духа Святого, чтобы мы могли жить. Поэтому человек в принципе жить не может без Бога. Тем более, как он может быть счастливым? То есть Господь дал нам жизнь, вот этот отрезок времени, чтобы человек мог определиться, хочет ли он жить с Богом и отдать ему свою жизнь, или же он хочет просто кануть в небытие. Поэтому каждый человек может пытаться найти счастье где-то, в чем-то, но мы, как говорили, да, материальные ценности, они очень уязвимы. И сегодня, исходя из того, что мы наблюдаем по телевизору, в СМИ, я вижу, что это не работает.
1: Петр спрашивает, может ли человек, не проповедуя другим о Христе и не помогая, например, не будучи волонтером, быть счастливым?
0: Интересный вопрос. Может ли человек, не помогая быть счастливым?
1: Помогая другим людям.
0: То есть человек, который хочет жить только для себя, правильно я понимаю?
1: Ну, получается,
0: что наверное. Так. Если человек будет жить только для себя, мы на это не созданы. Просто, то есть по определению, я основываюсь на Священном Писании. Я вижу, как это работает в моей жизни, да? Я вижу, как это работает в жизнях многих людей, которые, я вижу, как они строят также отношения с Богом. Так как мы созданы для того, чтобы служить, во-первых, Богу, да, мы созданы им и для Него, чтобы Его прославлять. То есть мы созданы на поклонение. Именно поэтому люди, даже которые отказываются верить в Бога живого, да, и находят там свои какие-то моменты поклонения, они все равно, человек ищет поклонение. Вопрос, чему? Так вот, тот, который есть любовь, он говорит, любовь, она не эгоцентрична. Любовь всегда направлена на кого-то. Как апостол Павел потом пишет и говорит, любовь не ищет своего. Поэтому, я думаю, мы созданы в социуме, мы созданы для того, чтобы дарить добро, дарить любовь, общаться. Вот он смысл жизни. И когда человек этот смысл жизни не исполняет, то печалька наступает.
1: Спасибо большое. Еще один интересный вопрос. Для того, чтобы быть счастливым, стать счастливым, нужно ли соприкоснуться со грехом или, как говорится, коснуться дна?
0: Ну, из опыта, да, говоря, порой из-за того, что мы имеем греховную человеческую природу, порой таки нужно человеку дойти до какой-то конечной точки критической, когда он просто вот наконец в мозгу что-то перещелкнет. Но на самом деле Господь не хотел, чтобы было так. Если Господь говорит, что верующим в меня, любящим меня, действующим по моему благорасположению, да, благоволению, все содействует ко благу. Но это не означает, что мы должны зло делать, чтобы Господь это привел к благу. Господь также говорит, не искушайте меня. То есть человек мог не согрешить, и тогда было бы все намного гармоничнее, красивее. Неужели сегодня людям не хочется жить в таком мире, там, где не убивают, там, где не насилуют ни волю, ни тела, там, где не причиняют боль кому-то, да, обиды, огорчения? Мне кажется, сегодня человек в этом не нуждается. Не обязательно, чтобы оценить добро, нужно испытать зло. Просто, к сожалению, у людей порой доходит только, когда люди начинают ценить, когда они что-то потеряют. Но так не должно было быть.
1: Может ли быть счастливым человек эмпат, принимающий все очень близко к сердцу?
0: К сожалению, я принимаю все очень близко к сердцу. Но я счастлива. Потому
1: поделись
0: что Господь рядом.
1: Как?
0: Ну, двери Богу, вот те вот шаги, которые... Вот я перечисляла личное общение с Богом, молитва, служение ближним Ему. И когда мы читаем Священное Писание, то Господь нас учит, и когда мы общаемся, да, с Богом лично, то Господь наши приоритеты, наши мотивации, наши чувства. Кстати говоря, если человек очень... Ну вот как это работает в моей жизни, да? Я просто прошу Бога, чтобы Он позволил мне чувствовать то, что я порой сама не чувствую. И Господь это делает, Он сотворяет эти чудеса. Это Он знает, что у нас на сердце. Это Он может, если мы просим у Него повлиять, помочь нам в этом, если мы осознаем, что это доставляет нам боль, и мы с этим ничего не можем сделать, то есть порой сочувствие нужно нам для того, чтобы мы где-то действительно включились. То есть оно не дается нам просто, чтобы мы посожалели, там себе поплакали и так далее. Оно нужно, чтобы, сопереживая другим, мы могли помочь, может быть, какому-то человеку. Может, у этого человека, который пишет, есть те непосредственно люди рядом, которые нуждаются в его помощи. И это нормально сочувствовать, сопереживать. А с другой стороны, когда это бывает, уже уходит такую вот склонность, да, немножко, ну, крен в другую сторону, немножко нездоровую, то нужно просто просить у Бога помощи и мудрости и тех чувств, которые человек должен ощущать. И Господь отвечает на эти молитвы, когда мы с искренним сердцем просим.
1: Спасибо большое. Еще один вопрос, который у нас есть. Мне странно, когда говорят, что счастье не зависит от обстоятельств. Очень даже зависит. Попробуйте годами жить в болезни, нищете, в одиночестве. Вряд ли долго можно протянуть, живя так. Разве Бог не хочет сделать нашу жизнь более благополучной?
0: Ну так об этом же мы и говорили. Есть очень много людей, которые... Многие знают, да, вот такую одну фамилию назову, Ник Вуйчич. Угу. Человек без рук, без ног. У него очень много поводов для несчастья. Однако он успешен, он счастлив, у него семья. Есть очень много, у меня подруга есть, она выступала также в сборной за паралимпийскую команду у нас по гребле. Она родилась без одной ноги, без части таза. Это очень светлый человек, могущий сделать то, что сегодня двуногий не может сделать. То есть у нас всегда очень много, мы можем найти очень много причин быть несчастными. Но когда мы доверяем Богу, то Господь в этих обстоятельствах нам может помочь. Порой, кстати говоря, человек именно потому, что себя загоняет так, сказано, унылый дух сушит кости. Да? И об унылом духе в Библии не одна цитата есть. Господь говорит: «Благодарите меня». Вот если этот человек, который пишет, поупражняется просто-напросто не озвучивать свои причины расстройств и негатива, а начнет озвучивать благодарность Богу, за что ему есть благодарить, потому что наверняка есть масса поводов, за что можно благодарить, то жизнь такого человека, возможно, и физически изменится вскоре. Поэтому вот кто написал это сообщение, я желаю вам испытать этот дух благодарности, обращайтесь к Богу и благодарите, потому что вы живы. Сегодня многие люди, вот буквально перед отъездом мы похоронили маму моей хорошей знакомой. А вы знаете, она ссорилась со своей мамой очень часто. И это уже не вернуть. Сегодня стройте правильные взаимоотношения с теми, кто рядом с вами. Сегодня находите повод для благодарности, не для укоров, не для расстройств, не для нытья, а для того, чтобы поблагодарить. И ваша жизнь начнет преобразовываться к лучшему.
1: Спасибо большое. И еще один вопрос, как раз вот в контексте того, о чем мы говорим. А без доверительных отношений с Богом стать счастливым возможно?
0: Ну, нет. Нет. Вообще, вы знаете, даже вот у нас, нам дана семья, вот прежняя тема, да, как раз мой брат говорил о семье. Что является ключевым в семье? Как раз-таки доверие. И если в семье нету доверия, если нету тесных личных взаимоотношений, основанных на доверии друг друга, когда человек может быть самим собой, когда может открываться полностью, да, своей второй половинке, то как можно говорить о счастливом браке, о счастливой семье? Но дело в том, что семья дана нам как прообраз взаимоотношений человека с Богом, чтобы мы ощутили, что чувствует по отношению к нам наш Отец Небесный. Поэтому если мы перед Ним, понимаете, даже нам перед Ним не нужно казаться кем-то, потому что Он знает, что у нас на сердце. Мы перед Ним можем быть совершенно откровенны, потому что Он и так знает, что внутри. И даже там какие-то темные пятна, Он их тоже знает прекрасно лучше нас. Поэтому перед Ним мы можем быть полностью откровенны. А вот когда мы замыкаемся перед Ним и пытаемся казаться

0: кем-то или сводим религию до уровня обрядовости, тут наступает проблема для нас же самих. Потому что мы замыкаемся для влияния в полной мере Бога в нашу жизнь. Потому что наше доверие, оно нужно, чтобы дать право Богу действовать в нашей жизни. И Он хочет, чтобы дать нам будущность и надежду. Он хочет проявить свою любовь. И когда человек не доверяет, то человек закрывается и ставит ворота. А Господь работает только со свободной волей.
1: Отлично. Спасибо большое. Спасибо, Юля, за ответы на эти вопросы. Спасибо тебе за эту тему.
0: Спасибо и вам. Божьих благословений. Будьте счастливы.

душу от греха и беззакония. Помоги быть светом и солью для тех, кто...

0: ticket.
1: От телекомпании TBN из студии А в Южной Калифорнии передача «Леон с друзьями». Ведет передачу Леон Патилов. В нашей команде также присоединяется звезда телесериала «Аминь» Клифтон Дэвис. Сейчас начнем с Леоном Патилов. Спасибо, спасибо. Спасибо всем. Знаете что? Мы начинаем второй раунд телесериала «Леон с друзьями». Не верите? Вы ведь пишете и повторяете одно и то же. Вам это нравится, вы это любите. Вот вам и результат. И теперь у нас есть оркестр. Да, у нас сегодня тоже Клифтон Дэвис. И я написал песню. Она из новой пластинки. Альбом называется «Церковь на марше». Это то, что мы и есть.

Да-да. Церковь на марше. Церковь на марше. Да-да. Не могу дождаться, потому что мы и есть церковь. И мне все равно, что происходит в остальном мире. Мне не важно. Мы строим наши силы, нашу армию. Мы завоюем эту планету. Так говорил Господь, и мы добьемся этого. Вы спрашиваете, христианская телестанция или просто христианская, или что это? Да, это христианская, но христианская нового типа. И с нами сегодня оркестр. Да, вот так. Некоторые члены оркестра — это часть новой группы «Новое видение». И вы друзья. А вас заголовки говорят, что нового? Дайте мне крест. Надо начинать новое дело. Что происходит? Уоррен! А это Ниссан. А это руководитель группы Исаак. Все в порядке. Хотите что-нибудь сыграть для меня?

Опять же, я очень горжусь своей... с тем, что я работаю с TBN и с сиротскими приютами Каэнья. И мы составляем эту передачу для вас. Мы называем ее «Леон с друзьями». Но на самом деле она о Христе. Я только играю как бы роль, понимаете? Сегодня я пригласил к нам особого друга. Мы знаем друг друга давно. Пару лет, 3 года. Но вы знаете, век музыканта короткий, потому что обычно люди встречаются, и потом они сгорают. Но я и мой гость, мы давние друзья. Мы написали песни «Церковь на марше». И я хочу, чтобы вы поприветствовали моего друга, приятеля Клифтона Дэвиса. Рад видеть тебя, друг. Как тебе понравилась «Церковь на марше», а? О, это было больше, чем здорово. Ты ему дурню показал, а, выдал ему. И смысл Божий в песне тоже есть. И знаешь, помню, как мы сели, и ты пробринчал на клавишах, и я придумал слова, и мы стали работать на этой песне, и озарение в нас уже было, и сила была. Но должен сказать, мой друг, что эта песня была сильная, и Святой Дух работает в ней во всю силу. И ты здорово поработал с церковью на марше. Я так думаю, большинство зрителей помнит тебя по телепередаче «Аминь». Она была замечательной, замечательной передачей, и мы теперь скучаем по ней. У нас теперь ничего не показывают. Ты прав и в смысле негритянского телевидения, и в смысле широкой аудитории. Передачу «Аминь» смотрели не только черные зрители. У нас все были зрители по всей Америке, и мне это нравится. Так и должно быть. Как в христианской вере, все цвета радуги. Нельзя преуменьшать Бога в том, что касается цветов кожи или народов. Кто-то рассказал историю, довольно длинную. Но Господь создал все цветы радуги и дал цвет нашей кожи. И я хочу, чтобы вы знали, что когда мы становимся Божьими детьми, мы тут же становимся частью прекрасной картины. Но что и говорить, друзья, я скучаю по передаче «Аминь», надеюсь, что-нибудь образуется для меня. И действительно, сейчас я работаю над проектом дневной разговорной программы, поэтому с Божьей помощью и упорным трудом мы что-нибудь сотворим, что-нибудь получится. И я хочу эту программу запустить, и я думаю, что много будет работы, но мы добьемся чего-нибудь. А какого формата она будет? Какой формы? То есть она не ориентирована на музыку? Нет, это... утреннего типа, вроде как Реджис и Кэти, знаете, у нас передача здесь. Да, у меня будет напарник, и это должно быть очень интересно. Трудно сказать. Программа еще не продана, но следи за экраном, чтобы не пропустить. А ты с другими актерами встречаешься? И заминь? Да. Знаешь, кого я довольно часто...

вижу. И, конечно, многие скажут, а как же? Анну Марию Хорсворт, которая играла Тельму. О, да. Тельма была моей приятельницей. Мы в спектакле смеялись и болтали, и люди видели нас на экране. И мы играли возлюбленных, а позднее по сценарию мужа и жену. И казалось, что у нас были очень крепкие взаимоотношения. И это не всегда в шоу-бизнесе. В спектакле ты, может, целуешь кого-то, а как только скажет «стоп, камера», ты с этим человеком ругаешься. Да, ну не буквально, конечно, фигурально. Ты знаешь, за камерой у тебя не то же отношение к человеку, как перед камерой. А у нас с Анной было совсем иначе. Она играла Тельму. Мы с ней действительно замечательные друзья. Она просто удивительная. Она душевный друг и приятельница. Ты вправду встречаешься со столькими людьми. Она и духовная женщина. Она выступала в Атланте в одной церкви. Я слышал, мне снизошел Дух Святой Дух. Она никогда до этого не проповедовала, а когда она встала там, в церкви Барбары Кейн, Святой Дух снизошел на нее. Она рассказала мне, что никогда в жизни она не испытывала ничего подобного. Я ей сказал, так и есть с Иисусом, да? Я бы ее тоже пригласил на шоу тогда. Знаешь, здорово, что мы собрались у тебя в доме, когда вот играли в футбол. И правда, было здорово. Ты заказал еду, чтобы мы привезли все остальное. Здорово было. Да, я не так и угощал-то вас. Да. Я даже забыл об этом. Было здорово. И твоя личность многое добавила к веселью. Хороший был вечер. Примерно человек 15 было, да? Да, у тебя тогда были самые популярные люди. Были актеры из телесериала «Другой мир». Анна там была, Дон Луис из «Другого мира». И ты, конечно, там был. И люди из музыкальной индустрии, Gospel, Норм Никсон, Дебби Айрленд с телевидения, и Билли Дэвис, и Джуниор, Мэрилин Маку, и другая моя приятельница, и хорошая христианка. Да, она из шоу «Альфредс». Да. Мы с ней на пару ведем вечер наград Стеллы каждый год. И они просят нас опять быть в этом же качестве на церемонии наград за негритянский стиль музыки Gospel. Господь милостив и дал мне много друзей и возможности сказать что-то положительное моим друзьям. Так же, как и ты. Когда возникают моменты принять вызов, ты знаешь, как трудно работать в индустрии развлечений и в то же время оставаться хорошим христианином. Многие думают, что это невозможно. Это вроде многим как против шерсти. Я думаю, большинство людей думают, что у них есть спасение в кармане. Когда я смотрел сериал «Аминь», ты там был спасен всю жизнь. Но мы-то знаем, что наступает в жизни момент, когда приходишь и переходишь к Богу. Может, ты нам вкратце расскажешь, как это было в твоем случае? Я всегда с удовольствием рассказываю, что случилось со мной. Расскажи мне историю Христа, запиши слова на сердце. Некоторые старые церковные гимны просто хватают за сердце, да? Просто хочется к Богу идти, действительно. И молодежи нужна духовная основа. Да, когда Господь делает для нас что-то особенное, нельзя хранить это только для себя. Должен ты рассказать другим людям. В моей жизни это произошло в 1980 году, около Рождества, 13 лет тому назад. Я был в подвешенном состоянии, я принимал кокаин. Мы тогда его называли многими именами. И я пришел к пониманию за 6 месяцев до того, как я мог что-либо с этим поделать. И я пытался ездить по стране, стараясь скрыться от всех торговцев наркотиками. И я приехал в Атланту, и кто-то появился и предложил мне немного кокаина. Несколько дней я там побыл на кокаине, потом я поехал в Майами. Кто-то предложил мне и там кокаин. Как будто мой враг знал о моей слабости. И куда бы я ни поехал, он находил способ предложить мне этот соблазн. Таким образом, дело повернулось так, что я закончил тем, что я должен был останавливаться в каждом маленьком городишке, который я проезжал, не знаю почему. Может быть, было что-то в местах, куда я не попадал, но точно то, что мой враг давал мне препятствия на пути. И потом на Рождество 80-го года я сказал себе, что я должен со всем этим покончить. Или я умру прямо здесь, на этом проклятом порошке, но или я должен побороть это. И я осознал, что это гадость, и что в то же время я ничего с этим не могу поделать.
я был бы силен что-либо сделать. И это мудрая реальность, когда ты сознаешь, что должен вступить в борьбу с этим. И я не мог себе помочь, я ничего не мог сделать. И ни один человек в этот момент ничего не мог сделать. И это и есть тот момент, которого всегда ждет Бог, чтобы Иисус Христос мог прийти и сделать то, чего ни один мужчина, женщина, мальчик или девочка никогда ни в жизни не смогут сделать для тебя. Он может изменить твое сердце, изменить твой разум, очистить твое тело. Он может спасти тебя. И это именно то, что Он сделал для меня. Я верил своей жизни Ему в Рождество 1980 года. Я помолился, и Он явился в мою мрачную, унылую жизнь, в мою мрачную, унылую квартиру, где я забил наглухо свою дверь, потому что я был параноиком. Но Бог пришел и смыл все это с меня. Он очистил мой разум, Он избавил меня от паранойи и от страха. Воздадим молитву Христу. Он избавил меня от страха и от муки, которыми я страдал, и с первого числа этого года я вышел в церкви и отдал свое сердце в Иисусу. Слава Богу! Аллилуйя! Это прекрасно! Ну а после этого ты чувствовал соблазн? Была ли та же самая история? Тебя пытались продать кокаин? Хорошо, а как ты реагировал? Что ты делал? Ты был полностью свободен от этого или приходилось бить себя по тянущейся руке? Да, оставь это. Да, как здорово, смотри. Многие люди думают, что это только можно умеренно делать. Я верю, что каждый может быть спасен. Если однажды Христос берет тебя под свое крыло, и ты становишься одним из Его детей, ты можешь отдалить себя от этого. Исаия 58 говорит, только грехи отделяют тебя от Бога, и только ты сам можешь это сделать. Его любовь. Ничто не может отделить тебя от Его любви, но только твои грехи могут отделить тебя от твоего спасения. Если ты настойчив в этом, Библия учит тебя этому. И я помню, как старый приятель зашел ко мне, и все время я этого не видел, и долгое время, когда он нуждался и так далее. И мы вместе принимали кокаин. И он показал мне и развернул целую унцию чистейшего кокаина предо мной. Теперь для них людей это может, для многих людей это выглядит как контрабанда, но для старого кокаинщика этот порошок выглядел прекрасным. Но по мере того, как я смотрел на него, мои руки начали трястись, и я начал вспоминать, где я был, когда Иисус Христос нашел меня и повернул мою жизнь. Я начал вспоминать свою паранойю, и боль, и страх, и бессонные ночи. И я вспоминал болезнь, через которую я прошел, и в больнице. И я посмотрел на все это и сказал, «Я хочу, чтобы ты это все завернул и унес этого из моего дома, и сделай себе одолжение, выброси это из своей жизни». Это был соблазн, но Бог удержал меня от этого соблазна. Слава Богу! Он может это сделать. Песня, которую ты собираешься исполнить, похоже, содержит ответ на эту проблему, да? Да, это ответ на все. И я дам тебе петь через минуту, но пока я хочу сказать, как я горжусь, что я твой друг. И как благодарен, что ты ответил на приглашение и пришел на передачу. Ты знаешь, почему я счастливый человек? Я очень счастлив, потому что пока мы смеялись и говорили о личной борьбе, ты знаешь, мы пытаемся удержаться за крест, и мы вместе молимся, и поэтому я счастлив. Время наших молитв прекрасно. Я надеюсь, что когда шоу закончится, мы помолимся вместе за публику. Но молитва — это ключ. Да, спасибо, Клифтон, что пришел на шоу. Спасибо. Почему бы тебе не спеть для нас? Хорошо. Клифтон Дэвис. Пока он готовится, я только хотел сказать вам о небольшой вещи, которую мы хотели сделать, потому что это будет фантастично. Я действительно в это верю. И я хотел бы, чтобы мы начали это вместе. Я хочу, чтобы вы написали мне. Я хочу, чтобы вы сказали мне в 50 словах или меньше, почему
Мне нравится передача «Леон с друзьями». И у нас будет особенная викторина, но мы заключим с вами небольшую сделку. Это будет просто фантастика. Только таким образом вы сможете участвовать в этом, в том, что я собираюсь сделать для вас. Я хочу, чтобы вы написали мне по адресу. Пишите нам по адресу, который вы видите на ваших экранах, 50 слов или меньше. Включите строку из Писания, хорошо? Помолимся Богу. Я хочу, чтобы вы еще раз поприветствовали моего друга и приятеля Клифтона Дэвиса.

Я уверен, вы слышали, как Клифтон дал нам это прекрасное послание. Это прекрасное послание, потому что оно обращено к той части нас, которая темна и безответственна. И Бог говорит, что все, что вы должны сделать, это постучать к Нему в дверь, и дверь откроется. Он принесет

несет свет, вашу темноту. Мне не важно, с чем вы боретесь и через что вы проходите, через какие изменения. Реальность такова, что Бог — это любовь, и Бог — это свет. Так зачем же сидеть в темноте одному? Смените ваше одиночество на дружелюбие. Смените безнадежность на надежду. И примите Иисуса Христа в своей жизни сразу, прямо сейчас. Он все сделает для вас. Все, что вам нужно сделать, это попросить Его. Да, это как раз то, что я хочу сделать. Тем из вас, которые действительно знают, что ваш час пришел, много раз может приходить стук, но только вы можете знать, когда стук приходит к вам, и вы знаете, когда Господь сейчас пришел к вам. Сегодня как раз этот день, и я хочу, чтобы вы повторили за мной эту молитву. Бог говорит, что если вы покаетесь в грехах, Он очистит вас от неправедности. Сейчас, все, кто смотрит телевизор, и кто в нашей аудитории, положите эту кокаиновую трубку, положите, оставьте вашу выпивку и скажите: Бог, наш Отец на небесах, я прихожу к Тебе сейчас надломленным. И я знаю, Господи, что Ты единственный, кто может восстановить мою жизнь. И обломки вокруг меня. И, Господь, я прошу Тебя, сложите обломки вместе, собери мою жизнь воедино. И я знаю, Господи, что я могу сделать все для Христа. Поэтому, Господь Иисус, я принимаю Тебя как моего личного Спасителя и Господа. Примените их. Благослови вас, Господь. Спасибо, Клифтон. Пишите нам, и увидимся на следующей неделе. Praise God.

Power. Power. Power. Силовая связь и Джон Джейкобс. Две номерные таблички. С Богом все возможно. Ты готов? Давай, поехали. Этот мужчина ростом 170 сантиметров, весом 135 килограммов. Когда он напрягает свою грудную клетку, его грудь в объеме составляет 150 сантиметров. Его бицепсы 57 сантиметров в объеме. В прошлом году этот человек отжал от груди более 250 килограммов. Он был вторым в Америке по поднятию тяжести. Я видел, как он несколько раз поднимал 158 килограммов. Он разорвал более 5000 пар настоящих стальных полицейских наручников. Но также у него большое сердце. И он здесь, чтобы воодушевить и призвать вас. Дамы и господа, один из самых популярных в Америке ораторов. Поприветствуйте ведущий и основатель силовой команды Джон Джейкобс. Давай, Джон, ты уже ближе, ты можешь это сделать. Ему нужна ваша поддержка. Помогите ему.

0: That was a tough one.
1: Это было серьезно. Барри Хенли говорит, что умирает. Нет, не из-за надувания грелки, он не ел 6 часов. У нас есть стальной прут толщиной 7 сантиметров. Вы, вероятно, видели 8 лет назад на конкурсе «Сильнейший мужчина мира» Лу Фейрино, громадина, сильнейший мужчина мира, сгибал стальной прут толщиной 2 сантиметра через голову. Только 2 из 12 смогли это сделать. Но он будет сгибать прут 2,5 сантиметра вокруг головы и вокруг шеи. Если у него останется немного сил, он согнет дюймовую сталь в зубах. 3 дюйма стали без отдыха. Киф, ты чувствуешь себя достаточно сильным? Тогда пойди и стащи это одеяло оттуда. Крэг Лимли, ты хочешь поговорить о чудесах? Как много из вас знает, что с человеком многие вещи невозможны, а с Богом все возможно. Когда он учился в старшем классе школы, он был очень худым. Он был 50 килограммов. Он не мог отжаться на брусьях. Врач поставил ему диагноз анорексия. Он считал, что он умрет в течение 7 лет. Но Бог может обернуть любой план. Крэг Лимли, ты попытаешься пробежать по этой сцене. Я хочу вам сказать, Крэг сейчас ростом 185 и весит 120 килограммов, отжимает 230 килограммов. Он пробежит через всю сцену, и он собирается разбить эту стену льда головой и плечами. И вы увидите это. Он единственный из тех, кого я видел, у кого абсолютно нет страха. Он бежит по этой сцене, как ракета. Он пробегает 40 метров за 4,3 секунды. Он ударит эту стену из-за льда сначала головой и плечами.

0: по вере Иисуса Христа. И они завоевали более 75 футболистов в университете для Иисуса. Позвольте мне сказать вам, молодежь, люди скажут вам, что это невозможно сделать. Кифу было предложено бесплатное обучение в университете. Когда он поступил в университет в Южной Калифорнии, он едва мог читать. И когда он говорил, что его предмет бизнес, над ним смеялись. Но Библия говорит, если вы направите свои пути к Богу, Он будет руководить вашей дорогой и приведет вас к успеху. Каждый день он посвящал свою работу Богу. И он привлекал свой разум, и он использовал мудрость Христа. И он закончил университет лучшим по успеваемости футболистом. Киф, ты готов? Давайте начнем отсчет времени. Он будет заставлять себя, как никто другой, кого я когда-либо видел. Он согнет 3 дюйма стали. И если он подойдет к последнему трюку, сгибанию в зубах, то, друзья мои, мы должны помочь ему. Он сделает это изо всех сил. 5, 4, 3, 2, 1. Помогите ему!
1: Come on, Keith, let's go! Come on, Dale City, you gotta cheer him on, let's go! Keith Davis, 1 inch of steel on his head! Come on, Keith, you can do all things, let's go! Don't quit, don't give up! Keith Davis has won! Now count down to 5, ready? 5, 4, 3, 2, 1, here we go! Come on, Keith! Come on, Keith! Come on, Keith! Come on, all the way, pal! You can do it! You can do it! Okay, Del C, we're gonna read it. I need to get behind him. He's gonna take 1 inch of steel and put

0: he's giving his best. He's just, hey,
1: он действительно старается, но это действительно тяжело. Это бревно тяжелое, но знаете что? Я скажу вам, что тяжелее этого бревна. То, что действительно тяжелое, это быть отдаленным от Бога с тяжелым грехом на ваших плечах. Пытаться построить свою жизнь без отношений с Отцом. Я хочу вам сказать, никто не обладает достаточной силой, чтобы снять вес греха с ваших плеч. Но знаете, 2000 лет тому назад Иисус был распят на кресте, и Он сказал, «Отдайте мне свою тяжесть, я возьму вес ваших грехов на свои плечи». И вы знаете, что это добрые вести, и сегодня в Оклахоме мы сделаем это. Вы должны верить, что мы можем!
0: You gotta believe you can. Come on, everybody say you gotta believe you can. Believe you can.

0: I knew you could do it.
1: I knew you could do it. That was awesome. That was awesome.
0: Come on, let's go for it. Come on, let's go for it.
2: Tonight, the last thing we're coming down to
3: Последнее, что мы будем делать, это называется двойные наручники. И это очень сложно. Среди всех ребят в команде, это единственная вещь, которую лишь Джон Джейкобс может сделать. Разорвать две пары наручников одновременно. Это очень сложно. Его замкнут, дважды замкнут на двойной замок, и наручники не будут соединены вместе. Они просто будут надеты на оба запястья. И с помощью одного энергичного рывка он разорвет обе цепи в центре наручников. Опасность в том, что требуется более 900 килограммов приложенной силы, чтобы сломать цепь в наручниках. И он может легко разорвать свое запястье. У нас были инциденты в прошлом, когда мы разорвали на одну пару наручников. У одного парня болело запястье и было онемение больших пальцев, он повредил нервы. И человек по имени Майк Дейтон в 70-м году, он был тяжелоатлетом и во время путешествия по Соединенным Штатам сломал запястье 7 раз. Но прошлым вечером...

Когда Джон работал, он нашел угол, но во время разрывания наручников применяется техника, но также огромное количество силы. 30% техники и 70% силы. Джон в прошлом году отжал на спине 360 килограммов, но когда на него надеты наручники, имеется всего один шанс, чтобы это сделать. Много раз в течение недели, когда мы разрываем наручники, мы пытаемся найти хороший угол, потому что есть определенный угол, и у него есть только одна попытка на это. Если бы он отжимал лежа на спине, у него бы был шанс повторить, но он только может иметь один шанс разорвать наручники. Сейчас наручники надеваются на него и замыкаются на два замка. Это очень опасный трюк. И наша молитва сегодня не в том, чтобы он разорвал наручники. Но и были времена, когда полицейскому приходилось открывать этот замок, и он снимал наручники, не смог их разорвать. Но наша молитва сегодня для людей, у которых есть своего рода цепь, отдаляющая их отношения с Богом, держащая их от Бога. И вы скажете, что ты имеешь в виду? Вы, вероятно, человек, у которого есть цепь, которая состоит из дурных привычек, и вы хотите наладить отношения с Богом, но что-то держит вас. Это цепь из пагубных привычек, страха, сомнения, неверия. Вы можете быть человеком, у которого есть цепь безразличия, религиозности, но у вас нет Иисуса в вашей жизни. Наша молитва в том, не чтобы Джон смог разорвать наручники, но чтобы Иисус разорвет цепи в духовном. Вы замкнули их на оба замка? Да. Это значит настоящие наручники? Да, это настоящие наручники. И у вас есть ключ? Да, у меня свой ключ. Пожалуйста, не уходите, будьте рядом. Послушайте все. Послушайте. Я хочу, чтобы вы... Послушайте, как я это сделаю. Я сломал два ребра в прошлом месяце, так что не тренировался давно. Но я попробую сделать все, что могу. И вы услышите, как цепи взорвутся. Они просто разорвутся. Не аплодируйте. А потом мы поаплодируем Иисусу. После этого я закончу молитвой. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы были хорошими зрителями. И спасибо, пастор, что вы пригласили нас сюда. Я люблю вас и эту церковь. Это замечательная церковь. Спасибо, что мы здесь. Я думаю, что завтра вечером здесь будет много людей. И у нас есть целая неделя, чтобы поддать дьяволу, чтобы никогда не случалось в этом городе. После этого я не хочу, чтобы вы вставали или делали что-то, или уходили. Я хочу закончить молитвой. Так что, пожалуйста, не уходите. Мы закончим молитвой. А потом вы сможете веселиться, и мы преклоним головы и закончим молитвой. Вы замечательная аудитория. On the left-hand side. I'm pushing my right-hand side. Guys, please pray about this.

0: Stand up. Everybody stand up.
1: Все встаньте.
0: Everybody stand up.
1: Все встаньте. Давайте поаплодируем Иисусу. Иисус рвет сегодня духовные цепи. Давайте все склоним головы и закроем глаза. Прекратите все, что вы делаете. Давайте склоним головы. Небесный Отец, я призываю каждого здесь для рая. Я призываю их в рай. Господь, я молюсь, что сегодня Ты посвятишь этот вечер вечеру участи наших жизней, и они уйдут новыми людьми. Я благодарю Тебя, Господи, я призываю их в рай. Небесный Отец, прости их грехи. Бог, вырасти их быть чемпионами для Тебя, когда они раскаются в грехах и отвернутся от прошлого. И Ты усыновишь их, как сынов и дочерей. А теперь сейчас все молитесь со мной, особенно те, кто поднял руки. Я хочу, чтобы все повторяли за мной громко в этом здании.

Они. Для тех, кто поднял руки и хочет принять Иисуса, говорите: «Господь, Ты нужен мне, и я не могу сделать это без Тебя. Я исповедую свои грехи, я смываю их с себя, я каюсь. Я верю, что Ты умер на этом кресте. Иисус, я верю, что Ты воскрес из мертвых. Я верю, что Ты сделал это для меня. И я принимаю этот свободный, безвозмездный дар. И я получаю спасение. Войди в мое сердце. Прости все мои грехи. Впиши мое имя в книгу жизни. И начиная с этого вечера, Бог мой источник и моя сила. Если Бог за меня, кто может быть против меня? Я никогда не оглядываюсь назад. Мое будущее у Бога. Я был усыновлен, и мое спасение было оплачено. Я получил его как свое. Во имя Иисуса. За меня заплачена высокая цена. Я принадлежу Богу. Аминь. Каждый человек в этом здании, который поднял руку, и кто помолился со мной, я хочу, чтобы вы встали со своих мест и пришли сюда и подошли ко мне. Подходите. Подходите сюда. Церковь, идите сюда. Слава Богу. Come on!

0: Откройте Евангелие от Иоанна 21:25. Тут сказано: «Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: „Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?“ Петр говорит ему: „Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя“. Иисус говорит ему: „Паси агнцев моих“. Еще говорит ему в другой раз: „Симон Ионин, любишь ли ты меня?“ Петр говорит ему: „Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя“. Иисус говорит ему: „Паси овец моих“. Говорит ему в третий раз: „Симон Ионин, любишь ли ты меня?“ Петр опечалился, что в третий раз спросил его: „Любишь ли меня?“ И сказал ему: „Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя“. Иисус говорит ему: „Паси овец моих“. Послушайте 18 стих. Иисус говорит: «Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Стих 19. «Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога». «Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога». Смерть прославляет Бога. Крещение — это смерть вашего эго. Смерть своего старого «я» прославляет Бога. Ваши таланты, ваши умения, ваш разум — все это даже близко не приносит Царству Божьему такую пользу, как это делает смерть вашего эго. Павел говорил: «Я умираю ежедневно». Он сказал: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Поймите, Бог не ищет людей, которые хорошо умеют что-то делать, например, хорошо поют или играют. Бог ищет людей, готовых умертвить свое эго, готовых умереть для вещей этого мира, готовых отказаться от плотских вещей, чтобы воскреснуть для новой жизни. Именно таких людей ищет Господь. Теперь давайте откроем Евангелие от Матфея, 20 главу, 20 стих. «Тогда приступила к нему мать сыновей Зеведеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей: „Чего ты хочешь?“ Она говорит ему: „Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую, в царстве твоем“». Стих 22. Иисус сказал в ответ: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить? Или креститься крещением, которым я крещусь?» Разве он здесь говорит о водном крещении, которым крестил Иоанн? Конечно, нет. Это уже 20 глава от Матфея. Иисус говорит не о водном крещении, он говорит о распятии. «Можете ли пить чашу, которую я буду пить?» Даже минимальное изучение Писания даст вам понять, что он говорит о чаше страданий. Он говорит не о водном крещении, он говорит о полном погружении в волю всемогущего Господа Бога, чтобы стать первым среди воскресших из мертвых. Именно об этом он здесь и говорит. Аллилуйя! От Луки 12:50. «Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, то есть мучаюсь, пока сие свершится». О каком крещении говорит Иисус? В 12 главе от Луки он говорит о крестной смерти. Вам необходимо увидеть взаимосвязь между крещением и крестом. Во время водного крещения вы не просто окунаетесь в воду для галочки. Водное крещение — это акт веры в то, что вы входите в воду, и это смерть вашего старого «я». Погружаетесь в воду, и это погребение. А выходя из воды, вы воскресаете. Это воскрешение вашего нового человека. Если вы были крещены без этого откровения, вам следует креститься заново и уже с этим откровением. Потому что водное крещение — это не просто символический акт после спасения. Водное крещение — это сверхъестественная возможность пройти через смерть, погребение и воскрешение. Иисус должен был пойти на настоящий крест, где Его по-настоящему убили, а вам нужно пойти на пророческий крест, называемый рекою, окунуться в воду и выйти из воды новым творением во Христе Иисусе. Послание Римлянам 6:1. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Если кто-то сказал вам, что это нормально, оставаться гомосексуалистом после рождения свыше, то знайте, что это сатанинская ложь. Если кто-то сказал вам, что поскольку вам уже 16 лет и у вас играют гормоны, то это нормально смотреть порнографию и удовлетворять свои нужды, знайте, что и это сатанинская ложь. Тот, кто вам такое сказал, хочет украсть у вас истинное понимание того, что значит быть по-настоящему рожденным свыше. Вы можете жить в святости, но только тогда, когда вы умертвили свое плотское эго. Знаете, чего мы хотели? Мы хотели крест, который не замечает грех, вместо того, чтобы ходить крест, который убивает в вас грешника. Крест — это не Божье разрешение на то, чтобы игнорировать грех. Крест — это возможность, данная Богом, чтобы убить в вас грешника. Послушайте меня, кровь уничтожает грех, а крест уничтожает грешника. Иисус не говорил «возьми мою кровь и следуй за мною». Он сказал «возьми мой крест и следуй за мною». Почему? Потому что для того, чтобы жить искупленной жизнью, необходимы две вещи. Кровь, которая омывает грехи, и крест, убивающий вас грешника. Когда вы сходите с креста, вы уже не являетесь грешником. Грешник умер в этот момент. Когда Иисус висел на кресте, на нем был весь грех мира. Но когда Он испустил Свой Дух, и когда Его Дух понесся в храм и разорвал завесу в храме надвое, этот Дух не был наполнен грехом, он был наполнен воскрешенной жизнью. Послание Римлянам 6:2. «Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?» Я повторю это, потому что это очень важно. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?» Неужели вы не знаете? Понятие крещения на самом деле состоит из трех составляющих понятий. Это начало погружения, это полное погружение с головой, и, наконец, третье — появление на поверхности воды. Если вы хотите понять, что означает водное крещение, вам нужно запомнить третьи вещи. Начало погружения, полное погружение с головой и появление на поверхности воды. Многие люди понимают первые два пункта – заход и полное погружение, но не понимают третий пункт – появление на поверхности воды. Мы с вами видим это просто как погружение в воду. Но при этом мы не понимаем, что означает сам выход из воды. А ведь это образ воскрешения. Это та же самая картина, которую увидела Мария Магдалина. Она увидела, что камень отвален от гроба. Она увидела лежащие пелены и плат, который был на голове его, лежащий отдельно. Она увидела ангелов и сказала: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». И вдруг она услышала голос: «Женщина, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Он ответил: «Мария, зачем ты ищешь живого посреди мертвых? Сегодня, когда мы будем крестить вас, после того, как вы погрузитесь в воду и вы выйдете из нее, вы перестанете думать, как думали раньше, и вы перестанете говорить, как вы говорили раньше, потому что вы не просто намокнете в воде. Это будет погребение, и это будет воскрешение». О, я чувствую присутствие Святого Духа.
1: Еще раз третий стих. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Теперь четвертый стих. Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть. Погреблись с Ним крещением в смерть. Друзья, вам нужно читать Библию, потому что здесь есть очень реальные вещи. Мы погреблись с Ним крещением в смерть. Да, я вам точно говорю, если бы вы знали, что на самом деле означает это крещение, вы бы совершенно по-другому вели себя, совершенно по-другому. И если бы вы знали, что такое крещение в самом начале, то у вас была бы настоящая вера. Вера в то, что родовые проклятия не могут уцелеть во время водного крещения. Вера, что рак не может уцелеть во время водного крещения. Рассеянный склероз не может уцелеть во время водного крещения. И диабет не может уцелеть во время водного крещения. Никотиновая зависимость не может уцелеть во время водного крещения. Гомосексуализм не может уцелеть во время водного крещения. И развод не может уцелеть во время водного крещения. Кто из вас готов войти туда, пойти к реке и креститься? Аллилуйя! Стих 5. «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху». Не быть рабами греху. Потому что мы знаем, что наш ветхий человек распят с Ним. Теперь прочитаем 7 стих. «Ибо умерший освободился от греха». Теперь вы понимаете, что нам нужно делать? Сегодня мы окунем вас в воду. Аллилуйя. А теперь прочитаем 8 стих. «Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним». 9 стих. «Зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти, ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога». 11 стих. «Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, но живыми для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем». Каким образом умертвить грех? Сегодня мы опустим его в воду. Вот что мы сделаем. Мы погребем его под водою. Чтобы больше уже не возвращаться к своей старой природе, необходимо ее обязательно потопить. Необходимо понять, что Бог хочет не просто полностью устранить ваши греховные мысли. Он хочет убить вашего ветхозаветного человека. Он хочет, чтобы вы вышли из воды новыми, возрожденными, рожденными свыше верующими людьми. Аллилуйя! Он хочет, чтобы когда вы вышли из воды, все старое прошло, и началось только все новое. А теперь давайте откроем послание Колоссянам, 2 глава, 12 стих. «Быв погребены с Ним в крещении». Знаете, в той церкви, куда я ходил с детства, нам никогда не говорили, что водное крещение — это погребение нашего старого «я». Мне говорили: «Сынок, ты спасся, теперь тебе надо креститься». Мне никто не говорил, что погружение в воду — это погребение, а выход из воды — это совоскрешение через Иисуса Христа. «Быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил Его из мертвых». Это потрясающе. Теперь давайте откроем Галатам 6:14.

6.14. Галатам 6.14. «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». Послушайте, если вы умерли для мира, и мир умер для вас, то вы больше не сможете испытывать влечение к этому греховному миру. Он для вас умер. И в нем вы уже больше не будете находиться, и не будет былого магнетизма, ведь он умер для вас. Многие люди пытаются умереть для этого мира, но проблема заключается в том, что именно этот мир для них до сих пор еще не умер, а не они для него. Но когда вы умираете для этого мира, то мир для вас становится распятым, умершим. Поэтому, когда вы придете домой после сегодняшнего крещения, вы сами, без принуждения, начнете выбрасывать многие аудиодиски, которые вы раньше слушали. Мы здесь никогда не приказываем, что вам нужно делать. Мы не даем вам список правил, которые вы должны исполнять. Наша задача — сделать вас настолько спасенными и измененными, чтобы вы сами больше не хотели слушать ту музыку, смотреть те каналы, ходить в те места, куда вас так тянуло раньше. Вы придете домой по собственному желанию и почистите свои контакты, почистите свои айпады и айфоны. Вы удалите всех сетевых друзей, с которыми вы переписывались, теряя свое время. Вы знаете о том, что у большинства ребят, которые сидят на этой сцене, просто нет кабельного телевидения. А у некоторых и вообще нет телевизоров. И вы спросите, скучают ли они по этому телеку? Мечтают ли они о телеке перед сном? Когда вы умираете для этого мира, и когда мир умирает для вас, вы перестаете интересоваться тем, как дела у Брэда Питта и Анджелины Джоли. Вы просто теряете всякий интерес к тем вещам, которыми вы жили. Когда я иду по зданию аэропорта, я всегда прохожу мимо стендов с журналами. И при этом я всегда думаю, «Боже, насколько же важен этот глянцевый мир для неспасенных людей?» Послушайте, сейчас даже многие верующие, многие прихожане церквей думают, что мир не должен для них умереть. Может, они и умерли для этого мира, но мир-то для них не умер, он живет в их голове. Настоящая плодовитая жизнь начинается только тогда, когда мир для вас полностью умирает, и все, что для вас имеет значение, это Евангелие. Как бы экстремально это ни звучало, но это так, это звучит именно так. Теперь давайте прочитаем Евангелие от Луки, 9 главу, 23 стих. От Луки 9, 23. «Ко всем же сказал, если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за Мною». Отсюда мы видим, что крест связан с водным крещением. Если вам 16 лет, за вами гонятся очень многие демоны. И они знают, что делают, они занимаются этим уже тысячелетия. Но у меня есть для вас хорошие новости. Вам нужно просто продолжать бежать свое поприще. Будем с терпением проходить предлежащее нам поприще. Израильский народ бежал от египетской армии, которая преследовала их. Они дошли до Красного моря. Наступил момент, когда их могло спасти только божественное вмешательство. Церковь в ее нынешнем состоянии не сможет пойти дальше, если ей не поможет божественное вмешательство. Собрание старейшин, заседания, маркетинговые схемы, новые программы. Все это не может исправить состояние церкви. Сегодня церкви может помочь только божественное, сверхъестественное, верховное вмешательство всемогущего Бога. Только тогда ситуация изменится к лучшему. Нам необходимо исцеление, чтобы слепые прозревали, глухие начинали слышать, немые разговаривать, хромые ходить. Тогда в нашей церкви и в нашей нации что-то изменится, наверняка. Итак, израильтяне бежали от египетской армии, которая уже наступала им на пятки. И когда они подошли к Красному морю, Моисей поднял жезл, и воды разошлись. Вы все знаете эту историю, не так ли? Когда воды разошлись, израильтяне пошли по суше. Египтяне бросились за ними. Но когда на берег вышел последний израильтянин, воды сошлись, и вся египетская армия, которая преследовала их, погибла. Послушайте, разве эта история не напоминает нам
водное крещение. Что бы ни преследовало вас, сегодня вы зайдете в воду, и когда вы выйдете из воды, все, что вас преследовало, будет потоплено водами крещения. Неважно, как долго вы сражались с врагами, вам нужно готовиться к победе. Сегодня Господь Бог потопит всех ваших врагов в водах крещения. Они все будут потоплены. Воскликните гласом хвалы: «Аллилуйя!» Я не могу дождаться, когда же мы спустимся к реке. Я хочу увидеть, как ваши египтяне потонут под водами крещения. Я хочу увидеть, как ваша похоть, жадность, злоба и все плохое потонет под водами крещения. Диабет и астма потонут под водами крещения. Когда погибла египетская армия, там были и старые, и молодые воины. Сегодня все ваши проблемы, и все застарелые, и новые проблемы потонут в водах крещения. Неважно, с чем вы сталкиваетесь, ваши враги не смогут устоять под силой креста. Они будут погребены крещением.

Аллилуйя! Воля Божья, чтобы мы были на высоте. И это не говорится о физической высоте, как будто бы мы вот выше других, что мы на голову выше, как Саул был выше. Физическая высота – это не значит, что мы возвышаемся над людьми, что мы смотрим свысока. Нет, наоборот. Высота Божья в нас – это когда мы смиренные, когда мы находимся сами, дух, вернее, наша плоть, наш характер, наше «я» находится внизу, тогда Бог находится наверху. Правда же? И вот Бог говорил, что если ты будешь слушать Слово Мое, если ты будешь соблюдать Мои слова, Мои заповеди, то одно из благословений в 13 стихе Второзакония 28:13, что «я сделаю тебя главою». Я сделаю тебя главою. То есть церковь, она станет как бы во главе Божьего движения, можно сказать, ну, Дух Святой, конечно. Церковь станет таким локомотивом или таким, знаете, головной отряд, скажем, главный. Головной, главный – это вот слово. Бог говорит, что если ты будешь слушаться Слова Моего, и ты будешь только на высоте. Да, если ты не будешь хвостом, то есть где-то плестись, где-то тянуться, где-то унывать в пустыне, где-то, знаете, роптать, скорбеть, переживать, быть разочарованным и быть в депрессии. Это вообще не план Божий. Депрессия вообще не от Бога. Уныние не от Бога. Библия говорит прямо, унылый дух сушит кости. Если человек будет допускать себе уныние, а Иисус сказал, нужно всегда молиться и не унывать. Если человек будет допускать уныние, то его ссыхаются кости, выбрасывается кальций, из организма все полезное уходит. Человек истощается, он слабеет, и его кости становятся хрупкими. И Бог не хочет, чтобы так было. Нужно просто знать, что никогда, никогда, никогда Бог не хочет, чтобы мы унывали. Это никогда. И мы можем скорбеть, мы можем плакать. Библия говорит, плачьте с плачущими. То есть, когда скорбь, вот мы провожали такого великого Божьего человека, и Бог говорит, что плачьте с плачущими, то есть, когда Стефана похоронили, то устроили великую плач по нем, написано. То есть, это, но это не было уныние, это была печаль расставания. Это была печаль, что они такого чудного служителя, через которого действовала сила и вера, написано Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса в народе. И вот они скорбели. Наверное, он еще был в молодом возрасте, наверное, или в средних годах, но это было очень жаль. Но он был побит камнями, к сожалению, но он видел славу Божию. И когда он умирал, он видел вот эту славу, он говорит, я вижу, понимаете, если бы он... Если бы он не видел этого, он не сказал. Если бы он не, лично не пережил, он мог бы держаться за свою жизнь и просить, пожалуйста, не убивайте меня камнями. Я подумаю о своих убеждениях, я вам потом скажу, но я должен, я не хочу умирать и так далее. Знаете, это нет, ничего этого не было присуще Стефану и Первой Церкви. Он, наоборот, ему, он, умирая, говорит, я вижу небеса открытые, я вижу Иисуса рядом. Рядом именно Иисуса, против которого был этот народ, что именно Иисус сидит одесную, то есть рядом с Отцом. Но они закрывали уши и скрежетали зубами и бросились на Него, побивая камнями. И он говорит, Господи, прими дух мой. И он еще сказал, Господи, не вмени им этого греха, то есть не запомни им этого греха. Он молился, чтобы Бог их простил. Итак, мы видим, что из Писания... что Господь не хочет, чтобы мы унывали. Ну, да, мы можем плакать какое-то время или скорбеть, но ни в коем случае нельзя унывать. И Он хочет, чтобы мы были на высоте. Он, когда Он поднимает наш дух, когда ободряется твой дух, ты не смотришь ни на что. Вот я повторяю, сколько там денег есть в кошельке или нет, сколько, не знаю, каких-то атак было дьявола на тебя. Ты просто, Бог поднимает твой дух, и ты паришь. И ты на высоте. Вы знаете, твоя безопасность в Боге. Вот если орел будет находиться на высоте, если он будет парить, ему ничто не угрожает, он может часами быть там. Но на земле он уязвим. И поэтому орел старается свить гнездо в очень неприступных местах, потому что там птенцы. Их надо сохранить. Их надо на высоте спрятать. Их надо в очень укромное место. И вот он туда прилетает. И когда он парит, он на самом деле как покоритель высот, орел.
Это замечательно. И Бог хочет, чтобы парил наш дух, чтобы наш дух был на высоте, духовный человек. Душевный человек все-таки, он страдает, он больше склонен к слезам, к разочарованию, к обидам. Он чувствительный. Но, знаете, Бог хочет, чтобы дух наш, он был, мы были по духу. И чтобы наш дух имел плоды духа, да, любовь, радость, мир, долготерпение, тогда это все на высоте. Благость, милосердие, вера на высоте, кротость, воздержание, самоконтроль на высоте. Но и тогда, когда дух на высоте, то душа начинает повиноваться духу и начинает проявлять хорошие эмоции, то есть правильные эмоции, положительные. И тело начинает подчиняться духу, и оно начинает ликовать, радоваться, хлопать ладоши, веселиться. Потому что надо, чтобы все начинается с духа. Бог ставит дух на высоту и ободряет дух. И мы говорили о высотах Божьих. Где же мы можем подняться на высоты? Где спрятана эта высота? Где сокрыта та высота, которая дает тебе радость? И тогда тебе говорят, когда ты радуешься, и в духе говорят, откуда ты такой радостный? Почему вот ты столько ты испытал, испытала, пережил, и ты радуешься? Это говорит о том, что Бог поднимает Духом Святым дух человека. Он возвышает нас. Хотим мы этого, правда же? Правда хотим в своей жизни, да? Аминь. И поэтому Господь говорит в Писаниях, что когда ты будешь слушать Слово, и так Слово, оно нас поднимает на высоту. Когда мы его слушаем и начинаем это исполнять, мы ободряемся. Ну, например, что значит исполнять? Ну, какое это слово? Например, Господь говорит, чтобы мы были милосерды к бедным. Он говорит, милосердный к бедным – блажен. То есть блаженство, счастье спрячется там, где есть милосердие бедным. И остается послушание. Значит, поделиться из своей пенсии, из своей зарплаты, поделиться из своего имущества с теми, кто нуждается. И заметьте, когда вы это сделали, вам так хорошо становится. Ваш дух начинает подниматься на высоту. И это необыкновенно так. Вы знаете, ко мне на днях пришел один мужчина, молодой мужчина. Он верит в Господа, он любит и уважает нашу церковь. Но он еще не прихожанин церкви. Он часто бывает у нас дома, он дружил с моим сыном. Очень хороший молодой человек. И он неудобно говорить. Короче говоря, он узнал каким-то образом, ну, что я был в какой-то нужде. Ну, вот так случайно получилось. И вот он приходит. И говорит, а он владелец ресторана. И он говорит, вот я вам принес борщ, вот я вам принес тут солянку. Солянку скушайте первой, мы ее готовили в понедельник, а борщ сегодняшний. И так было. И он говорит, и вот я очень хочу вам подарить 50 евро. Я такой, я так смутился. Я говорю, нет, ну как, ну. Он говорит, нет, пожалуйста. Ничего, что это по 5 крон, по 5 евро купюрами. Так я за детали. Я обнял этого человека. Мы столько лет общались, и он говорит, вот мне так на сердце, что я должен вам это сделать. И когда он это сделал, я говорю, ладно. Он говорит, я вот там положу. Я вообще не ожидал, даже как бы и не хотел что-то принимать. Мне неудобно было. Библия говорит, блаженнее давать, чем принимать, да? И он положил там эту денежку, и вдруг он ходит и говорит по комнате. Он говорит, мне так хорошо стало, что я отдал деньги. Мне что-то так стало хорошо. Мне будет так приятно. Что ему, смотрите, что его дух ободрился. Правда же, да? Он вроде, казалось бы, отдал деньги, он благословил. Но вот пример человека, который первые шаги делает к Богу. Пример человека, который не имеет еще библейского учения, вот как мы с вами, что давайте и дастся вам, там, блажен, что не могут воздать тебе, Бог воздаст тебе, когда ты творишь. Друзья, Бог говорит, если будете соблюдать слово, то ты будешь на высоте. Я тебя благословлю, и ты будешь на высоте. Я вот к этому все говорю, что соблюдать слово – это значит любить ближнего, как себя. Это значит поделиться вот всем, может быть, порой последним, если это возможно с вашей стороны, ну, чем-то, чтобы помочь кому-то в его беде и так далее. Соблюдать слово – это во всем. Библия говорит, будьте исполнители слова, не ослышатели только, обманывающие сами себя. Послание Иакова. Исполнители слова. То есть Бог говорит, молитесь за больных, слушайтесь Господа, молитесь очень усердно, сильно. И мы сегодня помолимся. Вот знаете, мои внуки заболели, вот какая-то, видно, там в США. И началась рвота. И я подумал, Господи, я сегодня попрошу церковь помолиться. Правда же, да?
Вот мы исполняем Слово, если мы просто простем руки прямо сейчас, друзья, мы чувствуем помазание. Давайте помазание.

Благодарим Тебя, Господь, во имя Иисуса Христа. Слава Господу. И большое Вам спасибо. Давайте скажем все аминь, аминь. Аллилуйя. Рассказываю немножко лично иногда, неудобно, но это актуально, молиться. Я сказал, я сейчас буду молиться. И сам в сердце думаю, приду в церковь, попрошу нашу любимую церковь помолиться. Друзья, Бог говорит, чтобы мы слушались Его, и вдруг, когда кто-то болен, нам нужно помолиться. Правда же, да? Если у вас есть возможность посетить, любая возможность, вы это делаете, вы исполняете слово, вы молодцы. Вот, слава Господу. И сегодня одна девочка, она болеет дома уже несколько недель. Это Яна Кудряшова. Я хочу попросить всю церковь молиться. Эта девочка, она, у нее невроз или неврит, и нервы здесь в ребрах. Сначала думали невралгия, а такая болезнь сильная. И она дома уже сколько дней не может ходить в собрание, не может ходить в школу. Давайте мы прямо сразу, просто во имя Иисуса, именем Иисуса, мы связываем эту болезнь, мы наступаем именем Иисуса, Господь. Давайте все воззовем, Господь, приди сейчас, приди, коснись это дитя, коснись эту подростка, эту девочку Яну Кудряшову, Господь. Мы молимся о совершенном исцелении нерва. Пусть этот Дух Святой, который на нас, он сойдет на нее. Пусть исцеление придет на нее, Господь. Аллилуйя, Бог сейчас исцеляет чьи-то плечи. Слава Господу. Боже, исцели. Еще больше, больше, больше, больше. Пусть болезнь идет навсегда от этой девочки. Пусть она почувствует радость, потому что ей не повернуться, не ходить, ничего нельзя, больно. И именем Иисуса мы молимся, Господь, исцели ее нерв. Исцели все нервы во имя Господа Иисуса Христа. Мы повинуемся Твоему Слову. И Библия говорит, молитесь друг за друга, чтобы исцелиться во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Спасибо вам еще раз. Спасибо. И это спонтанно, но это важно, потому что в конце собрания вдруг мы забудем. И поэтому, друзья дорогие, значит, Господь хочет поднять церковь на высоту. И когда твой дух на высоте, тогда ты не унываешь. Ты находишься совершенно в другом измерении. Один муж Божий, Эван Робертс, он когда-то ехал в трамвае там в Лондоне, и он ехал с попутчиком, он был служитель, через него обратилось там 150 тысяч примерно за 6 недель, если не ошибаюсь. Вот, за полтора месяца обратилось 150 тысяч к Господу. Это было пробуждение. И вот он ехал в трамвае, и тогда вдруг человек в трамвае стал его оскорблять. Он стал его, ругаться на него. И он был так спокоен. Почему? Потому что его дух был на высоте. Он был совершенно спокоен. И тогда его попутчик спросил: «Господин, как вы могли так спокойно себя реагировать на то, что было?» Он говорит: знаете, когда дует ветер, что мы делаем? Мы закрываем окна. И говорит, я просто закрыл окна своей души. Вот. И очень спокойно отнесся к этому. Друзья, дух на высоте. Мне хочется об этом говорить, чтобы у нас было больше ясности, и у меня, у всех нас, чтобы мы старались быть на высоте. Вы знаете, когда человек опускается до каких-то мелочей, до мелочных ссор, вы знаете, это не есть высота, согласитесь, правда же, друзья? Это некое падение такое, это опуститься. То есть это нехорошо. И Господь не хочет, чтобы мы были вот так где-то внизу, вот в этих неприятностях каких-то, какой-то мишуре вот этой всей земной. Нет, Бог хочет поднять нас на высоте. Помните, что у Даниила, который в Библии у нас говорится, у него был высокий дух. Бог его дух держал высоко, поэтому он мог слышать от Бога, он видел видения, он находился в духовном измерении, он находился в духовной славе, и он видел будущее, он видел даже приход Мессии. Вот он видел будущее царей, и Валтасара, и Навуходоносора. Он говорил, он был просто выше всех. Он был поставлен в этом государстве. Его высокий дух. Друзья, Бог хочет, чтобы у нас было такое желание быть на высоте. Быть вверху, но не внизу. И Господь обещает, что это приходит с послушанием Его Слова. И тогда Бог говорит, я сделаю тебя главой, не хвостом. И ты будешь только на высоте. Это слово я слышал очень ясно этим утром. Поэтому я говорю. Итак, Господь хочет, чтобы церковь была такой возвышенной, высокой. И Он поднимает нас на свои возвышенности, то есть горы. И в прошлый раз я мельком сказал перед пастором Юха, что есть еще одна высота. Это когда Иисус зашел на гору, открыл уста и начал их учить, говоря: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Это была высота, это была гора.
гора учения.

Слово Божие. Мы с вами говорили пару недель назад о высоте гора молитвы, гора преображения, то есть высота, на которой мы меняемся, мы преображаемся. Когда он молился, вид лица его изменился. Это гора Фавор. Помните, гора Ермон? Это северная гора. Она самая высокая в Израиле, 2500 метров высоты. Но оттуда Бог забирает росу и посылает на гору Сион. Это, и Библия говорит, общение верующих, я напоминаю, это как гора Ермонская, как роса Ермонская, сходящая на горы Сионские. То есть, когда верующие общаются, Бог поднимает нас на высоту. Когда вы приходите в свою группу, я уверен, домашние, что вы не говорите о новостях, вы не говорите о каких-то слухах в городе, вы говорите Слово Божие, правда же? Вы говорите свидетельство, а это высота. И поэтому Бог хочет, чтобы мы общались, имели духовное общение. Написано, как хорошо быть братьям вместе. Это как гора Ермонская. Или как роса Ермонская, сходящая на горы Сионские. Бог заповедал, что на Сион, туда, на юг, будет двигаться эта роса и будет орошать это место. И поэтому общение – это гора Ермон. И гора Ермон и Фавор о имени Твоем радуются. И поэтому Бог поднимает нас на Фавор. Он также поднимает нас в такую высоту, где мы вдруг неожиданно для себя встречаемся с Господом, и мы преображаемся. Библия говорит, взирая на славу Божью, мы преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господнего Духа. Это 2 Коринфянам 4:18. Бог хочет преобразить нас. Итак, если мы не будем подниматься на горы Божьи, мы не будем преображаться. Мы не будем меняться. Мы не будем слышать Его Слово. Но Бог хочет, чтобы мы взирали на славу Божию. Поэтому нам нужна высота. И, конечно же, это происходит в молитве. И поэтому молиться – это хорошо. Молиться – это интересно. Молитва – это увлекательно. На самом деле приятно, когда вот ты общаешься с Богом, ты молишься так, вот искренне. И как Йонги Чо говорит, это не всегда большие молитвы. Это такие искренние. Иисус, я люблю тебя. Ну вот начался день и так далее. То это приятно. И есть что-то такое, что ты не можешь пройти мимо этого. И прежде чем выйти из дома, ты склоняешь колени, тебе хочется поговорить с Господом, попросить благословения. Там, у каждого из нас есть свой такой секрет, он должен быть свой секрет отношений с Богом. Но это прекрасно. Или вы за рулем едете и благодарите Господа. Слава Богу. И поэтому Бог все еще говорит нам о высотах. Он хочет высоко поднять церковь, Слово Божие. Он хочет поднять церковь в Эстонии очень высоко, чтобы все видели, какая там слава. Когда Бог действовал в Оливисте, я уверен, это была высота. Это была великая высота. Бог говорил в Украине верующим пророчество среди пятидесятников, что езжайте в Таллин, моя любовь к Таллину, езжайте туда. Моя любовь к Таллину, представляете? Езжайте туда. Они приезжают, искали. Некоторые не знали, что это старый старинный собор лютеранский. Некоторые даже смущались. Может ли Бог действовать в старинных лютеранских церквях? Даже вот переживали. И Господь такой чудесный. Бог говорил, моя любовь. Представьте, если Бог скажет, моя любовь к церкви в Таллине, к церкви в Нарве. Идите туда. Люди получали откровение и ехали по откровению издалека, с Украины, там, Сибири, с Кавказа, конечно, Прибалтийской республики. И там было 5 мужей Божьих, которые работали вместе. Вот, чудесно. И один из них был Янис, это епископ из Латышской церкви, у него 17 церквей, там он в возрасте очень пожилой. Он был один из них, кто молился. И там, и однажды мы с ним встретились. Приятный такой человек. Они были друзьями Рейновым очень, и с Александром Поповым. И там еще брат Удо был, и еще один брат. И они вот полетели вместе в США с пастором Рейном, но это уже больше 10 лет назад. И там был замечательный пастор, который тяжело болел, но он этого не знал. Ему было очень плохо. Ну, в общем, да, он... Ну, да, вроде бы он не знал, но он тяжело болел. И его звали... Я сейчас забыл фамилию, Брянский. Это наш там, замечательный пожилой человек. Он очень любил, и меня тоже любил. И там во Флориде он жил. Вот к нему приехали, и он вышел вперед. И вдруг Господь говорит через Яниса, что умирают раковые клетки, Бог исцеляет рак. И этот человек вдруг неожиданно, он пришел домой
Его проверяли врачи, и у него обнаружили множество мертвых раковых клеток в теле. Он был совершенно исцелен. И поэтому Янис и Рейн помолились, и Бог говорит: слава Богу, давайте прославим Иисуса. И поэтому Бог, давайте увидеть картину церкви, какой она должна быть. Конечно, самая яркая картина церкви – это Иерусалимская церковь. Пожалуйста, читайте вторую, третью, четвертую главу, вообще Деяния апостолов. Всегда посмотрите, какая должна быть церковь. Это написано: никто из них не было никого нуждающихся. Все, кто владели чем-то, делились. Это церковь, которая была, пребывала в учении апостолов, в общении, там, где гора Ермон, да, в преломлении хлеба, в молитвах. И не было никого нуждающегося. Посторонние не могли пристать. Они чувствовали: это святые люди, нам там еще не место, мы недостойны. Наверное, так. И написано, народ прославлял их. Это церковь, которая совершала величайшую работу. Там были десятки и десятки тысяч. Каждый день прилагались спасаемые к церкви. Каждый день. Вот пробуждение. Вот картина церкви. Господь хочет, и не зря говорит нам это слово, потому что Он хочет возвысить тебя лично и церковь на высоту. Бог говорит в Писании через Духом Святым, кто может обитать на высоте? Кто может обитать на Святой Горе? То есть где вот эта высота? Как? Кто может оказаться там? Это слово также ясно прозвучало ко мне вчера, 14-й Псалом. Бог говорит, что без чего невозможно подняться на гору. И Он говорит простые базовые принципы. Он говорит, 14-й Псалом: Господи, кто пребывает в жилище Твоем, кто может обитать на Твоей горе, на высоте? То есть это и в Царстве Божьем, это быть на высоте. Написано, тот, кто ходит непорочно. Ходит, то есть ты буквально живешь в этом. Ты живешь каждый день в праведности. Не то чтобы вот каждый день то грех, то покаяние, опять грех. Нет, конечно же, это не тот путь, кто ходит непорочно. То есть ты ходишь свободно. Ты, как написано, буду ходить свободно, потому что я взыскал повелений твоих. Ты ходишь. Библия говорит, праведный ходит верой. Мы ходим верой, мы живем верой. Скажите аминь. Скажи, Господь, я хочу ходить. Вера, я хочу ходить в праведности, я хочу жить, и я буду, и я хожу по вере во имя Иисуса Христа. И Бог говорит, кто ходит непорочно, кто говорит истину в сердце своем. Не просто говорит людям одно, как бы, а в сердце у него другое. Нет, он говорит в своем сердце. У него это вот внутри, что именно так и есть. Как в сердце, так и на устах. Скажите аминь. Аминь, да? Говорит истину в своем сердце. Он честный внутри, он так думает, он так и говорит. Дальше. Кто не клевещет языком своим. Итак, если кто-то клевещет, то есть о ком-то говорит плохо, то он не может быть на высоте. То есть клевета, разговоры лишают нас высоты. Пусть Бог сохранит нас от клеветы. Скажите аминь, да, друзья? Вот пастор позвонил мне из России и говорит: Володя, дайте мне совет, что мне делать? Он говорит, вот про одну женщину стали говорить, что она вот такая грешная, и один услышал, потом сказал другому человеку, а тот сказал третьему, пастор такой смутился, Владимир, скажите, что мне делать, что же это такое? И мы вот поговорили на эту тему, а я им говорю, а вы что, вы лично видели? Вы знаете? А вы что, вы как могли? Ну, я так подумал, что вот так, наверное, есть. Вот мне сказали, я сказал вот диакону церкви. Ну, вот. А выяснилось потом, что совсем такого ничего нет, и все нормально. Вот. И человек морально пострадал. И я говорю, ну, хорошо, чтобы тот бы человек, конечно, извинился, что он там сказал другим. Такое бывает. Но вот я не осуждаю, просто говорим, это неправильно. Он говорит, брат, что делать? Я говорю, ну, во-первых, если кто-то согрешил, надо плакать и просто молиться, чтобы поднять человека. Вот. Когда, ну, поднять его, помочь ему, это беда, это не есть обвинение, это не есть злословие, это проблема, это наша боль. Мы же, написано, мы немощные должны сносить немощи, мы должны, Библия говорит, покрывать, то есть неблаговидные покрываются, то есть, говорю, а если бы тот человек, у него случилось с его дочерью или с сыном что-нибудь, вот неужели он бы пошел и всем в церкви стал рассказывать, какая плохая дочь, какой плохой сын? Библия говорит, люби ближнего, как себя. Правда же, друзья? Но это просто пример. И на эту тему можно много говорить. Я сказал, вот, конечно же, нужно помочь. И он так был рад. И он говорит, спасибо тебе за совет. И мы поговорили. Ситуация вся решилась. Вот. Но
Говорю, ну если человек действительно согрешил, говорю, то надо, написано, одним, к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте. То есть вы предупредите, что это опасно, что он попадет в ад и так далее. Так мы говорим. Так вот, Бог говорит, что кто будет на высоте, кто не клевещет своим языком, кто не делает искреннему своему зла. То есть никакого зла своему искреннему. Это сосед, это ближний, это члены семьи, это сотрудники по работе, это церкви. Никому не сделать никакого зла. Этот человек будет на высоте. Помните, Иов был уклоняющийся от зла. И мы должны помнить эти простые принципы. Не надо никому зла. Не будь побежден злом, побеждай зло добром. И поэтому так и должно поступать. Поэтому, знаете, у одного верующего с нашей церкви начали воровать дрова. И знаете, он прямо видел, как человек несет дрова, ну, крадет. Но этот человек немощный был. У него проблемы с, ну, с памятью и с так, заболеванием. У него ему 62 года, этот человек. И он нес дрова. И человек это видел. Потом смотрит, дров все меньше и меньше. Вот. И что сделал христианин? Он набрал еще дров, коробку березовых дров, понес ему, под дверью положил. И тот человек вдруг прибегает, стучит в дверь. Ой, ой, как бы вот там я дрова нашел. Да я вот хотел немножко на растопку взять, тут березовые дрова. Вот, этот говорит, это не так вот березовые хорошо растапливать. И да, тот христианин, он понес ему еще эти березовые бересты, целую коробку отнес ему. И тот человек больше не воровал. Слава Господу! Вот, он был бы так неудобно. И тогда другой верующий приходит к нему и говорит, узнал эту историю и говорит, а, собрали, значит, тот брат собрал горящие уголья на голове этого человека. Да, наверное, да. Вы знаете, помните, когда, как поступил Елисей, пророк, когда пришла армия, и когда он ослепил эту армию, то есть они пришли его взять, а он помолился, Господь поразил армию слепотой. Кто помнит эту историю? Представляете, сирийская армия, и он привел ее в город прямо царский. И царь и Арам окружили войсками вот этих врагов. И он говорит, отец мой, не избить ли их мечом? А он говорит, разве ты мечом и луком победил их? Накорми их, напои их и отпусти их. Смотрите, какая любовь Божия. Пусть едят и пьют и идут к государю своему. И когда они пошли туда, поели и попили, написано, больше после этого не приходили полчища. И слава Господу! Вот будем учиться у Господа, будем учиться у верующих делать добро. Я слышал, как один верующий мне рассказывали, один христианин вот с баптистской церкви рассказывал мне, говорит, ой, Володя, говорит, один верующий купил дом, а никто не хотел покупать этот дом, потому что всегда сосед всех обижал, так сильно обижал, и никто не хотел купить. Ну, а верующий все-таки купил. И он посадил грядки, но человек был такой озлобленный. И тогда, говорит, христианин просыпается утром, смотрит на его грядках сосед, он топчет эту капусту, там зелень. Он выходит к нему, слушает, давай я тебе помогу. Правда, чего они тут мешают? И говорит, и он приобрел сердце этого человека. Давайте прославим Бога. Давайте я помогу. Правда, а чего тут мешается? Это капуста тут. Вот. Вот так бывает. Бог такой необычный. Вы знаете, вера, она удивительна. И вера, она удивляет нас и удивляет людей вокруг нас. Вот пока мы живем в вере, мы всегда будем удивлением для людей, для самих себя порой. Как это я мог простить? Как это я мог-то? Потому что вера, она поднимает на высоту. Слово говорит, вера приходит от слышания Слова Божьего. И поэтому, что происходит, когда происходит назидание в вере? Что такое назидание в вере? Помните, мы слышали слово «ойкодоме», да? По-гречески «строить дом». Когда происходит назидание в вере, то дом возвышается, строится, строится, строится, строится. И вот когда вера в нас поднимается, то мы поднимаемся вместе с этой верой. И тогда мы смотрим на эту проблему, не так, как смотрит этот мир. Сейчас я вызову полицию, сейчас вот этого человека тут оштрафуют. Нет. Но с любовью, с жалостью. И, вы знаете, это может только, когда наш дух на высоте. Когда мы выше этого. И помоги нам, Господь, услышь нас. Помоги нам быть народом с высоким сердцем, высоким духом,
Скажите, друзья, аминь. Не быть мелочными.

Не быть внизу, но быть только наверху. Еще немножко, друзья. Итак, слово говорит нам. Вы почитайте дома 14-й псалом, пожалуйста. Написано, кто клянется хотя бы злому и не изменяет этой клятве. То есть пообещал даже злому человеку. Потом он мог бы сказать, знаете, да, человек нехороший, недостоин этого. Я вот, нет, он такой нехороший, а вот я не буду ему помогать. Нет. Но даже злому человеку. Он боящихся Господа славит. То есть он говорит хорошо о верующих. Он клянется, хотя бы злому не изменяет. В глазах презрен отверженный. Презрен через «и» нужно там. То есть это значит, обращает внимание, приютил, помог, дал кров, накормил. Отверженный человек, вот кто относится к отверженным людям вот так, он будет на высоте. И поэтому, друзья, еще немножко я хочу сказать из Писания. Исаия, 33 глава, 16 стих. Кто еще, как мы можем еще подняться на высоту? Здесь говорится так, что когда мы закрываем уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, глаза свои, чтобы не видеть зла. Вы знаете, не зря существует такая защита вот на Ютубе, чтобы не показывать, скажем, кровопролитие, не показывать смерть открыто. То есть такие есть законы. И они хорошие, чтобы не ранить людей, не принести им моральный ущерб. Но христианин, он должен как-то сам отворачиваться. И Библия говорит, что кто будет, тот будет обитать на высотах убежище неприступной скалы. Это 33:16. Тот будет. А выше сказано, кто ходит в правде, то есть ходит в праведности, говорит истину. Это то же самое, что 14-й псалом. Правда, друзья? Скажите, так же, да? Стих 14. Тот, кто ходит в правде, кто говорит истину, кто презирает корость от притеснения, презирает, значит, отвергает корость или прибыль от того, чтобы притеснять других. То есть, когда судебный исполнитель, он лишает кого-то имущества, там квартиры, не дай Боже, знаете, вещи, это корость от притеснения. То есть притесняется человек, притесняется семья, и он получает от этого корость. И Бог говорит, чтобы мы ненавидели корость от притеснения. Но это значит, это такое слово. Вы понимаете меня, правда же, да? Теперь смотрите. Он затыкает уши свои, удерживает руки от взяток. То есть те, кто берут взятки, они не могут быть на высоте. Те, кто затыкает уши, чтобы не слышать, простите, те, кто затыкает уши, чтобы не слышать о кровопролитии и закрывают глаза, чтобы не видеть зла, тот будет обитать на высотах. Это значит беречь свой слух, беречь свои глаза, чтобы быть на высоте. Будьте осторожны с информацией. Господь, помоги нам. Теперь, как мы поднимемся на высоту? Господь говорит так, что велико у людей, что высоко у людей, то низко у Бога, мерзость пред Богом. Это Луки 16:15. Это низко. То есть Бог не эту высоту нам. Мы не ищем власти с вами в обществе, мы не ищем позиции. Или помните, написано, чтобы не садись на самое почетное место, тебя позовут лучше, когда тебя позовут вперед, чем когда попросят тебя занять пониже место, чтобы уступить. И Господь сказал в Писании Матфея 20:26, кто хочет быть большим, то есть кто хочет быть на высоте, будь меньшим, будь всем слугой. Итак, вот где кроется высота. Высота кроется в смирении, высота кроется в скромности, в уступчивости, когда вы уступаете кому-то, когда вы отдаете им право выбирать. Помните Авраам? Он уступил Лоту. Лот был его племянник. Лот был взят как родной сын. Лот был взят в семью дополнительно. Он не был наследником. Он не был его сыном. Он был его племянником. И когда умер папа Лота, тогда Авраам взял его к себе. Но пастухи начали ссориться, потому что им казалось, что это их колодцы, и это их земля. И они настолько жили, как все, как будто бы одна семья, что пастухи просто не понимали, что ведь Авраам, он же старший, Бог с ним говорит, что он патриарх. И начался вот этот бунт, ссоры. И тогда Авраам поступил по принципу смирения. Он сказал, выбери право и налево. Если ты пойдешь направо, то я налево. Если ты налево, то я направо. И Лот выбрал самую лучшую землю, долину, вот эту Иорданскую, и до Содома. Это я видел эту долину однажды, давно, в 93-м году. Это прекрасная долина. Она полна

А пальм. На этих пальмах огромное количество бананов, и оно, бананы подвешены в пакетах. Представляете, чтобы не лопались, они держатся пакеты дополнительно. То есть, когда их снимают, они будут прямо сразу в пакетах. А может быть, это помогает быстрее созревать. И 23 февраля мы приехали туда, и представьте, 23 февраля, вот прям как сегодня. До начала марта мы были, и бананы. Скажите, ой, наверное, я бы хотел жить в Израиле, если бы не было там война. Но Господь однажды нас возьмет в прекрасную землю. И вот эта красивая долина, ее выбрал Лот. Он не сказал: Авраам, ну как я могу? Ты мой дядя, ты главный, ты родоначальник. Нет, ты вот что скажешь, я так сделаю. Но нет, Лот взял, конечно. И Библия говорит: кто хочет быть большим, будь меньшим. И после этих слов Бог сказал Аврааму: эту землю я всю дам тебе. Посмотри к востоку, к западу, на север, на юг. Всю землю эту я дам тебе и потомству твоему навеки. Навсегда. Это будет твоей. Господь говорит, Марка 9:35, будь для всех последним и всем слугою. Кто хочет быть больше, будь всем слугой. Пастор Рейн, он не любил звания высокие. Он говорил: Володя, будь всегда Володей, будь всегда оставайся Володей. Он не понимал, как быть президентом Союза, зачем быть секретарем Союза, президентом. Он всегда, и даже братья на похоронах это вспоминали. Они говорят: мы понимали, ну, президент Союза Баптистского, говорит, я понимал, что пастор Рейн, он не любит должности, поэтому, когда его выбрали, он говорит, я пришел к нему, принес ему свое сердце, ну, на благословение. И он никогда не искал быть главным, он никогда не хотел быть выше. Он говорил, что сила в смирении. И поэтому я хочу закончить о самой великой личности, которая есть во Вселенной, что как Бог превознес его, и вы догадались, как Бог сделал его имя выше всякого имени, как Бог поставил его на высоту, а он взошел на высоту, он пленил плен, и он связал дьявола, и он дал дары человекам. Представьте, дары действуют на земле, независимо, что сатана пытается контролировать грешный мир. Христос прошел на высоту, он прошел сквозь небеса, он победил все эти силы ада, потому что в нем не было греха, он умер и воскрес, он был праведен, и поэтому он мог пройти сквозь небеса, написано, прошедшего небеса Иисуса. Демоны не могли блокировать его, они не могли контролировать его. Демоны, которые господствовали в воздухе, князь тьмы господствовали в воздухе, никто не мог контролировать его, потому что он, написано, был послушен Отцу даже до смерти, смерти крестной. Он, будучи образом Божьим, Филиппийцам 2:6, не почитал хищение быть равным Богу, но унизил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеком, и даже ноги помыл своим ученикам. И по виду стал как человек, смирил себя, быв послушен, даже до смерти, и смерти крестной. Не просто до смерти, что он жил и потом спокойно умер, будучи верным Богу. Он был послушен, когда нужно было крестной смертью умирать. Посему Бог и превознес его, и дал ему имя выше, выше всякого имени, чтобы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено, небесных, земных и преисподних. Вот для чего Бог дает высоту. Он дает высоту церкви, чтобы демоны подчинялись церкви. Скажите аминь. Чтобы болезни подчинялись церкви. Чтобы страх, депрессия, уныние, все-все падало под ногами церкви. Бог говорит, я даю вам власть. Наступать на змеи и скорпионов, на всю силу вражью. Наступать – это значит, они будут внизу, а ты будешь вверху. Луки 10:19. «Все даю вам власть наступать, наступать, то есть быть на высоте, на змеи и скорпионов, на всю силу вражью, ничто не повредит вам». Аллилуйя! И Господь сказал, радуйтесь тому, что имена ваши записаны в книге жизни на небесах. Он дал тебе самое высокое имя – это быть Детем Божьим, дочерью Бога, сыном Бога, возлюбленным Бога. Он дал самую высокую позицию во Христе Иисусе. Он нас посадил с Ним на высоте, написано Ефесянам 2. Он с Ним воскресил и посадил во Христе. Дайте Богу славу! Аллилуйя! Аллилуйя! Давайте встанем, пожалуйста. Колоссянам 3, написано Колоссянам 1 глава, 13 стих. Господь говорит, что
избавил нас от власти тьмы и ввел нас в царство возлюбленного Сына Своего. Друзья, Он, мы посажены с Ним. Да, во Христе. Бог поднимает на высоту сестру Наташу, и она играет в духе. Бог поднимает на высоту сестру Олю. Она поет и молится Духом Святым. Он поднимает тебя на высоту, и ты начинаешь благословлять Бога. Эта женщина, помните, Анна, о которой Генри Мадава нам проповедовал 2 года, Анна, которая ждала Самуила, это унывающая, плачущая женщина, несчастная, бездетная, бесплодная женщина. Вдруг она получает чудо от Бога, и она начинает пророчествовать. Бог поднял ее дух высоко. Она говорила такое слово, это отдельно нужно читать. Друзья, слава Богу, поднимем руки к Господу, поднимем к Нему, скажем: Господь, я хочу быть на высоте, я хочу жить на духовной высоте. Я хочу, Господь, быть у Тебя наверху, я хочу быть с Тобою. Друзья, я так вкратце, очень быстро говорил, но так написано, чтобы мы познали, что есть высота.

0: Здравствуйте, я Виталий Дудукалов, и вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». Сегодня уже не новость, что есть болезни, которые напрямую зависят от нашего духовного состояния. И сегодня мы узнаем, чем болеет человек, который не умеет прощать. Не пропустите. С нами в студии, как обычно, координатор интернет-ресурса «Поиск Бога» Андрей Долганов. Здравствуй, Андрей.
1: Здравствуй, Виталий.
0: Хочу рассказать тебе небольшую историю. Еще в детстве, когда я был маленьким мальчишкой, ходил в детский сад. Однажды, во время прогулки у нас на площадке, мои друзья как-то начали надо мной смеяться. Они там как-то между собой объединились и начали в меня кидать разные обидные там какие-то словечки, клички, названия. Ну, я был возмущен, бегал за ними. Говорю, пацаны, хватит, прекратите, так нельзя. Но они продолжали. И воспитательница вообще не обращала никакого внимания на них. И вот как-то мне удалось догнать одного из них. Хватаю я его за горло, стискиваю. Он там кашляет. И в этот момент меня уже замечает воспитательница. Я стал виновным всей этой трагедии. И, конечно же, она рассказала потом маме. Мне влетело уже и от мамы за этот случай. И вот в тот день, я помню, у меня была такая глубокая детская обида. Я думаю, что многие люди с детства несут какие-то вот такие моменты, обиды. Андрей, какова природа обиды?
1: Ну, вообще, обида – это эмоциональная реакция на несправедливость по отношению к нам, которая приводит к ожесточению сердца и желание восстановить справедливость, желание обиженного нанести вред той стране, которая обидела, и возместить нанесенный ущерб. Поэтому чем сильнее такое воздействие, тем сильнее вот эта эмоциональная такая вот реакция, которая очень сильно запоминается в жизни.
0: Андрей, скажи, сколько человек может вообще обижаться? Ну, или можно так сказать, обижаться без каких-то последствий?
1: Но Иисус дает очень четкий нам такое наставление, урок. Он говорит, мирись с соперником твоим скорее, то есть он употребляет этот момент, пока ты еще на пути с ним. То есть когда только возникла такая конфликтная ситуация, которая у одного вызывает чувство обиды, Иисус говорит, немедленно, пока ты еще с ним. Да, пока он не ушел от тебя, пока не оставил тебя с этим горьким корнем обиды, вот, плохими эмоциями, чувствами, мирись скорее. Почему? Потому что Иисус говорит о последствиях. Чтобы твой противник не отдал тебе судье, судья не отдал тебе слуге, и ты будешь ввержен в темницу, и ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь все до последней монетки. То есть Иисус предупреждает, если мы не спешим помириться с обидчиком, не разобраться с чувством вот этой обиды, да, последствия могут быть очень тяжелые.
0: А ну, Иисус здесь упоминает о последствиях в качестве как пойти к судье, суд, темницы и прочее. Но ведь часто возникают такие обиды между людьми, которые не привлекают никаких судебных вещей, разбирательств и никакой темницы. Что в этом случае человеку угрожает?
1: Интересный момент, тут нюанс греческого языка, то слово на греческом языке, которое было переведено на русский как соблазн, оно также имеет один из переводов обида. То есть соблазн и обида. И соблазн представляет собой препятствие на пути других людей, любое препятствие, которое может привести к их падению. То есть, иными словами, когда возникает обида у обиженного человека в конфликте, возникает соблазн, своего рода горький корень, который начинает отравлять жизнь не только этого человека, но и близкое окружение. Вот интересно, я бы хотел зачитать интересное место, вот Господь мне напомнил, это из послания к евреям, 12 глава, вот, с 14 стиха. То есть автор этого послания очень интересно пишет. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость». То есть он говорит, что мы должны иметь активную позицию, быть в мире с людьми, без которой никто не увидит Господа. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». То есть о чем говорит? Что если мы не наблюдаем за собой, не занимаем активную позицию миротворчества, да, будут возникать постоянно конфликты, которые будут приводить к обидам, вот, к этим соблазнам, к этим горьким корням. И через это будут притыкаться другие люди.
0: Андрей, ты говорил о том, что Иисус сказал нам, чтобы мы как можно скорее примирялись с нашим обидчиком. Тут я хочу тебе показать одну историю, в которой, возможно, это было уже поздно сделать. И посмотрим, какие же последствия были у нашей героини. Героиня сегодняшней истории обижалась на своих родителей практически полжизни, пока однажды не стало слишком поздно это исправлять. Давайте посмотрим.
2: Людмила Коваль была долгожданным и любимым ребенком в семье. Ее детство можно смело назвать беззаботным и

0: У меня было много нарядов, у меня было много игрушек.
1: Когда Людмиле исполнилось 10 лет, в семью пришло горе. У мамы случился инфаркт, затем несколько инсультов подряд. Некогда сильная женщина теперь с трудом говорила и еле передвигалась по дому. Детство маленькой Люды закончилось.
0: Мне было очень сложно, потому что я хотела видеть свою маму здоровой. А уже все. Меня отправляли в школу, заплетали мне косички соседи. Я еще тогда не умела, сама только хвостики могла сделать. А бабушка приходила, помогала. А папа, все чаще начинал, выпивал.
1: Запивая горе алкоголем, отец таким образом уходил от проблем и предоставлял Люде самой справляться со своими страхами.
0: Я захожу, папа гнал самогон. И я не могла понять, ей плохо здесь, а он... Я говорю, папа, что ты делаешь, зачем?
2: Все нормально, доча. Папа маме похороны готовит.
0: Я думала, что он предатель. Я не ожидала. Я начала кричать, орать. Нет, ты что ты делаешь? Я очень злилась, я психовала. Ну как это? Мне очень сильно хотелось маму. Я хотела прийти со школы, чтобы меня, накормили. Не видеть пьянок. Очень сильно этого хотела. Но этого не было.
1: Единственным человеком, который поддерживал маленькую Люду, была ее тетя, сестра матери, которая жила в соседней деревне и иногда приезжала помогать.
3: И вот каждую субботу я брала ее, и мы ездили на богослужение. Я видела, что ей это и нравится.
1: Однако, возвращаясь домой, она видела другую реальность. Измученную болезнью мать и постоянно пьяного отца. Людмиле пришлось быстро повзрослеть. Не только ухаживать за мамой, но и вести домашнее хозяйство.
0: Однажды был такой случай, когда я в очередной раз маме приготовила кушать.
4: Мама! Ну сколько можно?
0: Тетенька, я же не специально. Суп разлился по всей кухне. Понятно, это меня вывело из себя, из равновесия. Я начала на нее орать. Зачем? Сколько можно? Мне надоело. И она расплакалась и сказала... Ты понимаешь, что я инвалид первой группы? Я на нее начала еще сильнее орать и сказала, нет, я не понимаю.
1: Людмиле надоела роль сиделки. Она больше не чувствовала себя обязанной терпеть родных. В этот период о Боге девушка думала все реже и реже.
0: Я говорила Богу так. Вот лет 40 мы с тобой поговорим. А вот пока я молодая, я хочу жить в свое удовольствие.
1: После лицея Людмила поступила в университет в Харькове. Став студенткой, она получила долгожданную свободу. Регулярно получая от родителей деньги, девушка не торопилась навещать родных. Изредка приезжая домой, она понимала, что общение с родителями ей в тягость. Если бы она тогда знала, какой удар готовит ей судьба. Однажды в один из редких посещений родительского дома она сильно поссорилась с мамой.
0: Произошла какая-то ситуация, я не знаю почему. За мной приехала машина, кто-то приехал, чтобы меня везти на поезд. Я в попыхах

0: что я просто даже не понимала, что мне делать. И уже когда в поезд я села, я чудом успела на поезд, вот это чувство вины меня просто, не знаю, оглушило, что ли. Я только тогда поняла, что я с мамой даже не помирилась.
1: Сидя в вагоне поезда, Людмила ехала на похороны матери. В тот момент она даже не подозревала, что спустя несколько месяцев этим же поездом будет ехать на похороны отца.
0: И у меня была такая боль, у меня была физическая боль. Я не понимала, как я могу зайти в пустой дом. И когда я зашла, я поняла, что я одна на всем белом свете. Никого, никого нет. Я зашла в одну комнату, упала на колени и начала выть, как волк воет. У меня была такая пустота, такая боль, вот это чувство вины, непрощения, потеря, одиночества, что я выла как волк.

0: Есть такая песня, я когда-то пела. Поздно стоять над могилою, слезы роняя с лица. Маму проведайте, милую, и навестите отца. Эта песня про меня. Я могу прийти сюда просто постоять, посмотреть, все. И вспомнить, как меня любили.
1: Потеряв родителей, Люда пыталась жить дальше. Но в сердце занозой застряла мысль. Я ничего не сделала для того, чтобы спасти родителей. Это моя вина.
0: Это чувство вины, вот эта непрощенность, оно просто не давало мне нормально жить. Я жила постоянно с этим. Поэтому слово «родители» для меня отсутствовали.
1: После смерти родителей Людмила осталась без материальной поддержки и, чтобы выжить, пошла работать на рынок. Но совмещать работу и учебу было невозможно. Институт пришлось бросить. Но это не пугало девушку.
0: Я считала, что я сильный человек. Я была такая, знаете, железная леди. Все проблемы для меня были не проблемы. Я пережила самое страшное. Это, на тот момент это были самые родные люди мне, мама и папа. И когда ты теряешь то, что у тебя самое дорогое, кажется, уже все остальное – это не проблема.
1: Люда сняла комнату в общежитии и стала строить планы на будущее. Казалось, жизнь налаживается, и все плохое позади.
0: Начались ни с того ни с сего появляться пятна, синяки на коже. И друзья и знакомые на базаре обратили внимание и сказали: «Люда, тебе срочно надо к врачу».
1: Диагноз прозвучал как приговор. Острый лейкоз. Последняя стадия.
0: Это могло произойти с кем угодно, но только не со мной. По крайней мере, я так думала.
2: Большинству из нас трудно просить прощения. Еще сложнее прощать того, кто тебя обидел. И зачастую практически невозможно простить себя самого. Чувство вины способно уничтожить человека изнутри. Об этом говорят медики, психологи и священники. В этом убедилась и героиня нашей истории Людмила. Андрей, есть ли связь между этой обидой, которую пережила Людмила, и последствиями, которыми она потом страдала?
3: Да, конечно же. В предыдущей программе мы с вами говорили, что совершенный грех, он всегда приводит к чему? К стыду, вот, к страху и к чувству вины. Угу. Вот. И это произошло тоже как раз с Людмилой, то есть когда она нарушала пятую заповедь с обетованием. А пятая заповедь говорит так: «Почитай отца твоего, мать, чтобы продлились дни твои на земле». То есть о чем говорится? Почитать – это значит относиться к своим родителям с почтением, с глубоким уважением и с любовью. То есть это не значит полностью соглашаться с их образом жизни, там, с поведением, со словами. Но если даже я не соглашаюсь, я должен это делать с почтением, с уважением. Людмила, она считала, что болезнь мамы ограничила ее свободу. И вот она стала нарушать эту пятую заповедь, буквально обзывая маму, там, плохо к ней относясь. Вот этот совершенный грех привел к чувству вины и к таким тяжелым последствиям, что она могла умереть от лейкоза. То есть вот прямая такая связь. И поэтому я бы хотел сказать всем нашим телезрителям,

0: важную такую формулу, mm-hmm. которая очень важна в духовном мире. Ее надо запомнить как таблицу умножения, mm-hmm. помнить всегда. Mm-hmm. А формула это такая, что цена примирения всегда меньше, чем цена конфликта. То есть она не смогла, пока ее мама была жива, сделать вот этот первый шаг смирения, подойти и попросить прощения. Переступить через свою гордость mm-hmm. и примириться с ней.
1: Андрей, ну, например, я попросил прощения, примирился с человеком. Возможно, я страдал от какой-то болезни, которая угу. была именно последствием моего непрощения. Ну вот я простил человека. Когда я освобожусь от своей болезни? Освобожусь ли я вообще? Завтра ли это произойдет? Или какой-то срок пройдет угу. перед этим?
0: Ну, мы на предыдущих программах говорили, что иногда это происходит как чудо. То есть моментально это происходит. Иногда это как процесс. Потому угу. что когда очищается наше сердце, приходит в гармонию наш внутренний мир, тогда... защитные силы организма, наш иммунитет, он укрепляется. И системы нашего организма, они приходят в соответствии с Божьей программой. Mm-hmm. Поэтому может быть определенно какое-то время. Вот я бы сказал, что вот как раз обиды и непрощение, может быть, это одна из самых основных проблем среди верующих. Потому что верующие до конца не осознают всю пагубность этого. Какие духовные, душевные и телесные последствия следуют за непрощением. Поэтому если человек верующий заболел, то прежде всего исследуйте вот эту сферу. Mm-hmm. В молитве пред Богом. Если те, кого вы не простили, на кого-то что-то имеете, вот решите этот вопрос как можно скорее, как Иисус сказал.
1: Да. Хочу, чтобы мы посмотрели продолжение нашей истории. Чувство вины постепенно убивало и нашу героиню Людмилу. Но вот смогла ли она простить себя и получить свое исцеление? Узнаем прямо сейчас.
2: Еще какое-то время девушка сопротивлялась болезни, просто отказываясь верить и лечиться. Когда же ее забрала скорая и доставила в больницу, Люда уже не могла самостоятельно двигаться. Узнав о беде, к девушке приехала тетя.
3: Я спросила: «Доктор, чудеса бывают в этом случае?» Она сказала: «Очень редко, но бывает».
4: Сколько я проживу? Я задала этот вопрос тете. И тетя мне ответила так: год, два, три. И если тебе повезет, пять.
5: Людмила у нас поступила с острым лейкозом. Тяжелая болезнь, потому что это онкологическая проблема. Прогнозы плохие. Сказать, не все наши пациенты выздоравливают. Чтобы не быть голословными, многие из них уходят на первой фазе терапии.
2: Теперь, когда на кону оказалась ее собственная жизнь, Люда вспомнила о Боге, о своей детской вере и первых молитвах. И именно в этой критической ситуации, на грани жизни и смерти, девушка пережила настоящее раскаяние.
4: Моя мама болела. 8 лет. Я была нехорошей дочерью.
6: Мама! Ну сколько можно?
4: Я тогда и крикнула: «Нет, я не понимаю». Прошло 2 года. Я оформляю группу уже инвалидности по своему заболеванию. Мне дают первую группу. Я разрыдалась. Я сказала тогда: «Боже, я понимаю свою маму. Наша жизнь – это бумеранг. Мы часто даже не подозреваем, что мы делаем просто своими словами».
2: Когда в очередной раз тетя приехала навестить Людмилу, та задала ей один единственный вопрос.
4: «Меня Бог простит за мое отношение к родителям?» Она ответила: «Да».
2: Этот ответ словно окрылил Людмилу. В ней ожила вера, и девушка с новыми силами стала сопротивляться болезни.
4: Говорю Богу: «Я думала, я сильная. Я думала, я многое пережила. Но на самом деле я даже не могу подняться с кровати. И я знаю, что ты меня очень долго ждешь. И если я тебе такая нужна, я твоя». И я понимала, что это как-то чуть-чуть нечестная сделка, потому что я ему ничего не могу предложить, только свое немощное тело. Я думаю, это был поворот в моей жизни на 180 градусов.
5: Я не знаю, что ей помогало в этом, но, в принципе, она могла и других поддержать в этот момент.
7: Я решила, что я не буду зависима от обстоятельств. Я очень много смеялась. Я очень много шутила. Но самое главное, что мне помогло. Я считаю, что это... Я глубоко убеждена, что это средство может помочь при любой болезни. Это когда ты перестаешь о себе думать. Это когда ты начинаешь думать о ком-то, молиться о ком-то и помогать кому-то. И очень хорошее настроение. Иногда медсестры приходили к нам в палату посмеяться.
2: Долгие 3 года Людмила лечилась, ожидая улучшения. И когда тетя предложила ей позвать священника и принять помазание елеем, девушка согласилась.
7: Со мной поговорили мои тети и сказали: «Люда, ты можешь быть исцелена полностью. Все зависит от твоей веры». Я так боялась, а вдруг я мало верю. Молятся, и вдруг я чувствую, что температура снижается. И я вот сидела и думала, я исцелена или нет, температуры нет, что это. Через несколько дней мне сделали анализы.
8: Здравствуйте.
7: Приходит врач с улыбкой и говорит: «Люда, у тебя ремиссия».
5: Это, по сути дела, выздоровление. Если сохраняется ремиссия, если человек 5 лет без рецидива живет, считается, что он выздоровел.
7: Я сказала Богу: «Я готова жить столько, сколько ты хочешь. Если ты мне подаришь 1 год жизни, это так много, я тебе скажу спасибо. Если ты мне подаришь 5 лет жизни, спасибо. 20. Но при одном условии. Я поставила Богу условие. Сделай меня счастливой». Я так молилась 7,5 лет назад. Я хочу вам сказать точно. Я очень счастливый человек.
2: Вместе со страшной болезнью исчезло и чувство вины. Сейчас Людмила радуется каждому прожитому дню.
7: Сегодня я мечтаю о семье. Я мечтаю о том, чтобы Бог мне подарил хорошего мужа, детей. Иногда у меня возникает вопрос: что бы со мной было, если бы я не пришла к нему? Я уверена, у меня бы уже не было.
1: Для нашей героини было важно услышать, что Бог ее прощает. Это стало толчком к ее выздоровлению. Андрей, наибольшая, наверное, мотивация к нашему прощению – это понимание того, что Христос простил нас.
0: Да, потому даже апостол Павел, давая наставление верующим, он в своем послании так написал: «Снисходя друг к другу в любви и прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». То есть в решении примирения первый шаг сделал Бог, потому что Иисус возлюбил нас, когда мы еще были грешниками. То есть мы не заслуживали Его любовь, но Бог сделал этот первый шаг, и когда человек примиряется с Богом, осознает, сколько Бог простил его, это дает силы прощать своих обидчиков.
1: Андрей, можешь ли ты дать нашим зрителям пошаговую инструкцию, как человек должен простить?
0: Прежде всего, еще раз я напомню ту универсальную формулу. Помните всегда, что цена примирения меньше, чем цена конфликта. Следующий момент. Бог дает нам эту заповедь. Прощайте обидчиков ваших. Вот. Поэтому, прежде всего, нам необходимо осознать, сколько Бог нам простил. Принять волевое решение, что я прощу своих обидчиков так же, как Бог простил все мои грехи, все мои проступки. Приняв волевое решение, мы просим у Бога силы, чтобы Бог дал нам возможность примириться и простить этих людей. И тогда придет эмоциональное такое чувство легкости и осознание, что мы смогли простить своих обидчиков.
1: Прежде чем мы попрощаемся, хотелось бы сказать несколько слов нашим телезрителям. Дорогие друзья, обида – это наш внутренний враг. И он борется против нас самих. Один мудрый человек сказал такую фразу. Говорит, что когда мы обижаемся, это похоже на то, что как будто мы выпили стакан яда и ожидаем, что другому человеку от этого станет хуже. Мы не можем держать этот яд внутри себя. И если вы держите обиду в своем сердце на кого-то, на себя, на Бога, как долго вы еще будете бороться с этим врагом? Долго ли вы продержитесь? Хватит ли вам сил? Может быть, пора освободиться от него? Я сейчас хочу пригласить вас к молитве.

0: впервые попросили прощения у Бога. Потому что Бог есть судья. И Бог может принести вам мир, разрешить вашу трудную ситуацию и разобраться с тем, кто же на самом деле виноват. Отдайте это в руки Богу. Давайте помолимся вместе со мной. Дорогой Господь, я прихожу к Тебе в молитве. Я прошу Тебя, принеси в мое сердце прощение. Дай мне осознать глубоко в моем сердце, сколько много Ты прощаешь мне и как мало мне нужно простить другим. В эту секунду я прощаю всякого человека, который меня обидел. В этот момент я отдаю, Господь, все обиды в Твои руки. И прости меня, что я не хотел прощать так долго. Я прошу прощения у Тебя, Боже, когда я обижался на Тебя. Омой и очисть меня. Я хочу быть свободен от этого врага внутри моего сердца. Научи меня жить, прощая других. Научи меня жить с таким же отношением, с каким Ты ходил по этой земле. Быть снисходительным и милостивым даже к самым злым людям, которые окружают меня. И пускай жизнь моя прославляет Тебя и воздает Тебе всю славу, всю хвалу и честь во имя Иисуса Христа. Андрей, может быть, у тебя также будет молитва для наших телезрителей за их проблемы, и чтобы Бог также показал им, как они могут и дальше прощать других и помогать другим в их сложной ситуации.
1: Да, у меня есть желание помолиться особенно за тех телезрителей, которые сейчас говорят, я не смогу это простить никогда. Угу. Но Писание дает нам обетование, что невозможно человеком, возможно Богу. Поэтому буду молить за этих телезрителей, чтобы Бог дал им меру веры, угу. меру сил простить этих людей, угу. да, своих обидчиков. Отец наш Небесный, я молю Тебя за телезрителей, которые сейчас говорят, я никогда не смогу простить своих обидчиков. Боже, но Слово Твое говорит, что невозможно человеком, возможно Богу. Я прошу Тебя сейчас, коснись их сердец, Господь. Даруй им такое решение встать и сказать, я прощаю всех обидчиков, которые сделали так больно в моей жизни, принесли столько много вреда мне и моим близким. Боже, даруй им силы от чистого сердца простить, Господь. И взамен горечи, обиды, взамен гнева, Господь, дай свой совершенный мир, радость во имя Иисуса Христа. Аминь.
0: Аминь. Андрей, спасибо большое, что сегодня был с нами в студии. Мы разобрали такую серьезную тему, как обида, которая многих людей мучает. Я надеюсь, что многие люди сегодня получили ответы благодаря тому, что ты сегодня нам рассказал. Большое тебе спасибо. И мы прощаемся с вами до следующей встречи и оставляем вас со стихом из Библии. «Как Христос простил вас, так и вы».

0: 15-я серия. Подлинное сокровище.
1: Информация для блока памяти компьютера. При починке машины времени профессор Бамбл опять потерпел неудачу. Положение критическое. Пассажирам это надоело.
2: Вот. Видите? Я так и думал. Мой френистат изношен.
3: Что? Значит, наше возвращение?
1: Невозможно.
2: Не отчаивайтесь. Гений вроде меня что-нибудь придумает.
3: Его можно починить?
2: Или просто купить новый.
3: Что?
1: Я куплю его.
3: Вот чудак. Во времена Иисуса не было радиодеталей.
1: Ты права.
2: Верно. И каталога товара почты тоже не было.
3: Потом у нас все равно не осталось денег, чтобы что-нибудь купить. Более того, иссякли наши припасы. Теперь придется есть один раз в день.
4: Горки хочет есть трижды в день.
1: Дефицит меня не касается. А вот это касается.
2: Пора усвоить урок. Жизнь прожить не поле перейти.
3: Хватит лекции, чините машину.
2: И второй урок. Никогда не повышай голос на старших.
3: Простите.
2: Что нам нужно сделать в первую очередь? Я думаю, раздобыть продукты. Почему бы вам, малыши, не сходить в Иерихон и не попытать счастье?
4: Что бы нам купить на обед, Джастин?
3: Как же мы можем делать покупки, если нет денег?
4: Может быть, найти кого-нибудь, кто дает деньги в долг?
3: О, точно!
4: Так.
5: И ты тоже получил?
6: Давать займы – это большая помощь.
5: Спасибо за Кхею.
6: Храни его Бог.
3: Вот.
4: Это здесь.
3: Попросим его. Закхей, извините, Закхей, это вы?
7: Да, Закхей, это я. Скажите мне, вы пришли сюда платить налоги?
3: Нет, нам сказали, вы можете дать денег взаймы.
7: Так и сказали. Что ж, вы обратились по адресу. Что? Вам смешно, не так ли? Да, я мал ростом, но я достаточно велик, чтобы наводить ужас на тех, кто платит мне налоги.
3: Вы нас простите.
7: И сердце у меня большое. Я даю людям в долг, а вы надо мной смеетесь, потому что я...
4: Вот. Спасибо.
3: Теперь мы сможем купить еды.
4: Спасибо вам, Захей. Счастливо.
7: Одну минутку. А подпись?
3: Что? Какая подпись?
7: Вот здесь. Это долговая расписка. Хотите денег, распишитесь.
3: Но я не умею читать на этом языке.
7: Таков заведенный порядок. Не читай, просто распишись. Здесь сказано, вы должны 100 динариев.
3: Ладно, распишусь. Джастин Кейси. Вот, правильно.
7: Отлично, отлично.
3: Пошли.
4: Ага. Меня подождите. У нас есть что поесть.
3: Ага, продуктов хватит на месяц.
4: А вдруг мы поторопились? Что если профессор починил летающий домик? Я подарю ему большой поцелуй.
5: Нурахиль, послушай меня.
8: Не хочу тебя слушать.
5: Я Нурахиль, надо же поговорить о нашей свадьбе.
8: О нашей свадьбе? Нет, нет, Алфи. О.
5: Рахиль, будь практичной. Я получил большое наследство. Я всем тебе обеспечу.
8: Алфи.
3: Вот тебе. Вот.
8: О, Боже.
3: Пошли с нами.
4: Вот еще, мистер.
5: Уй. Больно. Откуда взялись эти щенки?
4: Теперь ты в безопасности.
8: Большое вам спасибо.
3: Ну что ты? По-моему, этот человек большой грубиян.
8: Представьте себе, что родители хотят выдать вас замуж за такого.
4: Как же так?
3: Наверное, у него много денег или высокий пост.
8: Он очень богат. И мои родители думают, что это самое главное. Я всегда слушалась родителей, но я ни за что не выйду за него замуж.
4: Может быть, ты любишь другого молодого человека?
8: Да.
9: Ты угадала, Энджи? Кто же тот счастливец, которого любит такая красавица?
4: Ой, я уверена, что он очень красив, ну прямо как принц. Он увезет тебя на белую лошадь, в свой замок, где вы будете жить счастливо.
8: О, он совсем не такой.
4: А?
8: И он даже не знает, как сильно я его люблю.
10: Смотри, идет Закхей, чтобы набить карманы деньгами.
2: Ты просто завидуешь, что у тебя нет таких карманов.
7: Они смеются надо мной. Пусть. Сплетни меня не остановят. Я должен стать богатым.
11: Ну что, Янус, ты готов на сделку?
2: Если ты согласен на мою цену.
11: Можно посмотреть еще раз?
2: Рад тебе угодить. Вот. Прямо для царицы.
7: Это действительно великолепно. Прекрасный рубин для прекрасной дамы. Только вот цена слишком высока.
2: Ну, знаешь, Алфей счел цену подходящей.
11: Алфей? Ни в коем случае. Ну, ладно, ладно, я заплачу столько, сколько ты хочешь. Вот задаток. Остальное принесу завтра.
2: Хорошо. Лишь бы ты заплатил мне больше, чем Алфей.
7: Есть только один выход. Собрать все, что мне должны, любым путем.
2: Вы хотите, чтобы мы вернули занятые деньги?
9: Мы их заняли всего пару часов назад.
11: Ты дал долговую расписку. В ней определены сроки.
4: Посмотрим.
11: Пункт первый. Долг подлежит возврату по требованию. Пункт второй. Нарушение пункта первого удваивает сумму.
9: О, нет! Мы не могли прочесть твою бумагу. Ты нас обманул. Но платить нам все равно нечем.
11: Угу. Тогда отдайте расписку. Раз вы не можете заплатить, я возьму в залог эту чудную штучку, пока не вернете долг.
1: Товарищ, меня?
9: Это нечестно.
11: Я отдам его, как только уплатите.
9: А если не сможем?
4: Профессор, сделайте что-нибудь.
2: Ну, что же я могу сделать? Ну ничего, я сделаю другого робота и назову его в твою честь.
4: Что-что?
1: О горе, несчастье, караул. Никто не любит
11: солнечного робота. Хватит упираться, идем со мной.
2: Нет, мы нет, не забудем тебя, робота. Сэр.
4: Мы вернем тебя назад. Я не хочу, чтобы ты уходил.
1: Увы, у меня нет выбора.
4: Я люблю тебя, сэр.
9: Скоро увидимся, надеюсь. Привет, Рахиль.
4: Почему ты здесь?
8: Джастин, Энджи, Закхей унес сэра по моей вине.
9: Что?
4: То есть как это?
8: Это из-за меня Закхей вдруг сделался таким жадиной.
4: Не понимаю.
8: Он хочет жениться на мне и поэтому стремится разбогатеть. Но меня не интересуют деньги.
4: А? Рахиль, может быть, твоя тайная любовь это как раз...
8: Да, это Закхей.
4: Правда?
8: Я знаю, люди говорят о нем плохо, но на самом деле он очень добрый человек. Знаете, когда я была маленькой,

Поделом тебе, коротышка!

0: Будь я ростом повыше, хулиганы никогда бы тебя не тронули.
1: Ты самый храбрый мальчик, Захей. Спасибо, ты спас меня от хулиганов.
0: Ой, Рахиль, неужели?
1: Да.
0: Скажи, ты вечно будешь моим лучшим другом?
1: С радостью, если ты обещаешь всегда защищать меня.
0: Конечно.
1: Фиалки, это навечно, правда?
0: Правда.
1: Фиалки. Вот что Захей вплел в мои волосы. Но мои

0: Папа и мама были против нашей дружбы. Мой отец высмеял его, дескать, он всегда будет недомерком, который ничего не добьется. Вот почему он стал ростовщиком.
1: Ясно.
0: Люди ненавидят его, он нечист на руку. А виновата во всем я.
2: Рахиль, а что, если мы расскажем Закхею о твоих чувствах?
1: Да, пусть он знает, как ты мучишься.
0: О, да, пожалуйста.
3: Что? Бросить ростовщичество? Но я же больше ничего не умею.
1: Но Рахиль хочет именно этого.
2: А еще она хочет, чтобы ты перестал обманывать бедняков.
3: Теперь ясно, зачем вы пришли. Вы не хотите отдавать долг?
1: Нет, Закхей, мы просто пытались...
3: Молчать! Эта машинка останется у меня, пока мы не будем квиты. Пошли вон! Мне некогда слушать чепуху. Мне нужно идти на день рождения Рахиль.
4: Вот так пир устроили родители Рахиль.
5: Смотри, они пригласили всех подходящих женихов.
4: А какие подарки принесли?
5: Все это угощение дорого стоит.
4: А как же, они ведь хотят найти подходящего мужа для дочери.
5: Она такая милая девушка.
6: Рахиль сегодня такая красивая.
2: А по-моему, она печальна.
1: Я думаю, она ждет, когда Закхей придет на праздник.
7: Я принес подарок арфу. Она напоминает мне чудесный голосок, Рахиль.
8: Замечательно.
9: Да, но арфа не прибавит еды на столе.
8: Я принес чистый шелк, мягкий, как кожа Рахиль.
9: О, восхитительно.
10: Да, но пока в нем не заведется моль.
8: Почему ты грустишь в этот праздничный день, Рахиль?
10: Ах, Алфей, спасибо, что пришел на день рождения, Рахиль.
8: Как же я мог не прийти? Я думаю, мой подарок Рахиль понравится.
9: Не сомневаюсь, он наверняка дорогой.
8: Мой подарок – это подарок на будущее. Я хочу построить великолепный дворец, чтобы вы в нем жили.
10: Построить дворец?
9: И что же, мой муж и я сможем жить в нем?
8: Конечно, как только мы с Рахиль поженимся.
10: Одну минуту.

0: Мой подарок для Рахиль лучше, чем обещанный дворец.
1: Правда?
2: Ты, наверное, шутишь.
0: Смотрите.
2: Какой большой рубин.
1: Прелесть.
0: Разве можно сравнить самый большой рубин в Израиле, если не в целом мире, с обещанным дворцом? Обещание, обещание. Рубин принесет тебе счастье, Рахиль.
3: Тебе не нравится мой подарок?
4: Оставь его себе.
3: Ну, Рахиль!
5: Кажется, Рахиль вообще не хочет от тебя подарков, даже дорогих. Наверное, потому что...
0: Замолчи! Я знаю, почему ты смеешься надо мной. Потому что я был бедным сиротой.
5: Не только. Я должен прямо сказать тебе, Закхей, ты маловат ростом для Рахиль.
0: Рост ничего не значит.
5: Ты никогда не вырастешь, ты все еще мальчик.
0: Я тебе покажу.
5: А, ну попробуй.
4: Закхей, ты цел? Закхей! Закхей, постой! Что же делать? А? Что мы можем сделать?
1: Пожалуйста, найдите Закхея и передайте ему эти фиалки. Он поймет.
6: Свободен. Наконец-то свободен.
4: Где сейчас Закхей, сэр?

0: Лучше бы никогда я его больше не видел.
1: Мы должны найти его.
2: Знать бы, куда он пошел.
0: Я не знаю, где может быть Захей, но зато Иисус здесь.
2: Иисус здесь?
1: Я уверена, что он сможет помочь Рахиль.
3: Я так хотел, чтобы ты носил этот чудесный рубин в своих волосах. Долгие годы я мечтал сделать тебя счастливой, но вот моя мечта растаяла. Я недостоин тебя. Ты никогда не будешь моей. Что же мне делать?
4: Иисус. Он исцеляет от болезни. Но может ли он исцелить разбитое сердце?

0: Кто это ты, братец?
1: Я пытаюсь увидеть Иисуса.
0: Ростовщик, научись хорошим манерам.
1: Простите, я не хотел вам мешать. Мне пройти.
2: Истинно говорю вам, первая заповедь – любите Бога всем сердцем и душой.
1: Ну что ж, сынок, ты хорошо придумал.
2: Возлюбите ближних ваших, как самих себя.
1: Воистину, Господи.
0: Приятно слышать, что сборщик налогов одобряет.
3: Заткнулся бы ты, коротышка!
2: Понятно. Закей, спускайся и спеши. Сегодня я буду ночевать в твоем доме.
4: То есть как это? К нему же крутится.
1: Это серьезно? Ты всегда желанный гость. Господи, я так рад. Боже мой, какое счастье.
4: В доме грешника.
5: Он войдет в дом грешника.
1: Скорее, скорее, надо спешить. Скоро они придут. Ой, какой вкусный. Он здесь. Добро пожаловать в дом ростовщика. Вино высочайшего качества. Мясо отменнейшее. Надеюсь, оно вам понравится. Угощайтесь. Детки, и вы тоже.
6: Спасибо, Закхей.
7: Я не ем, но смотрится хорошо.
1: Что случилось?
5: Смотри, Иисус не ест.
1: Как? Господи, все ли в порядке? Может, ты желаешь чего-то другого?
8: Боюсь, Закхей, ты неправильно понял учителя. Иисус пришел в твой дом поговорить с тобой.
1: Но Петр...
9: Закхей, позволь, я объясню. Хорошо, что ты хлопотал, чтобы угостить нас, но это было вовсе не нужно.
8: Верно. Друзья всегда друзья. Им не нужно восхищаться вином или мясом. Хватит и малого.
2: Закхей, это относится абсолютно ко всем. Сейчас я говорю о Рахиле. Драгоценные рубины для нее ничего не значат.
1: Это от...
5: Да, Рахиль просила передать тебе.
1: Фиалки.
10: Она сказала, эти фиалки для нее дороже всех драгоценных камней.
1: Милая Рахиль, я забыл, какое у нее чистое сердце. А я-то думал осчастливить ее сокровищами. Иисус... Половину моего состояния я отдам беднякам. И если я обманул кого-нибудь при сделках, я верну ему вчетверо больше. Теперь я знаю, что значит любить. Любить.
2: Ныне пришло спасение дому сему. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Входи, пожалуйста.
1: Рахиль.
10: Закхей.
1: О, дорогая Рахиль.

0: Ты не против?
1: Конечно, нет.
0: Да, так гораздо лучше.
1: Закхей, я правильно поняла, что значат эти цветы.
0: Ты будешь моей?
1: Навечно.
2: Тили-тили, тесто, жених и невеста.
3: Рахиль, Закхей, ура, ура.
1: Ой, ты не ушибся?
0: Все в порядке. И не просто в порядке. Теперь мне есть кого любить и о ком заботиться.
4: Счастливый Иисус! Надеюсь, мы скоро встретимся!
5: Спасибо за все!
6: Свежая информация. Иисус снова преподал полезный урок. Подлинное сокровище не в сундуке, а в сердце.

Здравствуйте, дорогие телезрители. Сегодня я хотел бы поговорить на тему, которая, возможно, у некоторых зрителей вызовет сразу же серьезную аллергическую реакцию. Я хочу говорить о деньгах. Если кто-то слышит, что в передаче проповедует телевизионный проповедник, который хочет говорить о деньгах, то у кого-то большой палец начинает нервно подрагивать, чтобы взять пульт от телевизора и переключиться на другой канал. Почему это происходит? Причина, возможно, в том, что у некоторых людей есть свои предубеждения. Причина может быть также в том, что есть некоторые люди, чья репутация испорчена. Приведу один пример. В Америке было проведено исследование, в котором приняли участие представители 73 профессий, где оценивалась их надежность, честность и достоинство. Насколько представители этих профессий честны и достойны ли они в наших глазах или нет? Когда опрос был проведен, то для кого-то это было шокирующим, а для кого-то нет. Но оценка телевизионных проповедников была ниже, чем у адвокатов, политиков, продавцов автомобилей и, как ни удивительно, женщин легкого поведения. Более низкую оценку, чем телевизионные проповедники, получили мафиозные структуры, наркодилеры и другие, так называемые представители. Почему? Почему такие шокирующие результаты? Сегодня я хотел бы немного поговорить об этом. Возможно, некоторые люди

и просто не знают этого. Они не могут связать библейское учение и денежные вопросы. Для того, чтобы поправить это, надо хоть немного уделить время чтению Библии. В Библии говорится о деньгах более 800 раз. Иисус во многих своих притчах говорил о деньгах. Мы не можем осудить его за то, что он тратил пожертвования или что он вел расточительный образ жизни. Он говорил о деньгах достаточно много. Почему? Об этом очень хорошо сказано в Евангелии от Матфея, 6 глава, 21 стихе, где он говорит: «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Иисуса не интересовал, так сказать, размер нашего банковского счета, толщина нашего кошелька, дом, в котором мы живем, автомобиль, на котором мы ездим, одежда, которую мы носим. Но его интересовало то, что находится в сердце человека. К сожалению, мы не видим того, что находится в сердце человека. Я не вижу то, что у человека в сердце, но я вижу определенные вещи, которые указывают на то, что находится в его сердце. Поэтому я и хотел бы говорить сегодня на эту тему, что находится в нашем сердце и что показывает наша жизнь. Вначале я прочитаю из Малахии, это самая последняя книга Ветхого Завета, 3 глава, начиная с 6 стиха. «Ибо я Господь, я не изменяюсь, посему вы, сыны Иакова, не уничтожились». В некоторых других переводах говорится так: «Я не изменюсь». Также в Новом Завете в послании к Евреям 13:8 написано: «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же». Господь говорит здесь, что Он не изменится, «Я не изменюсь». И вы также не изменитесь. Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне. Если остановиться на этом моменте, то с чем можно было бы связать это обращение? Скажем, моральными правилами. Например, есть определенные моменты, которые человек больше не нарушает. Не поклоняется идолам, не разрушает супружеские отношения, соблюдает Божьи заповеди. Это можно связать именно с этим. Но этого нельзя связать, очевидно, с тем, о чем Бог здесь говорит. Он говорит: «Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам». Я бы хотел, чтобы Бог обратился ко мне, чтобы я находился в таком месте, в котором я могу найти Господа, или где я дам Господу найти меня, как могли бы сказать об этом другие. Я хочу, чтобы Бог обратился ко мне. Здесь говорится, что предшествующим условием для этого должно быть мое обращение к Нему. «И я обращусь к вам», — говорит Господь Саваоф. Вы скажете: «Как нам обратиться?» Одним словом, что мы будем делать? Очень практичная мысль, это замечательно, надо обратиться. А что делать? В следующем стихе говорится, что надо делать, чтобы обратиться к Нему. «Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажите, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью ли на вас благословение до избытка?» Дальше он говорит: «Я запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные», и так далее. Это удивительно, что Бог начинает говорить об обращении или о покаянии, о возвращении к Богу. Он не начинает с того, что обратитесь к определенным моральным нормам, но он начинает с денег. Почему? Это можно подытожить местом Писания от Матфея 6:21. «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Иначе говоря, куда направлено ваше сокровище, туда и направлено ваше сердце. Господь говорит об этом своему народу, израильскому народу. «Что вы обманываете меня?» Народ спрашивает его: «Чем мы обкрадываем тебя? Мы не понимаем, что мы сделали неправильно». Бог говорит: «Что вы обманываете меня тем, как вы используете деньги?» По-человечески я могу понять, почему они так сделали. Если посмотреть на это в историческом контексте и о чем здесь говорится, то это было очень серьезно. Израильский народ 70 лет находился в Вавилоне. Он был выслан из своей земли,
оттуда, где им было хорошо, где они находились в безопасности. И теперь они возвратились в свою землю после длительного заточения. Само по себе понятно, что люди хотели опять поселиться там. Надо строить дома, надо вспахивать землю, засевать ее, а потом уже заниматься какими-то религиозными делами. Господь через пророка Агея упрекал народ: «Вы живете в домах ваших украшенных, тогда, когда дом мой находится в запустении, поэтому ваш труд не может быть благословлен, так как вы не заботитесь о моем доме, поэтому начните его восстанавливать». Но народ сказал, что еще не время для строительства дома Божьего. У нас есть время для другого. Бог воззвал к ним и сказал, что первоочередные дела на главное место, и тогда уже все остальное. В книге пророка Малахия он говорит о том, что дом Божий уже восстановлен, но служение, приношение было неважным. Если мы прочитаем первую главу книги пророка Малахия, то видно, что Господу приносили увечных животных, таких, которых нельзя было приносить в жертву в Ветхом Завете. Говорится, что служение приношения было неблагоугодно Богу. Это касается десятины и пожертвований. Зачастую кошелек или банковский счет — это самое последнее, как я иногда говорю, что спасается. Все, что угодно, спасается раньше, чем внешние вещи, музыка, которую мы слушаем, все остальное. Но кошелек зачастую — это самое последнее, что раскаивается и принимает спасение. Я верю, что Бог должен быть в жизни человека на первом месте в любой сфере, включая также и деньги. Если есть какая-то область, которой Бог не управляет, например, деньги, это настолько большая область, и если у Бога нет на это прав, то возникает вопрос, на что у него тогда есть право? Я хочу зачитать из книги Притчи, это 3 глава, начиная с 5 стиха. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих, но бойся Господа и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих». Дальше идет главное, в стихах 9 и 10. «Чти Господа от имения твоего и от начатка всех прибытков твоих, и наполнится житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином». Здесь говорится о том, что мы можем чтить Господа своим имением. Одним словом, то, как мы используем деньги, это не просто вопрос приоритета, это наши потребности. Когда оплачивать счета, когда покупать одежду или продукты, но это скорее вопрос почитания. Здесь Господь говорит, если ты будешь почитать его своим имением, начатком всех прибытков твоих, и тогда наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином. Мы говорим о десятине и пожертвовании. Десятина прежде всего. Это не какой-то религиозный штраф. Она не назначена для того, чтобы наказать нас за что-то. Это не наказание, но это выражение почитания и послушания Богу. Он не хочет от нас чаевых за хорошее обслуживание, но, как мы видим, Бог ожидает от нас лучшего. Это вопрос почитания. Это не штраф и не наказание, но возможность почтить Бога. В книге Левит, 27 главе, 30 стихе говорится, что десятина — это посвященная Господу и освященная десятая часть нашего дохода. Одна десятая часть. Например, если кто-то попросит у меня 9 евро, но у меня есть 10 евро. Помни, что 9 принадлежат тебе, а 1 евро верни мне. Я даже не буду давать в долг, отдам насовсем. Но помни, что из этих 10, 9 принадлежит тебе, а 1 евро верни мне обратно. На следующей неделе я встречаю того человека, а он ведет себя так, как будто ничего не произошло. Я говорю, что ты должен мне 1 евро, а он спрашивает, в чем дело? То, что у меня, это мое, разбирайся с этим сам. Тогда можно сказать, что он украл у меня 1 евро.
Возможно, это такой незначительный пример, но это очень хорошо показывает вопрос, касающийся десятины. В книге Малахии Бог говорит своему народу, что вы взяли то, что принадлежит мне. Поэтому человек не может сказать, что «Бог находится у меня на первом месте», если он забирает то, что принадлежит Богу. Если мы посмотрим эту статистику, то она довольно удручает.

Это показывает, что мы имеем дело с серьезной проблемой. Люди, конечно же, ожидают, что Бог почтит их, но если посмотреть, как используются деньги, то не видно, чтобы люди почитали Бога. Как царь Соломон пишет в притчах своим имением. В Америке в 1933 году средний протестант пожертвовал 3,3% от своего дохода. Здесь не говорится о десятин. В Америке в 1933 году средний протестант жертвовал 3,3% от своего дохода. Здесь не говорится о десятины. То есть 3,3% пожертвований было для работы церкви. В 1985 году этот процент составил 2,8. Это значительно меньше, чем в 1933 году. Этот год, о котором я говорю, был годом большого экономического упадка. Это было время, когда Америка находилась в очень плохом состоянии. 1985 год был годом, когда Америка была в материальном отношении в очень хорошем положении. Государство и народ были на 200% богаче, на 200%, чем во времена экономического кризиса. Как мы видим, то, что касается пожертвований, то человеческая щедрость была ниже, чем тогда, когда у них было мало. Что это показывает? Это показывает недоверие к Богу и нежелание откорректировать, возможно, свой стиль жизни или немного снизить свой бюджет, чтобы поддержать то, что важно для Бога. У меня нет цели выманить деньги из чьих-то карманов. Я не верю в такие методы и не пропагандирую их. Моя цель — нести Божье Слово и проповедовать так, как здесь написано. Есть люди, которые, возможно, перевернут это. Есть люди, которые трусливо обойдут эту тему. Мы не будем говорить об этом, мы такие чувствительные. Поэтому то, что касается денег, останется на заднем плане. Мы лучше запрячем где-то в церкви маленькую коробочку и скажем: если у кого-то есть, но скорее всего нет на сердце, то можете положить туда пару монет, и Бог будет этим доволен. Как говорится в притчах, это вопрос почитания. Бог достоин славы. Он так много сделал для нас, Он отдал самое лучшее, когда отдал Своего Сына, который умер за нас. Он достоин всей нашей славы и почитания. И не только словословие, как говорится в послании евреям, прославление в церкви, хотя это совершенно правильно. Это не только тогда, когда мы поднимаем свои руки, когда приходим в воскресенье на служение, принимаем участие в прославлении. Здесь говорится о том, что мы можем почитать Бога хоть каждый день тем, как мы поступаем с деньгами, которые Бог дает в наши руки. Несложно увидеть, что находится в сердце человека, если мы посмотрим, как он тратит свои деньги. Господь дает нам 100% использовать нашу зарплату или какие-то другие доходы. Мы можем взять от этого десятую часть и быть уверенными, то, что мы даем Богу, выражает отношение нашего сердца. В добавлении к этому, как говорится в Малахии, десятина и пожертвование, и все, что сверх этого, сверх 10%, которые я приношу. Я понимаю, что для кого-то это большая жертва. Кто-то может сказать, что я и так еле-еле справляюсь, и тут приходит какой-то телевизионный проповедник и говорит, что надо пожертвовать вот столько-то и столько-то. Еще раз хочу сказать, что у меня нет цели выманить деньги из чьих-то карманов и вот такую-то сумму. Я не верю в такие методы и не пропагандирую их. Но я верю, то, что мы приносим, должно выражать нашу благодарность Богу и исходить из нашего сердца. Помню, когда я учился в библейской школе, то мое материальное положение не было уж таким хорошим. Я тогда даже не представлял, что у меня может быть собственный автомобиль. Если так будет продолжаться, то нечего и надеяться. У меня был велосипед. Это был хороший велосипед. Я собрал его из трех разных велосипедов. Если кто-то помнит, был такой велосипед, как «Старт-шоссе».
Я скомбинировал его из трех велосипедов. На каком-то заводе мне покрыли раму хромом, и она сияла, как зеркало. Я сам промаслил все детали так, что все замечательно.

работала. Мне приходилось много ездить на велосипеде. В один момент мне пришло на сердце такое знание и желание. Возьми и отдай это. Посей. Это не означает, что я должен закопать это все. Но закопаю это как семя, которое я посажу. И через какое-то время, возможно, я этого не увижу, но я увижу то, что это принесет жатву. Такая же самая терминология используется в Божьем Слове в отношении пожертвования. Не просто бросить деньги на ветер или отдать их, но посеять. Я даже знал, кому мне надо его отдать. Я получил это знание от Бога. Это был один молодой человек из нашей церкви. Я понял, что должен отдать велосипед ему. Самое интересное, когда я ему об этом сказал, то он ответил: «Знаешь, Аллан, Бог показал мне заранее, что это произойдет. Бог одновременно занимался и со мной, и с ним. Я отдал ему велосипед. Возник вопрос: но на чем же я теперь буду передвигаться? Есть пара ног, которые замечательно работают, и есть общественный транспорт, на котором ездить». Вначале это была для меня как жертва. Я привык ездить на велосипеде. В свое время я был спортсменом. Я постоянно тренировался, проводил на нем аэробные нагрузки. И теперь у меня не было велосипеда. Это было в 1995 году, весной. Прошло менее года, когда ко мне подошел один человек и сказал: «Аллан, ты проповедуешь во многих церквях, ты много ездишь. Мы понимаем, что тебе нужна машина, которой у тебя нет. Мы хотели бы тебя благословить. Мы соберем определенную сумму, ты сможешь купить себе машину. Пойди в автошколу, сдай экзамены и сможешь ездить». Я так и поступил. Выучился, сдал экзамены в автошколе и смог купить первую в своей жизни машину. Все было сделано. Это уже отдельная тема. Первая покупка мне не совсем удалась, так как слушал больше свои эмоции, чем голос Божий. Позже мне пришлось исправить ошибку и купить выгодно лучшую машину. Когда я купил машину, то помню, как Дух Святой внутри меня проговорил: «Если бы год назад ты не отдал этот велосипед, то у тебя не было бы этой машины». Когда я подсчитал, то в то время этот велосипед мог бы стоить 1000 крон. Это не такая уж и маленькая сумма. Для меня это была довольно большая жертва. И когда я сравнил со стоимостью машины, то машина стоила 30 тысяч крон. Это была жертва в 30 крат от того, что я посеял год назад. Дух Божий внутри меня сказал: если бы ты не посеял тогда в жертву велосипед, то ты не пожал бы деньги на машину. Это то, о чем учил Иисус. Давайте, и дастся вам. Это то, о чем говорил апостол Павел: что человек сеет, то он и пожнет. Я посеял свое средство передвижения, велосипед, и пожал другое средство передвижения, автомобиль. На чем это основано? Я сделал это прежде всего потому, что Бог положил мне на сердце. Никто не говорил мне об этом. У меня были ситуации, когда по крайней мере 2 или 3 раза было так, что кто-то подходил и говорил: «Бог сказал мне, что ты должен отдать свою машину мне». На что я ответил: «Если Бог и мне скажет об этом, то я позвоню тебе». Такие люди встречаются. Я не верю в манипуляции. Я не верю, что такие методы правильные, что я пойду кому-то и скажу: «Послушай, твоя машина должна стать моей машиной». В отношении этого я могу прочитать одну из 10 заповедей, самую последнюю, в которой сказано: «Чтобы ты не желал ничего, что у ближнего твоего, включая также и машину». Для меня это выглядело как нарушение этой заповеди. Вернусь к тому, с чего я начал. Божье Слово говорит, что мы должны обращаться к Богу, и не только внешне. Я буду чаще ходить в церковь, больше читать Библию. Возможно, не буду так часто смотреть телевизор, не буду сквернословить, рассказывать глупые анекдоты. Обращение, о котором говорит пророк Малахия, касается также и наших денег. Вопрос, который я хочу задать каждому, включая также и себя.
Отражает ли использование денег мои приоритеты, о которых я говорю? Отражает ли по-настоящему мои приоритеты то, каким образом я использую материальные ресурсы, которые Бог мне доверил или нет? Если Божья работа для вас приоритет, тогда это должно отражаться в том, как мы используем свои материальные ресурсы. В конце хочу привести еще один хороший пример. Когда я учился в библейской школе, денег не хватало, как обычно у молодых студентов. То я думал, что было бы здорово, если бы у меня была возможность пожертвовать 500 крон. Например, матери, которая одна воспитывает ребенка, или тому, кому нужна материальная помощь. Я помню эту жажду, чтобы быть для кого-то ответом на молитву. Не только себя видеть тем, кто нуждается в ответе на молитву, но быть ответом на молитву другого. Я верю, что это желание, до которого должен дорасти каждый нормальный христианин в какой-то момент. Не видеть себя постоянно в роли нуждающегося с протянутой рукой. «Дайте мне, благословите меня», но чтобы увидеть себя каналом, через который Бог может ответить на чью-то молитву и благословить других. Я просил и ожидал этого у Бога. Помню, как Бог благословлял меня таким образом, что я мог дать кому-то значительно больше этой суммы. Я увидел, что это было ответом на ту молитву, которой я молился еще в библейской школе. Я не просил: «Бог, сделай меня богатым, дай мне машину, большой дом, и тогда я буду доволен». Не потому, что роскошная машина и красивый дом от дьявола, или это плохо, или это не Божья воля. Моим желанием было стать каналом. Как я уже говорил в предыдущих передачах, мы все являемся трубами. Это не оскорбление. Кто-то большой трубой, кто-то поменьше. По крайней мере, мы все должны быть трубами или каналом, через который Бог может изливать свои благословения. Я хочу поблагодарить эти каналы, этих партнеров, которые поддерживают эту работу, которая может продолжаться. Я верю, что мы живем в критическое время. Если мы посмотрим, что творится в мире, этот уровень стресса, с которым многие люди не могут справиться, страх за будущее, страх перед терроризмом или природными катастрофами. Многие думают, что уже скоро придет Антихрист. Людей начнут чипировать, всех затопит. Самое лучшее, что можно делать в этой ситуации, это инвестировать, чтобы Слово Божье могло распространяться. Потому что Иисус сказал: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Если вы сеете в эту работу, то этим самым вы являетесь ответом на молитву Иисуса и исполнением этого пророчества, которое Он проповедовал. Потому что если вы сеете любую сумму, которую вы решили в своем сердце посеять, она может быть большой или маленькой. Бог не смотрит на то, сколько вы посеяли, но на то, что останется, и как вы будете использовать то, что вам дано. Тогда это позволит распространяться Слову по всей земле. Я верю, что многие люди смогут услышать Божье Слово. Потому что вы взяли какую-то часть из того, чем Бог благословил вас, и решили, что не потратите это на самого себя, но будете каналом для благословения многих. Будьте благословенны и будьте благословением. Я верю, что так стоит жить. Вы не будете смотреть только на самого себя и на свои нужды, но вы будете смотреть на себя как на канал. Если вы канал, так сказать, труба, которая полна воды, то не волнуйтесь, вы не останетесь сухим.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, директор музея сотворения в Глен-Роузе, штат Техас. Эта программа сделана для того, чтобы дать вам информацию, которую, возможно, вы не могли бы получить где-то еще. Мы пытаемся дать вам глубокий анализ реальных вопросов, обеспечивая вас достоверными доказательствами. И часто во время этих программ мы переносим вас в межзвездное пространство. Но сегодня мы рассмотрим то, что находится внутри Земли. Давайте разберемся, что происходит там на самом деле. Сегодняшняя программа называется «Последствия геологической интерпретации». Геология включает в себя и силы природы, и геофизику, и настоящие осадочные пласты, которые мы обнаруживаем в скалах и ущельях, а также в глубинах планеты Земля. Сейчас мы рассмотрим красивую панорамную панель, которую я купил в Большом каньоне, в Великом каньоне, специально для программы. На заднем плане вы видите осадочные отложения, которые в соответствии с концепцией эволюции простираются спонтанно от самых нижних слоев до самых верхних. Но как геологи, так и геофизики подтвердят то, что довольно много осадочных пород исключают доказательства, поддерживающие эволюционную геологическую колонну. Я имею в виду стандартную интерпретацию того, как та или другая осадочная порода сначала образовалась и затем на протяжении длительных геологических веков была разбросана по дну реки Колумбия. Здесь мы обнаруживаем и красивые скалы. И также мы видим современную растительность. Как же объяснить, например, вот этот геологический процесс? Ведь совершенно важно понять последствия интерпретации геологии. Наша команда сама проводит очень много раскопок, и нас просто не удовлетворяет то, о чем пишут другие, раскопав то или иное. Нам недостаточно только их объяснений, мы хотим получить доказательства сами. Факты. И музей сотворения был создан в 1984 году для того, чтобы раскапывать, исследовать и знакомить всех с доказательствами, подтверждающими сотворение. Все сотворенное Богом для нас чрезвычайно очевидно и важно. Как же мы объясняем это? Ну что ж, глядя на него, мы обнаруживаем очень интересные ископаемые. Например, вот это, которое было похоронено совершенно внезапно. Это редкое и ценное ископаемое. Как определили палеонтологи и геологи, это окаменелая медуза. Вот здесь внизу мы видим торчащие щупальца, и сверху эта форма совершенно обычна для медузы. Для того, чтобы затопить и сберечь как в капсуле, вот это осадочное ископаемое, необходимы очень специфические условия. А сейчас давайте перейдем к еще более редкому и более ценному ископаемому. Вот это кожа динозавра анкилозавра. Она очень-очень ценная. Ее привезли из Боливии. Если к ней хорошо присмотреться, можно различить на ней узор роз. Вот это центральная часть, а вот это, например, лепестки. И каждый лепесток является центром следующей розы или рисунка розы. Прекрасный узор. Фактически, я был изумлен, когда мы получили результаты анализа этой кожи при помощи рентгена. Как оказалось, внутренняя структура вот этих капелек совершенно пустая, пористая. Это просто изумительное утверждение, утверждение палеонтологов, которые изучают историю жизни. То есть она была наполнена воздухом или жидкостью. То есть, значит, кожа динозавра была покрыта пузырьками. Как помните, у анкилозавра также была большая шишка на хвосте. И у них из этой общей классификации было иногда и две. Согласно теории большинства людей, они могли
вращать этим хвостом по разным причинам. Эволюционист сказал бы, что они использовали для того, чтобы нападать или защищаться, но сторонник сотворения объяснял бы, что при его помощи динозавр пробирался через растительность и избивал для себя плоды. Таким образом, как бы это ни было, это животное было сотворено по определенному дизайну, и поэтому и кожа его обладала так называемой подушечной системой. Замечательный дизайн. А сейчас мы подошли к ископаемому, одолженному нам для постоянного использования Уэйном Муди из Брэнсона, штат Миссури. Он очень хороший друг музея. Мы еще изучаем этот экспонат. Но, как мне кажется, это окаменелое часть плода. Теперь, как и медуза, как и кожа этого динозавра, они должны были быть похороненными очень быстро. Иначе они просто разложились бы. Для того, чтобы они сохранились вот так, им необходимо целиком оказаться как бы в своеобразной капсуле. Итак, ткань этого плода необычайно мягкая. Она сгнила бы за несколько часов. Но вот этот покров похож на кожицу, а вот эта внутренняя структура семян или фруктовая косточка. Наконец, мы подошли к камню, который был найден у реки Палакси. Фактически, он был найден на ферме Макфол, недалеко от реки Палакси. На нем можно заметить следы волн. Это указывает не только на то, что он омывался водой, но и на то, что этот жидкий материал затвердел настолько быстро, что на нем даже сохранились следы от волн. Здесь речь идет об очень быстром отложении осадков. А поэтому все эти виды и оказались в своеобразной капсуле такими, какими они и были на самом деле. Как же это объяснить? Выводы наших объяснений обладают необыкновенной важностью. Если мы объясняем оригинальный, прекрасно сбалансированный мир, как дизайн или сотворение Творца, тогда вполне очевидно, что это произошло во время огромной катастрофы, которую мы называем потопом. Вот эта репродукция мира перед потопом, с Адамом и Евой, здесь все сотворенное наполнено послушанием и покоем, но возникла необходимость построить ковчег, потому что весь мир стал жестоким. Это очень важно понять. Человечество перед потопом обладало намного высшими умственными способностями, чем современные люди. Для нас очень важно знать, что при рождении у человека примерно 100 миллиардов клеток мозга. Но генетически, в период беременности, у ребенка образовывается более 200 миллиардов клеток мозга, в каждой из которых примерно 50 тысяч нейронных связей с другими мозговыми клетками, у которых, в свою очередь, 50 тысяч связей с другими клетками мозга. Таким образом, наш компьютер, наш мозг намного сложнее, чем что-либо придуманное или созданное человеком. Фактически, в технической литературе, утверждают нейрологи, по своей структуре один человеческий мозг намного сложнее, чем вся остальная физическая Вселенная в целом. А ведь в этой Вселенной более 225 миллиардов галактик, в каждой из которых более полумиллиарда звезд. Вы поняли, что я сказал? Один человеческий мозг, даже со 100 миллиардами мозговых клеток, намного сложнее по структуре всей физической Вселенной в целом. Таким образом, современный человеческий мозг обладает 100 миллиардами мозговых клеток. Если принять во внимание то, что Адам и Ева обладали полным генетическим потенциалом, а окружающая среда была с большим атмосферным давлением благодаря небесному своду, тогда все было намного больше насыщено кислородом,
при тех обстоятельствах возможно было родиться и использовать все 200 миллиардов мозговых клеток. Почему же для нас это сейчас невозможно? Из-за потери кислорода. От кислородной истощенности мозговая клетка умирает за 4-6 минут. Особенно это касается последней части периода беременности. Мать, вынашивающая этого дорогого ребенка, сама

изнемогает от недостатка кислорода. В то же время от этого страдает и ее ребенок. Таким образом, многие мозговые клетки умирают еще перед рождением ребенка. Но перед потопом, в изначальном контексте дизайна планеты Земля, Адам и Ева, как и все их потомство, обладали удивительными мозговыми клетками и способностями. Но поскольку грех — это абсолютная реальность, и наступило время, когда человеческое сердце постоянно было наполнено только злом. Вы поняли это? Вся Земля была наполнена жестокостью из-за развращенности человека. Каждое желание сердца человека было совершением зла. У нас с вами время от времени появляются и хорошие, не эгоистические мысли, даже у современных неверующих людей. Но в мире перед потопом, когда человек обладал замечательными умственными способностями, в этом удивительном мире, представленном Богом Адаму и Еве и всем их потомкам, человек стал настолько грешным, настолько жестоким, что Богу пришлось наказать всю землю страшным потопом. Но все-таки как же мы объясняем это геологическое доказательство? Как мы объясняем это ископаемое? Отложились ли эти ископаемые в результате библейского потопа? Ведь стандартная современная интерпретация ученых умов и академических умов всего мира, в общем, совершенно натуралистическая. Согласно теории эволюции, большой взрыв произошел от 12 до 16 миллиардов лет назад, никто не знает, когда точно. Фактически, силы физики, якобы вовлеченные в этот процесс, совершенно не подвластны исследованиям современной Вселенной. И это очень странно. Совсем нет никаких доказательств того, что это когда-либо произошло. Но в соответствии с этой теорией произошел большой взрыв, затем примерно 4,6 миллиардов лет назад из этого мусора, из обломков образовался рукав Ориона галактики Млечный Путь. И вот так и появилась эта космогоническая теория, в соответствии с которой якобы сформировалась и наша Солнечная система. Затем, примерно 3,5 миллиарда лет назад, появились ранние живые системы в виде бактерий. Но и бактерии обладают очень сложной структурой, включающей в себя и небольшой электрический мотор, молекулярный по своей структуре. При помощи этого так называемого заднего хлыста они могут либо впрыгивать, либо выпрыгивать из любой жидкостной среды и из клеток вашего тела. Это касается воды и других жидкостей. Просто невероятный дизайн и структура для самой простой клетки. Понимаете? Итак, в соответствии с теорией натуралистической эволюции, наша Солнечная система сформировалась из обломков, появившихся в результате большого взрыва, включая и планету Земля, которая просто посчастливилась оказаться именно там. И примерно 3,5 миллиарда лет назад на ней начали развиваться живые системы. Затем, в соответствии с этой теорией, примерно 600 миллионов лет назад жизнь начала развиваться уже серьезно, и на всем протяжении ее развития было очень много ужасных смертей и разрушений, страданий и бед. И все это происходило во время палеозойской эры и также во время мезозойской эры с динозаврами, затем в триасский и юрский периоды, а также и во время века ракообразных. Затем наступила кайнозойская эра, в которой сначала появились млекопитающиеся, а потом и человек. Но на всем протяжении мы обнаруживаем ужасные по своим размерам страдания и беды. И если предположить, что Бог создал это все, и ископаемые, и все эти живые системы, и позволил все эти разрушения в соответствии с этим эволюционным сценарием, подобное истолкование называлось бы богословской или теистической эволюцией или прогрессивным сотворением. Эти выводы имеют огромное значение. Во-первых, и вам нужно это записать и запомнить. Некоторое время назад доктор Генри Моррис написал статью, которая просто поразила меня своей абсолютной энергией. Она меня просто взбудоражила.
Я впервые осознал, что нам необходимо рассмотреть неизбежные выводы и заключения. Ведь в соответствии с библейским сотворением, все эти длинные геологические века, вся геологическая колонна сводилась только к периоду Всемирного потопа, вся колонна. То есть все отложения случились не на протяжении геологических веков, а во время потопа. Некоторые сдвиги произошли во время жизни Фалика, но главным образом все это отложилось во время потопа Ноя. И если мы будем принимать во внимание все эти длинные геологические века, то мы приходим к вот этому выводу. Во-первых, если это действительно так, тогда Бог совершенно немилостив. Ведь в Библии Он представлен нам как Бог милости. В своей любви к нам Он даже пожертвовал своим собственным сыном. А если на самом деле все развивалось на протяжении длинных геологических веков, тогда Бог — автор страданий, смущений, бед и разрушений. Тогда все это не последствия человеческого греха, а просто результат его собственных экспериментальных желаний. Тогда Бог совершенно немилостив. Во-вторых, если действительно были эти длительные геологические века, тогда и Библия не является абсолютной и святой правдой. От Марка 10:6 Иисус говорит: «Но при сотворении мира Бог создал Адама и Еву». И если Бог экспериментировал на протяжении всех этих длительных геологических веков, в соответствии с богословской эволюцией и прогрессивным сотворением, тогда смерть и разрушение также были предвидены и заложены заранее. И Адам тогда не был первым человеком. И в этом случае Библия совершенно не была бы учебником практической веры и абсолютной и святой истины. И это очень серьезные выводы. В-третьих, если это действительно были длинные геологические века, тогда и смерть не является наказанием за грех. Ведь в этом случае смерть — это просто результат обычного экспериментального процесса. Но, как сказано в Библии, перед потопом даже тиранозавр Рекс был дружелюбным. Все сотворенное было наполнено послушанием и гармонией. В Эдемском саду царил абсолютный покой. Смерть появилась только после преднамеренного греха Адама и Евы. Таким образом, если длительные геологические века происходили на самом деле, тогда смерть — это не результат того, что сделал человек. В таком случае человек вовсе не ответственен за свои грехи. Тогда грех — это просто ошибка во время развития. И в-четвертых, если длинные геологические века действительно были, тогда и Христос вовсе не был Творцом, ведь в Библии сказано: «Все было сотворено им и для Него, и без Него ничего не было. В Нем была жизнь, и жизнь была светом человека». Но вместо этого Христос просто позже вошел в историю. И вся эта активность происходила задолго до Совета Троицы. Таким образом, мы подошли к очень серьезным выводам и последствиям. И в-пятых, если эти длинные геологические века на самом деле были, тогда Голгофа — это ужасная судебная ошибка. Ведь в соответствии с Библией на Голгофе Бог удовлетворил святые и справедливые требования вечного Бога Отца. Да и сама справедливость тогда восторжествовала. Ведь на Голгофе справедливость воссоединилась с милостью. Но если смерть — не последствия греха, а просто что-то неизбежное во время такого длинного геологического развития, как и все эти беды и разрушения, происходящие постоянно, тогда действительно всемогущий Бог напрасно пожертвовал своим единственным сыном, безгрешным сыном. Тогда это просто ужасная ошибка, потому что в таком случае и грех не является реальностью. Теперь, в-шестых, если длинные геологические века действительно существовали вне библейского периода, тогда у нас нет никакого спасителя.
Ведь от Марка, глава 10, стих 6, Христос сказал, что человек был сотворен с самого начала, в первую же неделю. А если это неправда, это значит, что он и сам не знал, что делал, что он не был безгрешным, незапятнанным агнцем Божьим, принесенным в жертву за наши грехи. И, следовательно, у нас нет никакого Спасителя. Мы по-прежнему остаемся в грехе. И если это так, мы еще развиваемся. И это подводит нас к окончательному выводу. Если длительные геологические века действительно происходили, эти выводы и последствия очень серьезны. И как подчеркнул доктор Генри Моррис, это означает, что нет совсем никакой причины вообще верить в Бога, не в Бога Библии. Тогда любой Бог будет просто пантеистическим Богом, который в действительности ничем не управляет и ничего не контролирует. Тогда победила Вселенная, наконец убедив разум человека в своей абсолютной и великолепной прогрессивной изобретательности. Тогда Чарльз Дарвин был прав. Человек действительно должен поклоняться самому себе, потому что он и есть сама Вселенная. Тогда он своим хаотическим разумом осознает свое существование и должен поклоняться самому себе даже в этом хаосе. Таким образом, если длительные геологические века действительно существовали, нет никакой причины верить в Бога из Библии. Это очень серьезные последствия. Ведь часто мы рассматриваем эволюцию как подтвержденный факт. Но это не является доказанным фактом. На самом деле, науки, микробиология и биохимия подтверждают на каждом своем уровне потрясающий дизайн, который не могли бы создать ни Вселенная, ни долгие века. Я хочу прочитать вам небольшую цитату, которую я все время перечитываю, потому что она меня потрясает. Несколько десятилетий назад, как многие уже знают, я верил в теорию эволюции и даже ее преподавал. Но теперь с этим покончено, потому что я верю в библейское научное сотворение и преподаю его, хотя у меня и нет соответствующего образования. Видите ли, мои ученые степени в областях образования и археологии. Но опираясь на это, я объясняю сотворение для всех. Но я знаю, что ни у кого нет соответствующего образования, чтобы это преподавать в полном смысле. Ведь никто не знает всего абсолютно. Но в прошлом, даже уже став сторонником сотворения, время от времени я думал, что эволюция на самом деле искренняя теория, представленная искренними умами. Ведь есть и искренние, благородные эволюционисты. Но, тем не менее, когда мы действительно углубляемся в этот вопрос, ведущие эволюционисты во всем своем пыле представляются нам в таком свете, в каком они отражают совершенно неоспоримые факты. И в этой статье «Значение эволюции» написал ведущий эволюционист. Он написал: «Христианство боролось, борется и будет бороться с наукой». Конечно же, он подразумевает натурализм. В одной из наших программ я продемонстрирую вам, что все великие научные дисциплины были основаны теми, которые верят в Библию и сотворение, и сами были христианами. Но он обобщает здесь все. Мы боремся не с наукой, а с натурализмом. И он говорит, христианство отчаянно боролось, борется и будет бороться с наукой до самого последнего конца, потому что эволюция в конечном итоге разрушила бы весь смысл и необходимость земной жизни Иисуса. Слушайте внимательно, он сказал, эволюция разрушила бы Адама и Еву и их первоначальный грех, Адама и Еву как исторических фигур, и их первоначальный грех, и среди обломков этого мы бы обнаружили несчастные останки Сына Бога. Но это богохульство. Но это еще не все, слушайте. Если его смерть была бессмысленной, тогда Иисус и вовсе не был спасителем, умершим за наши грехи. Именно эта эволюция подразумевает. В таком случае христианство — совершенный вымысел. И он прав. Если Адам и Ева не были первыми людьми, если первоначальный грех не был преднамеренным поведением людей, нарушивших волю Божью,
Тогда эволюция действительно совершенно разрушает христианство, оставляя тело Иисуса Христа гнить в могиле. Но я хочу, чтобы вы знали, что эволюция ошибается. Их выводы и последствия просто ужасны. Сотворение — это истина.

Жизнь иудеев в первом веке во времена описываемых событий была очень сложной. Палестина находилась под жестким контролем римлян, которые постоянно ограничивали свободу и независимость иудеев. И Иисус и его ученики были, конечно же, тоже иудеями. В то же время были и другие иудеи, такие как раввин Гамалиэль, которые не принимали учение Иисуса. Как и в любом обществе, в Палестине были и такие, как Каифа, Саддукеи и первосвященник, кто добился высокого положения благодаря политическим интригам и чьи жестокие и бесчестные методы осуждались большинством иудеев как тогда, так и сейчас. Эти библейские рассказы показывают взаимоотношения людей разного происхождения и разных взглядов, взаимоотношения подчас конфликтные. Но главный смысл этих историй всегда есть добродетель и любовь к ближнему.

0: Савл Тарсянин.
1: Этот человек, Стефан, самый опасный из всех последователей проповедника Саймона Петра. Стефан все время богохульничает, говорит, что Иисус из Назарета лучше, чем Моисей. И что божественное святое писание Господа ничего не стоит.
0: Я сам слышал, как он говорил, что Иисус из Назарета разрушит нашу святыню и изменит все заповеди, которым нас учил Моисей. Думаю, теперь, когда Иисус умер, будет не так просто все изменить. Стефан, ты слышал обвинение? Правда ли, что ты приписываешь Иисусу такие высказывания? О, неужели Савл? Раввин Гамалиэль, как мой ученик? Мудрее, чем его учитель. Я в этом не сомневался. Что привело тебя сюда? Хочу разобраться с этими христианами. Савл, помни, подумай, прежде чем что-либо делать. Я знаю. Христиане такие же люди, как ты и я. Тогда, возможно, ученик сможет рассказать учителю кое-что новое. Без сомнений. Заходи, Савл. Расскажешь мне, чему ты научился. Я зайду. До встречи, раввин Гамалиэль.
1: Ты чуть все не испортил!
0: Нет, это не я. Это ты.
1: Я?
0: Как, позволь спросить? Отлично. Я всегда гордился тем, что великолепно вру. Он всегда слишком нервничает. Ты всегда выглядишь сонным. Вы получили деньги. Теперь убирайтесь. И никому ни слова. И когда пришел сам Спаситель, вы предали его и погубили себя. Вы получили заповеди, но вы нарушили их. Как он смеет? Мы почитаем закон. Богохульник!

0: Куда ты смотришь?
1: Я вижу, как разверзлись небеса, и Сын Человека стоит по правую руку Бога.
2: Я
0: отказываюсь слушать это богохульство. Богохульство! Богохульство! Дьявол! Не позволим им оскорблять Господа, забросать его камнями! Да, забросать камнями! Да, убить его! Дьявол! Дьявол! Забросать его камнями! Дьявол!
1: Господи, помни слугу своего Стефана.
0: Господь вспомнит тебе твое богохульство!
1: Подержи плащ, чтобы никто его не украл. С радостью. Господи, тебе вверяю мой дух.
0: Монета за сохраненный плащ.
3: Нет-нет.
0: Я горжусь тем, что сегодня поучаствовал в Божьей каре. Каиф, разве так поступают иудеи? Теперь у них есть еще один мученик. Но, раввин Гамалиэль, мы не можем сидеть и ничего не предпринимать. А они пусть хулят закон Моисея. Да, Савл. Оставь в покое последователей Иисуса. Если их учение придумано человеком или дьяволом, они нам не страшны. Мы уже последовали твоему совету на суде над Петром. С тех пор они обернули христианство тысячи людей. Время действовать. Найти их, арестовать и избить. Конфисковать их собственность. Посадить их в тюрьму.
1: Ты так жаждешь крови.
0: Я рад, что хоть кто-то здраво рассуждает. Вот, Саул, я даю тебе полномочия на арест всех последователей Иисуса.
1: Саул, разве такому я учил тебя?
0: Да. Ты учил почитать закон, Гамалиэль.
1: Смотри, как бы все не закончилось сражением с Богом.
0: Я первосвященник. Я решаю, какую сторону поддерживает Бог.
1: Теперь ступай, Сал.
0: Ты воин Господа в этой великой войне.
1: Я иногда не могу понять, на чьей ты стороне.

0: и арестован.
1: Подождите, пожалуйста, не трогайте их. Не трогайте.
0: Приказ Каифа. Ваше имущество под арестом.
1: Посадите их в телегу.
0: Этот дом пуст? Да, сэр. Ты собираешься убить нас, как убил Стефана? Стефан был виновен в предательстве и богохульстве, как и ты. Увести его отсюда. Да брось ты эти плетеные корзины. У нас нет времени. Не станет же Савл искать нас в Дамаске. Кто знает, на что способен убийца. Поехали! Иеремия! Иеремия! Подожди меня! Отличная работа, Савл. Уже арестованы сотни людей, остальные...

0: Смерть делает тебя могущественным. Что с тобой, Гамалиэль? Когда-то ты учил меня сражаться с невежеством и неправедностью. Веди великую битву! Разве не так ты говорил?
1: Терпением и добротой, Саул, а не мечом и палкой.
0: Я не убийца! Я служу Господу.
2: Да,
0: да.
1: Интересно, доволен ли этим Бог?
0: Дамаск уже рядом. Давайте поторопимся.
1: Вы уже загнали лошадей. Им нужно отдохнуть. И нам нужно отдохнуть.
0: Необходимо закончить нашу миссию. Потом будем отдыхать.
1: Саул, разве полдня что-то изменит?
0: Да, их могут предупредить. Давайте поторопимся.
1: Савл. Савл. Зачем ты преследуешь меня?
0: Кто ты?
1: Я Иисус, которого ты преследуешь.
0: Господи, что повелишь мне делать?
1: Встань и иди в город, и сказано будет, что тебе нужно делать.
0: Савл!
2: Савл!
0: Что произошло? Я видел яркий свет, но никого не было. С кем он разговаривал? Я не вижу вас. Я ничего не вижу. Я слеп.
1: Господи, в чем я провинился? О чем он говорит? Он не в своем уме. Он уже 3 дня ничего не ест и не пьет. Такое впечатление, что он хочет умереть. Иисус. Говорят, ты прощаешь грехи. Прости мне, грешному. Прости. Что-то произошло в дороге. Мы видели свет.
0: Ерунда.
1: Он сошел с ума. Но, Энос, мы же видели свет. А потом Савл упал на землю. Мы просто устали после длительного путешествия, только и всего. Ничего не произошло. Господи, Господи, кто этот человек, которого я вижу? Он бредит.
3: Анания.
1: Анания.
4: Я здесь, Господи.
1: Отправляйся в дом Иудин и спроси тарсианина по имени Савл. У него было видение, что ты придешь и возложишь на него руки и дашь ему прозрение.
4: Господи, я слышал об этом человеке.
1: Сколько зла он причинил святым твоим в Иерусалиме. Не бойся, он мой избранный сын, дабы проповедовать Евангелие перед народами и царями, сынами Израиля.
0: Я не могу вас пустить. Савл не в себе, и...
1: Он один из последователей Иисуса.
0: Держу пари. Он пришел убить Савла во сне.
1: Говорю вам, Савл хочет видеть меня. Я послан ему. Врешь, никто тебя не звал.
0: Да, да. Пустите его. Господь

Господь послал его мне. Брат Саул, ты избран видеть Господа и слышать Его голос. Теперь ты будешь свидетельствовать всему миру, что Он жив. Да будет так. Во имя Иисуса Христа, открой глаза. Я вижу. Он видит. Как прекрасно! Я слышал, старик, что ты говорил. Ты упоминал имя Иисуса. Да. Сущая правда. И я благодарю за нее Господа. Только благодаря Господу я исцелен и прощен. С этого дня я посвящаю Ему свою жизнь. Сумасшествие! Все так запуталось! Это правда, Саул? Я буду проповедовать в каждой синагоге и свидетельствовать об Иисусе. Анания, окрести меня с радостью. Ты предатель! Невозможно! С каждым днем все хуже и хуже. Саул обращен? Когда я выезжал, его крестили. Почему Саул? Зачем? Зачем? Возможно, он просто обрел спокойствие. Он собирается проповедовать. Нет, такому не бывать. Я знаю Саула. В нем боевой дух. Он не успокоится, пока вся страна не узнает, что он один из этих святош, христиан, или как вы их там называете. Не так? Нужно действовать. Точно. Он стоял предо мной, как я сейчас пред вами стою. Не знаю, что я выполнил, чтобы получить такое благословение, но я свидетельствую, Иисус Христос жив, и мы, как и Он, тоже будем жить вечно. Саул, они мои люди. Если ты хочешь убить нас или посадить в тюрьму, Бог мне свидетель, ты умрешь в муках. Брат мой, прошу тебя, прости мне то, что я притеснял твоих людей. Это был не я, то был Саул. Я покаялся в своих грехах и вошел в воды крещения. Прошу тебя, мое имя Павел. Добро пожаловать, Павел. Добро пожаловать, брат. Господь милосердный,

Я знаю, как карает Каиф. Он придет за мной. Если они придут за тобой, мы готовы драться. Нет, не нужно. Сегодня я останусь у Иеремии, а утром покину город. Мы спрячем тебя здесь. Пока такие люди, как Саул, тарсианин, бродят по городу и угрожают вашим детям? Нет. Так я только поставлю под угрозу вашу жизнь. Будь осторожен, брат Павел! Где Савл? Нет, Павел, ты ничего не можешь поделать. Иди сначала к южным воротам. Если они охраняются, пробирайся к восточным. Павел, будь осторожен.

дороги! Хочешь, чтобы тебя затоптали? Павел, я думал, ты покинул город. Я не могу выбраться. Люди Каифа везде. Ты должно быть голоден. Вот. Я посмотрю, закрыта ли дверь. Никогда нельзя... Я как раз закрываюсь. То есть, уже закрылся. Ты видел Павла? Нет, нет, нет. Вы же спрашивали меня час назад. Ты же понимаешь, что глупо прятать Павла. Не возражаешь, если я возьму эту корзину? Нужно же во что-то положить голову Павла. Никогда. Здесь еда на несколько дней. Более чем достаточно. Я знал, что однажды эти корзины пригодятся. Ты уже решил, куда отправиться? Да. Туда, где меня будут слушать. Проповедовать нелегко, Павел. Мне нравится бороться. Скорее, нужно поспешить. Будь осторожен, Павел. До свидания, Павел. Прощай. Да благословит тебя Бог, Павел. Храните веру, братья. Храните веру.

В своем путешествии я встретил все времена года. Господь показывал мне путь. Я проявлял повиновение. Дождь мешал мне на пути. Бури и штормы задерживали меня. Облака затеняли мне сердце. Но солнце в сиянии своем отражало, как сильно я верю. Оно светило, освещая мой путь. Помоги мне вести великую битву. Помоги мне своим могуществом. Помоги мне быть светлым. Помоги мне, Господи, вести великую битву. Дождь мешал мне на пути. Бури и штормы задерживали меня. Облака затеняли мое сердце, но солнце в сиянии своем отражало, как сильно я верю. Оно светило, освещая мой путь.

0: Саул Тарсянин.
1: Мое имя Павел.
0: Время пришло. Ты боишься умирать? Нет. Я выполнил свою миссию. Я провел великую битву.

Прощай, Павел. До свидания. До встречи, Павел. Берегите веру, братья. Берегите веру.

0: Здравствуйте! Чего боятся наши дети? Как вовремя заметить эти страхи и как правильно на них реагировать? Сегодня мы говорим об этом. На наши вопросы отвечает педагог-психолог Олеся Синтюрина. Олеся, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Взрослым детские страхи часто кажутся несерьезными. И узнав о том или ином детском страхе, обычно родители говорят: «Ой, такой ерунды ты боишься, стоит тебе из-за этого переживать», или смеются, или ругают ребенка за то, что вот он так беспокоит родителей, жалуясь на какой-то страх. Действительно ли детские страхи, они настолько несерьезны, что взрослые их так воспринимают, и это правильно? Как вообще нужно реагировать на детские страхи?
1: Да. Детские страхи для взрослого могут быть несерьезными, но для ребенка это целая глобальная проблема. Когда ребенок маленький и боится, новорожденный ребенок, он чего может бояться? Это громких звуков. Это ребенок в районе 6 месяцев, до 6 месяцев, где-то громкий какой-то звук произошел, он испугался. Ребенок в месяцев 6 до года, где-то вот он не любит работающих пылесосов, фен, который издает громкие звуки, естественно, он начинает плакать и требовать своим криком, чтобы это выключили. Он этого боится. Но этот страх, он еще, потому что он не знает этих новых звуков. Потом у ребенка до 3 лет есть страх того, что он останется без мамы. И это действительно очень большой страх, потому что он весь мир познает через маму. И поэтому, когда родители хотят детей отдавать до 3 лет в садик, вы посмотрите, готов ли ваш ребенок, готов ли он вас отпустить уже, потому что действительно страх – это у него великий. Этот страх, он переживает, что он будет без вас, кто будет ему подсказывать, как жить в этом мире. А все последующие страхи, как правило, детям навязываем мы с вами, взрослые. Ребенок перенимает страх у своих же собственных родителей. К примеру, если мама боится грозы, и когда в очередной раз, когда грянет молния, сверкает молния, грянет гроза, и мама бежит, срочно закрывает все двери, окна, выключает все бытовые приборы. Ребенок на все это смотрит, сидит рядом, играет в игрушки, но видит, мама засуетилась. В доме тишина, гремит гроза, и шторки даже закрыла. Что у ребенка возникнет? Он видит паническое состояние мамы. Естественно, если это будет один раз, другой, следующий раз, то ребенок, чуть повзрослев, останется, когда один дома, он то же самое будет делать, и он на неосознанном уже чувстве будет то же самое делать, потому что это делает мама, и мама боится, и ему, по всей видимости, это страшно.
0: Ну, главное здесь не бояться, как я понимаю, конечно, спокойно делать, потому что, в принципе, рекомендуют электроприборы выключать во время грозы.
1: Да. Если мама та же самая боится, если она все-таки в детстве не смогла побороть этот страх, если честно, я тоже боюсь не сильной грозы, но когда порой такая молния сверкнет, да, ты понимаешь, что такой последующий гром будет. У меня иногда, честно говоря, тоже сердце аж стучит учащенней. Я что для этого делаю? Дети на меня смотрят и говорят: «Мам, что это было?» Я говорю: «О, что-то было». Но я пытаюсь не показать им этот страх. И когда в следующий раз... Мы просто берем энциклопедию или в тот же самый интернет-ресурс и смотрим, как вести себя во время грозы. Какие-то курсы мы с ними по выживанию проходим с детьми. И мы знаем четко, что гроза не так уж страшна, если, к примеру, ты идешь по улице и начался дождь. Ты открываешь зонтик и идешь спокойно. Но если во время дождя еще сопутствует гроза, и ты на улице, зонтик открывать нельзя, потому что металлические предметы притягивают молнии. И часто мы слышим по телевизору, что была гроза, молния ударила человеку в зонтик. И мы знаем точно, что лучше быть мокрым, но живым, чем сухим и мертвым. Зонтик лучше в этом случае не открывать, конечно. И когда ребенок знает, как себя нужно вести, он, естественно, будет спокоен. Другие страхи родителей, которые могут навязывать ребенку, это страх микробов. Везде нас атакуют микробы. Грязные руки, не тронь. В песочницу не иди, там была собачка или киска была. Это не тронь. Носик постоянно подтирают, чтобы никаких микробов вокруг рта не было. Только не... ребенок не успел, еще идя где-то по лестнице до дома доходя, зайди сразу руки помой. Я ничего не хочу сказать плохого в том, что нужно мыть руки сразу после прихода с улицы. Но это не с таким вот Фанатизмом нужно делать. Ты руки помыл? Ты еще не помыл руки? Ты плохо помыл? А еще часто родители говорят, дай понюхаю руки, пахнут ли они мылом, достаточно ли ты мыла туда намазал на эти руки. И вот этот страх перед микробами, и была такая история, действительно, в нашей жизни у нас соседка тоже вот так вот растила сына, она очень боялась этих микробов, и она его настолько изолировала от этого вот всего общества микробного, не выпускала на улицу, он все время дома, стерильно. Но когда ребенок подрос, он стал подростком уже, он говорит, мама, я хочу уже гулять, говорит, что ты меня не выпускаешь? Он в школу ходил 40 раз, она приходила к нему, еще в те времена для нас вообще было удивительно, чтобы мама приходила в школу к взрослому ребенку, постоянно руки вытирала ему. И он в итоге очень тяжело заболел, и они его еле спасли. Сказали, у него нет никакого иммунитета у этого ребенка. Вы, говорит, где его содержали, в каких стерильных, говорит, условиях? И это, конечно, родительский страх перенялся к ребенку. И этот потом ребенок действительно боялся после такой сильной болезни, чтобы больше этого не случилось, он действительно этого боялся.
0: Но я думаю, что обычно дети таки наоборот делают все-таки. Помыл ручки, помыл, а сам и не думал мыть, и тут же лезет ими в нос, потом ими же хватает печенье, и одно печенье на двоих они с другом жуют.
1: Поделят, да?
0: Да, то есть обычно все-таки вот в отношении микробов им хоть говори, хоть нет,

0: все равно руки мыть не будут.
1: Это верно.
2: Но видимо, такой.
1: Но бывают руки, случаи, да, бывают индивидуально такие случаи. Бывает, знаете, если даже не очень хорошо, если оставить ребенка, ну, сам, что найдешь, то и будет твое. Знаете, мир ребенка, он тогда начинается быть собирательный. Была тоже знакомая одна девочка, которая боялась после того, что однажды посмотрела фильм про невидимку, и она считала, что где-то невидимка рядом ходит. Uh-huh. Такой невидимый кто-то ходит, и она очень боялась оставаться дома. И мы все время смеялись над ней, что она какую-то придумала интересную историю. Мы сначала над ней посмеивались, но потом поняли, что это у человека реальный страх. Потому что мать ничего об этом не говорила, она все время у нее работала. А дочка то фильм посмотрела, то книгу какую-то прочитала. И вот какой-то виртуальный мир в своей голове создала. Когда взрослый отсутствует в жизни ребенка, не помогает. Ребенок сам создает свой мир. И этот мир, он не совсем правильный, он искаженный. И я помню, что эта девочка иногда часто приходя к ней в гости, она сидела, плакала. Я говорю, что случилось, почему ты плачешь? Она говорит, меня родители оставили одно, мне страшно дома. Вдруг невидимка, говорит, ко мне придет, а я его не увижу. И мы с ней вместе посмеялись, звали ее на улицу, чтобы она выходила, с ней вместе играли, ну как-то отвлекали от этого. Потом, когда она выросла, она потом поняла, что это все просто вымыслы, домыслы были, что это все было неправда, и она вот потихонечку избавлялась от этого страха. И другой, и самый важный такой, я думаю, что это самый важный страх детский, это когда все-таки родители ссорятся. Когда родители ссорятся, ребенок любит одинаково и папу, и маму. Какие бы ни были папа и мама, как бы они к нему ни относились, но вот любовь к родителям у ребенка все равно она велика. И когда родители начинают ссориться, оскорблять друг друга, и не дай бог, конечно, если драться или кидать посуду, во-первых, всплеск вот этих эмоций, ребенок это все видит. Потом громкие слова, фразы, шум, это все сжимается сердце у ребенка от страха. И был такой случай, как мне подруга рассказывала, говорит, у меня папа с мамой когда ссорились, папа все время говорил, иди, пока трамваи ходят. И она говорит, я все время в окно смотрела. Говорит, где эти трамваи? Ты и спрашивала у меня, ты не знаешь, как выглядят трамваи? У нас по деревне трамваевка, естественно, никогда не ходила. И автобусов там-то не ходила, не говоря уже о трамваях. Я говорю, я не знаю, как они выглядят, эти трамваи. И мы тогда у взрослых спрашивали, как выглядят трамваи, если вдруг проедет трамвай, чтобы не уехала ее мама, чтобы мы следили за этим. Она вовлекла нас тогда, всю дворовую компанию детей. Она боялась этого трамвая. И когда, потому что папа все время говорил, ну, с мамой ссорится, она говорит, все, я тебе ухожу. Он говорит, уходи, пока трамвай ходит. Это просто брошенная фраза между родителями. Родители поговорили между собой, успокоились. А ребенок действительно очень долгое время, принимает это буквально, и для него эти были страхи настоящими, а она боялась, что действительно этот трамвай пройдет и заберет у нее маму. И однажды, когда отец ее куда-то забрал, она подошла ко мне и попросила, говорит, постой возле дома, чтобы мама никуда не ушла. Действительно, это действительно очень большой страх. И сказать, откуда эти берутся страхи. Страхи мы сами, детей, порождаем этими страхами, когда говорим, если ты будешь себя плохо вести, придет милиционер. Это в лучшем случае. И тебя заберет, тебя поругает. Ты плохой мальчик, и тебя посадят в тюрьму. Либо ты вот кричишь сильно, а там бабайка, и она тебя слушает, как ты себя ведешь. Что можно сказать ребенку? Ребенок, естественно, начинает бояться. Бояться какую-то бабайку, непонятно, как она выглядевшая. Этих всех милиционеров по пути, которые ему будут встречаться, потому что он будет думать, что этот милиционер именно за ним идет.
2: Но взрослый-то думает, я сейчас его напугаю.
1: Конечно.
2: И он перестанет себя вести плохо.
1: Да.
2: Будет слушаться. А эффект получается какой от
1: этого? Да. Меня мама лично никогда не говорила, что я себя плохо веду. Но однажды в деревне, когда мы были у бабушки, над поляной летал орел, такой красивый летал. Я говорю, мам, что это за птица летает? Она говорит, это орел летает. И он так парит красиво на полях. Я говорю, а почему он так вот по кругу кружит? А она говорит, плохих детей ищут, кто себя плохо ведет. Ну, просто брошенная фраза. Но она мне никогда не говорила, что я себя плохо веду. И я все время после этого, когда была в поле, видела этого орла, я думаю, а может быть, я себя плохо веду, да не знаю, и он меня сейчас хочет забрать. И я стремглав мчалась домой, и я помню, каждый раз, когда видела орла, бежала домой, прибегала, запыхавшись. Мама говорит, что случилось, почему ты дома сидишь? Я говорю, да нет, нет, ничего. И все время в окно глядела, не улетел ли орел. Ну, я, потом-то я уже, когда выросла, я поняла.
2: Да, вот взрослым большой такой знак.
1: Да.
2: Как дети воспринимают этот мир? Нам кажется, мы пошутили, это естественно.
1: Да.
2: Посмеяться так, чуть-чуть припугнуть. А для ребенка это огромный страх, который может потом неизвестно во что перерасти.
1: Да.
2: Как бы какие-то, может быть, с психикой нарушения.
1: Однозначно,
2: возникнут.
1: Однозначно. И этот травмирующий опыт с детства, он перетекает во взрослую жизнь. Потом, когда ребенок вырастает, он чего-то может бояться, если ему говорят, что он все время плохо что-то делал, или что-то, если он сделает, придет кто-то. И это из детства эта бабайка может перерасти в того же начальника в работе. Ребенок может бояться сделать какой-то новый шаг, какое-то новое движение бояться сделать, потому что это будет уже не согласовано. И такие люди, они, как правило, очень стеснительные, закомплексованные. Они не нацелены вот на успех, на достижение какого-то результата. Они идут уже по натоптанному пути. И, конечно, таких людей очень жаль. Но, конечно, существует борьба и с этими детскими страхами. И очень часто психологи говорят о том, что как бороться с этими детскими страхами, если все-таки у ребенка он есть. И психологи, конечно, советуют часто рисовать эти страхи детские, вымышленные. Давай мы с тобой его нарисуем, как он выглядит. Нарисуй ты мне на бумажке его. И когда ребенок начинает рисовать, мы вместе с ребенком начинаем дорисовывать какие-то интересные сюжеты, разворот этих событий, как это все может пройти и как этот страх может стать безобидным. Потом можно проигрывать эту ситуацию. Если ребенок чего-то боится, вы можете в театральной какой-то постановке обыграть, как если ты сейчас боишься это, как это может закончиться? Как ты можешь победить этот страх? И уже дома вместе с мамой, с папой ребенок побеждает, учится побеждать этот страх. Он учится бороться, у него вырабатывается иммунитет к этому страху. И такое очень тоже, ну, важно, наверное, все-таки познакомиться с этим страхом. Откуда он? Как вот? А вот, допустим, ребенок...
2: Понять, как он появился, да?
1: Да, как, да. Если, к тому же, как вот гроза, то узнать, как вести себя при грозе, и ничего не стоит бояться, меры безопасности. Если ребенок боится пауков домашних, это же не какие-то монстры, которые его поглотят. Нет, абсолютно. Это простые безобидные паучки, которые тем более людей не кусают. И можно почитать интересные истории, какую пользу приносят пауки. О том можно посмотреть, какие красивые паутины плетет паук. И об этих же домашних пауках, что ничего страшного нету. И когда ребенок узнает информацию об этой вещи, той или иной, он перестает этого, конечно, бояться. Может быть, он даже заинтересуется своей жизнью. Я помню, у моей подруги тоже сын все время боялся пауков, и она все время ходила, искала этих пауков, чтобы дома не было. В итоге потом, когда он вырос, он пошел, поступил на биологический, потом... Он стал изучать этих пауков. И что удивительно, он их настолько полюбил, этих животных, насекомых. Вот, и что ему и его это заинтересовало. Поэтому страхи из детства, порой часто мы сами детям их внушаем. Если мы, как родители, этих страхов внушать не будем, дети ничего, конечно, бояться не будут.
2: Но все-таки для маленького ребенка как-то естественно бояться,
1: да.
2: Например, собак.
1: Конечно.
2: И вот иногда родители говорят, трусишка, не бойся. А
1: вот притом сама дрожит при виде слова.
2: Да, ну, неизвестно, да, но даже если ты не боишься собаку, своего ребенка ты называешь трусом, и он еще, может быть, еще большую вину чувствует за
1: конечно.
2: Свой страх.
1: Он понимает, что он не соответствует шаблону родителям. А родители обрисовали некую такую картинку, которым должен выглядеть ребенок. То есть для ребенка они обрисовали эту картинку. И ребенок понимает, что он к этому шаблону не подходит абсолютно. И когда говорят «трусишка», естественно, ему это, во-первых, обидно. Во-вторых, он понимает, что не соответствует тому, чего они хотят в нем видеть. И, в-третьих, ребенок закрывается от родителей. Он потом не скажет о своем страхе. Он это будет внутри будет себя стыдно, сдерживать. Да. А потом почему-то у ребенка заикается, почему-то наш ребенок. Ой, что-то случилось, мой ребенок стал заикаться. А заикание — это не что иное, как внутренняя какая-то некая угроза, которая внутри сдерживаема.
2: НРС может тоже.
1: Да, НРС, ночной, дневной, да. Однозначно. Нервный тик может быть. Ночью ребенок с того ни с сего начинает кричать и плакать. Мы думаем, о, что случилось? Ты себя, наверное, плохо вел, ты перевозбудился. А, вроде ты себя так спокойно ведешь, но ты перевозбудился, наверное, раз ты кричишь. Но на самом деле это все внутренние страхи, которые ребенок уже не может сказать взрослому, потому что взрослый его не понимает. И считает, что страхи его беспочвенны, что ничего страшного в этом нет. Для ребенка это страшно, для него это целый мир. И взрослому нужно, конечно, войти в этот мир и помочь ребенку с этим справиться, чтобы потом в дальнейшем ребенок был успешным и добивался своих целей.
2: Да, действительно, Олесь, мы часто смотрим на ребенка как на такого же взрослого в миниатюре. Но на самом деле мир ребенка, он очень сильно отличается от мира взрослых, и нужно его понимать и не упрекать за страхи, а помогать. Олеся, я благодарю вас за участие в программе. Спасибо. Дорогие друзья, спасибо за то, что смотрели нас. Это была программа «Принято считать». Всего вам доброго. До свидания.

Во времена президента Эйзенхауэра в Соединенных Штатах Америки в Вашингтоне один мальчик заболел лейкозом. Лейкоз – это своего рода рак крови. И доктор, обратившись к родителям, сказал, мальчику осталось жить не более недели. И вот, зная это, родители спросили его утром: «Сынок, что бы ты сегодня хотел?» «Я хотел бы увидеть нашего президента Эйзенхауэра», – сказал ребенок. Каким-то образом непонятным этот диалог сразу же просочился в местные газеты, и президенту сказали об этом за завтраком. И еще до наступления полноценного рабочего дня и всех многочисленных дел, которые ожидают главу государства, он решил таки заглянуть к этому ребенку. Визит президента оказался полной неожиданностью для семьи. Отец мальчика был еще в кровати, когда приехал кортеж. Он открыл дверь в пижаме, не причесанный, не бритый. Можете себе представить, как он был удивлен и как он был смущен. Он, безусловно, был смущен и удивлен гораздо больше мальчика. Когда через несколько минут, а визит продлился всего несколько минут, президент уехал, отец сказал: «Я отдал бы все, что имею, за то, чтобы встретить президента одетым и причесанным». Помните, Христос вернется неожиданно. Он придет за теми, кто его ждет. Наш Господь Иисус обещал установить на нашей планете свое царство, и Он обязательно выполнит свое обещание. Это и есть то самое будущее, ради которого первые христиане в свое время отдавали жизни. Это то будущее, ради которым сегодня утешается всякий скорбящий христианин. Это будущее неизбежно, но для одних оно является сегодня блаженным упованием. Блаженное упование – это библейская фраза, обозначающая радостную надежду. Надежду, которая приносит успокоение и счастье. Но для других это будущее царство Иисуса Христа станет погибелью. Кто-то разделит славу и счастье этого будущего, а кто-то не сможет в него попасть. Вскоре нас ждет другой мир. Мир, который сильно отличается от того, в котором мы живем сейчас. И отправной точкой и начнется это время, время новой эры, со времени второго пришествия Иисуса Христа. Это будет Его мир, это будет Его царство. Бог обещает вечную жизнь всем верующим в Его Сына. В Евангелии от Иоанна в 13 главе, в 16 стихе записаны слова, которые должен знать наизусть каждый верующий христианин. Вы видите, я даже закладку не заложил в свою Библию, потому что этот текст является центральным, самым важным, наверное, в Библии. И он гласит, что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел бы жизнь вечную. Вот такое обетование мы имеем. Бог обладает жизнью в самом себе. Источником Его жизни, Его существования никто и ничто не является. Жизнь есть в Нем самом. Мы не знаем Его подлинной природы. Мы не знаем, что это такое. Мы не знаем, каково это. Потому что мы свою жизнь даже поддерживаем 2-3 раза в день, когда кушаем, завтракаем, обедаем, ужинаем. Наша жизнь приходит извне. Ее однажды дали нам родители, им передали их родители, а первым людям ее дал Бог. Но даже на протяжении всей нашей повседневной жизни мы ее должны поддерживать свое существование. А вот Ему нет нужды поддерживать свое существование, потому что жизнь в Нем, и Он стал источником жизни для всей Вселенной.
И изначально Бог желал, чтобы в мире, созданном им, смерти не было. Смерть в каком-то смысле даже сейчас неестественна для нас. Смерть является результатом присутствия греха в нашем мире. Искупив грех мира своей кровью, Он теперь всем желающим и исповедующим веру в Него предлагает жизнь вечную. Он предлагает вновь дать жизнь вечную. Я подчеркиваю, вновь дать вечную жизнь, потому что именно такую Он и планировал изначально. Вечная жизнь является Божьим даром. Божьим даром, который Он предлагает всем верующим в Иисуса Христа, верующим и доверяющим Иисусу Христу. В Евангелии от Иоанна, в первом послании апостола Иоанна, в 5 главе, мы такие слова читаем с вами. «Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Его Сыне». Мы только что об этом говорили. Жизнь есть в Нем самом. Он является источником жизни для нас, и Он желает дать вечную жизнь нам. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни, потому что Бог – источник жизни. Вот о чем говорит этот текст. Как ни странно, как бы ни было странно, но верующие в Иисуса и соблюдающие Его заповеди уже сейчас живет вечной жизнью. Звучит странно, правда? Но дело в том, что об этом говорил и сам Иисус Христос. Даже если такой человек умрет, он оживет в день второго пришествия Иисуса Христа. Точно так же, как обыкновенный сон, ночной или обеденный, нельзя назвать отсутствием жизни, как будто бы человек выпал из жизни, из существования. Так же и смертный сон верующего в Иисуса Христа как бы не прерывает его вечную жизнь. Придет день, и он встанет от своего смертного сна и получит этот обещанный Божий дар. С другой стороны, какой бы ни была длинной и насыщенной безбожная жизнь, она уйдет. Она растворится в вечности, не оставив в конечном

отчете и следа. Только вечная жизнь на самом деле имеет смысл. Только та, которая никогда не оканчивается. Жизнь со всеми ее переживаниями, достижениями, уроками, удачами и неудачами, ошибками и победами теряет смысл. И все это теряет смысл, когда жизнь оканчивается. И оканчивается порой самым неожиданным образом. Все, что в ней было в этой жизни, когда не получает продолжения, теряет и свой смысл. Соломон называет такое положение вещей суетой, то есть бессмыслицей. Только вечная жизнь имеет смысл. Жизнь, о которой говорил предыдущий библейский текст, это не только ее продолжительность. Я только что говорил о продолжительности жизни, но это еще и ее качество. Вечная жизнь в Писаниях – это жизнь святая, целеустремленная, насыщенная, но вместе с тем жизнь чистая, удаляющаяся от греха и беззакония. Но реально ощутимо вечная жизнь начнется для многих, многих искупленных людей со второго пришествия Иисуса. Так говорит Священное Писание. Послание апостола Павла к филиппийцам, послание Павла к фессалоникийцам, 4 глава, с 16 по 17 тексты. Итак, послание апостола Павла к фессалоникийцам, 4 глава, 16 по 18 тексты. «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших». Другими словами, читая дальше, это значит «не увидим Бога раньше них, потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут». Удивительно. «Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках навстречу Господу на воздухе, и всегда с Господом будем». О чем говорит вот этот отрывок Священного Писания? Когда наступит Царство Божие, когда Иисус Христос вернется, больше не будет ничего, что разделяло бы Его детей, верующих в Него, любящих Его, соблюдающих Его заповеди, что могло бы отделить их от Него. Даже смерть, которая разделила и самих людей друг от друга, мертвые друг с другом не общаются где-то на небесах. Священное Писание говорит о том, что они спят, ничего не ведая, ничего не зная, не испытывая никаких чувств, поэтому смерть их разделяет друг с другом. Смерть отделяет живых от мертвых, от тех, кто когда-то был дорог сердцу живых. Смерть разделяет. Смерть отделяет даже живых от Бога. Но когда Он придет, больше не будет вот этой разделяющей завесы. Будет жизнь, жизнь вечная в Царстве Божьем. Но Бог обещает быть рядом с нами. Помните последние слова текста, который я только что прочитал? «Так всегда с Ним будем». С Ним будем. Он будет рядом с нами. Мы будем видеть Его. Мы будем общаться с Ним. Он будет жить среди нас. Лицо детей, лицо отца, завеса разделяла. Но заблестит в Его огне моя слеза, когда Он все начнет сначала. Так написал неизвестный автор об этом моменте, когда Он начнет все сначала, когда мы войдем в Его Царство, когда Он установит на нашей многострадальной планете свое Царство, Он будет с нами, Он будет среди нас. Вот оно, величайшее сокровище и величайший дар.

Царства Божьего. Бог с нами. Вы осознаете, вот даже из этого короткого рассуждения нашего о Царстве Божьем, вы осознаете, насколько

особый уровень существования человека, я это так назову. Другими словами, могу сказать, что она, эта близость подразумевает святость и чистоту, сопоставимые со святостью и чистотой самого Бога. Есть такое греческое слово «теофания», то есть в переводе на русский язык «богоявление». Этим термином богословы обозначают те отрывки Писания, где Бог являет себя людям. Вот один из самых ярких эпизодов теофании или богоявления описывается в 19 главе книги «Исход», где рассказывается о том, как Бог явился своему народу и дал 10 заповедей. Чрезвычайно примечательны уроки этого момента богоявления. Мы видим Царство Божие, мы видим много принципов будущего Божьего Царства в этом богоявлении. Итак, что же происходит, когда Бог предупреждает Моисея, что скоро он опустится на вершину горы Синай, они должны сделать кое-что. В первую очередь, они должны постирать свою одежду и сделать уборку в своем стане и каждый в своем шатре. Представляете? Это было требование Божье. Вот это и есть подготовка очищения. Это подготовка ко встрече с Богом. Но когда это произойдет, вокруг подошвы горы должна была быть проведена черта. Даже на подошву горы никто не имел права ступить. И была дана особая заповедь, если какое-то животное забежит за эту черту, или человек, не прикасаться к нему руками, он должен был быть лишен жизни. Либо луком, либо камнями, к нему нельзя было прикасаться, и заходить за эту черту нельзя. Но было 70 человек, 71 человек, которым Бог повелел и разрешил заступить за эту черту и подняться на середину горы. Это был Моисей вместе с 70 старейшинами. Но вершина этой горы была окутана темным облаком, внутри которой было, как раз и было это самое богоявление. Он там присутствовал, Яхве, Бог, Сын Божий, Он там присутствовал. И туда, на эту вершину, мог войти только один приглашенный. Это был сам Моисей. Там была земля святая. Однажды, когда Бог явился Моисею в горящем кусте, Он ему сказал: «Сними обувь свою, потому что ты стоишь на земле святой». Здесь вот этот Дух Божий, Он витает. И представьте, мы вернемся теперь на гору Синай. Вот это облако, окутывающее ее вершину, это символ Царства Божьего будущего. Там средоточие святости Божьей. Теперь представьте себе, вот эта святость, это присутствие Божие наполняет собой не вершину горы, а наполняет собой всю землю. О чем это говорит? Кто может жить в этом Царстве Божьем? Кто может обитать, кто будет обитать на нашей планете, когда здесь будет установлено Божье Царство? Те, кому Он позволит в него войти. Такие люди, которых Он сам пригласит. И кто это? Священное Писание говорит, это те, кто сегодня верит в Иисуса, кто исповедует перед Ним свои грехи, получает прощение своих грехов, соблюдает заповеди Божьи. И действительно, когда слава Божья наполнит собой всю эту землю, главным эталоном жизни будет Божий закон и Божья воля. Вот так Священное Писание дает нам понять, что жизнь в Божьем Царстве также подразумевает и особое качество существования людей, жизни людей в этом Царстве, не только продолжительность их жизни, вечную жизнь Он обещает, но и особое качество жизни. И когда сегодня я взираю вот на этот образ, на гору Синай, где святость Божья настолько себя явила и стало понятно, что человек не может просто так приблизиться к святому, чистому, безгрешному Богу, я задаюсь вопросом, а как я вообще смогу войти в Царствие Божие, когда Его присутствие наполнит всю землю, а не вершину только одной какой-то горы?

Как я смогу жить в полной гармонии с Его волей и с Его святым законом? Ответ содержится также в Священном Писании. Нам дано обещание, что мы преобразимся, что мы изменимся. Такими, какие сейчас мы являемся, туда мы не войдем. Даже верующие в Иисуса, даже стремящиеся соблюдать Его заповеди, не войдем. Нам потребуется сверхъестественное преображение, которое даст нам Бог в день второго пришествия Иисуса Христа. Это будет касаться характера, из которого будет удалена склонность к греху. Это обещание Божье. Он его выполнит однажды. Но это касается еще и тела человека. Да, при втором пришествии Иисуса Он преображает и характер, и сердце, но еще и тело человека, делая его совершенным. Послание апостола Павла к филиппийцам, 3 глава, 20 и 21 тексты. «Наше жительство на небесах, — говорит апостол Павел, — откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которую Он действует и покоряет себе все». Вот это преобразование тела человека, которое достигнет совершенства, из которого будут удалены изъяны, болезни, недостатки. Это преображение также является и символом и предзнаменованием преображения духа, из которого Бог удаляет всякую склонность к греху и ко злу. Это будет сделано Его силой. Но не будем сомневаться, не будем сомневаться ни одного грамма в том, что Бог выполнит обещанное. Порой даже люди совершают удивительные вещи. В 1867 году в Англии умер выдающийся ученый Майкл Фарадей, который сделал множество великих открытий в области химии. Однажды его сотрудник случайно уронил серебряную ложку в сосуд с кислотой, и та практически моментально растворилась в кислоте. В это время в лабораторию и вошел Майкл Фарадей, и он увидел смущенный взгляд своего сотрудника и сказал: «Не беда, сейчас что-нибудь придумаем». Он долил сосуд с кислотой некоторые составляющие, нужные элементы химические, и через несколько минут серебро выпало в осадок, а село на дно. Он слил кислоту, достал бесформенную массу серебра, отдал мастеру, из которой тот выплавил новую ложку. Во сколько раз всесильный Бог могущественнее и мудрее человека? Он может из пылинки нашего тела, преданного земле, в будущем воскресить нас, прославить и дать новое тело. Бог это сделает. Наше будущее, согласно тому, что нам обещано, необозримо. В первом послании апостола Павла к Коринфянам апостол Павел восклицает: «Не видело того уха, не видел того глаз и не слышало того уха, что приготовил Бог любящим Его». Еще раз скажу, что даже нашего короткого рассуждения должно быть понятно, насколько сильно будет отличаться будущий мир от настоящего? Сколько еще прекрасного должно нам открыться? Сколько еще предстоит нам узнать и постичь в грядущем мире? Это жизнь, которая задумана Богом для человека. Она возвышена и прекрасна, и ей нет конца, так же, как мудрости, силе и любви Творца. Я много раз думал, какая интересная культура будет, воспитанная на священных писаниях, будет доминировать в Царстве Божьем. Евреи, наверное, представляли жизнь в Царстве Божьем в рамках

В рамках тех же самых традиций, порядков, которые заведены были у них. Христиане времен Средневековья, видимо, считали, что жизнь в Царстве Божьем будет очень-очень напоминать их жизнь. Может быть, современные протестанты современной Европы и других частей мира представляют себе, как в Царстве Божьем будут такие же молитвенные дома стоять на углах, перекрестков в городах, также проходить богослужения. Каждый это представляет себе по-своему. Какая культура будет там доминировать? Я об этом рассуждал, пока не понял однажды. Написано «приготовил». Это значит, что придя в Его Царство, все мы, представители всех веков, народов, племен, языков, попадаем во что-то столь превосходящее все, что создано человеком, что у нас будет только один путь – принять эту новую жизнь, начать постигать ее. Бог будет учить нас жить по-новому. Он будет учить нас мыслить по-новому. Он будет учить нас взаимодействовать по-новому, творить по-новому. Сейчас мы только делаем первые шаги жизни в Божьем Царстве. Благодаря Иисусу, благодаря евангельскому учению, мы только лишь учимся жить в Божьем Царстве. Вот как маленький ребенок учится стоять на ножках и не падать, как он учится пальчиками своими что-то брать, он берет, а у него падает это из рук. И он должен научиться пальчиками достаточно крепко держать что-то в своих руках. Вот так вот мы сейчас элементарнейшие вещи Царства Божия только изучаем. Что именно? Мы учимся доверять тому, что говорит Бог. Мы учимся Ему верить. Угодить Богу без веры невозможно, говорит Священное Писание. Без веры никто в Царство Божие не попадет. Но там, в Его Царстве, нам нужно будет еще очень и очень много изучить, очень много постигнуть и познать, прежде чем человек сможет стать, но, если так можно выразиться, полноправной частью этого царства. Многому еще нам предстоит в будущем научиться. Но я хочу поделиться с вами своей какой-то, может быть, небольшой мечтой. Я верю в одну вещь, в одну идею. Я верю, что однажды придет такой момент, когда человек, искупленный и восстановленный кровью Иисуса Христа, омытый и очищенный Словом Божьим, сможет сделать свой незаменимый вклад в жизнь, развитие, в умножение счастья и благодати Царства Божьего.

0: Здравствуйте. Как говорит сам Джастин Миллер, он был последним наркоманом. Чтобы удовлетворить свои желания, он лгал и воровал много раз в день. Но для жены Джастин был хуже наркомана. Он был слугой дьявола. Нам позвонила Шейн Миллер, которая нуждалась в том, чтобы кто-то помог забрать ее мужа с улицы. Она дала мне описание автомобиля Джастина и его самого. У нас есть ордер, так что мы поместим его туда, где ему и место. А вот и он сам. Собственной персоной. Полиция не впервые принимали вызов, связанный с Миллером. Джастин вырос в Хартвилле, Миссури. В юном возрасте он был уверенным в себе и помогал родителям стричь газоны. У меня были любящие родители, чудесное детство. Вся наша жизнь вращалась вокруг семейного бизнеса. Наш девиз был «Сделал дело, гуляй смело». Когда Джастин перешел в среднюю школу, что-то изменилось. Из-за неудач в спорте я стал неуверенным в себе. Мне казалось, я недостаточно хорош и разочаровываю других. Чтобы вернуть уверенность в себе, Джастин стал употреблять алкоголь. Но в старшей школе этого стало мало. Появились наркотики и метамфетаминовая зависимость. Она схватила меня и уже не отпускала. Я был не похож на других, я все доводил до предела. Джастин несколько раз проходил реабилитацию, но ему не нужна была помощь в борьбе с зависимостью. У меня была невероятная гордыня. Я бросал тяжелые наркотики на какое-то время, мирился со всеми, а потом снова брался за старое. Джастин воровал у родных, друзей, чтобы купить наркотики, а вскоре и сам начал их продавать. В 29 лет он женился, развелся и перешел к новому циклу – тюрьме. К этому времени Джастин смирился со своей зависимостью. Я не доверял себе. Я хорошо знал, на что способен. Мне говорили, что я никогда не изменюсь. Я неудачник и ничего не добьюсь в этой жизни. И тогда я решил гулять, пока меня не поймают. Я стал худшим из наркоманов. Я манипулировал, врал, воровал. Я совершал по 8 преступлений на день, чтобы получить наркотики. Я думал, что так и умру наркоманом. В 30 лет Джастин опять оказался за решеткой. И в этот раз у него наступило просветление. Оказавшись в камере после ареста, он услышал, как кто-то процитировал стих из Библии и решил найти ее. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Я тогда больше всего нуждался в силе. Возможно, это то, что мне надо. У меня не было веры, что смогу измениться. Я думал, это моя судьба, и чтобы стать лучше, я должен заслужить. Но все, что я читал в Библии, говорило мне о другом. Этого я понять никак не мог. После выхода из тюрьмы Джастин нашел работу и начал встречаться с Шей, его бывшим врачом-наркологом, и у них родился сын. Но через короткое время Джастин взялся за старое.
1: Не под кайфом. Джастин относился ко мне лучше всех в мире. Он добрый, готов отдать другому последнюю рубашку. Но под кайфом сам слуга дьявола. Он лжет, ворует. Он сломает вас, чтобы взять под контроль. Я любила его, и поэтому оставалась с ним. Я думала, что смогу исправить,

0: спасти его, несмотря на свою боль. Я очень надеялась на это.
1: Однажды Джастин украл деньги у брата, и тот заявил в полицию. Джастин начал скрываться вместе с женой и детьми. Через 2 года Джастин втянул Шей в свой образ жизни.
0: Со временем я впала в отчаяние. Я думала, если я буду как он, я смогу помочь в борьбе с неправильными решениями. Ну или мы хотя бы будем вместе. Мне казалось, что я без него просто не выживу.
1: Но вскоре Шей обратилась к Богу и отдала ему свою жизнь.
0: Я попросила Бога мне помочь. Я готова была на все, лишь бы Бог помог мне выбраться из этой ситуации. Господь дал мне силу, которой у меня никогда не было. Он дал мне мир. У меня пропало желание звонить или писать Джастину. Господь говорил мне, ты заботишься только о себе, о Джастине позабочусь я. Поверь мне.
1: Шей перестала быть наркоманкой и переехала к родителям. Джастин оказался наедине со своей зависимостью, ему отчаянно захотелось вернуть семью. Я понял, что проиграл. Я больше не контролировал Шей. Она сказала, что все в руках Божьих. Я не знал, как работает Бог, но понимал, что больше не смогу манипулировать ею. Я сорвался, начал плакать, а потом упал на колени.
0: Джастин прислал мне сообщение. Что мне сделать? Господь сказал, напиши служение Иоанна 3:16. И я так и сделала.
1: Вскоре Джастин записался в лагерь для мужчин с зависимостями. Там он узнал о безусловной любви Христа. Меня коснулось то, что Бог любит меня даже в самые худшие моменты, в самые темные дни. Помню, я говорил, «Боже, если ты поможешь мне, я отдам тебе свою жизнь». Но человеку, который страдал от гордыни, было непросто полностью довериться Богу, и Джастин программу не закончил. Они помирились с Шей и поженились. Джастин отдал свое сердце Христу, но вскоре вернулся к наркотикам.
0: Я быстро разочаровалась после его возвращения. Перемены были временными. Мы снова оказались на американских горках. Тогда Господь сказал, «Ты должна кое-что сделать».
1: Шей говорит, что Бог ей сказал сообщить полицейским, где найти Джастина, которого они уже искали.
0: Я не злилась и не пыталась навредить мужу. Я любила его и посвятила себя Господу. Я сказала, что сделаю все, что он попросит. И Господь ясно сказал мне сделать именно это.
1: Шериф Дэрин Броули был не из тех, кто дает поблажки рецидивистам. Во время ареста он нашел у Джастина достаточно наркотиков, чтобы посадить его на 20 лет. Все указывало на то, что он должен быть за решеткой. Но вместо этого... Я не могу объяснить, почему. Но внутри я понимал, что у него другое предназначение. Я сказал, большинство людей, сделавшие то, что сделал ты, уже были бы мертвы. В одной руке у тебя семья и жизнь, а в другой руке, ну, сам знаешь что. Джастин начал плакать. Я никогда не видел, чтобы взрослые мужчины так плакали. Мы поговорили о Боге. Это был хороший разговор. Шериф позволил рассказать ему о том, через что я прошел. Он сказал, «Тебе повезло, что ты встретился со мной, потому что я даю тебе шанс. Вот, держи». Шериф Броули решил не предъявлять обвинений. Неделю спустя Джастина освободили. Он заново посвятил свою жизнь Христу и принял его благодать. Я мог лишь сказать спасибо. Я не заслуживал тех шансов, что выпадали мне в жизни. И этого тоже. С тех пор я не пил и не принимал наркотики. Я не просто протрезвел, я стал свободен. С того времени семья Джастина и Шей выросла, так же, как и их любовь к Христу и друг ко другу.
0: Бог не просто вернул нам Джастина. Он дал нам его лучшую версию. Я даже не представляла, что она существует.
1: На шерифа Броули так повлияли перемены в Джастине, что он через какое-то время тоже отдал свое сердце Христу. Было много факторов, которые призывали меня к Богу. Джастин стал последней каплей, которая направила меня к нему. Я подумал, это правда. Вот тот путь, которым я должен идти. Должен признать, что не только я помог Джастину, но и он мне. Я знаю, что могу пойти куда угодно и не бороться с тем, что так долго не давало мне покоя. Бог

0: видит сердце. Он со мной, куда бы я ни шел. Мне не нужно бояться искушений, потому что Он всегда избавляет от них. Раньше я не знал, что есть решение проблемы. Но теперь я знаю. Имя этому решению – Иисус.
1: Бог продолжает творить чудеса. Нет ничего такого, с чем Он не может справиться. Самое верное решение – принять Христа в свою жизнь. Это удивит вас. Поверьте.
0: Вам нужно просто попросить. Обратиться к Нему и принять Его. Скажите, «Иисус, я не могу это сделать, но Ты можешь». Свидетельство Джастина удивительно. Пусть оно ободрит вас. Если вы или ваш родственник страдаете от зависимости, прислушайтесь к словам Джастина. «Я нашел лекарство, и его зовут Иисус. Я не просто протрезвел, а освободился. У меня больше нет пагубных желаний. Они оставили меня». Его путь был удивительным. В тюрьме он услышал стих из Библии и сказал, «Мне это нужно. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. У меня закончились мои силы. Я больше не могу делать это сам. Мне нужна сила Божья». Но этого было недостаточно. Он пережил несколько срывов, восстановлений, за время которых снова все разрушил. Но эти срывы были частью его пути. Если вы страдаете от зависимости и срывов, то радостная новость состоит в том, что срыв может стать восстановлением. Вам нужно понять то, что понял Джастин. Это не то, что можно заслужить. Это то, что вы получаете просто так. Нельзя заслужить благодать Божью и спасение. Нельзя их заработать. Нужно в смирении сказать: «Иисус, Сын Божий, помилуй меня, грешника. Я шел своим путем и делал плохие вещи. Я потерял контроль. Смилуйся надо мной. Дай мне Твою силу. Мне нужна Твоя благодать». И тогда вы найдете лекарство. Возможно, вы, как и Шей, находитесь в созависимости. Она думала, я должна удержать его, помочь ему, но она обрела силу для себя. «Помоги мне выбраться из этой ситуации». И Бог сделал это для нее. Бог вывел ее из цикла созависимости и разрушения, и Шей смогла сделать правильный выбор. Джастин нуждается в помощи. А Бог использовал все это во благо. Шериф сказал, «У тебя есть один шанс. Я не обязан его давать, но я делаю это. У тебя есть будущее. Я что-то в тебе вижу». Это лучшие слова, которые вы можете услышать. Бог видит что-то в вас. У Него есть для вас будущее и надежда. Он хочет, чтобы вы навеки были с Ним. От создания мира Он приготовил нечто хорошее для вас. Он создал для вас хорошие вещи. Вы можете жить в праведности, мире, радости. Как? Очень просто. Попросите об этом. Возможно, вы думаете, а существует ли Бог и Иисус? Вы можете помолиться так, Иисус, если ты реален, то яви себя мне. Склоните голову, как Джастин. Давайте сделаем это вместе. Давайте склоним голову и помолимся. Сделайте это со мной. Не пропустите свой шанс. Господь Иисус, я прихожу к Тебе и прошу, помилуй меня, грешника. Я не могу контролировать то, что я делаю, но Ты можешь. Я отдаю это Тебе. Дай мне способность делать все правильно. укрепи меня, чтобы то, о чем я молюсь, чего желаю, пришло в мою жизнь. Иисус, я отворачиваюсь от греха и поворачиваюсь к Тебе. Избавь меня от этих пагубных желаний. Ты пришел, чтобы освободить пленников. Я в плену и нуждаюсь в освобождении. Приди в мое сердце, измени мою жизнь. Если Ты сделаешь это для меня, я буду следовать за Тобой до конца жизни. Услышь мою молитву. Молюсь во имя Иисуса. Аминь.
1: Саймон любит ходить в школу. Он говорит, что это приносит ему счастье. Но еще недавно мальчику приходилось оставаться дома, потому что мама не могла оплатить учебу. По правде говоря, ей едва хватало денег на еду. Нима и ее сын Саймон всегда вместе. Саймон всегда помогает мне по дому. Он веселый и позитивный мальчик.
2: Мне нравится работать в саду. Я люблю свою маму, потому что она добрая и учит меня готовить.
1: После потери мужа Нима прикладывает максимум усилий, чтобы заботиться о своем сыне. Но ей едва хватало денег на еду. Школу она оплатить не могла.
2: Я был очень огорчен, что не мог ходить в школу и учиться вместе с друзьями. Я просил Бога дать мне такую возможность.
1: У него было столько вопросов, он постоянно спрашивал, «Почему я не хожу в школу? Я очень хочу учиться». Я сказала ему, что нужно потерпеть. И в слезах молилась, чтобы Бог помог нам. Нима обратилась к одной женщине в их общине, и та дала ей контакты организации, которую поддерживает обетование сироте. Они начали давать Ниме продукты и оплатили школу для Саймона. У него есть все необходимое для учебы.
2: Бог отвечает на молитвы. Он дал мне школьные принадлежности, штаны, свитер. Первый день в школе я был очень счастлив. Я люблю читать и писать. Мне это нравится. У меня много друзей, и мы играем с ними на переменках. Когда я вырасту, я стану учителем, чтобы учить других детей.
1: Я очень благодарна вам за то, что вы помогли Саймону пойти в школу и обеспечили нас едой.
2: Большое вам спасибо за помощь. Вы исполнили мою мечту. Пусть Бог благословит вас.
1: Каждый раз, когда Джон огибался или поворачивался, чувствовал острую боль в правом боку. Понятное дело, что с болью играть в гольф он не мог, но сейчас он снова на поле и не ощущает боли. Смотрите далее.
0: Джо Этерно уже давно знаком с клубом 700, еще с 1976-го, когда помолился молитвой покаяния с Пэтом Робертсоном. Когда я закончил молиться, мне показалось, что молния прошила мое тело, словно я засунул палец в розетку. Я не знал, что делать дальше, но Бог в мою жизнь приводил людей, которые помогали мне не сойти с правильного пути. С годами вера Джо возрастала, клуб 700 и учение Пэта Робертсона были для него важными источниками вдохновения. Я каждый день смотрел клуб 700. Он вдохновлял меня, мне нравились истории и слово знания, которое там звучало. Это было живое слово Божье. Джо даже не мечтал о том, чтобы получить слово знания. В январе 2019-го он начал ощущать резкую боль в правом боку. Обычно это было по утрам, когда я поднимался с постели и наклонялся, чтобы надеть носки или обувь, или поворачивался. При любой попытке взять что-то, я чувствовал острую боль. Доктор назначил Джо УЗИ. Оно показало небольшую кисту в правой почке. Она была безвредной, хоть и приносила боль. Доктор назначил обезболивающее. Я не злоупотреблял ими. Принимал только раз в день, но ежедневно. Джо любит играть в гольф, но боль не позволяла ему насладиться игрой. Боль тревожила меня. не во время удара, но когда нужно было поднять мяч. При любом наклоне я чувствовал боль. Это было очень неприятно. Мужчина хотел помолиться об исцелении, но решил, что боль – это часть старения. У Бога есть проблемы посерьезнее. Зачем мне приносить к Нему боль в боку? Я думал, что должен просто с этим жить. Одним июньским утром Джо смотрел «Клуб 700». Он пошел за второй чашкой кофе и услышал, как Гордон сказал: «У кого-то проблемы с правой почкой. У вас сильная боль, воспаление и камни. Бог исцеляет вас. Примите это во имя Иисуса». Я сразу же положил руку на правый бок, надавил и помолился вместе с Гордоном. К удивлению Джо, боль сразу же ушла. Я был в шоке. Я привык смотреть «Клуб 700» и наблюдать за тем, как это происходит с другими. Но пока это не случится с тобой, это укрепило мою веру. Я понял, что это правда. Бог работает в моей жизни. Он слышит меня. Он знает все про меня. У меня нет сомнений в том, что Бог удивителен. Что еще добавить? Сегодня Джо снова играет в гольф и рассказывает о своем исцелении людям, которые тоже нуждаются в исцелении. Это безусловная любовь Бога к вам. Вы Его дитя. Он желает, чтобы вы жили хорошо, наслаждаясь временем здесь. Бог не хочет, чтобы вы страдали.
1: Вы Божье дитя. У Него есть план и цель на вашу жизнь. Он хочет, чтобы вы наслаждались всем, что Он создал вокруг. Он создал мир для вас. Мы хотим помолиться о вас. Многие из вас сталкиваются с проблемами в жизни. Это могут быть проблемы со здоровьем, как у Джо, финансовые, духовные проблемы или зависимости. Не знаю, но Бог знает. Мы хотим помолиться о ваших нуждах. Но сначала я хочу поделиться ответом на молитву, которую прислала нам Тереза. Она пишет: «Я уже долгое время молилась о том, чтобы Бог исцелил мою руку. Однажды утром в клубе 700 Гордон в молитве сказал: „Есть кто-то, у кого проблемы с правой рукой“. Когда я услышала это, я поняла, что Гордон молится обо мне. Каждый раз, когда Бог давал чье-то имя или проблему ведущим, я спрашивала у него: „А как же я?“ И сейчас я очень благодарна Ему за то, что Он положил на сердце Гордону помолиться обо мне. Надеюсь, вы понимаете, насколько я счастлива».
0: Вот что пишет Карлос. «Я смотрел «Клуб 700» и услышал молитву Терри Мьюсен. Дух Святой сказал ей, чтобы она помолилась о человеке, который много работал, и поэтому у него проблемы со спиной. Я понял, что это обо мне. Я с верой поднял руки, и Господь начал исцелять мою спину. Я почувствовал, как диски в спине становятся на свои места. Я даже увидел свет, когда закрыл глаза. Аллилуйя! Я так благодарен Иисусу, что Он исцелил меня. Спасибо за ваши молитвы. Пусть Бог благословит вас. Бог исцеляет больных. Послушайте, что говорит Джо. Бог не хочет, чтобы кто-то страдал. Не хочет. Он взял все страдания, скорби, боль, немощи и грехи на себя. И если Он взял их, то это значит, что мы нести их не должны. Мы можем отдать их Богу. Мы можем довериться Его любви, которая не подведет. Вера работает через любовь, а Бог и есть любовь. Давайте молиться. Господь и Бог Всемогущий, мы приходим к Тебе и просим об исцелении для всех, кто смотрит нас. Для всех, у кого болезни почек, спины, рук, у кого рак, боль и все, что не от Тебя. Мы молимся сейчас о том, чтобы Царство Божье пришло. И воля Божья исполнилось в жизни и телах нуждающихся. Мы просим об этом во имя Иисуса. Дух Святой, приди во имя Иисуса. Терри.
1: У кого-то огрубел голос. Это тревожит вас и тех, с кем вы разговариваете. Бог исцеляет вас. Он вернет ваш голос. А ваш голос прояснится. Примите это во имя Иисуса. Будьте полностью исцелены.
0: У кого-то есть вывих бедра, в кавычках. Я не знаю, что это значит, но это связано с правой частью спины. Вы ощущаете сильную боль. Бог исцеляет вас сейчас. Во имя Иисуса, будьте исцелены. Аминь и аминь. Если вы получили исцеление, сообщите нам. Поделитесь своей радостью. Напишите нам по адресу, который указан на экране. А закончим мы стихом из Иакова. «Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга». Мы любим молиться друг за друга, чтобы исцелиться. Пусть Бог благословит вас и до скорой встречи.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Один пастор приветствовал людей после собрания. Он увидел человека, которого уже долгое время не видел, и сказал ему: «Вам надо присоединиться к армии Божьей». Тот ответил: «О чем вы говорите? Я и так в армии Божьей». Пастор спросил: «Почему же я вижу вас только на Пасху и Рождество?» Тот прошептал: «Я на секретной службе». Сегодня я хочу поговорить о благословении от ваших врагов. Мы все знаем, что Бог может благословить нас. Он дает благодать, может исцелить и продвинуть нас. Мы не всегда понимаем, что Бог может использовать наших врагов, чтобы благословить нас. Вас бросили, друг предал вас, сотрудник хочет выставить вас в плохом свете. Вам не нравится это, но вы не смогли бы осуществить свою судьбу без них. Это все часть Божьего плана, чтобы привести вас туда, куда ему нужно. Давида знали бы как пастуха, если бы не было Голиафа. Он был поставлен на пути Давида не для того, чтобы поразить, но продвинуть его. Без Голиафа Давид никогда бы не сел на трон. Не жалуйтесь на врагов. Это может казаться шагом назад, но на самом деле это шаг к вашему трону. Бог мог бы использовать царя Саула, чтобы продвинуть Давида. У Саула была власть. Он мог бы обратить внимание на этого молодого человека. Но Бог решил продвинуть Давида не через друзей, но через врагов. Поэтому не надо угождать людям, чтобы завоевать их внимание и помочь нам прорваться. Бог не должен использовать ваших друзей. Он может использовать врагов и критиков. Они хотят унизить вас, но Бог может использовать это, чтобы возвысить вас. После того, как Давид поразил Голиафа, вы ничего больше не слышите о нем. Голиаф был сотворен ради целей Давида. Его задачей было сделать Давида тем, кем он должен был стать. Точно так же у Бога есть те люди, которые будут ободрять и продвигать вас. У Бога есть люди, кто попытаются остановить вас, расстроить, выставить в плохом свете. Вам предназначены ваши Голиафы. Если вы не поймете этого принципа, вы будете расстраиваться. «Бог, почему это случилось со мной?» Это противостояние не остановит, но утвердит вас. Когда вы преодолеете это, то вы не только подниметесь на новый уровень, но все вокруг увидят благодать Божию на вашей жизни. В 2002 году мне сказали, что команда Houston Rockets выезжает из этого здания, и город решил продать здание.

Нам нужен был большой зал. Когда я услышал об этом, то что-то поднялось внутри меня. Я знал, что оно должно стать нашим. Я сообщил городским властям, что мы заинтересованы в этом. Было много споров, что делать с этим зданием. Мой друг знал директоров крупных компаний. Однажды за обедом один из них, очень влиятельный человек, узнал, что мой друг ходит в Лейквуд. Он был настроен против нас. Он сказал, что это будет плохо для города. О том, что у церкви не должно быть такого здания и так далее. Некоторые директора также были с ним согласны. Они смеялись, шутили о том, что у Лейквуд нет шансов. Наконец, этот человек посмотрел на моего друга и сказал с сарказмом: «Ад замерзнет в тот день, когда Лейквуд получит это здание». Друг рассказал мне об этом разговоре. «У меня есть для тебя радостная новость, хочу ободрить тебя». Этот разговор был запланирован Создателем. Это был один из Голиафов, которых Бог стратегически поместил на нашем пути. Когда я узнал, что тот человек говорил против нас, то во мне поднялась святая уверенность. Новый огонь, новое желание. Каждый раз, когда я уставал, казалось, что ничего не происходит. Когда я был готов пасть духом, я вспоминал фразу «Ад замерзнет», и мой огонь вернулся в считанные минуты. Иногда Бог посылает врагов, чтобы держать вас в тонусе. Он допускает критиков, тех, кто сомневается, у кого нет веры, ненавистников, для того, чтобы когда вы устанете и разочаруетесь, вы двигались вперед. Не потому, что вы хотите этого, но чтобы не дать врагам радости победы над вами. Не из гордости или соперничества, но из-за святой уверенности. Бог использует негативное, чтобы ободрить нас. Этот директор, который был настроен против нас, не понимал того, что Бог использовал его больше, чем моих друзей. Он был одним из ключевых людей, из-за которых мы смогли получить это здание. Он был не за нас, но против нас. Бог использовал наших врагов, чтобы благословить нас. Если встречу его, то угощу его обедом. Некоторым из своих врагов я мог бы заплатить. Если бы не они, то я не молился бы так упорно. Если бы они не смеялись, то я сдался бы еще раньше. Если бы они не говорили, что у меня ничего не выйдет, что у меня нет всего необходимого, то я был бы доволен тем, что имею. Оппозиция двигала меня вперед. Бог будет использовать ваших врагов, чтобы продвинуть вас к успеху больше, чем ваших друзей. Давид сказал: «Бог приготовил мне трапезу ввиду врагов моих». Когда Бог проводит вас через испытания, то Он не делает этого тайно. Он делает это перед глазами всех врагов. Это здание расположено на второй по оживленности автостраде в стране. Вы можете долго ездить по городу и не увидеть того, что сделал Господь. Но этому человеку, который был против нас, я представляю, каждый раз проезжая мимо, что он шепчет на ухо: «Ад должен замерзнуть, потому что они получили здание». Как Давид, вы, возможно, столкнулись с врагом. Не с человеком. Это враг в здоровье, в финансах, в отношениях. Кажется, что ничего не получается. Думайте по-другому. Прямо сейчас Бог накрывает трапезу. Ангелы снимают еду с жаровни и наносят на блюдо последние штрихи. В любой момент нас могут позвать к обеду. Бог скажет: «Настало твое время, вот трапеза, которую я приготовил для тебя». Это не фастфуд, который продается за углом и который никто не видит. Бог накрывает стол, как для Давида, не только, чтобы это увидели друзья, но и все враги. Те, кто сомневался, кто сплетничал, говорил, что у вас ничего не получится. Они увидят ваше благословение, повышение, награду, что ваша мечта осуществляется, что вы уважаемы. В некотором смысле Бог использовал Иуду больше, чем других учеников.
Иуда был поставлен, чтобы предать Иисуса. Его цель была остановить Иисуса. Это была не просто его идея, но Божий план. Если бы он не предал Иисуса, то не было бы распятия. Без креста не было бы воскресения. Без воскресения не было бы искупления и спасения. Мы хвалим Марию, что она родила Иисуса. Мы хвалим Иоанна, который крестил его, когда с небес сошел голубь. Но человек, который предал Иисуса, продал его за 30 серебряников, сыграл важную роль в его судьбе больше других. Что я хочу сказать? Не жалуйтесь на того, кто предал вас. Если вас оставили, то они не оставили вас одного, а оставили наедине с полнотой вашей судьбы. Если они клеветали, презирали, не замечали вас, это было несправедливо. Но если Бог допустил это, Он знает, как использовать это вам во благо. Если бы Иисус расстроился и сказал: «Бог, я твой сын, как ты позволил одному из моих учеников предать меня?» Иисус знал, что Иуда предаст его, но не остановил его. Иисус не пытался его отговорить. Он знал, что предательство — это часть его предназначения. Часто мы сражаемся с тем, что идет не по-нашему, расстраиваемся и спрашиваем Бога. Чем дольше я живу, тем больше понимаю, ничто не происходит случайно. И если вы займете правильную позицию и будете иметь правильное отношение, то Бог использует это вам во благо. Я разговаривал с одним известным служителем. Он проповедовал по всему миру более 50 лет. Он сделал много добра. Многие люди были признательны ему. Но в его родном городе местная газета была против него. Они всегда искали, в чем его уличить. Но у него была интересная позиция. «Если бы не эта газета, я бы многого не сделал». Что он под этим подразумевал? Он сказал: «Эта газета не только заставляла меня молиться, но давала силы идти вперед и доказывать, что они ошибаются». Он построил в этом городе прекрасный университет, в котором учатся тысячи молодых людей. В конце своей жизни, перед смертью, газета вдруг переменила свое отношение и опубликовала на первой полосе большую статью о его достижениях. Такое чувство, что Бог специально ждал. Бог знал, что этот враг не нравился моему другу, но он продвигал его вперед, держал в тонусе, помогал быть более посвященным и уверенным. Есть вещи, которые вам не нравятся. Мы просим Бога убрать их, но если бы Он убрал их сейчас, мы не достигли бы полноты своего потенциала. Оппозиция делает вас сильнее. То, что пытается остановить вас, предательство, разочарование, не сможет удержать вас от вашей судьбы. Последнее слово за Богом. Если Он не убрал этого, то это означает, что Он хочет использовать это для вашего блага. Он стратегически ставит рядом с вами Голиафов, Иуд и прочих. Без Голиафа вы не займете трон, без Иуды не достигнете своего потенциала, без противников не станете тем, кем Бог создал вас. В книге Луки есть история. Четверо принесли своего парализованного друга, чтобы он увидел Иисуса. Они пробрались сквозь толпу, разобрали крышу и опустили его. Иисус сказал больному: «Прощаются тебе твои грехи». Некоторые религиозные лидеры обиделись. Они стали шептаться: «Кем он себя считает? Он не может прощать грехи, только Бог может». Сказано, что Иисус услышал их слова. Они тихо говорили, но Иисус услышал их слова. Он спросил, что проще сказать ему, что грехи прощены, или сказать: «Возьми постель твою и иди». Чтобы доказать им, что он Сын Божий, Иисус сказал этому человеку встать. Человек поднялся, исцеленным. Я уверен, что противники, увидев это, лишились чувств.
Что я хочу сказать? Если бы они не жаловались и не осуждали,

то этот человек мог бы остаться без исцеления. Иисус мог бы отпустить ему грехи, но из-за этих слов он исцелил человека. Когда люди

вас остановить. Они помогают вам получить благословение. Я всегда благодарю Бога за друзей, но я также научился благодарить и за врагов. Если бы люди не роптали, то этот человек не был бы исцелен. Не будь Голиафа, Давид не сел бы на трон. Не будь Иуды, не было бы воскресения Иисуса. Вам надо увидеть каждого врага. Неудачу и предательство, все это должно не унизить, но поднять вас. Друг сказал мне как-то, что его бизнес разрушается. Он думал, что уже не справится с этим. Его главный конкурент негативно говорил о нем на одной радиопередаче. Он сильно раскритиковал его и хотел уничтожить его. Но произошло обратное. Когда о нем услышали, то это привлекло внимание к его бизнесу. Новые клиенты стали появляться из ниоткуда. Бизнес начал расти. Сегодня он сильнее, чем когда-либо. Он обошел конкурента, который пытался выбить его из бизнеса. Что я хочу сказать? Бог может использовать ваших критиков, чтобы продвинуть вас. У Бога есть много способов, чтобы привести вас туда, куда нужно. Он знает, как использовать то, что может вам навредить, и использовать это вам во благо. В начале 1990-х годов фермеры в Алабаме столкнулись с серьезными трудностями. Маленький жучок из Южной Америки уничтожал их посевы. Они перепробовали все. Обрабатывали поля разными химикатами и безуспешно. Им оставалось просто сидеть и наблюдать, как гибнет урожай. Однажды у одного фермера возникла идея. Он сказал, «Вместо того, чтобы сажать хлопок, почему бы нам не выращивать арахис?» Они посмотрели на него, как на больного. «Зачем нам арахис?» Но он уговорил их. Они обнаружили, что этому жучку не понравился арахис. Урожай превзошел все ожидания. За несколько месяцев они заработали на арахисе больше, чем за год на хлопке. Когда жучок отступил, то они больше не стали выращивать хлопок, а стали выращивать арахис. Бог работает невероятным образом. Когда вы сталкиваетесь с вредителем, то я ободряю вас, продолжайте верить. Арахис уже близок. Если вы терпите поражение, то Бог готовит вас к чему-то новому. Не жалуйтесь на плохого сотрудника или на неудачу, это вредитель. Кажется, что это уничтожит вас, но на самом деле Бог поднимает вас на новый уровень. Этот человек на работе осуждает и выставляет вас в плохом свете. Имейте новое отношение. Ты старый жук, пытаешься остановить меня, но у меня есть секрет. Бог продвигает меня. В Писании говорится, что Бог сделает ваших врагов вашим подножием. Все, что направлено против вас, гонение, предательство, разочарование, если вы будете верить, то вместо того, чтобы заставить вас упасть, это препятствие станет ступенькой, по которой вы подниметесь выше. Когда мне было 10 лет, я играл в бейсбол в малой лиге. Я был очень маленьким. Меня дразнили коротышкой. Я всегда был самым последним в команде. Проходила игра, стадион был полный, все смотрели. Я приготовился отразить удар. Когда тренер противников увидел, какой я маленький, он закричал своим игрокам, «Подойдите ближе! Подойдите ближе!» Он махал руками. Он мог бы также сказать, «Этот мальчик неудачник! Он не сможет отбить мяч!» Все смотрели на меня. Я был смущен, мне хотелось спрятаться. Вся команда вышла на поле, никого не осталось на линии. Я подумал, этот тренер спутал меня с моим братом Полом.
Когда я увидел это,

то что-то поднялось во мне. Я подумал, он не знает, кто я. Не он дал мне жизнь, и не он определяет мою судьбу. Я дитя всемогущего Бога. Я все могу во Христе. Нападающий подал мяч. Я был маленьким, но ударил, как если бы был 3-метрового роста. Бог помог мне не идеально ударить по мячу. Мяч отлетел к забору. На линии никого не было, и я беспрепятственно отразил удар. В следующий раз, когда я бил по мячу, тренер кричал с тем же энтузиазмом: «Отойдите подальше! Отойдите подальше!» Враг будет атаковать ваши мысли. Ты не выздоровеешь. Не преодолеешь зависимость. Твои мечты не осуществятся. Ты слишком мал. У тебя нет нужных качеств. Вы можете поверить лжи и дать врагу уговорить вас быть посредственным. Или можете сделать, как я, в 10 лет. Ты не установишь ограничений в моей жизни. Не ты определяешь мою судьбу. Не ты дал мне дыхание. Я могу казаться маленьким, но я полон силы воскресения. Тот же Дух, который воскресил из мертвых Христа, живет в нас. Когда вы будете стоять в вере, то эти враги не смогут поразить вас. Они продвинут вас. Через какое-то время враг скажет: «Назад! Отойдите назад! Они сильнее, чем кажутся! Они ходят в Лейквуд, у них есть благодать Божья, они победители, они жертвы». В Писании сказано, чтобы мы не боялись своих врагов. Не бойтесь того, что кто-то сказал. Не бойтесь диагноза. Вы и Бог — это уже большинство. Когда Иисус восстал из мертвых, Он забрал ключи от ада и смерти. Он сказал: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Теперь я даю эту силу вам». Вы не слабые. Вы полны творческой силы. Самая большая сила во Вселенной на вашей стороне. Когда израильтяне были в рабстве, то фараон, рассердившись на них, решил усложнить им жизнь. Он сказал надсмотрщикам не давать материалы, но требовать такое же количество кирпичей каждый день. Им не давали сена и соломы. Они сами искали материалы. Это вдвое усложняло работу. Очень несправедливо. Но случилось что-то. В Писании сказано: «Но чем более изнуряли его, тем более он умножался». Фараон думал, что остановил их, но на самом деле усиливал их. Иногда, когда Бог хочет продвинуть вас, Он не посылает вам хорошую возможность, но посылает врага. Он использовал фараона, чтобы ужесточить ситуацию. Но чем больше будет противостояние, тем больше вы будете возрастать. В трудные времена мы растем. Именно тогда развивается наш характер. Мы обнаружим таланты и смелость, о которых не подозревали. Фараон отказал им в материалах. Этим он попытался ограничить израильский народ и поставить его в рамки. Если вы сами мыли машину, то замечали, что вода из шланга бьет на 60-80 сантиметров. Если вы хотите помыть всю машину, то струя воды должна бить сильнее. Для этого вы затыкаете шланг большим пальцем, тем самым ограничивая поток воды. Казалось бы, ограничение приведет к тому, что поток воды станет меньше, но происходит обратное. Перекрыв поток воды, вы увеличиваете давление, и вода будет бить сильнее. То же происходит и с нами. Принося давление в нашу жизнь, враг думает, что это остановит нас, но он не понимает, что это только усиливает вас. Когда вы чувствуете ограничения и сталкиваетесь с противостоянием, не расстраивайтесь. Приготовьтесь идти дальше. Приготовьтесь к новым уровням, к новому повышению. Это давление не остановит, но усилит вас.
Перед распятием Иисус остановился в Гефсиманском саду. Название переводится как «место давления». Это был оливковый сад. Масло из оливок можно получить только посредством давления. Без давления не получится хорошего масла. Без давления, без усиления своей веры, без терпения и настойчивости вы никогда не выявите те сокровища, которые Бог вложил в вас. В пятницу Иисуса прибили ко кресту. Невероятное давление. В субботу его положили в гроб. Он столкнулся со всеми силами тьмы. Но в воскресенье утром он восстал из могилы. Ничто не смогло его удержать. Один из уроков воскресения. Бог использует ваших врагов, чтобы благословить вас. Может, сегодня вы чувствуете давление. Вы находитесь в стесненных обстоятельствах. Это пятница. Не переживайте, воскресенье близко. Вы подниметесь. Когда вы увидите, куда Бог ведет вас, благодать, продвижение, благословение, то вы оглянетесь назад и скажете: «Хорошо, что мне причинили боль». Давид бы сказал: «Хорошо, что был Голиаф». Иисус бы сказал: «Хорошо, что Иуда предал меня». Я могу сказать: «Хорошо, что тот бизнесмен был против нас». Это может причинять дискомфорт. Но однажды вы скажете: «Этот враг должен был не победить меня, но продвинуть». Стойте в вере. Бог на вашей стороне. Он не допустил бы этого давления, если бы оно не было бы вам во благо. Сегодня вы можете ощущать себя как в пятницу, но я верю и провозглашаю, воскресенье близко. Вы подниметесь более сильными, здоровыми, укрепленными, оправданными. Вы войдете в полноту своей судьбы во имя Иисуса. Если вы принимаете это, то можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Перед нами раскинулась цветущая Израильская долина. Одна из самых важных сельскохозяйственных центров государства Израиль. И с ней связано много очень важных исторических и библейских мест. И сегодняшним нашим гидом будет Барух Керем, который расскажет об этой долине и совершим вместе с ним путешествие. Барух, расскажи, что это за место, где мы сейчас находимся?
1: Добрый день, друзья! У нас за спиной Израильская долина. Мы же находимся на горе Гильбоа, которая в русский язык дошла как гора Гилвуя, одно из важных и стратегических мест в этой земле. Но давайте обо всем по порядку.
0: Приглашаем телезрителей. Добро пожаловать!

Изриэльская долина находится на севере нашей страны, и она является, скажем так, ключевым звеном между Галилеей и северной частью Израиля, который был связан с Голанскими высотами, Дамаском и дальше Месопотамией, и также с южной частью, где, в общем-то, и было Иудейское царство, и Израильское, на этом горном хребте. И дальше дорога шла в Египет. И те люди, которые контролировали Изриэльскую долину, контролировали вход в южную часть нашей страны. Поэтому здесь, в этой Изриэльской долине, произошло множество важных и решающих битв за обладание этим местом.

сейчас находимся на склонах горы Гильвуя или Гильбоа. У меня за спиной находится долина Изреельская, а на дальнем плане, на дальнем вот фоне находится Гиват-Ха-Море. Такая гора называется Море. Это место связано с очень хорошо известной библейской историей победы Гидеона над мадианитянами. История была такая, что в эту землю вторгались жители восточных регионов, которые более засушливые, более пустынные. И вот здесь, на этой плодородной долине, где израильтяне имели свои поля, они просто выпасали скот, выпасали верблюдов. И история была такая, что израильтянам просто нечего было есть, потому что обширные стада поедали урожай. И вот Гидеон противостоял такому явлению, он собрал большое войско, и я хотел бы прочесть из книги Судей 7 главы. «Рано утром Иерубаль, то есть Гидеон, вместе со своим войском стал лагерем у Хоротского источника». В русской Библии переведено «у Хоротского источника», в иврите «над Хоротским источником». Прямо здесь мы сейчас и находимся. Источник внизу, а мы на горе. Прямо здесь на горе и был лагерь. «У Хоротского источника». «Стан мадианитян был на севере, у горы Море», вот эта гора, «в долине». И долина также сейчас перед вами. «Господь сказал Гидеону: слишком много с тобой народа, не отдам я мадианитян в ваши руки, а не то израильтяне возгордятся передо мной, скажут, что они спасли себя своими силами. Объяви народу, кто боится и дрожит, пусть возвращается, пусть уходит с Галаадских гор». 22 тысячи воинов вернулись домой, а 10 тысяч остались. Удивительная история. 22 тысячи вернулись, а 10 остались. Если бы сегодня так говорили в армии, кто боится, идите домой. Интересно, кто бы остался. Итак, но на этом Господь еще не закончил уменьшать количество армии. Он сказал: все еще много с тобой народа, я хочу уменьшить количество воинов, и для этого всем этим 10 тысячам пришлось спуститься вниз к роднику. А что было дальше, давайте узнаем, когда мы будем у родника.

спустили с этой горы к ее подножию, где течет источник Харод. Мы сделали то же самое, что Гидеон в свое время. И я зачитаю с книги Судей 7 главы. «Когда Гидеон привел всех воинов к источнику, Господь сказал ему: тех, кто будет лакать воду языком, как собака, поставь по одну сторону, а по другую тех, кто будет пить, став на колени. Тех, кто лакал воду из горсти, оказалось 300 человек, все прочие пили, став на колени. Господь сказал Гидеону: силами тех 300 человек, которые лакали воду, я принесу вам победу, отдам мадианитян в твои руки, а прочие пусть расходятся по домам». И из 10 тысяч осталось только 300 воинов с Гидеоном, бесстрашных, выбранных Богом. И силами этих 300 Гидеон победил мадианитян, напав на них ночью, неожиданно. Многие считают, что такая тактика была впервые применена самим Гидеоном. Однако, если мы изучаем Библию более глубоко, мы можем обратить внимание, что такую же тактику использовал Авраам и люди, которые находились с ним в союзе, когда преследовали 4 царей Месопотамии, которые пленили Лота и всю его семью. То же самое было использовано Авраамом. И теперь, друзья, мы находимся в этом оригинальном, аутентичном месте, и, на мой взгляд, это просто прекрасно.

удивительные события произошли здесь в современности. С 1936 по 1939 год. Это было время, когда эта страна находилась под британским мандатом. И было большое арабское восстание против британцев. В это время арабы нападали не только на британцев, но и также громили еврейские поселения. И вот один из офицеров британской армии, разведчик, его звали Орд Чарльз Вингейт, он был назначен как человек, который должен был подготовить добровольческие еврейские отряды для того, чтобы противостоять арабским бандам. Интересно, что этот человек был христианин, хорошо знаком с Библией. И он решил, что это место, где Гидеон отбирал своих воинов и тренировал, будет самым лучшим плацдармом для тренировки еврейских отрядов. И действительно, прямо здесь, где мы находимся, он занимался подготовкой еврейских добровольцев. И позже они использовали ту же самую тактику внезапных ночных рейдов, которые когда-то использовал Гидеон. Таким образом, человек, хорошо знающий Писание и современную тактику, соединил два в одном, и действительно он был успешным. И позже за лояльность к государству Израиль и к еврейским поселениям этот человек был назван другом Израиля, удостоился чести не еврей быть названным другом Израиля. И в Натании, в городе Натания, у нас есть институт имени Орда Вингейта.

Друзья, мы находимся на горе Гильбоа. Передо мной гора, которая называется Гиват Аморе, или Холм Учителя. И здесь произошли следующие события. Я буду читать из первой книги Царств, 28 главы. Филистимляне собрали войско, пришли в Шунем и стали там лагерем. Вы видите, в конце вот этой длинной горы есть такой беленький городок слева. Это Шунем. Филистимляне стали там лагерем. Саул собрал всех израильтян и расположился на Гильбоа, на горе, на которой мы сейчас находимся. И через несколько дней, когда приближалась битва, Саул решил вопросить Господа, будет ли ему помощь от Бога. Господь не отвечал. Тогда Саул сделал один из самых опрометчивых шагов в своей жизни. Он нашел одну женщину, которая жила недалеко. Она была колдунья. Ее город Эндор находился за вот этой вот горой. И, в общем-то, благодаря ей он узнал, что Господь не поддержит его в битве. И действительно, сражение филистимлян с израильтянами окончилось победой филистимлян. Израильтяне обратились в бегство, и многие погибли на горе Гильбоа. Филистимляне погнались за Саулом и его сыновьями и убили Йонафана, Аминадава, Малхишуа, сыновей Саула. На следующий день и тело самого Саула было обнаружено здесь, и в качестве трофея филистимляне взяли тело Йонафана, Саула, и повесили на стенах Бейт-Шеана, города, который находится вот справа от нас. Поэтому прямо перед нами находится последнее, так сказать, пристанище Саула и его сыновей, и вот это вот поле битвы. Позже, когда Давид узнал, что случилось такое несчастье в Израиле, он оплакал Давида и Саула известной плачевной песней, которая начинается словами «Как пали сильные».

Вот этот холм, который вы отсюда видите, он называется Гиват Хаморе, что значит «холм учителя». Интересно, что это название, оно немного пророческое. Почему? Вот этот небольшой городок у меня за спиной белого цвета – это библейский Суннам. Сейчас он называется Шунем. Здесь произошли удивительные события во время жизни пророка Елисея. Одна суннамитянка построила ему такую комнату отдыха, поскольку он часто путешествовал этой дорогой. И позже ее ребенок заболел и умер. И этот пророк Елисей в благодарность за гостеприимство этой женщины воскресил ребенка. Это была самая известная история в этом регионе, которую знали все жители, и в течение веков она передавалась следующему и следующему поколению. И вот во время жизни Иисуса Христа, когда Он путешествовал этой землей, потому что это, в общем-то, часть Галилеи уже, Иисус бывал здесь, Он посещает другой город, который называется Наин. Наин находится ровно с противоположной стороны склона. И встречает погребальную процессию, когда мать-вдова хоронит своего сына-подростка. И что делает Иисус? Он останавливает процессию, воскрешает мальчика. И все люди, которым хорошо была известна история воскресения, сделанная Елисеем, они все в один голос восклицают: «Великий пророк восстал среди нас, и Бог посетил свой народ». Очень примечательно, как Иисус решил о себе сказать, что Он пророк. Он делал это не словами, Он делал это действиями, Он делал это, совершая дела пророка. И таким образом Иисус явил Себя не только как пастырь и как учитель, но Он явил Себя как пророк. Поэтому эта гора, гора Море, учитель, она учит нас такому принципу, чтобы, скажем так, доказывая себя, мы доказывали не словами, а делами.

Дорогие друзья, мы находимся сейчас на холме, который в древние времена назывался Изриэль. Это был главный город здесь, поэтому вся долина названа Изриэльская долина. Долина довольно плодородная. Изриэль значит «Господь посеет». И это значит, что плодородие, да, это значит большой успех. И вот здесь, в этой Изриэльской долине, стоял небольшой город, в котором царь Ахав, царь Израиля Ахав, построил себе, по всей видимости, зимнюю резиденцию. В Самарии в зимний период достаточно холодно. Ветра, дожди и некомфортно. Здесь же это место более низкое, и поэтому климат здесь теплее. И здесь находилась крепость царя

0: Ахава. Его жена Езавель, нечестивая принцесса Сидона, также здесь с ним жила. И вот в третьей книге царств, в 21 главе, описаны такие события, что в Изриеле, прямо рядом с дворцом Ахава, царя Самарии, у Навота из Изриеля был виноградник. И вот царь Ахав захотел этот виноградник заполучить и устроить там овощной сад. Однако Навот отказался продать царю свой виноградник, потому что это был надел его отцов, доставшийся по наследству. И Ахав огорчился. Тогда его неблагочестивая жена подговорила старейшин города, Навот был осужден и убит, а виноградник перешел во владение Ахава. За такие нечестивые дела пророк Илия предсказал, что Езавель умрет в этом же городе. И действительно, немного позже, буквально через одно поколение, после смерти Ахава, его сын Иорам воцарился в Израиле. И в это время Господь помазал следующим царем одного из военных генералов. Его звали Егу. В русской Библии он известен как Иуй. Тогда он воевал в Дамаске. И в 4 книге царств, в 9 главе, подробно описывается, как Егу прибыл со стороны Дамаска, и он поразил царя Иорама, сына Ахава, и также его друга, нечестивого царя Иудеи, которого звали Ахазия. Итак, два нечестивых царя были поражены здесь Егу, и также Езавель, ее сбросили со стены, и по пророчеству Илии, пророка, она умерла, даже не осталось от нее тела, собаки съели ее труп. И фактически мы стоим на этом месте драматичном, где и происходили все эти события. И если вы можете видеть, недалеко вот за мной, внизу, прямо под холмом, находится современный виноградник. То есть такой же, как когда-то был у Навота. Поэтому здесь сейчас растут те же культуры, что и в древние времена. Приезжайте в Израиль, здесь бесплатный вход, здесь отличная обзорная площадка, и вы насладитесь здесь, сидя и читая библейские истории. Это очень хорошее место. Приглашаю вас.
1: Экскурсовод Барух нас завел в такие дебри. Это не туристическое место. И без сопровождающих сюда вы просто не попадете, никогда не увидите этого. Вот археологи оставили ямы после себя, не дорыли их тут. Тут видно, что они отрыли кусочек стены, видно кладку каменную. Из земли торчат такие вот маркеры или прутья. Местами там арматура помельче торчит, еще колючая проволока, так что надо быть осторожным. Мы продолжаем наше путешествие.
0: Друзья, хочу дать вам очень хороший совет. Никогда не ссорьтесь с тургидами, потому что мы знаем такие места, где вас никто не найдет.
1: Да.
0: Тель-Изриэль оставался важным стратегическим местом во все времена. И вот место, где я сейчас нахожусь, мы на вершине холма, и здесь сохранилась структура атаманского периода, атаманского времени. То есть здесь была крупная вилла, большой дом. Вы видите, это по массивным стенам с двух сторон, и даже уцелело несколько арок. Сегодня здесь небольшое еврейское поселение находится слева от нас, которое занимается сельским хозяйством. Поэтому история Тель-Изриэля начинается в глубокой древности и продолжается до наших дней. Можно сказать, что это живой холм, который продолжает свою жизнь до сих пор. Сейчас на дальнем горизонте мы видим гору Гильбоа, которую мы посетили с утра. И следующая гора, которая ближе к нам, это Геват-Хаморе. С этой стороны, с левой стороны от Геват-Хаморе, с восточной стороны, находился библейский Эндор, куда Саул пришел советоваться с волшебницей и получил от нее, скажем так, предзнаменование своей смерти. И с правой стороны от Геват-Хаморе есть вот этот поселок Наим, где Иисус воскресил молодого парня. И долина справа, вы видите отсюда, хотя она и в дымке, много озер, это долина Изриельская или

0: Друзья, мы стоим у фасада церкви Преображения на горе Фавор. И здесь вы видите, как здорово построена эта церковь, как будто бы три таких треугольника возвышаются, символизируя идею трех шалашей, которые Петр предложил построить. Одну для Иисуса по центру большую, одну для Моисея и вторую для Илии. И вы знаете, что это удивительное событие описано в Евангелии. Говорится, что Иисус, зайдя на высокую гору, преобразился перед учениками. Мы не знаем, на какой именно горе это произошло. Возможно, что здесь на горе Фавор. Это, в общем-то, достаточно логично, потому что гора находилась недалеко от Назарета. Но, тем не менее, никаких точных данных мы не имеем. Как бы ни было, в византийское время здесь была построена церковь, разрушена мусульманами, перестроена крестоносцами в средние века, снова разрушена мусульманами, и уже в современности современный храм возведен на месте византийской церкви и крестоносской церкви архитектором Антонио Барлуччи. Структура церкви – это базилика, которая имеет три прохода. И справа и слева от башни на фасаде мы видим, что они сделаны в виде таких как шатров. Центральный проход имеет треугольную крышу, которая символизирует шатер, который Петр предложил сделать для Иисуса. А башни слева и справа посвящены Моисею. Мы видим вот это удивительное изображение. И здесь, конечно же, есть много параллелей с Иисусом. Как Моисей, поднявшись на гору, получил слово от Господа, так и здесь Иисус получил слово от Отца. И вы видите, что слева из скалы течет вода, которую Моисей, скажем так, по Божьему слову, вывел для народа. А Иисус сам был этой живой водой. Здесь эта часовня посвящена Илии. И Илия был пророком. И здесь Иисус являет себя как пророк на горе Фаворе, если эти события преображения были здесь. И так же, как Илия, поднявшись на гору Кармил, да, было очевидное Божье вмешательство. Огонь сошел с неба, объял жертвенник. То точно так здесь Иисус получил подтверждение от Бога, что именно Он есть как бы превосходящий и Моисея, представляющего закон, и Илию, представляющего пророков. В крипте находится священный камень, который считается, что преображение случилось здесь. Хотя Библия не дает нам четких географических разъяснений, где это должно было быть. Первоначально крыша этого здания была сделана из алебастра, который пропускал свет. И таким образом свечение сверху проникало прямо, вот солнечный свет проникал через эту алебастровую крышу прямо внутрь здания. Но со временем этот материал оказался не так практичен. Он пропускал воду, поэтому пришлось заменить его более современными материалами, которые, к сожалению, свет не пропускают, поэтому конструкция немного утратила свой первоначальный вид.
1: В этом путеводителе мы еще открыли для себя кусочек благодатной святой земли. Это Израильская долина, Фавор и многие другие достопримечательности. Конечно, здесь переплелись эпохи, различные фрагменты истории, и древней, и средневековой, и современной. И вообще здесь красиво, живописно и очень интересно. Добро пожаловать в Израильскую долину.
2: Ах, хорошо. Вдоволь побегав и полазив по Израильской долине, по разным местам, по горам, по равнинам, там очень жарко, и мы поднялись в конце программы на самый верх горы Фавор. И здесь так приятно тебя охлаждает ветер. Я вам непременно рекомендую посетить эту гору, и вы увидите с нее такой прекрасный вид, вот который я вижу сейчас.

Я буду проповедовать сегодня о том, что так дорого для моего сердца и то, что так дорого для вашего сердца. Моя церковь, моя проповедь сегодня называется «Я люблю мою церковь». Кто-нибудь из вас может сказать вместе со мной «Я люблю мою церковь»? Я не знаю, как вы, но в церкви я встретил мою будущую супругу. У нас четверо детей, и они все родились вот буквально в церкви. В церкви я нашел свое призвание, нашел смысл жизни, нашел предназначение. Потому что до этого моя жизнь, она катилась как по дороге в ад, а здесь она радикально изменилась. И я нашел смысл жизни. И я знаю, для чего я живу. Церковь так важна. В церкви я нашел друзей. В церкви много-много всего происходило. В церкви я получал исцеление, в церкви я получал благословение, в церкви я получал столько много, в чем я нуждаюсь. И я знаю, что в вашей жизни оно может происходить точно так же. Но я заметил, я верующий уже очень давно, и я заметил, что в нашей христианской с вами жизни есть много важнейших-важнейших понятий, которые могут со временем как будто бы затереться немножечко. И мы начинаем относиться к этому как к чему-то само собой разумеющемуся. Знаете, я вот тоже много лет назад, когда приехал в город, который тогда назывался Ленинград, после службы в армии, я служил в армии 2 года, и я был неверующим человеком, и после армии я поехал в город Ленинград. И там принимали на работу ребят, которые отслужили в армии, в охрану Госбанка. Я пошел туда работать. И оказалось, что у нас в городе есть монетный двор. Ну, есть монетный двор в Москве, и есть монетный двор в Петербурге, где печатают новенькие вот монеты какие-то, юбилейные, медали печатают. И, мы, работники банка, мы знали всегда, когда будут какие-то новые монеты отчеканены. И первые люди, которые получали эти монеты, то есть эти монеты поступали в банк, и мы были первые люди, которые могли эти монетки купить. И мы хвастались нашим друзьям, знакомым. Вот, они же хорошие такие монеты, блестящие такие, новенькие. Никто их еще не залапал. Вот, и мы брали их и вот ходили и говорили, вот смотри, какая новенькая монетка. Ну а потом, вы знаете, старая монета потом... Она затирается, у нее нет уже такого блеска, нету такого сияния. Или как, да, с украшениями какими-то, серебряные, золотые украшения. Вы знаете, они со временем начинают как-то тускнеть. Есть какие-то специальные средства для того, чтобы чистить их, для того, чтобы опять блеск вернулся. И вот я говорю, что у нас с вами в христианстве есть столько много важных понятий, которые со временем как будто бы теряют свой блеск. И вот понятие церкви, это может быть, к сожалению, одним из таких понятий, которые со временем, ты начинаешь думать, что здесь особенного, что такое, все привычное, все мне известно. Но я здесь для того, чтобы сегодня почистить это понятие, для того, чтобы оно опять заблистало для нас новыми, яркими, сильными красками, потому что церковь – это здорово. Давайте еще дадим рукоплескание Богу за церковь. И в псалмах мы читаем, что, и там это образ церкви, что как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Вы наверняка читали этот псалом. И там говорится, что это как елей на голову Ааронову, который стекает по его бороде и до краев рис наполняет. Но для того, чтобы этим елеем быть благословленным, надо быть в теле. Надо быть в этом теле Аароновом, прообраз церкви, что мы с вами в теле, благословение истекает сюда. И нам надо быть здесь для того, чтобы благословение почивало и на нас с вами. У нас есть в городе один певец христианский, и как-то он, услышал я его песню, и он поет. И там такая фраза прозвучала в песне, что «если церковь не мать, то и Бог не отец». Я услышал такой, думаю, интересно, я в Библии такого не встречал. Так как-то немножечко напрягся, если церковь не мать, то и Бог не отец. А потом я узнал, когда я изучал богословие,
я узнал, что это настоящая фраза, реальная, которая принадлежит одному из отцов церкви 3 века. Она звучит именно так, что когда церковь не мать, тогда и Бог не отец. Вы можете по-разному относиться к этой фразе, принять ее или не принять, но, по крайней мере, нам надо с вами увидеть очень сильное уважение к церкви. К церкви нельзя относиться равнодушно или с презрением, с каким-то, знаете, как будто с обыденностью, как будто это какая, подумаешь, церковь, не церковь. Это сильное, сильное творение Божье, которое Господь создал для того, чтобы мы с вами были благословлены. И в сегодняшней проповеди я прошу вас запомнить два слова. Слово «опора» и слово «церковь». Потому что, когда мы читаем с вами Библию в первом послании Тимофею, 3 глава, 15 стих, это перевод Кулаковой, давайте мы прочитаем с вами. «Пишу на случай, если задержусь, чтобы ты знал, как надо вести себя в семье Божьей, в церкви Бога Живого, которую Он соделал столпом и оплотом истины». Вот так. То есть, смотрите, церковь названа столпом и оплотом. Оплот истины. Такой, знаете, как стержень, столб, который, вы знаете, оплот или стержни, вот эти балки и опоры. Это так важно для того, чтобы крыша держалась. Когда опора падает, то все рушится. И происходит много-много ущерба. У нас как-то в городе строили, у нас есть, было здание, спортивно-концертный комплекс имени Ленина на метро Парк Победы. Может быть, кто-то из вас бывал там. Это советское сооружение, огромное сооружение, круглое такое бетонное здание. И оно уже, слишком долго оно там стояло, и его решили убрать и построить там новое сооружение. Построили новое сооружение, ледовую арену. Огромную ледовую арену для хоккея. Но когда разрушали вот этот спортивно-концертный комплекс имени Ленина, и я увидел это в новостях, воспоминания, они начали у меня подниматься и подниматься, потому что эта арена, на которой проповедовал и Ульф Экман, и Бенни Хин, и Род Парсли, и Лестер Самрал, Билли Джо Догерти. Если вы не знаете этих имен, это известные служители Божьи. И я был там переводчиком, и мы видели, как десятки тысяч людей приходили ко Христу. То есть такой, знаете, рассказываю вам, у меня аж мурашки по коже. Вот такие сильные-сильные там движения Божьи были. И вот это здание вдруг, решили его убирать. И убирали. И там рабочие работали над тем, чтобы разрушать вот эти бетонные конструкции. И есть видео, какая-то камера снимала это. В общем, стоят вот эти опоры, бетонные, высокие опоры. И вот так по всему кругу идут от них бетонные такие перекрытия. И рабочий с отбойным молотком, стоя наверху, разрушает вот эти бетонные изделия. Рядом кран, у которого есть какое-то средство безопасности, он должен был быть подсоединен к этим веревкам, там, к чему-то, для того, чтобы, если что-то случится, чтобы он остался в живых. И он нарушил вот эту технику безопасности, и он, представляете, стоит, и это записано на видео. И он разрушает эти опоры, и вдруг все начинает рушиться. То есть он с отбойным молотком, не привязанный к крану, на высоте, не знаю какой, может быть, 40 метров. И вдруг все начинает падать, и он бежит к этому, к средствам безопасности, и не успевает, и падает, и бетоном накрывает. То есть погиб человек. Я вам рассказываю это к тому, что это физическая гибель, да? Но когда опора падает, рушится все. И когда мы читаем, что церковь – это опора, мы должны с большим уважением и трепетом относиться к тому, чем мы с вами являемся.

являемся, потому что Господь создал церковь, и церковь – это мы с вами. Кто-нибудь скажи аминь на это. Аминь. Поэтому давайте чтить вот эту опору, которую Господь созидает сейчас. И церковь – это такая центральная идея Библии. Очень важная центральная идея. Первое, о чем я хотел бы сказать, что христианство как церковь. Мы должны понимать христианство как церковь. Слава Богу за христианские радиостанции, за христианские телевизионные кампании, за христианских спортсменов, за театры, за все остальное. Но христианство как церковь. Увидьте христианство как церковь. Потому что мы с вами понимаем, что церковь должна существовать. Для нашего с вами понимания, мировоззрения, для веры. Нету бесцерковного христианства. Оно всегда церковное, когда мы читаем об этом в Библии. И это чрезвычайно важно для нас с вами видеть христианство как церковь. Я думаю про, иногда, ну так, фантазирую, когда люди собрались, например, и у них один язык, и одно общее какое-то понимание, люди все равно собираются вместе и образуются государства, например, да? Или люди по каким-то интересам, да, там, вот сейчас, через пару недель начнется опять чемпионат России по футболу, да, и вот футболисты играют, играют сами по себе, а потом они видят, ну, надо как-то собираться вместе, как-то организовываться, или там хоккеисты, каждый там во дворе играют, или где-то еще, команды, все, они структурируются. Но мы с вами, как церковь, у нас не просто общий интерес, какой-то религиозный интерес. У нас с вами намного серьезнее. Мы с вами живые. Господь называет тех, кто верит в Него, живые. А тех, кто не верит, не знает Его, они как бы мертвые еще в своих грехах и прегрешениях. Слава Богу, что сегодня еще много людей стали живыми. Аминь. Да. И вот когда Бог смотрит, я фантазирую, да, это моя фантазия, Бог смотрит на этот мир, и Он видит, о, вот мое дитя, вот мое дитя, вон живой, вон она живая, он живой. Но они живут в таком мире, где много людей их окружают, которые против вот этой жизни, которая в них есть. Надо бы мне моих живых собрать вместе, для того, чтобы они укрепляли друг друга, для того, чтобы они молились друг за друга, для того, чтобы они поклонялись вместе, и я буду их вдохновлять там, где они собираются вместе. И Господь создал церковь. И мы с вами, как церковь, мы не просто это наш какой-то интерес небольшой, это наше... Здесь собираются живые. Живые, давайте дадим шум для Господа. Это так здорово. И мы читаем с вами в послании к Ефесянам, 1 глава, 22 и 23 стих, про Господа, что Он все покорил под ноги Его. Про Бога Отца, который все покорил под ноги Иисуса Христа и поставил Его выше всего, главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем». Вот такой план Бога о церкви, он такой величественный, что Господь говорит, что мы как церковь, мы полнота, наполняющего все во всем. Да, тело Его. Мы церковь, тело Его. И Он вознес Иисуса Христа, это высочайшее звание. Христос – глава церкви. Аллилуйя! Здесь столько много даров, здесь столько много способностей, здесь столько много талантов, здесь такое просто изобилие всего благословенного, что Господь дает в этот мир, что у нас нету недостатка ни в каком духовном даровании, и мы с вами обогащаем друг друга, когда делимся нашими дарованиями, когда делимся нашими способностями, нашими талантами, и мы, ну, у каждого из нас в сердце бьется вот этот клич: «Я люблю мою церковь, аллилуйя». И для меня христианство, оно как церковь. Это церковь. И мы с вами должны чтить ее. Второй важный момент, который я хочу сказать сегодня, потому что встречаю иногда, люди думают, даже верующие иногда такие находятся, думают, а могу ли я постоять в сторонке? Хорошо, Бог, хорошо, церковь, да, здорово. Но а я немножечко как бы в сторонке постою, может быть, не так важно, чтобы я тоже принимал участие. Но на этот вопрос ответ однозначный. Очень важно, чтобы ты принимал участие. Христианин оправдан, но он не способен занимать автономную позицию по отношению к Богу и к церкви. Ну, человек может подумать, ну что, а современные люди такие
самонадеянные очень часто, такие самоуверенные, и нос задран высоко, и думают, ну да, церковь, христианство, ну как бы, а я сам по себе. Но ты не можешь просто автономно существовать, потому что не ты создал христианство,

мы и живем. Есть Вселенская Церковь. Она невидима для людей. Это Церковь, состоящая из всех детей Божьих по всему миру. Но ее видит только Бог. Мы с вами видим поместную церковь или местную церковь. Вот мы в Петербурге, да, у нас, ну, юридически мы называемся МРО, местная религиозная организация, церковь Слова Жизни, Санкт-Петербург. Здесь ваша церковь, это тоже МРО, местная религиозная организация. Мы местная церковь, поместная церковь. И это то, что должно быть у каждого христианина. Даю, ну, это такой лозунг. Даешь каждому христианину церковь, которую он называет «моя церковь». Ну, как, даешь каждому христианину право, чтобы у него была церковь, которую он называет «моя церковь». Не просто я член Вселенской Церкви. Это здорово, что христианин является членом Вселенской Церкви, но важно, чтобы он имел церковь, которую он может назвать «моя церковь». Это моя. Я знаю здесь людей. Меня знают по имени. Я знаю, что эта церковь делает. Я знаю те трудности, с которыми она сталкивается. Я здесь для того, чтобы помогать. Я здесь чувствую, как Господь использует меня для благословения. И вот это здорово. Это здорово. Я вот... ну, параллель такую провожу, да, когда мы, ну, уже чуть больше, чем 30 лет назад с моей супругой венчались и обещали друг другу, что мы вместе до конца, пока смерть не разлучит нас. И в тот момент, когда я говорил эти слова, я понимал, что все, я становлюсь одним мужчиной, одной женщиной. И моя супруга, она тоже становилась одной женщиной, одного мужчины. И это красиво, и это правильно. И когда это случилось, для меня, я понимаю, что в мире живут миллиарды других женщин, и я их всех уважаю. Но есть единственная женщина, которую я называю моя жена. И вот здесь я тоже как параллель провожу. Так здорово, чтобы... Да, мы уважаем другие церкви. Мы уважаем все церкви христианские в этом мире. Но так здорово, чтобы у христианина все-таки была церковь одна, которую называет «моя церковь». В этом же есть и посвящение, и красота, и благословение, когда ты там отдаешь и получаешь. Ну, кто-нибудь кивни мне. Аминь, аминь. Вы знаете, тоже такая известная фраза знаменитого служителя Лестера Самрала. Он сказал, что говорил про связку бананов и говорит: банан, который первым отрывают от связки, первым и съедают. Ну, он имел в виду, что когда ты один, ну, тебя оторвали от связки, все, ты в таком состоянии, что тебя съедят. И вы знаете, что в этом мире дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Ему легко поглотить того, кто оторвался от связки, того, кто оторвался от компании, того, кто оторвался от церкви, того легче поглотить. Поэтому так важно нам с вами быть в церкви. Аминь. Аминь. Поэтому, ну, могу ли я постоять в сторонке? Ну, нет. Я помню, мем был такой в интернете, такой на заднем плане горит дом. И люди там с ведрами, ну, в панике, там, тушить. А на переднем плане паренек-подросток качается на качели. Может быть, ну, вы можете представить себе эту картинку, если вы ее не видели. То есть все там в панике бегают, тушат пожар, а ему и на качельке хорошо. Это не самое лучшее место, когда пожар, вот качаться и говорить: а мне все равно, потому что нам не все равно. Нам столько много нужно еще сделать. И нам нужны все руки, все слова, все языки, все люди, которые знают Бога. Так здорово, чтобы мы были вместе и делали общее дело. Аллилуйя. Не надо быть вот таким невозмутимым, с железным спокойствием. Я тоже вспоминаю историю одну про одного воина, который вел свою личную войну, когда вся армия уже прекратила эту войну. Но из-за того, что он был отрезан от армии, он продолжал делать то, что уже не надо было делать много лет. Его звали Хиро Онадо.
японец. В 1945 году его отправили на Филиппины вместе с тремя другими солдатами для того, чтобы они там партизанили, была вторая.

мировая война, ну, которая вот-вот закончилась уже в 1945 году, но им этого не известили, и другие там погибли его соратники, и он остался один в 1945 году, и он вел свою личную битву. Он убивал людей, он воровал там, он жил там в джунглях, его не могли поймать 29 лет. В 1974 году и туда сбрасывали листовки на японском языке, что все, война закончилась. Выходи. Он не верил. Он думал, что это пропаганда. И он продолжал вести свою вот такую личную войну. Это реальная история. Скажи своему соседу, реальная история. Hiro Onado. И только потом уже, через 30 лет, и туда пригнали, потом прислали вот этого майора японского, который отправлял этого парня на задание, и он через громкоговорители вызвал все-таки его из этих джунглей. И ему навстречу вышел уже такой достаточно постаревший. Ну, вы можете представить себе, жизнь, которую он прожил, была нездоровая жизнь. Он вышел и свой ржавый меч вручил этому начальнику, и президент Филиппин помиловал этого человека, и его забрали в Японию. И потом он с горечью говорил, когда уже он осознал, что произошло, что он почти 30 лет в грязи, в гонениях, в каких-то ужасных условиях жил. Вы можете представить себе это? И вел войну, занимался тем, чем уже не надо было заниматься давно, потому что он был один. И он с горечью говорил, за 30 лет в джунглях не произошло ничего хорошего. Ничего хорошего, когда ты один. Ты можешь делать то, что ты думаешь является правильным, хотя церковь уже занимается совсем другими делами. Поэтому тебе важно знать, что эта церковь делает, чем она занимается, что она сейчас считает важным, а что она не считает важным. Поэтому надо вникать, надо понимать, надо быть участником и соучастником того, что происходит, и Господь собирается делать именно здесь, в церкви, которую ты называешь «Моя церковь». Потому что в твоем сердце есть этот клич. Я люблю мою церковь, потому что Господь так создал. И мы читаем с вами в послании к Ефесянам, 2 глава, 19 стих. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Это мы, братья и сестры. Так вы наш или не наш? Вы гражданин или не гражданин? Вы вообще как, свой или чужой? Она говорит, я свой, я здесь, я согражданин, да, я здесь, я тоже вот в этом месте Писания. Я не чужой, я свой, я в церкви, я христианин, аллилуйя. Нет, церковь, это мы все. Это же не так, что один рот и 100 ушей. Нет, мы все, мы собираемся в домашних группах, мы служим вместе. Здесь столько много команд нужно в каждой церкви, столько много нужд. Слава Богу, в церкви нету безработицы. У нас в каждой церкви, в маленькой церкви, в большой церкви, в мега-церкви, у нас в невидимом мире, у нас здесь плакаты требуются, требуются, требуются, требуются студенты библейских курсов, требуются миссионеры, требуется группа порядка, требуются, требуются, требуются, требуются. Нам нужны все! Да не будет никакой безработицы в Царстве Божьем. Аминь. Даешь духовную вовлеченность каждому члену церкви. Аминь. И здесь происходит умножение. Мы здесь с вами находимся сейчас. Здесь много людей, много кресел. Но если мы посчитаем каждого из нас здесь, и сколько... Здесь есть семьи, да, все. Но я бы так консервативно предположил, что в среднем на каждого человека, который находится здесь, у вас дома, минимум 3 стула есть. То есть, если взять количество стульев здесь, в этом зале, и количество стульев, которые есть в наших домах стульев намного больше, чем в этом зале. Кто-нибудь согласен со мной? Если мы возьмем площадь вот этого зала, он очень большой, но если мы возьмем площадь всех наших квартир, мест, где мы живем,

арендованных, может быть, мест, где-то, может быть, кто-то в общежитии живет, студент, где бы вы ни были. Я убежден, что площадь тех мест совместных, где мы с вами находимся, она намного больше, чем площадь вот этого зала. Кто из вас согласен со мной? Я к чему это говорю? К тому, что мы с вами, когда мы задействуем то, что у нас есть, наши стулья с вами, наши дома, наши квартиры, это будет намного, это намного больше, в несколько раз больше, чем помещение и стулья даже очень такой большой церкви, как это. Поэтому дай свой стул к служению Христа. Дай свой дом в служение Христа. Потому что это умножает Царство Божье. Это увеличивает Царство Божье. И это важно, это важно. То есть нельзя постоять в сторонке, надо быть участником, потому что через твое участие умножается царство. И третий момент – это про нормы. Кто устанавливает для меня нормы? Я опять вам скажу, что да, современные люди очень самоуверенные и очень порой надменные, что никому не дам устанавливать для меня нормы. Но церковь это должна быть, она должна быть той величиной, которая устанавливает для тебя нормы. Да, и вот я служил в армии. И да, в армии есть нормы. Я пришел, я на службе, да, в определенное время спать, в определенное время вставать, шагать, так шагать, петь, значит, петь, на, там, кушать, значит, кушать, копать, значит, копать, мести, значит, мести. То есть, ну, да, это норма. Когда я был на работе есть нормы. Вот в такое-то время работа начинается, в такое-то время работа заканчивается, в такие-то дни выходные, вот столько-то ты денег получаешь. Когда мы жили с моей супругой, мы только поженились, мы жили с ней в коммунальной квартире. У нас там в Петербурге до сих пор это явление существует. Многие из вас могут не знать, что это такое. Это интересное изобретение. Там у нас было 16 соседей, один маленький туалет, вход сразу на кухню. На кухне стояли 4 плиты, ванная на кухне за ширмочкой. И всегда там стояла табуретка и разобранный мотор от «Запорожца». Ну и длинный коридор, и 16 соседей. Два клана таких профессионалов коммунальных битв. И там еще была сложность, что из одного клана парень женился на девушке из другого клана, то есть что еще более усложнило ситуацию. И тут мы въехали, два птенчика такие, два, но мы были уже верующие, слава Богу. Мы въехали туда, у нас была комната там, и этот клан попытался нас склонить на свою сторону, а этот клан попытался склонить нас на свою сторону, а мы заняли нейтралитет, тогда два клана объединились против нас. Это было интересное время, когда я по ночам ходил и молился там за каждую комнату, помазывал елеем эти косяки. Если бы меня кто-нибудь видел там ночью в то время, это было бы, наверное, страшно. И там было много интересных приключений. И вы знаете, там были нормы, которые ты не мог просто выкинуть, потому что так было заведено. Когда кто моет полы, когда кто убирается. Ну вот так. То есть, когда люди собираются вместе, там есть нормы. И почему мы согласны с нормами, когда мы живем в таких местах, почему мы согласны с нормами на работе или где-то еще, или где-то в обществе? А когда мы попадаем в церковь, иногда у христианина возникает такое как будто бы неприятие. В церкви нормы? Какие нормы? Да, друзья, вот такие нормы. Это, церковь – это величина, которая устанавливает для нас с вами нормы. Потому что это правильно, это нормально. Когда мы начинали нашу церковь, моя супруга, которая говорит, я совсем не прославленец, она пела в прославлении. Я был молодым пастором, я и стулья расставлял, и подметал, и убирал, и призывал к пожертвованиям, и проповедовал, и молился, и на погребение, и на венчание, и все, везде. Почему? Да потому что норма, и домашние группы. Домашние группы для церкви – это норма. Собираться вместе с другими братьями и сестрами, вдохновлять друг друга. Служить в церкви – это норма. И церковь говорит, да, это вот так правильно. Читаешь Библию, там, и вот это правильно, и вот это правильно, и вот это правильно. И это не что-то, что ты можешь отодвинуть в сторону, о, лишь бы Господь благословлял меня. Да Он и благословляет тебя через то, что ты занимаешься служением.
никакого аминь.

на это, но это правда. Это правда, друзья. Вот. И мы с вами должны, ну, просто являть это. Я вам прочитаю одну фразу из рассказа Ивана Бунина. Ее нету у нас на экране, но вслушайтесь в нее. И там один герой этого рассказа, он сетует и говорит: «Была у меня, понимаешь, стряпуха немая. Подарил я ей, дуре, платок заграничный. А она взяла, да и истоскала его наизнанку. Понимаешь, от дури да от жадности. Жалко на лицо по будням носить. Праздника, мол, дождусь. А пришел праздник, лохмотья одни остались. Так вот и я с жизнью-то своей. Истинно так». И вот человек подарил красивый заграничный платок. А она взяла, вывернула его наизнанку, чтобы сохранить красоту-то. И вот так и проносила, думая, что настанет день, когда я вот красоту-то эту явлю. А вот когда явила, там оказались одни лохмотья, потому что все уже там прохудилось и сгнило. И, к сожалению, ну, человек говорит: вот так я и с жизнью со своей. От чего-то произошло. Ну, хорошо, хоть сослаться на слова русского писателя. От дури да от жадности. Не всегда проповедник и добрый пастор может произнести такие слова в церкви, но сославшись на русского писателя, ну, как он может. От дури да от жадности такое происходит, друзья. Поэтому, ну, расчехляйтесь. Ну, покажите свою красоту. Ну, Бог столько много вам дал. Дары, таланты, способности. Не надо думать: ну, вот настанет тот счастливый день, когда я это сделаю. Да день сейчас. Сейчас. Сейчас нужно это делать. И мы с вами читаем в Писании, в Евангелии от Матфея, 16 глава, 18 стих. Это Христос. «Я создам церковь мою, и ворота ада не одолеют ее». Поэтому покажите свои цвета. Вы член церкви, вы часть церкви. Но явите, наша церковь, она играет всеми красками благословения, и ваша вот мозаика, ваш кусочек, он здесь есть, присутствует. Лицо вашей церкви состоит и из ваших лиц всех. И это здорово, и это великолепно. Я вас попросил, чтобы вы запомнили два слова на сегодняшней проповеди: «столб» и «церковь». Я жил в таком местечке, где была маленький полустаночек такой. И там была платформа, где поезда не останавливались. Многие поезда просто мимо проносились с лязгом и скрежетом. И эта платформа была низкая, просто на уровне земли. И однажды я шел со своим папой, и он сказал мне: «Сын», так строго сказал мне: «Сын, если будет мимо проезжать поезд, то очень опасно, если ты будешь на этой платформе один, этот вихрь и вид поезда, это может даже затащить тебя под колеса. Если такое случится, вон, видишь, столб, и там стоял фонарный столб, он говорит: вот тогда подбегай к столбу, схватись за него, закрой глаза и жди, пока поезд проедет». Я тогда не придал особо значения его словам, но однажды это случилось. Я остался один. И вот мчится поезд, не собирающийся останавливаться. То есть он промчится мимо меня на огромной скорости. Но проблема была еще в том, что с другого пути шел другой поезд, в другую сторону. То есть там вообще возник вихрь. Один поезд мчался с одной стороны, и другой с другой стороны, вихрь и ветра, и лязга, и визуально. И меня начало крутить. И я тогда вспомнил слова моего отца: ноги ватные, страх внутри. И я еле-еле добегал до этого столба. Я увидел этот столб, старый, обшарпанный столб, но который должен был меня удержать. Я добрался до него, и вот эти камешки из-под колес этого поезда, одного, другого, посекли мне лицо. И я

схватился за этот столб, закрыл мои глаза, обнял его. И этот лязг колес, железных, безжалостных колес, этот свист ветра между вагонами и чугунные эти колеса, стук. Казалось, вся платформа, она вот-вот развалится, как будто весь ад вдруг вышел наружу. А я стоял там и думал, слава Богу, что есть этот столб. И думал, что в мире только лязг и грохот и опасность. И я стоял так какое-то время, и вдруг все исчезло. Наступила тишина. Я посмотрел на небо, там летали птицы. Рядом щебетали птички на деревьях. И я пошел к станции, и потом оглянулся, и смотрю на этот старый обшарпанный столб, и думаю, слава Богу за опору, за которую можно схватиться в этой жизни. И потом, да, много-много лет спустя, когда я стал верующим, я увидел, что в моей жизни и в жизни каждого христианина и каждого неверующего человека есть угрозы, есть то, что идет против него, есть атаки на его жизнь. И у каждого из нас должна быть опора, за которую можно схватиться и которая поможет остаться нам в живых. И это Слово Божье, это Бог и это Церковь. И когда это валится, тогда нас ждет с вами погибель, потому что все начнет рушиться. Давайте встанем все сейчас. Мы помолимся, чтобы Господь запечатлел это сердце, это слово в наших сердцах, чтобы мы держались за эту опору, сильный якорь, который Он дал для нашей безопасности. Бог, мы благодарим Тебя, что Ты спас нас. Мы благодарим Тебя, что Ты хранишь нас в этой жизни. Мы благодарим Тебя, что когда угроза несется на нас или рядом с нами, когда угрожающие нашей жизни силы атакуют нас в мыслях, в духе, в душе, физически, мы благодарим Тебя за якорь, за который мы хватаемся. И мы благодарим Тебя за Церковь, которая является для нас столпом и утверждением истины. Спасибо Тебе, что когда мы держимся за Тебя, мы в безопасности, и Ты даешь нам жить и процветать, и двигаться дальше, и принести Тебе славу до края земли. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Благословит вас Господь.

0: Мы продолжаем съемки третьего сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». И мы приветствуем всех вас, кто находится здесь сегодня в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто смотрит нас в прямой трансляции на YouTube или в социальных сетях. Мы приветствуем всех тех, кто смотрит нашу передачу в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Итак, друзья, сегодня мы с вами будем говорить на тему счастья. Счастье в нашей жизни. Наш сегодняшний гость покажет, что Священное Писание говорит о том, как быть счастливыми здесь и сейчас. Для ответов на эти вопросы я приглашаю на эту сцену многократную чемпионку России, финалистку Олимпийских игр в Лондоне, мастера спорта по гребле на байдарках и специалиста по питанию Юлию Качалову. Встречайте.
1: Вадим, приветствую всех, друзья.
0: Юля, ты счастлива?
1: Ты знаешь, Вадим, враг очень часто пытается похитить у нас счастье. Но до тех пор, пока мы держимся за Господа, у него это не получается.
0: То есть Бог тебе помог в этом?
1: Конечно. Я благодарю Бога за то, что это не просто я ощущаю, а люди, которые рядом со мной, они могут тоже пользоваться этим.
0: Так было всегда?
1: Это процесс.
0: То есть сегодня мы как раз это рассмотрим?
1: Да, конечно.
0: Отлично. Друзья, пишите нам, задавайте свои вопросы. Пишите в чате на YouTube или в комментариях к этому видео в соцсетях. А после этого мы в прямом эфире обязательно все эти вопросы зададим нашему специалисту и попробуем на них ответить. Ну что, Юля, я передаю тебе слово.
1: Спасибо.
0: Всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Вы когда-нибудь обращали внимание, что люди чаще всего желают друг другу? Ну, конечно же, люди обычно желают. Наверное, можно пожелания разделить на три такие сферы. Люди желают здоровья, и это особо актуально, наверное, сейчас в наши дни. Люди желают друг другу успеха, благополучия в финансовой сфере, в работе, в учебе. В общем, чтобы то, что человек запланировал, то, что человек ожидает от жизни, чтобы оно исполнилось. И еще одна сфера — это пожелания, связанные с чувствами, с эмоциями, такие как любовь, счастье, надежда, ну и что-то светлое, темное, теплое, да? И каждой из этих сфер мы уделим особое внимание на наших последующих встречах. А сегодня я хотела бы вместе с вами поразмышлять на тему счастья. Вообще, предлагаю вам подумать и задать себе самим вопрос. А считаете ли вы себя счастливым человеком? А также, что вам не достает для того, чтобы ощутить полноту счастья? И, конечно же, самое главное, подумайте, вот в связи с тем, что вы обдумали, как вы ответите себе честно сами, да, на вот эти вопросы, задайте следующим вопросом. Как вы думаете, тот, кто вас создал, он знает о том, что мы в этом во всем имеем нужду? Если мы говорим о том, что мы созданы быть счастливыми, то должен быть кто-то, тот, кто нас создал, кто должен нас этому и научить. Правда? Наш процесс роста начинается с детства, начинается в семье, да, когда сначала читают родители детям, потом сами дети учатся в школах, познают какие-то знания, получают образование, продолжают образование дальше в вузах. И дальше уже на работе через человека проходят просто тома различных книг, энциклопедий, всяких источников, да, которые позволяют человеку совершенствоваться в той или иной области. И через умы человека проходит огромное количество информации. И уже даже в пожилом возрасте, в преклонном возрасте этот поток, он не останавливается. Потребность человека, она заключается в том, чтобы человек развивался. Да, и это очень важно. И для здоровья, кстати говоря, ума это очень важно. Но та единственная книга, ради которой создано, по сути, все Писание, все,

все языки и письменность, очень часто мы о ней вспоминаем слишком поздно. При том, что Писание отдается даже вот в светском, да, мире, когда человек приходит в суд, клянутся на Писание. Когда какой-то президент принимает там должность, да, и его назначают там президентом или там царем или еще кем-либо, он тоже в инаугурации участвует в Священное Писание. Когда человек заключает брак и создает семью, тоже священнослужитель берет в руки Писание. То есть, по сути, такие основополагающие вехи, да, в жизни человека, они все включают в себя Священное Писание. И как часто случается, действительно, как на прошлом слайде, что слишком поздно человек вновь обращается к Священному Писанию, когда уже оно, по сути, уже время потрачено, да? Поэтому Священное Писание, оно не как школьные учебники. Это все нужно там, в вузах, когда мы получаем специальности. Мы должны обучаться, мы должны познавать что-то. Но эти учебники не учат нас самому главному. Мы созданы быть счастливыми. И Священное Писание нам говорит о том, что тот, кто нас создал, хочет быть ближе к нам. И он хочет нас научить этим принципам счастливой жизни. Да, и он оставил нам откровение свыше в своем Писании. Сегодня можно встретить немало скептицизма и критики в адрес Священного Писания. Кто-то говорит, что это уже переписанный материал, кто-то говорит, что оно не стоит доверия. Огромное количество есть различных критик, мнений и тому подобного. Но самым главным свидетельством в пользу Священного Писания является неоспоримый факт того, что оно меняет жизни людей. Мне довелось пару лет назад участвовать в очень интересной выставке. Это был культурный фестиваль, международный культурный форум, который проходил в Санкт-Петербурге. И будучи гидом вот на этой выставке, мы могли посмотреть и показать людям историю вот, по сути, таких вот вещественных доказательств, как Священное Писание, каким трудом оно было сохранено, как оно сохранялось и как оно дошло до нашего времени. И вы знаете, там в середине этого форума, в середине этой выставки были экспозиции касательно вот истории Средневековья, касательно истории Реформации. И очень наглядно было показано, что враг человеческих душ, он во все времена, во всех народах, он старался посеять зерно сомнения, чтобы люди не читали Слово Божие, чтобы не постигали волю Божию. И если раньше, когда не было такой возможности, да, иметь бумаги, это не было так дешево, как сейчас, нужны были кожи, нужны были особые там папирусы, и это сложно было сохранить, и это сложно было купить, потому что это было очень дорого. И, соответственно, была сложность, да, чтобы самому посвящать столько времени, изучению и так далее. Люди должны были собираться вместе, должны были вместе, кто-то читает, люди много слушают, и так учились. Но дальше произошло то, что люди были, когда уже пошло развитие, появилась бумага, появилась возможность передачи более легкой информации, то люди были введены до такой степени в неграмотность, что люди разучились читать. То есть, и как только человек перестал читать, мы видим, что мир погрузился в такую эпоху, как все мы в школах, да, изучали историю средневековья, темное средневековье названо, когда человек утратил способность постигать самому Слово Божие. Но что же произошло, когда реформаторы

всему лицу земли начали то тут, то там возрождаться те люди, которые, получив образование, могли сделать на тот или иной язык перевод Библии. И следом за вот этим темным средневековьем, что произошло? Возрождение. То есть, когда люди перестали читать, мир погрузился во тьму. Когда же люди начали Слово Божие, каждый на своем языке получать и мог открывать его лично для себя, то Бог становился ближе. Когда Бог становится ближе к нам, когда мы впускаем его в свое сердце, то он просвещает тьму вокруг, и не остается места для тьмы. И вот в этом радость, вы знаете, но это не только теория. То есть это вот то, что можно видеть в виде манускриптов, артефактов, проследить за тем, что происходило в истории. Да? Но я видела это наяву в своей жизни, в жизни моей семьи. А также я на прошлой встрече немножко коснулась того, что мой тренер, что произошло в его жизни, когда он пришел ко Христу. И это не было вот просто какое-то мгновение, да? А это был путь. Путь от атеиста к человеку с глубокими убеждениями, который также мог отражать Божий свет для тех, кто рядом. И в 2009 году мой тренер также заключил завет с Богом. И это было прекрасно наблюдать вот со стороны и общаясь, да, так довольно тесно, то это было прекрасно наблюдать, насколько сильные изменения могли произойти в жизни человека. В отношении в семье, в распоряжении временем, распоряжении своим языком, распоряжении досугом, да, и качество проведения этого времени. Поэтому, когда человек оставляет, может быть, какие-то плохие привычки, да, и замещает это теми привычками, которые идут по спасению тем людям, которые находятся рядом. И это не одна история. На своем пути Господь подарил мне видеть удивительные опыты, как Писание влияло на жизни, судьбы людей. И поэтому сегодня хотела бы поделиться с вами тем, какие же принципы нам оставило Священное Писание, какие обещания дал нам Бог, и как Он хочет изменить нашу жизнь, какую надежду Он хочет дать нам сегодня. Господь, обращаясь к людям, говорит: «О, если бы мысли их всегда были направлены на то, чтобы благоговеть предо мною и соблюдать все заповеди мои во все дни их, тогда хорошо было бы и им, и детям их». То есть Господь оставил свои заповеди, оставил свои поучения, поручения для того, чтобы нам хорошо было. И все Писание, оно повествует о том, как Господь хочет воплотить это. Давайте прочитаем еще несколько цитат. «Слушай и тщательно исполняй все слова сии, которые заповедую тебе, чтобы хорошо было тебе и детям твоим после тебя вовек». Опять же таки, мы видим ту же самую мысль. Да? Перед этим перечисляются заповеди Божьи, перед этим перечисляются Божьи повеления и намерения человека. И Господь говорит, что если ты будешь этого придерживаться, вот он учебник с принципами счастливой жизни, которые я, как Творец, знаю, в чем ты нуждаешься, я тебе оставляю наследие. Господь также говорит: «Только я знаю намерения, какие имею о вас, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Каждый из нас хочет иметь будущность. Каждый из нас хочет иметь надежду. И это не просто вот наше желание, что мы хотим это иметь, это наша жизненная потребность. И в зависимости от того, какую надежду мы имеем, какие цели, мечты мы имеем, от этого строится, как мы будем проживать наши дни уже сегодня. В 4 главе Евангелия от Иоанна описана удивительная история. Это одна

из моих любимых историй, описанных в Евангелиях, которые показывают, насколько наше состояние зависит от взаимодействия со Христом и от наших взаимоотношений.

описание, вы увидите, насколько красива эта история. История начинается с того, что Иисус, утрудившись в пути, пришел к колодцу. И этого колодца он оказался не просто так, не случайно. Он шел туда намеренно, потому что, когда мы видим его траекторию пути, куда он в итоге шел, мы видим, что это был довольно хороший круг. То есть он пришел специально, зная и имея намерение о определенной очень важной встрече. А с другой стороны, мы видим, как девушка, самарянская девушка, пришла к этому колодцу. И когда мы читаем, то мы видим, что это время, когда она пришла, это был полдень. Представьте себе, Палестина. И девушка идет за водой в самое пекло, в полдень. Что ее подтолкнуло, что заставило идти за водой в самое пекло? Наверняка, что у колодца в это время просто она ожидала, что там никого в это время не будет. Это нелогично идти. То есть в основном и скот поили, и люди набирали, когда либо до сильной жары, да, либо уже когда солнце шло к закату. Но никак не во время самого солнцестояния. И по диалогу мы потом понимаем, что действительно тяжесть вины, вот какого-то смущения, страха, понимание, что она не признана никак со стороны иудеев, потому что самаряне, да, тогда с иудеями не сообщались. И если она встретит иудея, то на нее посмотрят как на собаку. А когда она встретит своих же, то тоже там она ласкового взора бы не увидела. Потому что тяжесть, возможно, тот образ жизни, который вела она, те ошибки, возможно, которые совершали, вот заставили ее погрузиться в такое состояние, что она шла к этому колодцу, думая только об одном: лишь бы мне никого там не встретить, лишь бы пройти мимо всех и никого не встретить на своем пути. Ну и, конечно, к ее удивлению, она там увидела молодого человека, который был одет как иудей, и она не просто его встретила, он к ней обращается. И Иисус ей говорит: «Дай мне пить». И это абсолютно сбило ее с ног, потому что она понимала, что раз иудеи, тем более мужчины, не общаются с самарянами, значит, тут есть какой-то подвох. И она ему говорит с таким вызовом, говорит: «Как ты, будучи иудеей, просишь пить у меня, самарянки?» То есть она говорит: «Ну зачем тебе это нужно? И ты хочешь и взглядом, и словом сейчас меня оскорбить?» То есть полное пренебрежение, такое непонимание, зачем? Как часто бывает, что когда люди попадают в какие-то сложные ситуации, то общество вокруг старается еще сильнее, да, человека погрузить в грязь. Но не так поступал Христос. Он говорит... Он не стал ей оправдываться или как-то убеждать ее. Он показал, что да, он имеет большой статус. И он показал, что он не просто человек, не просто уважаемый человек и мужчина. Но показывая свой статус, он говорит: «А я все же прошу тебя, ты дай мне пить, я тебе могу дать гораздо больше». То есть, по сути, Господь, показав ей свой статус, Он ее поднимает до своего уровня, возвеличивает. И это, знаете, это вот один из уроков таких, который показывает, насколько Господь оценивает человека, и человек часто этим не дорожит. Потому что распространенная теория эволюции сегодня учит людей, что мы предки обезьян. А Господь говорит: нет, нет, нет. И люди это принимают, кстати говоря, спокойно принимают. Именно поэтому, наверное, в частности, спорт, он так развит и имеет очень хорошую востребованность, да, потому что людям нужно доказать теперь, что мы хоть обезьяны, но достойны чего-то. А Господь говорит: не-не, я тебя оценил гораздо выше, чем обезьяну. И Господь, продолжая с ней общаться, она поняла, что Господь хочет ей что-то показать. И когда мы пронаблюдаем развитие их диалога, поступательное такое развитие, то мы увидим, что ее тон меняется. Следом она говорит, называет его господином, потом пророком, а потом она и к нему как к Господу уже обращается.

как только она вот пережила вот этот опыт соприкосновения со Христом, тесного общения с Ним, доверительного общения с Ним, личностного общения с Ним, то она уже забыла, зачем она сюда пришла. Она оставляет эти водоносы, все оставила и бегом бежит теперь рассказать, кого она встретила, всем людям, которых она только что не хотела видеть. Просто вот такое вот преобразование. Сегодня очень часто люди обращаются к специалистам, к психологам. Я сейчас не аннулирую ни одну из профессий, я просто показываю, что вот часто человек нуждается в специалистах, нуждается в помощниках просто из-за того, что человек не имеет тесных личных взаимоотношений с Богом, доверительных отношений с Богом. Не просто вот формальных каких-то, да, а доверительных отношений лично со Христом. Потому что ей не потребовалось вникать в себя, думать, как бы вот там вот это записать, потом сжечь там какую-нибудь записочку, да, что она о себе думает, или простить саму себя. Нет, ей не нужно было вникать в себя. Ей нужно было обратить взор на Христа и иметь ответы и общение с тем, кто имеет намерение о ней во благо, а не на зло, чтобы дать ей будущность и надежду. И вот здесь очень интересный такой вот парадокс. Да? Сегодня наш мир, он имеет такую скорость, что, и в то же время такой переворот всего, что там, где нам необходимо проявить терпение и труд, то мы там спешим, что-то ускоряем, что-то облегчаем. И я вот даже у меня тут такая рифма получилась, да? Там, где нам стоит проявить терпение и труд, нам подсовывается спешка и фастфуд. То есть сегодня люди в спешке готовят то, что все рафинированное, все обработанное, все приготовленное. Вроде как человек должен, из-за этого должен человек получить уйму свободного времени и получить поддержку. Но происходит хаос, человек еще в более замкнутый круг попадает. Зато там, где мы должны получать что-то прямо здесь и сейчас, мы это откладываем на потом. И вот это очень важный момент. Мы созданы быть счастливыми здесь и сейчас. Причем, сразу хочу заметить, быть счастливыми здесь и сейчас — это не означает потакать своим похотям и страстям. Как раз-таки потакание похотям и страстям, оно подчеркивает идею о том, что человек будет счастливым только тогда, когда он что-то получит. Я же сейчас говорю о том, что вот приведу пример такой. Дети, когда растут, они думают, вот я буду счастливым, когда вырасту. У меня будет больше ответственности, больше полномочий, больше будет возможностей, больше всего разрешено. Хорошо, школьник вроде как подрастает, думает, вот я хорошо школу окончу, я поступлю в хороший вуз. И тогда я буду счастлив. Потом уже обучаясь в университете, желательно, да, чтобы он был там какой-нибудь там престижный, человек думает, вот я отучусь, и я устроюсь на классную работу. Или же там у меня будет тогда семья, будет там квартира, машина, там коробки, картонки, да, и так далее, собачонки. То есть человек всегда считает, что вот когда-то, и я тогда буду счастливым. Вот у меня будет это, и я тогда буду счастливым. Вот у меня там будет красивая там, девушка, да, или красивый молодой человек, там, сильный там, и так далее. Вот тогда буду счастливым. Но Господь нас учит тому, что мы созданы быть сейчас. И счастье, оно не зависит от внешних обстоятельств. Потому что, кстати говоря, вот верующие люди, да, тоже говорят, мы будем счастливы, когда? Когда наступит Царствие Божие. А Господь говорит, Царствие Божие внутри вас есть. Однажды оно наступит. И это величайшее событие.

0: событие, конечно же, ожидаемое событие, которое мы призваны, к которому стремиться, чтобы участвовать в этом событии, да, быть частью Царства Небесного. Но Господь говорит, что уже сегодня, там, где я, там Царствие Небесное. Если мы сегодня его не имеем, то тогда большой вопрос, а будем ли мы наслаждаться Царствием Божьим в вечности? И мы можем обрести вот это Царствие каким образом? Что такое, по сути, Царствие Небесное? Это плод Божьего присутствия с нами, который выражается прежде всего в счастье, в мире, да? И мы дальше поговорим о плодах Духа Святого. Но вот теперь практически, да, такие лайфхаки, как мы можем это Царствие Божие пережить. И первое, это, конечно же, то, о чем мы только что уже разговаривали, это личное общение с Богом, искреннее общение со Христом, обращение к Нему в молитве, также читая Его письмо, которое Он оставило для нас, чтобы мы познавали Его волю, знакомились с этими принципами. И в своей жизни я особое благословение пережила, когда завела молитвенный блокнот. Вы знаете, память человека, она очень ограничена и очень так скоротечна. Поэтому иногда Господь посылает нам величайшие опыты. Но проходит буквально там несколько дней, и мы забыли, мы нуждаемся уже в следующих опытах. Это, в принципе, хорошо, когда мы нуждаемся в следующих опытах. Но забывая это, мы скатываемся вниз и вновь учимся доверять. В то время, когда мы могли бы укрепляться и возрастать дальше. Но когда я начала записывать, вот свою нужду, вот элементарно, да, там нужду своих родных, друзей, и начала записывать с датами. Вот если это какая-то, ну, не, есть общие, да, нужды, в которых мы нуждаемся, ну какие-то просьбы, там, есть люди, о которых мы постоянно молимся, а есть конкретные нужды. И я начала записывать такие нужды с датами. И, ну, молилась, время проходит, и я решила перелистать. Ну, то есть, бывает, ты запоминаешь уже, да, по памяти это осуществляешь молитвы, а потом я решила все это перечитать. И вы знаете, я периодически с тех пор практикую, практически возле каждой просьбы, которая, я знаю, что она идет в согласии с волей Божьей, просто там стоят галочки и дата исполнения, галочки, дата исполнения, галочки, дата исполнения. Это настолько сильно укрепляет и радует человека. Это показывает, насколько Господь, вот мы часто пропускаем это, мы даже забываем, что мы молились об этом иногда, да? И как бы приняли, когда получили просимое, приняли это как должность. И мы забываем, а мы же об этом просили, это не просто так нам дано, это не просто так пришло в нашу жизнь. Это непосредственное вмешательство Божие, ответ на нашу молитву. Поэтому как первый такой шаг для того, чтобы обрести счастье, потому что вот в самом начале, да, Вадим задавал вопрос, а счастлива ли я? С одной стороны, хочется сказать «да», и это так, и слава Господу. Но это не данность, что вот ты счастлив, и все по-другому быть не может. Мы счастливы, когда Царствие внутри нас есть. И если мы сегодня держимся за Бога, да, мы счастливы. Если же мы отпускаем Его руку или идем своим путем, это ведет к печали, огорчению, разочарованию и так далее. И, кстати говоря, очень хороший этот момент, да, спасение также. Спасение — это не раз и навсегда. Спасение зависит от ежедневного выбора, от ежедневного взаимоотношения, общения с нашим Творцом. Итак, лайфхак. Общайтесь с Богом. читайте Его Слово, заводите молитвенные блокноты, молитесь за, и за себя, и за своих родных, за своих друзей. Спросите ваших друзей, может быть, которые даже еще сейчас Бога не знают и не осознают свою потребность в Боге. Спросите, в чем они нуждаются. Сегодня люди отчаянно нуждаются в той истине, которую мы знаем, в нашей молитве. И таким образом будем приобретать их тоже для Царствия Божьего. А следующий пункт. «Повеления твои веселят сердце», писал Давид в 18-м псалме. Это очень интересная, кстати говоря, мысль, сейчас мы ее разовьем. Только исполняя волю Божью в нашей жизни, мы можем обрести настоящую радость. Вы знаете, я очень люблю книги, в частности, вот, как Священное Писание, так и труды, посвященные комментариям к библейским, ну, библейские исследования такие, да. И вот мой брат уже затрагивал немножко эту тему. Есть автор, это не просто автор, даст Господь, мы в четвертой нашей встрече поднимем вопросы касательно здоровья тоже, которые детально разберем, и вы сами увидите красоту и те откровения, которые Господь даровал своему человеку. Но читая книги, посвященные разбору Священного Писания, ты понимаешь, что ты не можешь это в себе таить. Ты понимаешь, что то, что тебя переполняет, ты хочешь этим поделиться. Но одно дело, когда вот мы переживаем такие эмоции, да, и мы что-то открыли для себя, что-то нас порадовало, и нам хочется поделиться. А есть будни. Когда ты понимаешь, что Господь говорит, идите и научите, и поделитесь вестью, поделитесь опытом, который вы со мной пережили, поделитесь теми знаниями, которые я вам открыл, поделитесь вечным Евангелием, которое я послал всему миру. Но не всегда бывает бодрое расположение как духа, так и тела. Да? Иногда мы устаем. И во время будни, когда ты приходишь, порой уже вторая половина дня, а ты еще завтрака не видел, в сфере того, что ты иногда бываешь, зависит от человека, да, и какие-то встречи, кто-то что-то попросил, кому-то что-то помог. И думаешь, Боже, так хочется сейчас вернуться домой, просто лечь, отдохнуть или же почитать. Но чувствуешь побуждение, ты должен быть там-то, и ты должен еще посвидетельствовать. Или там что-то помочь. И ты думаешь, Боже, ну нет, ну это же может кто-то сделать. Ну, может быть, это не обязательно сейчас, ну, может быть, попозже. Ну, ты же знаешь, хочется отдохнуть, поесть, почитать, поспать, в конце концов. А Господь говорит, ты должен быть там. И тебе не хочется этого иногда. И сквозь слезы порой не хочется. И думаешь, ну почему опять я? Ну хорошо, ладно, Боже, так и быть, пойду. И когда в это время было не очень, может быть, хорошее настроение, или же там различные события, да, а ты приходишь и делаешь то, что Господь ожидает от тебя, и делаешь, исполняешь просто те прямые повеления, которые Господь нам оставил, то ты уже не возвращаешься домой в таком же состоянии. Наверное, вот кто переживал этот опыт, те не дадут мне соврать, то просто тот мир, то счастье, ту радость, которая от выполненного долга наполняет человека, ее не заменит ничто. Но в то же время иногда люди думают, что они найдут счастье, когда пойдут в бар или там на дискотеку, или же там просмотрят какие-нибудь увеселительные программы, что угодно, которые люди думают, что в этом будет счастье, и они это делают, и вроде как на мгновение получают какое-то ощущение, но потом попадают в еще более пропасть, понимая, что все это пусто, это не обогащает на самом деле. Поэтому я верю, что Давид переживал этот опыт. И он говорит, повеления твои в Господе веселят сердце. Действительно, счастье нам дает Господь, и он, зная, что нам нужно для этого, он нам посылает ту или иную ситуацию и говорит, делай то, что я прошу, и тебе это будет во благо. Итак, уже у нас есть два пункта, да? Молитва, чтение Писания, а также служение ближним и исполнение воли Божьей на практике. И также третий пункт. Доверие основывается на опыте. Приобретайте его, оставаясь верными в любых ситуациях. А между тем, пойте и благодарите Господа, потому что Он рядом с вами, даже в буре. Когда мы молимся о чудесах, может быть, не молимся, может быть, нам хочется видеть чудеса в нашей жизни, то мы должны помнить, что большим чудесам всегда предшествуют большие проблемы. И если бы чудо можно было бы решить просто самим, и это можно было бы легко решить, то это не было бы и чудом. Поэтому чем больших чудес мы в своей жизни желаем, тем к большим трудностям мы должны быть приготовлены. И не роптать во время трудностей, а знать, что если мы с самого утра доверили свои пути Господу, значит, Он нас поведет по этому жизненному пути и даст, во-первых, знание, как с этим справиться, а во-вторых, Он не допустит того, что нам не нужно, что нам принесет урон, разочарование или еще что-то. Даже если мы будем проходить через какие-то обстоятельства нашей жизни со слезами, то мир Божий Господь всегда дает нам. И тут нету отчаяния, тут нету разочарования. Тут есть, да, порой бывают слезы, порой бывают и горечь, и боль. Но в то же время Господь рядом, Он дает свой мир и надежду. Сегодня у нас могут отнять все, что угодно. Наше, имущество, что-то, что там дорого, да, материальные какие-то ценности, даже нашу репутацию, мы сегодня видим, как это происходит в СМИ, могут отнять наши жизни. Но единственное, чего никто и ничто не могут у нас отнять, это нашу надежду и нашу веру. Только если мы сами не отдадим это. И порой люди прощаются с этим за гроши. Итак, Господь говорит, это вот к теме об опытах, да, приобретайте опыты доверия, будьте верны Богу, чего бы вам этого ни стоило. Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него. Действительно, Господь достоин нашего доверия, достоин нашего упования. И взамен Он обещает нам не только вечность, но и вот эти плоды. Плоды Его Духа, Его присутствия рядом с нами. И это есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. И когда вот это как один плод все есть с нами, тогда мы можем сказать, что да, мы имеем тесные взаимоотношения с Богом. Если хотя бы чего-то из этого нету, тогда это такой сигнальчик нам, что где-то в наших отношениях с Богом есть трещина. Держитесь за Господа, не отпускайте Его руку, держитесь Его принципов и будьте счастливы. Божьих вам благословений!
1: Юлия, спасибо большое за эту тему. Давайте попробуем ответить на вопросы, которые нам пришли. Итак, может ли человек быть счастливым, живя в одиночестве?
0: Возвращаясь к тому, с чего мы начинали тему, да, Господь нам оставил Слово Свое, как письмо, в котором Он раскрыл, как человеку быть счастливым. И мы из самых первых глав книги Бытие, это самое начало Библии, мы читаем, что Господь сотворил человека, и сотворил человека не одного. Поэтому мы созданы в социуме, Мы созданы, сказано, им и для него на добрые дела и чтобы любить. А любовь, она всегда направлена на кого-то. Поэтому, отвечая на этот вопрос, я думаю, что на основании Священного Писания и воли Божией относительно нас, нет, человек не предназначен жить в одиночку.
1: Отлично. Следующий вопрос. Как можно быть счастливым в несчастливой среде? Особенно в современном мире, в нынешнее время, когда из всех источников СМИ в интернете идет негативная и страшная информация.
0: О, да. Поводов для вот, отчаяния, для сожаления очень много.
1: Много, да.
0: И если бы действительно счастье зависело от внешней среды, то мы несчастнее всех людей. Но в том-то и дело, что счастье, оно не зависит от обстоятельств. Мы видим апостолов, которые были распинаемы, убиваемы, преследуемы, их в темницу посадили, они Богу поют и радуются. То есть и здесь радость — это не натянутая улыбка и хохот, да? Мы должны понимать, что радость — это не всегда проявляется в буре эмоций, вот, связанных со смехом. Порой радость — это светлая надежда и мир, который не оставляет человека даже в самый трагичный момент жизни.
1: Наверное, какое-то позитивное мышление, в принципе, все в этом.
0: Да, вот в мире сегодня называют это позитивным мышлением. Но я, во-первых, убеждена, что позитивное мышление, оно не всегда работает. Именно Господь есть источник любви и счастья. Поэтому в жизни каждого человека есть такие моменты, когда просто вот такое внушение самому себе, что вот я буду счастливым, вот сейчас натужусь, да, переживу эту ситуацию, и вот буду счастлив. Человек тогда вот с таким мышлением переживет разочарование, потому что человек сталкивается в своей жизни с такими ситуациями, когда это не срабатывает. И здесь вмешивается в нашу жизнь Бог, который является источником счастья и любви. И вот Он тогда наполняет нашу жизнь каким-то смыслом.
1: Спасибо большое. Давайте прочитаем следующий вопрос. Я считаю, что человек может жить счастливо и без Бога. Если он умный и стремится к развитию и осознанности, а в Библии много непонятного, и не каждый может ее изучать.
0: Наверное, не каждый, к сожалению. Поэтому вот из-за того, что не каждый может, поэтому столько много зла и горя на нашей земле. Но на самом деле Библию может понять даже маленький ребенок. Проблема в понимании Писания часто связана не с тем, что в Писании что-то непонятно написано, а с опытом человека. Ну вот, допустим, заповедь «не укради». Ну что непонятного в этой заповеди, да? Однако сегодня, когда маленькому ребенку ты говоришь, ну все понятно. Но когда говоришь это взрослому сегодня, то, встречаясь с тем, что очень много коррупции, очень много взяточества, да, очень много различных ситуаций житейских, которые вынуждают человека, даже если он не хочет, вынуждают человека где-то находить неправильные лазейки. И поэтому взрослый человек сегодня говорит: а что такое «не укради»? Ну неужели это такая страшная, непонятная заповедь, понимаете? Поэтому сегодня... Но по определению вообще наша жизнь дана нам в залог. Господь дал нам залог Духа Святого, чтобы мы могли жить. Поэтому человек в принципе жить не может без Бога. Тем более, как он может быть счастливым? То есть Господь дал нам жизнь, вот этот отрезок времени, чтобы человек мог определиться, хочет ли он жить с Богом и отдать ему свою жизнь, или же он хочет просто кануть в небытие. Поэтому каждый человек может пытаться найти счастье где-то, в чем-то, но мы, как говорили, да, материальные ценности, они очень уязвимы. И сегодня, исходя из того, что мы наблюдаем по телевизору, в СМИ, я вижу, что это не работает.
1: Петр спрашивает, может ли человек, не проповедуя другим о Христе и не помогая, например, не будучи волонтером, быть счастливым?
0: Интересный вопрос. Может ли человек, не помогая, быть счастливым?
1: Не помогая другим людям.
0: То есть человек, который хочет жить только для себя, правильно я понимаю?
1: Ну, получается, что
0: наверное.
1: Так.
0: Если человек будет жить только для себя, мы на это не созданы. Просто, то есть по определению я основываюсь на Священном Писании. Я вижу, как это работает в моей жизни, да, я вижу, как это работает в жизнях многих людей, которые, я вижу, как они строят также отношения с Богом. Так как мы созданы для того, чтобы служить, во-первых, Богу, да, мы созданы им и для Него, чтобы

0: чтобы его прославлять. То есть мы созданы на поклонение. Именно поэтому люди, даже и которые отказываются верить в Бога живого, да, и находят там свои какие-то моменты поклонения, они все равно, мы, человек ищет поклонение. Вопрос, чему? Так вот, тот, который есть любовь, он говорит, любовь, она не эгоцентрична. Любовь всегда направлена на кого-то. Как апостол Павел потом пишет и говорит, любовь не ищет своего. Поэтому, я думаю, мы созданы в социуме, мы созданы для того, чтобы дарить добро, дарить любовь, общаться. Вот он смысл жизни. И когда человек этот смысл жизни не исполняет, то... Ну, печалька наступает.
1: Спасибо большое. Еще один интересный вопрос. Для того, чтобы быть счастливым, стать счастливым, нужно ли соприкоснуться со грехом или, как говорится, коснуться дна?
0: Ну, из опыта, да, говоря, порой из-за того, что мы имеем греховную человеческую природу, порой таки нужно человеку дойти до какой-то конечной точки критической, когда он просто вот наконец в мозгу что-то перещелкнет. Но на самом деле Господь не хотел, чтобы было так. Если Господь говорит, что верующим в меня, любящим меня, действующим по моему благорасположению, да, благоволению, все содействует ко благу. Угу. Но это не означает, что мы должны зло делать, чтобы Господь это привел к благу. Господь также говорит, не искушайте меня. То есть человек мог не согрешить, и тогда было бы все намного гармоничнее, красивее. Неужели сегодня людям не хочется жить в таком мире, там, где не убивают, там, где не насилуют ни волю, ни тела, там, где не причиняют боль кому-то, да, обиды, огорчения? Мне кажется, сегодня человек в этом не нуждается. Не обязательно, чтобы оценить добро, нужно испытать зло. Просто, к сожалению... У людей порой доходит только, когда люди начинают ценить, когда они что-то потеряют. Но так не должно было быть.
1: Может ли быть счастлив человек эмпат, принимающий все очень близко к сердцу?
0: О, к сожалению, я принимаю все очень близко к сердцу. Но я счастлива. Потому
1: Поделись
0: что Господь рядом.
1: Как?
0: Ну, двери Богу, вот те вот шаги, которые... Вот я перечисляла личное общение с Богом, молитва, служение ближним Ему. И когда мы читаем Священное Писание, то Господь нас учит, и когда мы общаемся, да, с Богом лично, то Господь наши приоритеты, наши мотивации, наши чувства. Кстати говоря, если человек очень... Ну вот как это работает в моей жизни, да? Я просто прошу Бога, чтобы Он позволил мне чувствовать то, что я порой сама не чувствую. И Господь это делает, Он сотворяет эти чудеса. Это Он знает, что у нас на сердце. Это Он может, если мы просим у Него повлиять, помочь нам в этом, если мы осознаем, что это доставляет нам боль, и мы с этим ничего не можем сделать, то есть порой сочувствие нужно нам для того, чтобы мы где-то действительно включились. То есть оно не дается нам просто, чтобы мы посожалели, там себе поплакали и так далее. Оно нужно, чтобы, сопереживая другим, мы могли помочь, может быть, какому-то человеку. Может, у этого человека, который пишет, есть те непосредственно люди рядом, которые нуждаются в его помощи. И это нормально — сочувствовать, сопереживать. А с другой стороны, когда это бывает, уже уходит такую вот склонность, да, немножко, ну, крен в другую сторону, немножко нездоровую, то нужно просто просить у Бога помощи и мудрости и тех чувств, которые человек должен ощущать. И Господь отвечает на эти молитвы, когда мы с искренним сердцем просим.
1: Спасибо большое. Еще один вопрос, который у нас есть. Мне странно, когда говорят, что счастье не зависит от обстоятельств. Очень даже зависит. Попробуйте годами жить в болезни, нищете, в одиночестве. Вряд ли долго можно протянуть, живя так. Разве Бог не хочет сделать нашу жизнь более благополучной?
0: Ну так об этом же мы и говорили. Есть очень много людей, которые... Многие знают, да, вот такую одну фамилию назову, Ник Вуйчич. Угу. Человек без рук, без ног. У него очень много поводов для несчастья. Однако он успешен, он счастлив, у него семья. Есть очень много, у меня подруга есть, она выступала также в сборной.

0: за паралімпійскую команду у нас по гребле. Она родилась без одной ноги, без части таза. Это очень светлый человек, могущий сделать то, что сегодня двуногий не может сделать. То есть у нас всегда очень много, мы можем найти очень много причин быть несчастными. Но когда мы доверяем Богу, то Господь в этих обстоятельствах нам может помочь. Порой, кстати говоря, человек именно потому, что себя загоняет так, сказано, унылый дух сушит кости, да? И об унылом духе в Библии не одна цитата есть. Господь говорит: «Благодарите меня». Вот если этот человек, который пишет, поупражняется просто-напросто не озвучивать свои причины расстройств и негатива, а начнет озвучивать благодарность Богу, за что у него есть благодарить, потому что наверняка есть масса поводов, за что можно благодарить, то жизнь такого человека, возможно, и физически изменится вскоре. Поэтому вот кто написал это сообщение, я желаю вам испытать этот дух благодарности, обращайтесь к Богу и благодарите, потому что вы живы. Сегодня многие люди, вот буквально перед отъездом мы похоронили маму моей хорошей знакомой. А вы знаете, она ссорилась со своей мамой очень часто. И это уже не вернуть. Сегодня стройте правильные взаимоотношения с теми, кто рядом с вами. Сегодня находите повод для благодарности, не для укоров, не для расстройств, не для нытья, а для того, чтобы поблагодарить. И ваша жизнь начнет преобразовываться к лучшему.
1: Спасибо большое. И еще один вопрос, как раз вот в контексте того, о чем мы говорим. А без доверительных отношений с Богом стать счастливым возможно?
0: Ну, нет. Нет. Вообще, вы знаете, даже вот у нас, нам дана семья, вот прежняя тема, да, как раз мой брат говорил о семье. Что является ключевым в семье? Как раз-таки доверие. И если в семье нету доверия, если нету тесных личных взаимоотношений, основанных на доверии друг друга, когда человек может быть самим собой, когда может открываться полностью, да, своей второй половинке, то как можно говорить о счастливом браке, о счастливой семье? Но дело в том, что семья дана нам как прообраз взаимоотношений человека с Богом, чтобы мы ощутили, что чувствует по отношению к нам наш Отец Небесный. Поэтому, если мы перед Ним, понимаете, даже нам перед Ним не нужно казаться кем-то, потому что Он знает, что у нас на сердце. Мы перед Ним можем быть совершенно откровенны, потому что Он и так знает, что внутри. И даже там какие-то темные пятна, Он их тоже знает прекрасно лучше нас. Поэтому перед Ним мы можем быть полностью откровенны. А вот когда мы замыкаемся перед Ним и пытаемся казаться кем-то или сводим религию до уровня обрядовости, тут наступает проблема для нас же самих. Потому что мы замыкаемся для влияния в полной мере Бога в нашу жизнь. Потому что наше доверие, оно нужно, чтобы дать право Богу действовать в нашей жизни. И Он хочет, чтобы дать нам будущность и надежду. Он хочет проявить свою любовь. И когда человек не доверяет, то человек закрывается и ставит ворота. А Господь работает только со свободной волей.
1: Отлично, спасибо большое. Спасибо, Юля, за ответы на эти вопросы. Спасибо тебе за эту тему.
0: Спасибо и вам. Божьих благословений. Будьте счастливы.

0: ticket.
1: От телекомпании TBN из студии А в Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями». Ведет передачу Леон Патилов. Нашей команде также присоединяется звезда телесериала «Аминь» Клифтон Дэвис. Сейчас начнем с Леоном Патиловым. Спасибо, спасибо. Спасибо всем. Знаете что? Мы начинаем второй раунд телесериала «Леон с друзьями». Не верите? Вы ведь пишете и повторяете одно и то же. Вам это нравится, вы это любите. Вот вам и результат. И теперь у нас есть оркестр. Да, у нас сегодня тоже Клифтон Дэвис. И я написал песню. Она из новой пластинки. Альбом называется «Церковь на марше». Это то, что мы и есть.

Да, да. Церковь на марше. Церковь на марше. Да, да. Не могу дождаться, потому что мы и есть церковь. И мне все равно, что происходит в остальном мире, мне не важно. Мы строим наши силы, нашу армию. Мы завоюем эту планету. Так говорил Господь, и мы добьемся этого. Вы спрашиваете, христианская телестанция или просто христианская, или что это? Да, это христианская, но христианская нового типа. И с нами сегодня оркестр. Да, вот так. Некоторые члены оркестра — это часть новой группы «Новое видение». И вы друзья. О вас заголовки говорят. Что нового? Дайте мне крест. Надо начинать новое дело. Что происходит? Уоррен! А это Ниссан. А это руководитель группы Исаак. Все в порядке. Хотите что-нибудь сыграть для меня?

Я работаю с TBN и с сиротскими приютами Каяния. И мы составляем эту передачу для вас. Мы называем ее «Леон с друзьями». Но на самом деле она о Христе. Я только играю как бы роль, понимаете? Сегодня я пригласил к нам особого друга. Мы знаем друг друга давно. Пару лет, 3 года. Но вы знаете, век музыканта короткий, потому что обычно люди встречаются, и потом они сгорают. Но я и мой гость, мы давние друзья. Мы написали песни «Церковь на марше». И я хочу, чтобы вы поприветствовали моего друга, приятеля Клифтона Дэвиса. Рад видеть тебя, друг. Как тебе понравилась «Церковь на марше», а? О, это было больше, чем здорово. Ты ему дурню показал, а, выдал ему. И смысл Божий в песне тоже есть. И знаешь, помню, как мы сели, и ты пробринчал на клавишах, и я придумал слова, и мы стали работать на этой песне, и озарение в нас уже было. И сила была. Но должен сказать, мой друг, что эта песня была сильной, и Святой Дух работает в ней во всю силу. И ты здорово поработал с церковью на марше. Я так думаю, большинство зрителей помнит тебя по телепередаче «Аминь». Она была замечательной, замечательной передачей. И мы теперь скучаем по ней. У нас теперь ничего не показывают. Ты прав, и в смысле негритянского телевидения, и в смысле широкой аудитории, передачу «Аминь» смотрели не только черные зрители. У нас все были зрители по всей Америке. Мне это нравится. Так и должно быть. Как в христианской вере. Все цвета радуги. Нельзя преуменьшать Бога в том, что касается цветов кожи или народов. Кто-то рассказал историю, довольно длинную. Но Господь создал все цветы радуги и дал цвет нашей кожи. И я хочу, чтобы вы знали, что когда мы становимся Божьими детьми, мы тут же становимся частью прекрасной картины. Но что и говорить, друзья, я скучаю по передаче «Аминь», не надеюсь, что-нибудь образуется для меня. И действительно, сейчас я работаю над проектом дневной разговорной программы, поэтому с Божьей помощью и упорным трудом мы что-нибудь сотворим, что-нибудь получится. И я хочу эту программу запустить, и я думаю, что много будет работы, но мы добьемся чего-нибудь. А какого формата она будет? Какой формы? То есть она не ориентирована на музыку? Нет, это утреннего типа, вроде как Реджис и Кэти, знаете, у нас передача здесь. Да, у меня будет напарник, и это должно быть очень интересно. Трудно сказать. Программа еще не продана, но следи за экраном, чтобы не пропустить. А ты с другими актерами встречаешься? И заминь? Да. Знаешь, кого я довольно часто вижу? И, конечно, многие скажут, а как же? Анну Марию Хорсворт, которая играла Тельму. О, да. Тельма была моей приятельницей. Мы в спектакле смеялись и болтали, и люди видели нас на экране. И мы играли возлюбленных, а позднее по сценарию мужа и жену. И казалось, что у нас были очень крепкие взаимоотношения. И это не всегда в шоу-бизнесе. В спектакле ты, может, целуешь кого-то, а как только скажет «стоп, камера», ты с этим человеком ругаешься. Да, ну не буквально, конечно, фигурально. Ты знаешь, за камерой у тебя не то же отношение к человеку, как перед камерой. А у нас с Анной было совсем иначе. Она играла Тельму. Мы с ней действительно замечательные друзья. Она просто удивительная. Она душевный друг и приятельница. Ты и вправду встречаешься со столькими людьми. Она и духовная женщина. Она выступала в Атланте в одной церкви. Я слышал, мне снизошел Дух Святой Дух. Она никогда до этого не проповедовала, а когда она встала там, в церкви Барбары Кейн, Святой Дух снизошел на нее. Она рассказала мне, что никогда в жизни она не испытывала ничего подобного. Я ей сказал, так и есть с Иисусом, да? Я бы ее тоже пригласил на шоу тогда. Знаешь, здорово, что мы собрались у тебя в доме, когда вот играли в футбол. И правда, было здорово. Ты заказал еду, чтобы мы привезли все остальное. Здорово было.
Да, я не так и угощал-то вас. Да. Я даже забыл об этом. Было здорово. И твоя личность многое добавила к веселью. Хороший был вечер. Примерно человек 15 было, да? Да, у тебя тогда были самые популярные люди. Были актеры из телесериала «Другой мир». Анна там была, Дон Луис из «Другого мира». И ты, конечно, там был. И люди из музыкальной индустрии, Гаспела, Норм Никсон, Дебби Айрленд с телевидения, и Билли Дэвис, и Джуниор, Мэрилин Маку, и другая моя приятельница, и хорошая христианка. Да, она из шоу «Альфредс». Да. Мы с ней на пару ведем вечер наград Стеллы каждый год. И они просят нас опять быть в этом же качестве на церемонии наград за негритянский стиль музыки Gospel. Господь милостив и дал мне много друзей и возможности сказать что-то положительное моим друзьям. Так же, как и ты. Когда возникают моменты принять вызов, ты знаешь, как трудно работать в индустрии развлечений и в то же время оставаться хорошим христианином. Многие думают, что это невозможно. Это вроде многим как против шерсти. Я думаю, большинство людей думают, что у них есть спасение в кармане. Когда я смотрел сериал «Аминь», ты там был спасен всю жизнь. Но мы-то знаем, что наступает в жизни момент, когда приходишь и переходишь к Богу. Может, ты нам вкратце расскажешь, как это было в твоем случае? Я всегда с удовольствием рассказываю, что случилось со мной. Расскажи мне историю Христа, запиши слова на сердце. Некоторые старые церковные гимны просто хватают за сердце, да? Просто хочется к Богу идти, действительно. И молодежи нужна духовная основа. Да, когда Господь делает для нас что-то особенное, нельзя хранить это только для себя. Должен ты рассказать другим людям. В моей жизни это произошло в 1980 году, около Рождества, 13 лет тому назад. Я был в подвешенном состоянии, я принимал кокаин. Мы тогда его называли многими именами. И я пришел к пониманию за 6 месяцев до того, как я мог что-либо с этим поделать. И я пытался ездить по стране, стараясь скрыться от всех торговцев наркотиками. И я приехал в Атланту, и кто-то появился и предложил мне немного кокаина. Несколько дней я там побыл на кокаине, потом я поехал в Майами. Кто-то предложил мне и там кокаин. Как будто мой враг знал о моей слабости. И куда бы я ни поехал, он находил способ предложить мне этот соблазн. Таким образом, дело повернулось так, что я закончил тем, что я должен был останавливаться в каждом маленьком городишке, который я проезжал, не знаю почему. Может быть, было что-то в местах, куда я не попадал, но точно то, что мой враг давал мне препятствия на пути. И потом на Рождество 80-го года я сказал себе, что я должен со всем этим покончить. Или я умру прямо здесь, на этом проклятом порошке, но или я должен побороть это. И я осознал, что это гадость, и что в то же время я ничего с этим не могу поделать. Я был бессилен что-либо сделать, и это мудрая реальность, когда ты сознаешь, что должен вступить в борьбу с этим. И я не мог себе помочь, я ничего не мог сделать. И ни один человек в этот момент ничего не мог сделать. И это и есть тот момент, которого всегда ждет Бог, чтобы Иисус Христос мог прийти и сделать то, чего ни один мужчина, женщина, мальчик или девочка никогда ни в жизни не смогут сделать для тебя. Он может изменить твое сердце, изменить твой разум, очистить твое тело. Он может спасти тебя. И это именно то, что Он сделал для меня. Я верил своей жизни Ему в Рождество 1980 года. Я помолился, и Он явился в мою мрачную, унылую жизнь, в мою мрачную, унылую квартиру, где я забил наглухо свою дверь, потому что я был параноиком. Но Бог пришел и смыл все это с меня. Он очистил мой разум, Он избавил меня от паранойи и от страха. Воздадим молитву Христу. Он избавил меня от страха и от муки, которыми я страдал. И с первого числа этого года я вышел в церкви и отдал свое сердце в Иисусу. Слава Богу! Аллилуйя! Это прекрасно! Ну а после этого ты чувствовал соблазн? Была ли та же самая история? Тебя пытались продать кокаин? Хорошо, а как ты реагировал? Что ты делал?
Ты был полностью свободен от этого или приходилось бить себя по тянущейся руке? Да, оставь это. Да, как здорово, смотри. Многие люди думают, что это только можно умеренно делать. Я верю, что каждый может быть спасен. Если однажды Христос берет тебя под свое крыло, и ты становишься одним из Его детей,

И мы вместе принимали кокаин. И он показал мне и развернул целую унцию чистейшего кокаина предо мной. Теперь для них людей это может, для многих людей это выглядит как контрабанда, но для старого кокаинщика этот порошок выглядел прекрасным. Но по мере того, как я смотрел на него, мои руки начали трястись, и я начал вспоминать, где я был, когда Иисус Христос нашел меня и повернул мою жизнь. Я начал вспоминать свою паранойю, и боль, и страх, и бессонные ночи. И я вспоминал болезнь, через которую я прошел, и в больнице. И я посмотрел на все это и сказал, «Я хочу, чтобы ты это все завернул и унес этого из моего дома и сделай себе одолжение, выброси это из своей жизни». Это был соблазн, но Бог удержал меня от этого соблазна. Слава Богу! Он может это сделать. Песня, которую ты собираешься исполнить, похоже, содержит ответ на эту проблему, да? Да, это ответ на все. И я дам тебе петь через минуту, но пока я хочу сказать, как я горжусь, что я твой друг. И как благодарен, что ты ответил на приглашение и пришел на передачу. Ты знаешь, почему я счастливый человек? Я очень счастлив, потому что пока мы смеялись и говорили о личной борьбе, ты знаешь, мы пытаемся удержаться за крест, и мы вместе молимся, и поэтому я счастлив. Время наших молитв прекрасно. Я надеюсь, что когда шоу закончится, мы помолимся вместе за публику. Но молитва — это ключ. Да, спасибо, Клифтон, что пришел на шоу. Спасибо. Почему бы тебе не спеть для нас? Хорошо. Клифтон Дэвис. Пока он готовится, я только хотел сказать вам о небольшой вещи, которую мы хотели сделать, потому что это будет фантастично. Я действительно в это верю. И я хотел бы, чтобы мы начали это вместе. Я хочу, чтобы вы написали мне. Я хочу, чтобы вы сказали мне в 50 словах или меньше, почему мне нравится передача «Леон с друзьями». И у нас будет особенная викторина, но мы заключим с вами небольшую сделку. Это будет просто фантастика. Только таким образом вы сможете участвовать в этом, в том, что я собираюсь сделать для вас. Я хочу, чтобы вы написали мне по адресу. Пишите нам по адресу, который вы видите на ваших экранах, 50 слов или меньше. Включите строку из Писания, хорошо? Помолимся Богу. Я хочу, чтобы вы еще раз поприветствовали моего друга и приятеля Клифтона Дэвиса.

Я уверен, вы слышали, как Клифтон дал нам это прекрасное послание. Это прекрасное послание, потому что оно обращено к той части нас, которая темна и безответственна. И Бог говорит, что все, что вы должны сделать, это постучать к Нему в дверь, и дверь откроется. Он принесет свет в вашу темноту. Мне не важно, с чем вы боретесь и через что вы проходите, через какие изменения. Реальность такова, что Бог — это любовь, и Бог — это свет. Так зачем же сидеть в темноте одному? Смените ваше одиночество на дружелюбие. Смените безнадежность на надежду. И примите Иисуса Христа в своей жизни сразу, прямо сейчас. Он все сделает для вас. Все, что вам нужно сделать, это попросить Его. Да, это как раз то, что я хочу сделать. Тем из вас, которые действительно знают, что ваш час пришел, много раз может приходить стук, но только вы можете знать, когда стук приходит к вам, и вы знаете, когда Господь сейчас пришел к вам. Сегодня как раз этот день, и я хочу, чтобы вы повторили за мной эту молитву. Бог говорит, что если вы покаетесь в грехах, Он очистит вас от неправедности. Сейчас, все, кто смотрит телевизор, кто в нашей аудитории, положите эту кокаиновую трубку, положите, оставьте вашу выпивку и скажите: «Бог, Бог, наш Отец на небесах, я прихожу к Тебе сейчас надломленным. И я знаю, Господи, что Ты единственный, кто может восстановить мою жизнь. И обломки вокруг меня. И, Господь, я прошу Тебя, сложи эти обломки вместе, собери мою жизнь воедино. И я знаю, Господи, что я могу сделать все для Христа. Поэтому, Господь Иисус, я принимаю Тебя как моего личного Спасителя и Господа. Примените Его. Благослови вас, Господь. Спасибо, Клифтон. Пишите нам, и увидимся на следующей неделе. Somebody else wonderful. Praise God.

0: Power. Power. Power. Силовая связь и Джон Джейкобс. Две номерные таблички. С Богом все возможно. Ты готов? Давай, поехали. Этот мужчина ростом 170 сантиметров, весом 135 килограммов. Когда он напрягает свою грудную клетку, его грудь в объеме составляет 150 сантиметров. Его бицепсы 57 сантиметров в объеме. В прошлом году этот человек отжал от груди более 250 килограммов. Он был вторым в Америке по поднятию тяжести. Я видел, как он несколько раз поднимал 158 килограммов. Он разорвал более 5000 пар настоящих стальных полицейских наручников. Но также у него большое сердце. И он здесь, чтобы воодушевить и призвать вас, дамы и господа, один из самых популярных в Америке ораторов. Поприветствуйте ведущий и основатель силовой команды Джон Джейкобс. Давай, Джон, ты уже ближе, ты можешь это сделать. Ему нужна ваша поддержка. Помогите ему.
1: Come on, John. There it is. Yes, way.

0: That was a tough one.
1: Это было серьезно. Барри Хенли говорит, что умирает. Нет, не из-за надувания грелки, он не ел 6 часов. У нас есть стальной прут толщиной 7 сантиметров. Вы, вероятно, видели 8 лет назад на конкурсе «Сильнейший мужчина мира» Лу Фейрино, громадина, сильнейший мужчина мира, сгибал стальной прут толщиной 2 сантиметра через голову. Только 2 из 12 смогли это сделать. Но он будет сгибать прут 2,5 сантиметра вокруг головы и вокруг шеи. Если у него останется немного сил, он согнет дюймовую сталь в зубах. 3 дюйма стали, без отдыха. Киф, ты чувствуешь себя достаточно сильным? Тогда пойди и стащи это одеяло оттуда. Крэг Лимбли, ты хочешь поговорить о чудесах? Как много из вас знает, что с человеком многие вещи невозможны, а с Богом все возможно. Когда он учился в старшем классе школы, он был очень худым. Он был 50 килограммов. Он не мог отжаться на брусьях. Врач поставил ему диагноз анорексия. Он считал, что он умрет в течение 7 лет. Но Бог может обернуть любой план. Крэг Лимбли, ты попытаешься пробежать по этой сцене. Я хочу вам сказать, Крэг сейчас ростом 185 и весит 120 килограммов, отжимает 230 килограммов. Он пробежит через всю сцену, и он собирается разбить эту стену льда головой и плечами. И вы увидите это. Он единственный из тех, кого я видел, у кого абсолютно нет страха. Он бежит по этой сцене, как ракета. Он пробегает 40 метров за 4,3 секунды. Он ударит эту стену из-за льда сначала головой и плечами. Ребята, принесите бревно. Ствол дерева, да, телефонный стол. Каждый вечер эти столбы становятся все больше. Для завтрашнего вечера они собираются срубить гигантское дерево. 15 мужчин его сюда втащат. Но сегодня Кив Дэвис попытается поднять телефонный столб над головой. И мы можем это сделать быстро очень. Кив Дэвис, ты сильный сегодня? Дамы и господа, иди сюда, Кив.

0: он и его друзья по вере Иисуса Христа. И они завоевали более 75 футболистов в университете для Иисуса. Позвольте мне сказать вам, молодежь, люди скажут вам, что это невозможно сделать. Кифу было предложено бесплатное обучение в университете. Когда он поступил в университет в Южной Калифорнии, он едва мог читать. И когда он говорил, что его предмет бизнес, над ним смеялись. Но Библия говорит, если вы направите свои пути к Богу, Он будет руководить вашей дорогой и приведет вас к успеху. Каждый день он посвящал свою работу Богу. И он привлекал свой разум, и он использовал мудрость Христа. И он закончил университет лучшим по успеваемости футболистом. Киф, ты готов? Давайте начнем отсчет времени. Он будет заставлять себя, как никто другой, кого я когда-либо видел. Он согнет 3 дюйма стали. И если он подойдет к последнему трюку, сгибанию в зубах, то, друзья мои, мы должны помочь ему. Он сделает это изо всех сил. 5, 4, 3, 2, 1. Помогите ему!
1: Come on, Keith, let's go! Come on, Dale City, you gotta cheer him on, let's go! Keith Davis, 1 inch of steel on his head! Come on, Keith, you can do all things. Let's go. Don't quit. Don't give up. Keith Davis has 1. Now count down to 5. Ready? 5, 4, 3, 2, 1. Here we go. Come on, Keith. Come on, Keith. Come on, Keith. Come on, all the way, pal. Behind him, he's gonna take 1 inch of steel and put it in his teeth and bend it. 4, 3, 2, 1. Here we go. Come on, Oklahoma! Help Keith Davis out! Come on, Keith! Help him, balcony! Where's the balcony? Come on, help me, let him hear you! Come on, Keith! You can do all things through Christ!

0: he's given his best. He's just, hey,
1: он действительно старается, но это действительно тяжело. Это бревно тяжелое, но знаете что? Я скажу вам, что тяжелее этого бревна. То, что действительно тяжелое, это быть отдаленным от Бога с тяжелым грехом на ваших плечах. Пытаться построить свою жизнь без отношений с Отцом. Я хочу вам сказать, никто не обладает достаточной силой, чтобы снять вес греха с ваших плеч. Но знаете, 2000 лет тому назад Иисус был распят на кресте, и Он сказал, «Отдайте мне свою тяжесть, я возьму вес ваших грехов на свои плечи». И вы знаете, что это добрые вести, и сегодня в Оклахоме мы сделаем это. Вы должны верить, что мы можем!
0: You gotta believe you can. Come on, everybody say you gotta believe you can. Believe you can.

0: I knew you could do it.
1: I knew you could do it. That was awesome. That was awesome.
0: Come on, let's go for it. Come on, let's go for it.
2: Tonight, the last thing we're coming down to
3: Последнее, что мы будем делать, это называется двойные наручники. И это очень сложно. Среди всех ребят в команде, это единственная вещь, которую лишь Джон Джейкобс может сделать. Разорвать две пары наручников одновременно. Это очень сложно. Его замкнут, дважды замкнут на двойной замок, и наручники не будут соединены вместе. Они просто будут надеты на оба запястья. И с помощью одного энергичного рывка он разорвет обе цепи в центре наручников. Опасность в том, что требуется более 900 килограммов приложенной силы, чтобы сломать цепь в наручниках. И он может легко разорвать свои запястья. У нас были инциденты в прошлом, когда мы разорвали одну пару наручников. У одного парня болело запястье и было онемение больших пальцев, он повредил нервы. И человек по имени Майк Дейтон в 70-м году, он был тяжелоатлетом и во время путешествия по Соединенным Штатам сломал запястье 7 раз. Но прошлым вечером, когда Джон работал, он нашел угол, но во время разрывания наручников применяется техника, но также огромное количество силы. 30% техники и 70% силы. Джон в прошлом году отжал на спине 360 килограммов, но когда на него надеты наручники, имеется всего один шанс, чтобы это сделать. Много раз в течение недели, когда мы разрываем наручники, мы пытаемся найти хороший угол, потому что есть определенный угол. И у него есть только одна попытка на это. Если бы он отжимал лежа на спине, у него бы был шанс повторить, но он только может иметь один шанс разорвать наручники. Сейчас наручники надеваются на него и замыкаются на два замка. Это очень опасный трюк. И наша молитва сегодня не в том, чтобы он разорвал наручники. Но и были времена, когда полицейского приходилось открывать этот замок, и он снимал наручники, не смог их разорвать. Но наши молитвы сегодня для людей, у которых есть своего рода цепь, отдаляющая их отношения с Богом, держащая их от Бога. И вы скажете, что ты имеешь в виду? Вы, вероятно, человек, у которого есть цепь, которая состоит из дурных привычек, и вы хотите наладить отношения с Богом, но что-то держит вас. Это цепь из пагубных привычек, страха, сомнения, неверия. Вы можете быть человеком, у которого есть цепь безразличия, религиозности, но у вас нет Иисуса в вашей жизни. Наша молитва в том, не чтобы Джон смог разорвать наручники, но чтобы Иисус разорвет цепи в духовном. Вы замкнули их на оба замка? Да. Это значит настоящие наручники? Да, это настоящие наручники. И у вас есть ключ? Да, у меня свой ключ. Пожалуйста, не уходите, будьте рядом. Послушайте все. Послушайте. Я хочу, чтобы вы... Послушайте, как я это сделаю. Я сломал два ребра в прошлом месяце, так что не тренировался давно. Но я попробую сделать все, что могу. И вы услышите, как цепи взорвутся. Они просто разорвутся. Не аплодируйте. А потом мы поаплодируем Иисусу. После этого я закончу молитвой. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы были хорошими зрителями. И спасибо, пастор, что вы пригласили нас сюда. Я люблю вас и эту церковь. Это замечательная церковь. Спасибо, что мы здесь. Я думаю, что завтра вечером здесь будет много людей. И у нас есть целая неделя, чтобы поддать дьяволу, чтобы никогда не случалось в этом городе. После этого я не хочу, чтобы вы вставали или делали что-то, или уходили. Я хочу закончить молитвой. Так что, пожалуйста, не уходите. Мы закончим молитвой. А потом вы сможете веселиться, и мы преклоним головы и закончим молитвой. Вы замечательная аудитория.
4: On the left-hand side. I'm pushing my right-hand side. Guys, please pray about this.

0: Stand up. Everybody stand up.
1: Все встаньте.
0: Everybody stand up.
1: Все встаньте.
0: Give Jesus a hand.
1: Давайте поаплодируем Иисусу. Иисус рвет сегодня духовные цепи. Давайте все склоним головы и закроем глаза. Прекратите все, что вы делаете. Давайте склоним головы. Небесный Отец, я призываю каждого здесь для рая. Я призываю их в рай. Господь, я молюсь, что сегодня Ты посвятишь этот вечер вечеру участи наших жизней, и они уйдут новыми людьми. Я благодарю Тебя, Господи, я призываю их в рай. Небесный Отец, прости их грехи. Бог, вырасти их быть чемпионами для Тебя, когда они раскаются в грехах и отвернутся от прошлого. И Ты усыновишь их, как сынов и дочерей. А теперь сейчас все молитесь со мной, особенно те, кто поднял руки. Я хочу, чтобы все повторяли за мной, громко, в этом здании. Для тех, кто поднял руки и хочет принять Иисуса, говорите: «Господь, Ты нужен мне, я не могу сделать это без Тебя. Я исповедую свои грехи, я смываю их с себя, я каюсь. Я верю, что Ты умер на этом кресте. Иисус, я верю, что Ты воскрес из мертвых. Я верю, что Ты сделал это для меня. И я принимаю этот свободный, безвозмездный дар. И я получаю спасение. Войди в мое сердце. Прости все мои грехи. Впиши мое имя в книгу жизни. И начиная с этого вечера, Бог мой источник и моя сила. Если Бог за меня, кто может быть против меня? Я никогда не оглядываюсь назад. Мое будущее у Бога. Я был усыновлен, и мое спасение было оплачено. Я получил его как свое во имя Иисуса. За меня заплачена высокая цена. Я принадлежу Богу. Аминь. Каждый человек в этом здании, который поднял руку, и кто помолился со мной, я хочу, чтобы вы встали со своих мест и пришли сюда и подошли ко мне. Подходите. Подходите сюда. Церковь, идите сюда. Слава Богу.
2: If your friend doesn't come, that's okay. Come on, you come. Come on.

Откройте Евангелие от Иоанна 21:25. Тут сказано: «Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: „Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?“ Петр говорит ему: „Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя“. Иисус говорит ему: „Паси агнцев моих“. Еще говорит ему в другой раз: „Симон Ионин, любишь ли ты меня?“ Петр говорит ему: „Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя“. Иисус говорит ему: „Паси овец моих“. Говорит ему в третий раз: „Симон Ионин, любишь ли ты меня?“ Петр опечалился, что в третий раз спросил его: „Любишь ли меня?“ И сказал ему: „Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя“. Иисус говорит ему: „Паси овец моих“. Послушайте 18 стих. Иисус говорит: «Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Стих 19. «Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога». «Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога». Смерть прославляет Бога. Крещение — это смерть вашего эго, смерть своего старого «я» прославляет Бога. Ваши таланты, ваши умения, ваш разум — все это даже близко не приносит Царству Божьему такую пользу, как это делает смерть вашего эго. Павел говорил: «Я умираю ежедневно». Он сказал: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Поймите, Бог не ищет людей, которые хорошо умеют что-то делать, например, хорошо поют или играют. Бог ищет людей, готовых умертвить свое эго, готовых умереть для вещей этого мира, готовых отказаться от плотских вещей, чтобы воскреснуть для новой жизни. Именно таких людей ищет Господь. Теперь давайте откроем Евангелие от Матфея, 20 главу, 20 стих. «Тогда приступила к нему мать сыновей Зеведеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей: „Чего ты хочешь?“ Она говорит ему: „Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую, в царстве твоем“». Стих 22. Иисус сказал в ответ: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить? Или креститься крещением, которым я крещусь?» Разве он здесь говорит о водном крещении, которым

крестил Иоанн? Конечно, нет. Это уже 20 глава от Матфея. Иисус говорит не о водном крещении, Он говорит о распятии. «Можете ли пить чашу, которую я буду пить?» Даже минимальное изучение Писания даст вам понять, что Он говорит о чаше страданий. Он говорит не о водном крещении, Он говорит о полном погружении в волю всемогущего Господа Бога, чтобы стать первым среди воскресших из мертвых. Именно об этом Он здесь и говорит. Аллилуйя! От Луки 12:50 «Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, то есть мучаюсь, пока сие свершится». О каком крещении говорит Иисус в 12 главе от Луки? Он говорит о крестной смерти. Вам необходимо увидеть взаимосвязь между крещением и крестом. Во время водного крещения вы не просто окунаетесь в воду для галочки. Водное крещение – это акт веры в то, что вы входите в воду, и это смерть вашего старого «я». Погружаетесь в воду, и это погребение. А выходя из воды, вы воскресаете. Это воскрешение вашего нового человека. Если вы были крещены без этого откровения, вам следует креститься заново. И уже с этим откровением. Потому что водное крещение – это не просто символический акт после спасения. Водное крещение – это сверхъестественная возможность пройти через смерть, погребение и воскрешение. Иисус должен был пойти на настоящий крест, где Его по-настоящему убили, а вам нужно пойти на пророческий крест, называемый рекою, окунуться в воду и выйти из воды новым творением во Христе Иисусе. Послание Римлянам 6:1. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Если кто-то сказал вам, что это нормально, оставаться гомосексуалистом после рождения свыше, то знайте, что это сатанинская ложь. Если кто-то сказал вам, что поскольку вам уже 16 лет, и у вас играют гормоны, то это нормально смотреть порнографию и удовлетворять свои нужды. Знайте, что и это сатанинская ложь. Тот, кто вам такое сказал, хочет украсть у вас истинное понимание того, что значит быть по-настоящему рожденным свыше. Вы можете жить в святости, но только тогда, когда вы умертвили свое плотское эго. Знаете, чего мы хотели? Мы хотели крест, который не замечает грех, вместо того, чтобы ходить крест, который убивает в вас грешника. Крест – это не Божье разрешение на то, чтобы игнорировать грех. Крест – это возможность, данная Богом, чтобы убить в вас грешника. Послушайте меня, кровь уничтожает грех, а крест уничтожает грешника. Иисус не говорил «возьми мою кровь и следуй за мною». Он сказал «возьми мой крест и следуй за мною». Почему? Потому что для того, чтобы жить искупленной жизнью, необходимы две вещи. Кровь, которая омывает грехи, и крест, убивающий у вас грешника. Когда вы сходите с креста, вы уже не являетесь грешником. Грешник умер в этот момент. Когда Иисус висел на кресте, на нем был весь грех мира. Но когда Он испустил Свой Дух, и когда Его Дух понесся в храм и разорвал завесу в храме надвое, этот Дух не был наполнен грехом, он был наполнен воскрешенной жизнью. Послание Римлянам 6:2. «Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?» Я повторю это, потому что это очень важно. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?» Неужели вы не знаете,
Понятие крещения на самом деле состоит из трех составляющих понятий.

При этом мы не понимаем, что означает сам выход из воды. А ведь это образ воскрешения. Это та же самая картина, которую увидела Мария Магдалина. Она увидела, что камень отвален от гроба. Она увидела лежащие пелены и плат, который был на голове его, лежащий отдельно. Она увидела ангелов и сказала: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». И вдруг она услышала голос: «Женщина, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Он ответил: «Мария, зачем ты ищешь живого посреди мертвых? Сегодня, когда мы будем крестить вас, после того, как вы погрузитесь в воду и вы выйдете из нее, вы перестанете думать, как думали раньше, и вы перестанете говорить, как вы говорили раньше». Потому что вы не просто намокнете в воде. Это будет погребение, и это будет воскрешение. О, я чувствую присутствие Святого Духа. Еще раз третий стих. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Теперь четвертый стих. Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть. Погреблись с Ним крещением в смерть. Друзья, вам нужно читать Библию, потому что здесь есть очень реальные вещи. Мы погреблись с Ним крещением в смерть. Да, я вам точно говорю, если бы вы знали, что на самом деле означает это крещение, вы бы совершенно по-другому вели себя, совершенно по-другому. И если бы вы знали, что такое крещение в самом начале, то у вас была бы настоящая вера. Вера в то, что родовые проклятия не могут уцелеть во время водного крещения. Вера, что рак не может уцелеть во время водного крещения. Рассеянный склероз не может уцелеть во время водного крещения. И диабет не может уцелеть во время водного крещения. Никотиновая зависимость не может уцелеть во время водного крещения. Гомосексуализм не может уцелеть во время водного крещения. И развод не может уцелеть во время водного крещения. Кто из вас готов войти туда, пойти к реке и креститься? Аллилуйя! Стих 5. «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху». Не быть рабами греху. Потому что мы знаем, что наш ветхий человек распят с Ним. Теперь прочитаем 7 стих. «Ибо умерший освободился от греха». Теперь вы понимаете, что нам нужно делать? Сегодня мы окунем вас в воду. Аллилуйя. А теперь прочитаем 8 стих. «Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним». 9 стих. «Зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти, ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога». 11 стих. «Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, но живыми для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим». Каким образом умертвить грех? Сегодня мы опустим его в воду. Вот что мы сделаем. Мы погребем его под водою. Чтобы больше уже не возвращаться к своей старой природе, необходимо ее обязательно потопить. Необходимо понять, что Бог хочет не просто полностью устранить ваши греховные мысли. Он хочет убить вашего ветхозаветного человека.
Он хочет, чтобы вы...

вышли из воды новыми, возрожденными, рожденными свыше верующими людьми. Аллилуйя! Он хочет, чтобы когда вы вышли из воды, все старое прошло, и началось только все новое. А теперь давайте откроем послание Колоссянам, 2 глава, 12 стих. «Быв погребены с Ним в крещении». Знаете, в той церкви, куда я ходил с детства, нам никогда не говорили, что водное крещение — это погребение нашего старого «я». Мне говорили: «Сынок, ты спасся, теперь тебе надо креститься». Мне никто не говорил, что погружение в воду — это погребение, а выход из воды — это совоскрешение через Иисуса Христа. «Быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил Его из мертвых». Это потрясающе. Теперь давайте откроем Галатам 6:14. Галатам 6:14. «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». Послушайте, если вы умерли для мира, и мир умер для вас, то вы больше не сможете испытывать влечение к этому греховному миру. Он для вас умер. И в нем вы уже больше не будете находиться, и не будет былого магнетизма, ведь он умер для вас. Многие люди пытаются умереть для этого мира, но проблема заключается в том, что именно этот мир для них до сих пор еще не умер, а не они для него. Но когда вы умираете для этого мира, то мир для вас становится распятым, умершим. Поэтому, когда вы придете домой после сегодняшнего крещения, вы сами без принуждения начнете выбрасывать многие аудиодиски, которые вы раньше слушали. Мы здесь никогда не приказываем, что вам нужно делать. Мы не даем вам список правил, которые вы должны исполнять. Наша задача — сделать вас настолько спасенными и измененными, чтобы вы сами больше не хотели слушать ту музыку, смотреть те каналы, ходить в те места, куда вас так тянуло раньше. Вы придете домой по собственному желанию и почистите свои контакты, почистите свои айпады и айфоны. Вы удалите всех сетевых друзей, с которыми вы переписывались, теряя свое время. Вы знаете о том, что у большинства ребят, которые сидят на этой сцене, просто нет кабельного телевидения? А у некоторых и вообще нет телевизоров. И вы спросите, скучают ли они по этому телеку? Мечтают ли они о телеке перед сном? Когда вы умираете для этого мира, и когда мир умирает для вас, вы перестаете интересоваться тем, как дела у Брэда Питта и Анджелины Джоли. Вы просто теряете всякий интерес к тем вещам, которыми вы жили. Когда я иду по зданию аэропорта, я всегда прохожу мимо стендов с журналами. И при этом я всегда думаю: «Боже, насколько же важен этот глянцевый мир для неспасенных людей». Послушайте, сейчас даже многие верующие, многие прихожане церквей думают, что мир не должен для них умереть. Может, они и умерли для этого мира, но мир-то для них не умер, он живет в их голове. Настоящая плодовитая жизнь начинается только тогда, когда мир для вас полностью умирает, и все, что для вас имеет значение, это Евангелие. Как бы экстремально это ни звучало, но это так, это звучит именно так. Теперь давайте прочитаем Евангелие от Луки, 9 главу, 23 стих. От Луки 9:23. «Ко всем же сказал: если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за мною». Отсюда мы видим, что крест связан с водным крещением. Если вам 16 лет, за вами гонятся очень многие демоны. И они знают, что делают, они занимаются этим уже тысячелетия. Но у меня есть для вас хорошие новости. Вам нужно просто продолжать бежать свое поприще. Будем с терпением проходить предлежащее нам поприще.
Израильский народ бежал от египетской армии, которая преследовала их. Они дошли до Красного моря. Наступил момент, когда их могло спасти только божественное вмешательство. Церковь в ее нынешнем состоянии не сможет пойти дальше, если ей не поможет божественное вмешательство. Собрание старейшин, заседания, маркетинговые схемы, новые программы. Все это не может исправить состояние церкви. Сегодня церкви может помочь только божественное, сверхъестественное, верховное вмешательство.

вмешательство всемогущего Бога. Только тогда ситуация изменится к лучшему. Нам необходимо исцеление, чтобы слепые прозревали, глухие начинали слышать, немые разговаривать, хромые ходить. Тогда в нашей церкви и в нашей нации что-то изменится, наверняка. Итак, израильтяне бежали от египетской армии, которая уже наступала им на пятки. И когда они подошли к Красному морю, Моисей поднял жезл, и воды разошлись. Вы все знаете эту историю, не так ли? Когда воды разошлись, израильтяне пошли по суше. Египтяне бросились за ними, но когда на берег вышел последний израильтянин, воды сошлись, и вся египетская армия, которая преследовала их, погибла. Послушайте, разве эта история не напоминает нам водное крещение? Что бы ни преследовало вас, сегодня вы зайдете в воду, и когда вы выйдете из воды, все, что вас преследовало, будет потоплено водами крещения. Неважно, как долго вы сражались с врагами, вам нужно готовиться к победе. Сегодня Господь Бог потопит всех ваших врагов в водах крещения. Они все будут потоплены. Воскликните гласом хвалы: «Аллилуйя!» Я не могу дождаться, когда же мы спустимся к реке. Я хочу увидеть, как ваши египтяне потонут под водами крещения. Я хочу увидеть, как ваша похоть, жадность, злоба и все плохое потонет под водами крещения. Диабет и астма потонут под водами крещения. Когда погибла египетская армия, там были и старые, и молодые воины. Сегодня все ваши проблемы, и все застарелые, и новые проблемы потонут в водах крещения. Неважно, с чем вы сталкиваетесь, ваши враги не смогут устоять под силой креста. Они будут погребены крещением.

0: 15-я серия. Подлинное сокровище.
1: Информация для блока памяти компьютера. При починке машины времени профессор Бамбл опять потерпел неудачу. Положение критическое. Пассажирам это надоело.
2: Вот. Видите? Я так и думал. Мой френистат изношен.
3: Что? Значит, наше возвращение?
1: Невозможно.
2: Не отчаивайтесь. Гений вроде меня что-нибудь придумает.
3: Его можно починить?
2: Или просто купить новый.
3: Что?
1: Я куплю его.
4: Вот чудак. Во времена Иисуса не было радиодеталей.
1: Ты права.
2: Верно. И каталога товара почты тоже не было.
4: Потом у нас все равно не осталось денег, чтобы что-нибудь купить. Более того, иссякли наши припасы. Теперь придется есть один раз в день.
5: Горки хочет есть трижды в день.
1: Дефицит меня не касается. А вот это касается.
2: Пора усвоить урок. Жизнь прожить, не поле перейти.
3: Хватит лекций, чините машину.
2: И второй урок. Никогда не повышай голос на старших.
3: Простите.
2: Что нам нужно сделать в первую очередь? Я думаю, раздобыть продукты. Почему бы вам, малыши, не сходить в Иерихон и не попытать счастье?
5: Что бы нам купить на обед, Джастин?
3: Как же мы можем делать покупки, если нет денег?
4: Может быть, найти кого-нибудь, кто дает деньги в долг?
3: О, точно!
4: Так.
6: И ты тоже получил?
7: Давать займы – это большая помощь.
6: Спасибо за Кхею.
7: Храни его Бог.
3: Вот.
4: Это здесь.
3: Попросим его. Закхей, извините, Закхей, это вы?
8: Да, Закхей, это я. Скажите мне, вы пришли сюда платить налоги?
3: Нет, нам сказали, вы можете дать денег взаймы.
8: Так и сказали. Что ж, вы обратились по адресу. Что? Вам смешно, не так ли? Да, я мал ростом, но я достаточно велик, чтобы наводить ужас на тех, кто платит мне налоги.
3: Вы нас простите.
8: И сердце у меня большое. Я даю людям в долг, а вы надо мной смеетесь, потому что я...
4: Вот. Спасибо.
3: Теперь мы сможем купить еды.
5: Спасибо вам, Захей. Счастливо.
8: Одну минутку. А подпись?
3: Что? Какая подпись?
8: Вот здесь. Это долговая расписка. Хотите денег, распишитесь.
3: Но я не умею читать на этом языке.
8: Таков заведенный порядок. Не читай, просто распишись. Здесь сказано, вы должны 100 динариев.
3: Ладно, распишусь. Джастин, Кейси. Вот, правильно.
8: Отлично, отлично.
3: Пошли.
5: Ага, я, подождите. У нас есть что поесть.
3: Ага. Продуктов хватит на месяц.
4: А вдруг мы поторопились? Что если профессор починил летающий домик?
5: Я подарю ему большой поцелуй.
6: Но, Рахиль, послушай меня.
9: Не хочу тебя слушать.
6: Но, Рахиль, надо же поговорить о нашей свадьбе.
9: О нашей свадьбе? Нет, нет, Алфи. О.
6: Рахиль, будь практичной. Я получил большое наследство. Я всем тебя обеспечу.
3: Вот тебе! Вот!
9: О, боже!
3: Пошли с нами!
5: Вот еще, мистер!
6: Ой, больно! Ой. Откуда взялись эти щенки?
4: Теперь ты в безопасности.
9: Большое вам спасибо.
3: Ну что ты? По-моему, этот человек большой грубиян.
9: Представьте себе, что родители хотят выдать вас замуж за такого.
5: Как же так?
3: Наверное, у него много денег или высокий пост.
9: Он очень богат. И мои родители думают, что это самое главное. Я всегда слушалась родителей, но я ни за что не выйду за него замуж.
5: Может быть, ты любишь другого молодого человека?
9: Да.
10: Ты угадала, Энджи? Кто же тот счастливец, которого любит такая красавица?
5: Ой, я уверена, что он очень красив, ну прямо как принц. Он увезет тебя на белой лошади в свой замок, где вы будете жить счастливо.
9: О, он совсем не такой.
5: А?
9: И он даже не знает, как сильно я его люблю.
11: Смотри, идет Закхей, чтобы набить карманы деньгами.
2: Ты просто завидуешь, что у тебя нет таких карманов. Ха-ха.
8: Они смеются надо мной. Пусть, сплетни меня не остановят. Я должен стать богатым.
12: Ну что, Янус, ты готов на сделку?
2: Если ты согласен на мою цену.
12: Можно посмотреть еще раз?
2: Рад тебе угодить. Вот, прямо для царицы.
8: Это действительно великолепно. Прекрасный рубин для прекрасной дамы. Только вот цена слишком высока.
2: Ну, знаешь, Алфей счел цену подходящей.
8: Алфей? Ни в коем случае. Ну ладно, ладно, я заплачу столько, сколько ты хочешь. Вот задаток. Остальное принесу завтра.
2: Хорошо. Лишь бы ты заплатил мне больше, чем Алфей.
8: Есть только один выход. Собрать все, что мне должны, любым путем.
2: Вы хотите, чтобы мы вернули занятые деньги?
10: Мы их заняли всего пару часов назад.
12: Ты дал долговую расписку. В ней определены сроки.
5: Посмотрим.
12: Пункт первый. Долг подлежит возврату по требованию. Пункт второй. Нарушение пункта первого удваивает сумму.
10: О, нет! Мы не могли прочесть твою бумагу. Ты нас обманул. Но платить нам все равно нечем.
12: Угу. Тогда отдайте расписку. Раз вы не можете заплатить, я возьму в залог эту чудную штучку, пока не вернете долг.
8: Меня?
10: Это нечестно.
12: Я отдам его, как только уплатите.
10: А если не сможем?
5: Профессор, сделайте что-нибудь.
2: Ну, что же я могу сделать? Ну, ничего, я сделаю другого робота и назову его в твою честь.
5: Что-что?
1: О горе, несчастье, караул. Никто не любит
12: солнечного робота. Хватит упираться, идем со мной.
2: Нет, мы нет, не забудем тебя, робота. Сэр.
5: Мы вернем тебя назад.
13: Я не хочу, чтобы ты уходил.
1: Увы, у меня нет выбора.
13: Я люблю тебя, сэр.
10: Скоро увидимся, надеюсь.
5: А? Это же Рахиль.
10: Привет, Рахиль.
5: Почему ты здесь?
9: Джастин, Энджи, Закхей унес сэра по моей вине.
10: Что?
5: То есть как это?
9: Это из-за меня Закхей вдруг сделался таким жадиной.
5: Не понимаю.
9: Он хочет жениться на мне и поэтому стремится разбогатеть. Но меня не интересуют деньги.
5: А? Рахиль, может быть, твоя тайная любовь это как раз...
9: Да, это Закхей.
5: Правда?
9: Я знаю, люди говорят о нем плохо. Но на самом деле он очень добрый человек. Знаете, когда я была маленькой,

Вот тебе! По делам тебе, коротышка!

0: Будь я ростом повыше, хулиганы никогда бы тебя не тронули.
1: Ты самый храбрый мальчик, Захей. Спасибо, ты спас меня от хулиганов.
0: Ой, Рахиль, неужели?
1: Да.
0: Скажи, ты вечно будешь моим лучшим другом?
1: С радостью, если ты обещаешь всегда защищать меня.
0: Конечно.
1: Фиалки, это навечно, правда?
0: Правда.
1: Фиалки, вот что Захей вплел в мои волосы. Но мои папа и мама были против нашей дружбы. Мой отец высмеял его, дескать, он всегда будет недомерком, который ничего не добьется. Вот почему он стал ростовщиком.
0: Ясно.
1: Люди ненавидят его, он нечист на руку. А виновата во всем я.
2: Рахиль, а что, если мы расскажем Закхею о твоих чувствах?
3: Да, пусть он знает, как ты мучишься.
1: О, да, пожалуйста.
4: Что? Бросить ростовщичество? Но я же больше ничего не умею.
3: Но Рахиль хочет именно этого.
2: А еще она хочет, чтобы ты перестал обманывать бедняков.
4: Теперь ясно, зачем вы пришли. Вы не хотите отдавать долг?
3: Нет, Закхей, мы просто пытались...
4: Молчать! Эта машинка останется у меня, пока мы не будем квиты. Пошли вон! Мне некогда слушать чепуху. Мне нужно идти на день рождения Рахиль.
5: Вот так пир устроили родители Рахиль.
3: Смотри, они пригласили всех подходящих женихов.
5: А какие подарки принесли?
3: Все это угощение дорого стоит.
5: А как же, они ведь хотят найти подходящего мужа для дочери.
3: Она такая милая девушка.
2: Рахиль сегодня такая красивая.
1: А по-моему, она печальна.
3: Я думаю, она ждет, когда Закхей придет на праздник.
6: Я принес в подарок арфу. Она напоминает мне чудесный голосок, Рахиль.
7: Замечательно.
8: Да, но арфа не прибавит еды на столе.
9: Я принес чистый шелк, мягкий, как кожа Рахиль.
8: О, восхитительно.
7: Да, но пока в нем не заведется моль.
10: Почему ты грустишь в этот праздничный день, Рахиль?
7: Ах, Алфей, спасибо, что пришел на день рождения, Рахиль.
10: Как же я мог не прийти? Я думаю, мой подарок Рахиль понравится.
8: Не сомневаюсь, он наверняка дорогой.
10: Мой подарок – это подарок на будущее. Я хочу построить великолепный дворец, чтобы вы в нем жили.
7: Построить дворец?
8: И что же, мой муж и я сможем жить в нем?
10: Конечно, как только мы с Рахиль поженимся.
7: Одну минуту.

0: Мой подарок для Рахиль лучше, чем обещанный дворец.
1: Правда?
2: Ты, наверное, шутишь.
0: Смотрите.
2: Какой большой рубин.
1: Прелесть.
0: Разве можно сравнить самый большой рубин в Израиле, если не в целом мире, с обещанным дворцом? Обещание, обещание. Рубин принесет тебе счастье, Рахиль.
3: Тебе не нравится мой подарок?
4: Оставь его себе.
3: Ну, Рахиль.
5: Кажется, Рахиль вообще не хочет от тебя подарков, даже дорогих. Наверное, потому что...
0: Замолчи! Я знаю, почему ты смеешься надо мной. Потому что я был бедным сиротой.
5: Не только.
0: А?
5: Я должен прямо сказать тебе, Закхей, ты маловат ростом для Рахиль.
0: Рост ничего не значит.
5: Ты никогда не вырастешь, ты все еще мальчик.
0: Я тебе покажу.
5: А, ну попробуй.
4: Заки, ты цел? Заки! Закхей, постой! Что же делать? А? Что мы можем сделать?
1: Пожалуйста, найдите Закхея и передайте ему эти фиалки. Он поймет.
6: Свободен, наконец-то свободен.
4: Где сейчас Закхей, сэр?
6: Лучше бы никогда я его больше не видел.
7: Мы должны найти его.
4: Знать бы, куда он пошел.
6: Я не знаю, где может быть Закхей, но зато Иисус здесь.
4: Иисус здесь?
7: Я уверена, что он сможет помочь Рахиль.
0: Я так хотел, чтобы ты носил этот чудесный рубин в своих волосах. Долгие годы я мечтал сделать тебя счастливой. Но вот моя мечта растаяла. Я недостоин тебя. Ты никогда не будешь моей. Что же мне делать? Иисус. Он исцеляет от болезни. Но может ли он исцелить разбитое сердце?

0: Кто это ты, братец?
1: Я пытаюсь увидеть Иисуса.
0: Ростовщик, научись хорошим манерам.
1: Простите, я не хотел вам мешать. Мне пройти.
2: Истинно говорю вам, первая заповедь – любите Бога всем сердцем и душой.
1: Ну что ж, сынок, вторая, ты хорошо придумал.
2: Возлюбите ближних ваших, как самих себя.
1: Воистину, Господи.
0: Приятно слышать, что сборщик налогов одобряет.
3: Заткнулся бы ты, коротышка!
2: Понятно. Закей, спускайся и спеши. Сегодня я буду ночевать в твоем доме.
4: То есть как это? К нему же крутится.
1: Ты это серьезно? Ты всегда желанный гость. Господи, я так рад. Боже мой, какое
5: это
1: счастье.
5: Так, в доме грешника.
6: Кто грешника? Он войдет в дом грешника.
1: Скорее, скорее, надо спешить. Скоро они придут. Ой, какой вкусный. Он здесь. Добро пожаловать в дом ростовщика. Вино высочайшего качества. Мясо отменнейшее. Надеюсь, оно вам понравится. Угощайтесь. Детки, и вы тоже.
3: Спасибо, Закхей.
7: Да не ем, но смотрится хорошо.
1: Что случилось?
8: Смотри, Иисус не ест.
1: Как? Господи, все ли в порядке? Может, ты желаешь чего-то другого?
9: Боюсь, Закхей, ты неправильно понял учителя. Иисус пришел в твой дом поговорить с тобой.
1: Но Петр...
10: Закхей, позволь, я объясню. Хорошо, что ты хлопотал, чтобы угостить нас, но это было вовсе не нужно.
9: Верно. Друзья всегда друзья. Им не нужно восхищаться вином или мясом. Хватит и малого.
2: Закхей, это относится абсолютно ко всем. Сейчас я говорю о Рахиле. Драгоценные рубины для нее ничего не значат.
1: Это от...
8: Да, Рахиль просила передать тебе.
1: Фиалки.
11: Она сказала, эти фиалки для нее дороже всех драгоценных камней.
1: Милый Рахиль, я забыл, какое у нее чистое сердце. А я-то думал осчастливить ее сокровищами. Иисус... Половину моего состояния я отдам беднякам. И если я обманул кого-нибудь при сделках, я верну ему вчетверо больше. Теперь я знаю, что значит любить. Любить.
2: Ныне пришло спасение дому сему. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Входи, пожалуйста.
1: Рахиль.
12: Закхей.
1: О, дорогая Рахиль. Ты не против?
12: Конечно, нет.
1: Да, так гораздо лучше.
12: Закхей, я правильно поняла, что значат эти цветы.
1: Ты будешь моей?
12: Навечно.
13: Тили-тили, тесто, жених и невеста.
14: Рахиль, Закхей! Ура! Ура!
12: Ой, ты не ушибся?
1: Все в порядке. И не просто в порядке. Теперь мне есть кого любить и о ком заботиться.
15: Счастливый Иисус! Надеюсь, мы скоро встретимся!
8: Спасибо за все!
7: Свежая информация. Иисус снова преподал полезный урок. Подлинное сокровище не в сундуке, а в сердце.

Привет, друзья! Добро пожаловать на Gospel в Америке. Я себя чувствую как Джонни Эпплсид. Помните такого? Это исторический человек в Америке, который путешествовал повсюду и садил семена яблонь. Его так и назвали — Джонни Яблочное Семя. Он, наверное, был нашим первым защитником окружающей среды. Я себя также чувствую, потому что куда бы он ни пошел, его приветствовали. Его приветствовали и индейцы, и поселенцы. Он любил их, и он приносил добрые вести всем. И этим и занимается наша программа. Я словно музыкальный Джонни Яблочное Семя. Вы не услышите ничего, кроме хороших новостей, включая нашего первого гостя сегодня. Ему уделяют много внимания в кругах современной христианской музыки из-за его популярного альбома «Высечен в камне». У него было 4 песни номер один, и он был признан лучшим исполнителем кантри по опросу журнала современной христианской музыки. Он из города Моно, штат Теннесси. Мы поговорим об этом с ним. Он скоро запишет свой третий альбом, и мы рады, что он здесь, и что он споет песню «Напиши на моем сердце». Итак, Брайан Берретт.

Брайан Берретт, это прекрасно. Это прекрасная и серьезная молитва. Я люблю эту песню, я слышал ее много раз, и я не могу не думать о персте Божьем, который драматически писал на каменных скрижалях, когда Моисей принес их вниз. И это прекрасно. И это настолько прекрасно, что они постоянно смотрели на эти скрижали. Но более прекрасно то, что перст Божий пишет на плотяных скрижалях наших сердец. Это отличная песня. Ты ее сам написал? Нет, мои друзья написали. Скотти Кей и Дуайт Лайлз. Держись за них. Я так и сделаю. Я не поверил, но я думаю, что ты первый артист на нашей передаче из города Моно, штат Теннесси. Возможно, я и есть первый артист из Моно, Теннесси. Без сомнения. Мы говорили об этом, и я спросил, откуда ты, и ты сказал, Мефрисборо, и добавил, вообще-то это Моно, но никто не знает, где такая Моно. А насколько он большой или маленький? Может, лучше большой? Моно? Может быть, там пару сотен человек? Пару сотен человек. И это включая семью Берретт. Да, семья Берретт и все родственники Берретт. Я из Моны, где четыре поколения Берреттов жили до сегодняшнего дня. Я восхищался твоей гитарой и тем, что ты играешь на гитаре. Это прекрасный, милый звук. И, очевидно, эта гитара видала виды, и ты сказал, что она принадлежала твоему отцу, кто сам является певцом. Он играет на гитаре и поет. Он научил меня играть на гитаре, когда мне было 11 лет. И эта гитара с 1956 года. И это фирма Gibson J45, и он на ней играл, и на ней много шрамов. Да, много всего на этой гитаре, много ушибов и синяков. Но как наши жизни и наши сердца, из-за этого она стала звучать даже лучше. Звучание лучше, когда на ней отразился опыт. Он также был записывающим артистом, не так ли? Да, он записал один сингл в 60-х под именем Уайн Берретт, хотя его имя Берри Берретт. Кто-то изменил это? Кто-то изменил это. Мое полное имя Брайан Берри Берретт, 3Б. Ему нравилась музыка, и в то время рок-н-ролл и кантри не были столь разделены. Они были слиты вместе, и он играл в таком стиле. Я очень рад за твою музыку. У тебя много песен, но много синглов номер один. Людям это нравится, как ты поешь и что ты поешь. И мне понравилось твое описание самого себя. Почему бы тебе не сказать людям, что ты думаешь о себе? Я считаю, что я проповедник с гитарой. Я словно служитель, и музыка — это прекрасный инструмент, который я использую, чтобы поделиться посланием и тем, что у меня на сердце, и тем, что Бог делает в моей жизни. 7 лет назад моя жизнь радикально изменилась, и я был рожден свыше, и музыка приобрела совершенно новое значение, потому что это не для себя, я пытаюсь отдавать. Я пытаюсь вычислить, 7 лет назад, 7 лет назад, я думаю, ты был вот такого роста. Я весь свою мать. Я немного старше, чем я выгляжу. Она прекрасная женщина, которая грациозно стареет. Но ты тоже. И ты тоже. Да, ты сказал мне, что ты поешь на концертах и также гастролируешь, и также тебе приходится петь в общественных местах, где собирается много молодежи, много молодых людей. И следующую песню ты обычно поешь для них? Я всегда ее пою. Это песня о человеке, смотря на которого мы говорим, из него ничего не получится. Но Бог может изменить любую жизнь. Здорово. Эта песня — хит, и Брайан Берретт споет ее для вас.

Большое спасибо, большое спасибо. Брайан Берретт. Я сказал Брайану, что если бы Элвис был все еще здесь, он бы захотел спеть эту песню. Но это песня Брайана Берретта. Это Брайан Берретт. Между прочим, вы сейчас видите адрес, и я хочу, чтобы вы написали мне. Вот почему адрес на экране. Я хочу, чтобы вы помогли мне выбрать следующего гостя для следующей передачи и нашу музыку. Может быть, вам понравился наш исполнитель, и вы напишите и скажите, я хочу еще раз его услышать. Может быть, у вас какой-то другой выбор, другие вкусы, и вы предпочитаете другую музыку. И когда вы пишете, мы помещаем все письма и все открытки в один мешок, и потом мы вытаскиваем некоторые письма, и мы отправляем тем, кто написал письма, компакт-диски или кассеты музыки с нашей передачи. Может быть, это будете и вы. Все, что вам надо сделать, это написать мне. Мой следующий гость был на гастролях в Западных Соединенных Штатах, исполняя песни из его нового альбома «Отдавая тебе больше». Он родился в Калифорнии, а сейчас живет в Сиэтле со своей семьей. И он пишет песни для нового альбома. Он споет песню «Верен и готов». Поприветствуйте, Тони Мор.

Вы должны быть рады, что вы смотрите передачу «Gospel в Америке». Я надеюсь, что программа для вас проходит так же быстро, как и для меня. Я даже поверить не могу, что программа заканчивается. Я спою одну песню для вас тоже. И я надеюсь, что вы напишете мне по адресу, который вы видите на вашем экране, и вы поможете мне выбрать песни и певцов, и музыку для будущих программ «Gospel в Америке». Потому что мы действительно читаем ваши письма, и чтобы доказать это, мы проводим лотерею, и мы отправляем вам компакт-диски и кассеты музыки, которая была на наших программах. Так что напишите мне. Я уже говорил, что я записал альбом «Звездное знамя», в котором есть наш национальный гимн и другие отличные патриотические песни. Мы считаем их патриотическими песнями, но все они, включая национальный гимн, евангельские песни, потому что они говорят о том, что Бог — наш источник, что Америки не было бы без Бога, что нет надежды в Америке без Бога. И я хочу сейчас исполнить одну из этих патриотических и евангельских песен, потому что это прекрасная песня Республики Америки.

0: Моей гости неожиданно было подарено 94 тысячи долларов на машину и 94 тысячи долларов на покупку нового дома. Об этом в выпуске «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Здравствуйте, я Сидрот, ведущий этой передачи. Со мной в студии женщина, с которой везде случаются чудеса, куда бы она ни пошла. Ее зовут Дебра Монтенуто. Дебра, когда вы были ребенком, вы хотели быть врачом. Почему?
2: Я хотела лечить больных людей.
0: Вы приняли это решение в детстве?
2: Я решила видеть людей исцеленными.
0: Вы выросли в католическом учреждении. Вы часто видели, как исцелялись люди?
2: Я никогда не видела исцеленных людей. Я выросла в католическом учреждении, но я хотела видеть больных исцеленными.
0: И однажды вы вели свою машину и по радио сообщили: «Элвис Пресли умер». Какое это впечатление произвело на вас?
2: Я задала себе вопрос: куда он пошел? На небеса или в ад? И пока ехала домой, спрашивала себя об этом. Потом голос Божий прозвучал в машине. Он спросил меня: «Дебра, куда пойдешь ты?» Я подумала: «Наверное, я пойду на небеса, ведь я хорошая католичка». И голос Божий снова спросил меня: «Это правда?» Я доехала до дома, вошла в дом. Мама готовила на кухне, и я сказала: «Мама, я не знаю, куда я попаду, если умру, на небеса или в ад». Мама спросила, хочу ли я помолиться. Мы встали на колени и начали молиться. Я попросила Бога войти в мою жизнь, сказала Богу, что я желаю познать Его.
0: Эти слова – пароль. Я желаю познать Его. Видите ли, многие люди согласны, что хорошо верить в Бога, но не имеют этого пароля. И если быть объективным, не все даже знают Его. А что происходит в душе, когда вы больны с 10 лет? В каком вы были состоянии?
2: У меня была гипогликемия, и впоследствии я была прикована к постели в течение 2,5 лет. Потом я вышла замуж. Эмоционально я не была здорова, я была больна. Моя душа, у меня не было мира в душе.
0: Прикованная к постели в течение 2,5 лет — это ужасно. Мы скоро вернемся.

0: Я Сид Рот, ведущий этой передачи. Я в студии с Деброй Монтенуто. А что бы вы чувствовали в течение 10 лет болезни и 2,5 лет прикованным к постели? У вас, наверное, хороший муж, раз не оставил вас из-за болезни. Как вы поднялись с постели? Как это случилось?
1: Я пошла к врачам, и они поставили мне диагноз гипогликемия. Они отправили меня домой. И я воззвала к Богу. Я сказала: «Боже, никакие лекарства не помогут мне. Я нуждаюсь в том, чтобы Ты исцелил мое тело». И это произошло очень просто. Когда я воззвала к Богу, как бы жар и молния прошли сквозь мое тело. И я упала.
0: Подождите, объясните мне. Молния прошла сквозь ваше тело. Что вы имеете в виду?
1: Это был такой жар, как будто я горела внутри, как будто молния прошла сквозь мое тело. И я услышала слова: «Дочь, я исцеляю тебя».
0: И
1: я знала без тени сомнения, что Божья исцеляющая сила была на мне, и что Он исцелил меня. Я подняла трубку телефона и позвонила моему пастору. Потом села в машину, приехала к нему, выскочила из машины и, пока бежала, кричала: «Бог только что исцелил меня». Вся моя жизнь очень изменилась.
0: Бог исцеляет. Бог творит чудеса. Дебра... самый обыкновенный человек. Итак, Дебра, ваш брак, сейчас вы очень, очень полагаетесь на Бога, но ваш муж, могу ли я сказать, был он в вере еле теплым, и вы воззвали к Богу о своем муже? Как это было?
1: Я сказала: «Боже, Стефан тоже познает тебя, и ты будешь более реальным для него». Когда он пришел домой в этот день и увидел меня не в кровати, но увидел меня наполненной жизнью, он увидел через это лучшего профессионала по исцелениям. Он знал, что Бог исцелил меня. Он знал, что Бог исцелил меня. Все симптомы прошли. Я не лежала больше в кровати. Головная боль ушла. Была пища, которую я не могла есть. Сейчас я могу есть все, что хочу. Все изменилось.
0: Какой у вас был дом, где вы жили?
1: У нас был прекрасный дом. Прекрасный дом. И у меня была хорошая жизнь. Но в душе моей была пустота в то время, когда Бог исцелил меня от гипогликемии. В моей душе не было мира. И я снова сказала Богу: «Боже, я имею все это». Я сказала: «Боже, у нас есть этот симпатичный домик, мы живем в пригороде, мой муж хорошо зарабатывает, но, Боже, мои чувства нуждаются в Твоем прикосновении». И я снова воззвала к Богу, и Бог исцелил мою душу. Я верю, что самое большое...
0: А объясните, что вы имеете в виду, когда говорите: «Бог исцелил вашу душу»? Как вы себя чувствовали до и после того, как Бог исцелил вашу душу? Что это значит?
1: Что я имею в виду? В детстве у меня было очень много смятения, которое не ушло. И это было...
0: Психиатры называют это дисгармонией. У вас была дисгармония?
1: И я не знала, как быть такой женой, какой я должна быть. Я не знала, как быть такой матерью, какой мне надо было быть. И в душе я никогда не имела удовлетворения. Я пыталась осуществить мечты при помощи денег. И в каких-то случаях у меня это получалось. Я знала, что это была часть моего разума, которая нуждалась в Божьем прикосновении. Тогда я бы чувствовала мир и не была бы так беспокойна.
0: Как долго это продолжалось, пока случилась встреча с Богом?
1: Все это продолжалось около месяца. Моя гипогликемия исчезла мгновенно. А когда я воззвала к Богу, чтобы Он коснулся моих чувств, это случилось через полтора месяца.
0: Вы говорили, что Он коснулся вас, Он пришел к вам. А как Он это сделал?
1: Я читала Библию, и Бог говорил со мной через нее. Но было время, как я и сказала уже, что я чувствовала осязаемое присутствие Бога, тепло, мир, уверенность. И моя душа перешла от смятения к миру, Когда душа чувствует себя как на скоростной трассе и внезапно наполняется миром, знаете, как человек меняется.
0: Но позвольте задать вопрос. Потом ваша жизнь изменилась, и вы потеряли свой прекрасный дом и так далее. Какими были тогда ваши чувства?
1: Мир.
0: Правда?
1: Полный мир. У меня был полный мир. Я знала,

0: верила, что Бог реален, и у меня был мир, который невозможно объяснить.
1: Был бы у вас такой мир? Я имею в виду, когда вы, как и она, потеряли бы все, а у нее был этот мир. Этот мир превышает все, абсолютно все. Итак, вы потеряли все. Потом Бог чудесно дал вам деньги на новый Мерседес.
0: Да.
1: Расскажите об этом.
0: Мне позвонила женщина и сказала, что хочет встретиться со мной. Я встретилась с ней, и она сказала, что Бог побудил ее дать нам деньги, привести нас к продавцу машин, и я могу выбрать любую машину, какую захочу. Я подумала, хорошо. Итак, мы приехали на торговую площадку машин, и она сказала, выбирай любую, какую хочешь. Мы с мужем выбрали машину, и она заплатила и за машину, и страховку, и налог на дорогую машину. Все.
1: Но у вас были еще нужды. Вы потеряли дом. Итак, вы нуждались в новом доме.
0: Мы нуждались в новом доме. Мы потеряли наш дом, и нам нужен был новый. Спустя 3 недели после покупки машины раздался второй звонок от той же женщины. Она сказала мне, что Бог побудил ее дать нам чек на сумму $95,000.
1: Дебра, почему Бог сделал это для вас?
0: Потому что Бог верен. И потому что мы служили Богу, мы любим Бога, и Бог любит нас, и Бог хочет лучшего для нас. Бог хочет, чтобы мы знали Его, и знали не только понаслышке о Нем, но имели взаимоотношения с Ним.
1: Расскажите мне об одном из самых удивительных физических чудес, которое произошло во время вашего выступления.
0: Я проповедовала в Южной Африке. Там была женщина, калека. Она от рождения была калекой. И она стала спускаться по проходу. Она шла и прыгала, и славила. Она славила Бога.
1: Возможно, вы не понимаете, но это одно из мессианских чудес, о котором говорят раввины. Придет Мессия, и хромые будут ходить, и слепые будут видеть. Эти люди такими родились. Это намного сложнее. Вы только что сказали, что она родилась калекой.
0: Она родилась калекой, и пастор знал ее. Она служила в этой церкви. Она от рождения была калекой. Когда я смотрела на нее, я видела, что она спускается по проходу абсолютно нормально. Я вывела ее на сцену, и Бог исцелил ее.
1: Маленькая девочка, хотевшая стать доктором. Случилось нечто, чего ни один врач не мог сделать. И я верю, что какое-то из этих чудес произойдет и с вами. Мы вернемся через минуту. Здорово! Вы знаете, очень много прекрасных слов сказано об этом враче. Люди, на которых врачи поставили крест, подписав им смертный приговор, с помощью альтернативной медицины полностью исцелились. Я расскажу вам, насколько хороша альтернативная медицина. Я очень благодарен. Я люблю смотреть на мгновенно происходящие чудеса. Моя гостья Дебра видела много таких чудес. Дебра, вы рассказали мне, в Африке еще что-то случилось.
0: В Африке, когда я молилась на сцене за больных, Бог сказал, здесь есть глухой мальчик. Бог открыл его уши на этом служении. Просто открыл его уши. Он вышел на сцену со своей мамой, и он мог слышать.
1: Мог ли он говорить?
0: Да.
1: Потому что когда человек глух, иногда
0: он... Да,
1: он
0: заговорил. Я обернулась и спросила, «Ты слышишь меня?» и стала задавать вопросы. Он ответил «Да». И его слух был в порядке, его уши были в порядке.
1: Когда действует дар, называемый словом «знание», в твоей жизни начинает происходить следующее. Ты слышишь слово от Бога, провозглашаешь его,
0: и человек
1: исцеляется.
0: Я получила дар слова «знание» около 10 лет назад. Я начала слышать в духе происходящее. Бог объявлял мне, кто в чем нуждается. И когда я произношу это вслух, Бог касается людей. Они знают, что я не знала этого, и они понимают, это Бог. И когда они получают обещанное, они принимают это и верят этому. Бог действует в них.

0: Я верю, что именно сейчас Бог действует через этот дар. И пока вы говорили, у меня нет слова «знание», у меня видение знания. Чьи-то зубы были, но это странно, но я научился двигаться в сверхъестественном. Меня исполнило благословение от Бога, которое дороже всех богатств. Чьи-то зубы были исцелены прямо сейчас. Дебра?
1: В это время, пока мы сидели здесь, Господь сказал моему сердцу о катаракте. Кого-то Бог исцелил от катаракты. И еще у кого-то смещение бедра. Бог исцеляет ваше смещение сейчас прямо там, где вы находитесь. Вы чувствуете силу от Бога, вы чувствуете тепло в вашем теле. Бог касается ваших бедер. Есть некто, у кого на колене рваная рана. Вы атлет, спортсмен. Бог исцеляет ваше колено прямо сейчас. Подвигайте своим коленом, и вы почувствуете Божье прикосновение к ноге, к своему колену. Вы почувствуете тепло.
0: Вы знаете, Дебра, пока вы говорили, я буквально чувствовал это тепло. Я чувствовал ее присутствие, пока вы говорили это. Как будто здесь работал кондиционер. Воздух был иногда немного холодный, иногда очень холодный. Тепло вращалось вокруг, пока вы говорили. Я верю, что сила Божия движется, и я слышал чья-то шея, а до этого чья-то спина были исцелены. Спина была исцелена прямо сейчас. Весь спинной мозг был исцелен. И когда Дебра сказала «бедро», я должен сказать, что я слышал это в то же самое время. Это было, вы знаете, я думаю, в этот момент у нас было интерактивное телевидение. Потому что я не думаю и не надеюсь, что эти люди исцелились. Я знаю, что эти люди исцелились. Расскажите мне о ком-нибудь еще, кто был исцелен через слово «знание» на ваших богослужениях.
1: На одном из моих собраний присутствовала женщина, которая была калекой. Она попала в очень большую автомобильную катастрофу и не могла ходить. Когда она пришла на собрание, ее привел туда ее сын, и сидела на собрании, Господь сказал через меня, объявив мне, что кто-то исцелился от последствий автомобильной аварии. Она встала и закричала: «Это я! Это я!» Она бегала по залу, абсолютно исцеленная.
0: А женщина, которая была беременна и с ребенком были проблемы? Кажется, они получили плохой диагноз от врача, который сказал, что УЗИ показало лучше сделать аборт. Был у вас такой случай?
1: Да, у нас было несколько таких случаев. Одна женщина была на собрании, она была беременна, и ей делали УЗИ. Врач сказал, что ее ребенок родится деформированным. Мне было дано слово «знание». Я сказала ей, что все будет в порядке, и ребенок будет абсолютно нормальным. И затем, по прошествии времени, эта женщина, когда я была во дворе церкви, подошла ко мне со своим ребенком. Ему было уже 4 месяца. Она подошла и сказала: «Мой ребенок абсолютно здоров. Ничего плохого с ним не случилось».
0: Все возможно верующему. И Дебра, как вы помните, была исцелена от дисгармонии, эмоциональных проблем. Меня интересует, Дебра, молились ли вы за людей, у которых были похожие эмоциональные проблемы? Потому что, если смотреть правде в глаза, все мы когда-то оказываемся в какой-то плохой ситуации. Видели ли вы подобный своему результат исцеления?
1: Да, была женщина, которая тратила по $800 в месяц на медикаменты, чтобы предотвратить эмоциональное нарушение, и она была абсолютно исцелена. Она отказалась от медикаментов и не принимает их уже около 2 лет.
0: А как насчет эпилепсии?
1: Эпилептики тоже были на собраниях. 3 или 4 одновременно исцеленных эпилептиков. Они абсолютно здоровы. Они абсолютно нормальны.
0: Я поддерживаю то, что советует Библия, потому что через Слово вы можете исцелиться. Я люблю сверхъестественное прикосновение Бога. И я верю, что перед экранами есть люди, которые имеют эмоциональные проблемы. Может быть, ваш отец был когда-то алкоголиком или над вами надругались. У вас глубоко укоренившаяся проблема.

0: которая переходит от поколения к поколению, от деда к внуку, которая перешла и к вам, от поколения к поколению. Вы не помолитесь за этих людей, Дебра?
1: С радостью. Во время молитвы поверьте в своем сердце, и вы получите исцеление в эту минуту. Отец, во имя Иисуса, я благодарю Тебя за Твоих детей, которые смотрят сейчас эту программу. Я молюсь сейчас за вашу душу, чтобы ваша душа была абсолютно чиста во имя Иисуса. Она будет свободна от неустойчивости, разочарования, депрессии, беспокойства, стресса. Все это уходит во имя Иисуса. Отец, я благодарю Тебя за это сейчас, что эти души наполнятся миром. Миром. Миром. Во имя Иисуса. Благодарю Тебя, Отец.
0: Вы помните, что сказала Дебра немного раньше? Она выросла в католическом учреждении, но она не знала, куда она попадет, на небеса или в ад. Она молилась Богу и не знала, куда пойдет. Видите, вам нужно общение, а не мертвая религия. И еще она говорила о мире. У нас есть слово на еврейском языке. Это слово «шалом». «Шалом» означает «полный мир». Мир в вашем духе, в вашей душе, в ваших чувствах и в вашем теле. Я знаю, что некоторые из вас, слушающих меня, верите в Бога, но не общаетесь с Ним. Некоторые из вас не имеют общения с Ним, другие имеют. Но я обещаю вам, если вы будете молиться этой молитвой со мной, осознавая ее смысл, вы получите настоящий, живой, полный любви, чистый шалом с Богом. Вы хотите молиться этой молитвой со мной? Важно говорить это вслух, потому что вся Вселенная, весь мир был сотворен Словом Бога, и ваша жизнь изменится, если вы будете произносить вслух Божьи обетования. Произнесите эту молитву вслух, дорогой Боже. Нет, я имею в виду вас. Я хочу, чтобы вы произносили вместе со мной, не про себя, а вслух. Ведь Бог здесь, с вами, Дух живого Бога. Я молюсь, чтобы ты пребывал на этих людях. Дай им познать прямо сейчас, как сильно Бог любит их. Итак, говорите вслух вместе со мной. Дорогой Господь, я грешник. Я жил без прощения. Я лгал, я украл. Выскажите Богу свой грех. Я увлекался порнографией, имел добрачные сексуальные связи. Прости меня, Господь. Занимался оккультизмом. Прости меня, Господь. Я верю, что кровь Иисуса омыла все мои грехи. И сейчас я чист. Сейчас я чист. Иисус, Ты мой Мессия и Господь. Господи Иисус, войди в мое сердце. Я хочу общаться с Богом Отцом. Я хочу знать Тебя. Я хочу знать Твою любовь. Я хочу познать Твой Дух. Я хочу иметь Твой шалом. Я хочу познать все, что только можно познать о Тебе. О Боже, я не хочу всего этого ради любопытства. Я хочу этого всем сердцем. Я так нуждаюсь в Тебе.

На пересечении улиц Церкви и Свободы в Нижнем Манхэттене стоит крупнейшее здание в мире. Оно было построено на пересечении двух улиц. Там, где эти улицы соединяются вместе, на углу улиц Церкви и Свободы. 11 сентября 2001 года, спустя много лет после постройки этого здания, рядом уже стояли еще два крупнейших здания в мире. Три самых крупных здания в мире по высоте. В тот день исламские террористы захватили самолеты и направили их на эти башни. Они врезались и разрушили их. Мы всегда будем помнить этот день. Это произошло на углу улиц Церкви и Свободы. Это урок, который выучили мы все. В тот день мы ясно осознали, что есть силы, которые желают нам зла. Это те силы, которые хотят увидеть Америку уничтоженной и разрушенной вместе со свободой, которая есть у нас на этой земле. Они хотят лишить нас всего. Но, к счастью, в тот день все пробудились, потому что мы поняли, что это атака на нашу свободу. Мы живем в земле свободы. И нам нужно быть благодарными, а не воспринимать это как должное. Нам нужно сказать «Благодарю Тебя, Господь, за свободу». Мы живем в самом свободном месте на земле. В Америке вы можете быть счастливы. Вы можете жить такой жизнью, какой вам захочется. Но мы должны напоминать себе, что свобода не дается даром. Мы должны помнить, что кто-то заплатил огромную цену ради того, чтобы мы жили в свободе. Недавно вместе с сыном и дочкой мы ездили в Вашингтон. Я проповедовал в округе Колумбия. Потом мы решили выделить пару дней, чтобы посетить памятники. Мы посетили мемориал ветеранов Вьетнама. На мемориальной стене мы увидели 58 267 имен тех, кто там похоронен. Первым погибшим во Вьетнамской войне числился Ричард Фитцгиббон II. Он был из северного Ваймана, Массачусетс. Его имя стоит первым в списке погибших на этой войне. Он умер 8 июня 1956 года. Но самое интересное, и что нас так сильно тронуло, что рядом с его именем значится имя его сына, морского капрала Ричарда Фитцгиббона III. Он был убит в той же войне, но почти 10 лет спустя, 7 апреля 1965 года. Там на стене этого мемориала значится еще три пары имен, где захоронены отец и сын. 39 996 из всех погибших во Вьетнамской войне были парни возрастом 22 года. 8283 из этих ребят было 19 лет. 33 103 было по 18. 12 парням было по 17, пятерым 16 лет. Это те, кто погиб во Вьетнаме. Одним из тех, чьи имена записаны на стене мемориала ветеранов Вьетнама, был рядовой первого класса Дэн Буллок. Ему было всего 15 лет, и он погиб во время сражения во Вьетнаме. 997 имен — это люди, которые были убиты в первый день войны. И 1148 имен — это те, кто погиб в последний день службы, тогда, когда они думали, что войне конец, и они едут домой. Более 1000 человек были убиты в тот день, когда уже мечтали о доме.
Мы все, невзирая на возраст и наше прошлое, ценим тот факт, что на той стене 31 раз указаны братья. Мы потрясены этой ценой. 58 267 смертей за десятилетний срок Вьетнамской войны. Жертва была огромной. За 6 недель во время одного сражения гражданской войны погибло то же количество солдат. 58 тысяч. Всего 1 343 812 человек отдали свои жизни, чтобы заплатить за нашу свободу. Еще 1 525 236 человек получили опасные для жизни ранения ради того, чтобы мы с вами могли гулять по улице Свободы. Проходя по улице Свободы, мы должны помнить, что она вымощена жертвами тех, кто отдал все, чтобы мы обрели свободу. Нам нужно пробудиться и осознать, что истинная свобода — это не делать то, что тебе заблагорассудится. Источник любой свободы можно найти только тогда, когда мы находим борца за истинную свободу — Иисуса Христа. Библия говорит, что тот, кого Сын освободил, истинно свободен будет. Некоторые считают, что церковь ущемляет их свободу. Я не хочу ходить в церковь и не хочу спасаться. Я не хочу отдавать жизнь Иисусу Христу и не хочу читать Библию, потому что я хочу быть свободным, вольным человеком. Хочу делать все, что захочу. Им кажется, что церковь каким-то образом отбирает у них свободу. Она крадет их свободу. Но истина в том, что каждый в этом зале, рано или поздно, проходя по улице свободы, дойдет до улицы церкви. А на углу этих улиц должно быть принято решение. Ведь то, что вы считаете свободой, это не свобода. Мне не нужна церковь, не нужна Библия, не хочу морали, я хочу быть свободным во всем, что делаю. Но реальность в том, что получив такую свободу, вы все сильнее и сильнее будете отдаваться рабству греха и цепям зависимости. Когда вы идете по улице свободы, вам придется столкнуться с улицей церкви. И тогда ваша жизнь может измениться. Выбор за вами, решение за вами. У вас есть свобода выбора игнорировать церковь и крест. Но вы не можете отмахнуться от решения служить или не служить Господу. Взять или не взять свой крест. Иисус сказал: «И следуй за мной». На углу улиц церкви и свободы принимаются решения. Алкоголики, идя по дороге, якобы ведущие к веселью и свободе, в конце концов сталкиваются с улицей церкви. Там они встречают Спасителя, и они больше не алкоголики. Кто-то из вас был наркоманом, и вы шли по дороге свободы подальше от мамы, от папы, от всех, кто вас чему-то учил. Вы никого не слушали. И когда вы шли по улице свободы, слава Богу, до вашей гибели Бог позволил улицам свободы и церкви соединиться. Там вы увидели крест, вы увидели Спасителя. Люди в этом зале, которые когда-то были связаны наркотиками, но сейчас они уже свободны. Они оставили безнравственность благодаря крови Иисуса. И когда улица свободы встречается с улицей церкви, нам нужно принять решение. Я рад, что принял правильное решение. Я больше не под проклятием греха, потому что я принял решение на улице свободы и сказал: «Я отдаю свою волю, я подчиняю свою волю Господу». Церковь и свобода встретились, моя жизнь изменилась. Я взял крест и последовал за ним. Я не в рабстве греха, смерть больше не имеет надо мной власти. Я принял решение на улице церкви и улице свободы.
При пересечении улиц Церкви и Свободы у вас есть возможность получить полную свободу. Самое великое проявление человеческой свободы — это покорить свою волю воле Божьей. Я принял решение быть проповедником. Я ходил по тропинкам свободы и хотел держать жизнь в своих руках. Я хотел быть музыкантом. Возможно, у меня получилось бы, и я бы играл для высоких персон. Я играл на саксофоне и в колледже специализировался на музыке. Однажды я пришел на одно из служений Святого Духа. Я собирался делать что-то свое, идти своим путем, по своей улице свободы, но я встретил улицу церкви. Знаете, когда вы попадаете в хорошую церковь Святого Духа, то вы можете войти туда одним, а выйти совершенно другим человеком. Что-то в вас начинает сокрушаться, какие-то ваши мечты начинают умирать, ваше представление о том, кто вы и кем собираетесь быть, начинает подчиняться Богу, Божьим желаниям и Его воле. И когда улица свободы и улица церкви соединяются, то вы становитесь перед выбором. Вы либо бросаете беглый взгляд и продолжаете идти дальше, либо берете крест. Вы не говорите Иисусу: «Ты следуй за мной, возьми крест и иди по моей дороге, а я пойду туда, куда хочу». На перекрестке этих улиц вы берете свой крест и говорите: «Моя воля — исполнить Твою волю. Не моя, но Твоя воля да будет». Это благословенное место. Я вспоминаю, как я плакал, когда Господь призвал меня проповедовать. Я думал, что я что-то теряю. Но крест — это знак прибавления, а не вычитания. Вы поняли это? Вместо того, чтобы забрать у вас, Господь добавляет вам что-то лучшее. «Я дам вам жизнь и жизнь в избытке». Некоторые говорят: «Я не буду служить Господу, потому что Он не позволит мне ходить на вечеринки, танцевать, красоваться своими драгоценностями». Нет, Он не заберет. Бог добавит вам настоящую жизнь. Он добавит вам радость. Он изменит вашу жизнь, и вы больше не будете нуждаться, потому что обретете Спасителя. Воскликните, если у вас была встреча на улице свободы и церкви. Вот что происходит, когда церковь пересекается со свободой. Я женюсь на ком захочу. Но потом вы попадаете на служение Святого Духа, и Дух Святой сходит на вас и говорит: «Можешь идти своим путем». Тогда через пару лет встретимся на бракоразводном процессе. Или пойдем моим путем, потому что у меня есть та, настоящая, которую я приготовил для тебя. Вы должны решить. Вы должны решить. Вы не можете избежать момента выбора и решения умереть для себя. Не знаете ли вы, что тела ваши — суть храм Святого Духа? Это мое тело, делаю, что хочу. Вы на улице свободы, но рано или поздно, если будете продолжать приходить в церковь Святого Духа, она пересечется со Словом, и Слово спросит вас: «Знаете ли вы, что тела ваши — суть храм Святого Духа, живущего в вас, и вы не свои? Но вы куплены дорогой ценой, посему прославляйте Бога в телах ваших и в духе вашем, которые — суть Божия». Богатый юноша встретился с Иисусом. Юноша был на улице свободы, а потом показалась церковь и Иисус. Иисус сказал: «Возьми свой крест и следуй за мной. Но сначала пойди, продай все, что имеешь, и раздай нищим». Раньше мне было его жаль. Читая эту историю, я думал: «Господь, разве нельзя было придумать что-то полегче? Все? Он богатый, в его руках сила, он может позволить себе все, что предлагает этот мир. Они богаты, молоды, у них власть, положение». Но Иисус говорит: «Отдай все». Поймите, кто любит эту жизнь, потеряет ее. Но кто потеряет жизнь, положит ее ради Господа, отдаст ему контроль над своей жизнью, тот обретет жизнь. И вот этот человек на пересечении улиц свободы и церкви. Ему надо принять решение. Иисус говорит: «Вот крест, возьми его, продай все, что имеешь, и следуй за мной». Раньше мне было его жаль. Однажды я написал на полях Библии: «Господи,
Надо было начать с 10%. Разве нельзя было начать с десятины? А потом уже требовать все. Но Иисус бьет по самому больному. Отдай все. Господь сказал мне, я сделал это не потому, что был к нему жесток. Я сделал это, потому что полюбил его так сильно, что хотел дать ему все, что у меня было. Но я не могу отдать вам все, что у меня есть, пока вы не отдадите мне все, что есть у вас. Дело не в материальных ценностях, дело в вашем сердце. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Что он потерял? Я уверен, что этот богатый юноша стал богатым умирающим стариком. На смертном одре со своим богатством. Я могу слышать, как в его ушах эхом отражаются слова Иисуса «Следуй за мной». Почему я отказался? Что даст человек за душу свою? Какая польза человеку приобрести весь мир, а душе своей навредить? Он мог бы сидеть в ложе во время проповеди Иисуса, но он отказался от этого. Он мог бы сделать филе из рыбы, которую поймал Иисус. Он мог бы пить воду, которую Иисус превратил в вино. У него могло бы быть все. Его имя могло бы быть на основании небес. Он мог бы стать учеником Иисуса. Но вместо этого он сказал, «Я хочу мою свободу. Я отворачиваюсь от церкви и креста». Если вы сохраните эту жизнь, то она не принесет вам удовлетворения. Жизнь в соответствии с Писанием – это подчинение себя другим и Богу. Свобода, которую предлагает Иисус Христос, это свобода от страха и стыда, свобода от зависимости, свобода от мучений прошлого. На пересечении церкви и свободы соединяются воля Божья и воля человеческая. Вы можете идти сегодня по улице, даже на этом служении. Дух Святой привел вас в церковь. И Он хочет соединиться с некоторыми из вас, которые живут неправильно. Вы говорите, «Я свободен, я могу делать все, что захочу. Я жду чего-то особенного. Я собираюсь в колледж. Я пойду и буду делать, что хочу. Я собираюсь вкусить все блага этого мира. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская». Вы можете решить такими и остаться, и не быть измененными церковью и крестом, но это не приведет вас к свободе. Все изменится тогда, когда вы примете Слово Божие как истину. Знак на углу улиц свободы и церкви гласит «Следуй за Иисусом». После взрывов 11 сентября 2011 года разбирали завалы. 2996 американцев погибли. Когда рабочие очищали...

Или место завала, то нашли 7-метровый стальной фрагмент здания и были изумлены. Это был 7-метровый

посреди разрушения. Он стоял там и по-прежнему стоит. Недавно решили построить парк-музей памяти 11 сентября в Нью-Йорке. И четыре атеиста были очень оскорблены тем фактом, что частью этого музея будет крест. Эти люди начали процесс против нации. Там они говорили, цитата, «Когда мы смотрим на крест, то ощущаем рассеянность, депрессию, головную боль, скованность ума и раздражение». Я подумал, так и бывает с дьяволом каждый раз, когда мы переживаем личное 11 сентября. Мы истекаем кровью, мы избиты, но крест стоит непобежденным. Я все равно верю, я все равно с Иисусом. Крест сделал меня победителем. От этого у дьявола раздражение, депрессия, головная боль и все остальное, что я только что прочел. Эти четверо подали иск, в котором говорилось, цитата, «Занесение креста в музей памяти будет оскорблением каждому выжившему атеисту». Я думаю об улицах Свободы и Церкви. Может быть, на пересечении этих улиц, как крест стоит, сам Бог и спрашивает, «Америка, ты свободна?» Я благодарю Бога за свободу даже тех людей, кто не верит в то, во что верю я. Я хочу, чтобы они имели свободу выбора в том, как поклоняться. Не заставишь всех любить Иисуса. Мы и не сможем, даже если бы и захотели. У каждого есть право выбрать, веру или нет. Но нам стоит задуматься. Возможно, этот крест остался стоять, чтобы сказать нам, возвращайтесь ко кресту. Когда вы идете по улице Свободы, вы даете новые определения тому, что такое брак, мораль и аморальность. Да, аморальности или нет, есть свобода, мы свободны, живем как хотим. Бывает ли им стыдно, когда они совершают мерзости? Они даже не краснеют. Мы не краснеющее поколение. Нам нужно, чтобы улица Свободы встретилась с улицей Церкви, и тогда крест Иисуса Христа будет поднят высоко. Людям Америки нужно вновь повернуться к Богу. Для иудея крест – это камень преткновения. Для Елена – безумие. Но для истинно верующих это сила Божия ко спасению. Я так благодарен сегодня. Я хочу сказать, что крест, пройдя все испытания, по-прежнему неизменен, непобедим, неустрашим и непобедим. И когда все вокруг падает, одно, что будет стоять, это крест, слово и имя, которое превыше всякого другого имени. Имя Иисуса. Если вы встретились с Ним на улицах Свободы и Церкви, воздайте Ему хвалу за силу крови и креста. Где бы мы были без креста? Спасибо большое, что смотрели эту программу. Я верю, что вы смотрели и слушали это послание не случайно. Я верю в путь в Царство Божье. Я верю, что сила Божьего Слова придет и коснется вашего сердца. Кто-то посмотрит эту программу и чувствует, что пришло время перемен. Помолитесь этой молитвой. Все начинается тогда, когда вы с верой говорите: «Господь, я не могу изменить себя. Измени меня своей силой». Помолитесь этой молитвой. Скажите: «Господь Иисус,
Мне нужны перемены. Мне нужен разворот. Я даю свою жизнь тебе. Я верю, что ты пролил свою кровь и воскрес из мертвых. Просто произнесите эти слова. Я верю, что ты пролил свою кровь и воскрес из мертвых, чтобы я мог обрести новую жизнь, новое рождение.

0: Для того, чтобы исполнить предназначение, данное нам Богом, мы должны пойти против течения системы этого мира.
1: Вы — сыновья и дочери Всевышнего Бога.

0: Иисус сказал: «Да светит свет ваш, чтобы люди видели добрые дела ваши». Мы должны быть светом в темном мире.
1: Мы должны измениться. Что это значит? Мы должны преобразиться, трансформироваться, пережить революцию.

0: История брака. Сессия первая. Изначальный план.
1: Итак, мы начинаем нашу первую сессию. Наконец-то, после 31 года брака, мы что-то делаем вместе.
2: Да, мы вместе уже 31 год, но мы никогда не проповедовали вместе. Таким образом, это что-то новое.
1: И знаешь, что я открыл для себя, Лиза? Мужчины и женщины очень разные, и свои послания мы готовили по-разному. Это было настоящее приключение, не так ли?
2: Да, правда.
1: И было интересно.
2: Просвещение разума.
1: Ну да.
2: Потрясающе.
1: Да, мы объединились для общего дела, для общей цели, чтобы поговорить о браке. Потому что мы с тобой знаем, и это совершенно очевидно всем, что брак подвергается атакам, и происходит это уже давно.
2: Да.
1: Однако в последнее время и сам институт брака подвергается атакам.
2: Да. Мы обсуждали эту тему. Люди подходили к нам и спрашивали, почему вы не сделаете цикл занятий о браке? Мы говорили, о чем проповедуешь, что мы подвергаешься атакам. Так что не будем говорить ни о браке, ни о воспитании детей. Будем делать другое. Но когда мы увидели, что самоопределение, сами основы того, что является браком, подвергаются нападкам, мы больше уже не смогли молчать.
1: Совершенно верно.
2: Бог есть тот, кто создал брак. Брак — это его идея. Бог — творец брака. И только он имеет право давать ему определение. Мы с тобой говорили о необходимости рассмотреть эту тему. Книга Малахии 2.15, перевод послания. «Бог, а не вы, создал брак. Дух его пребывает даже в мельчайших деталях брака».
1: Как мне это нравится.
2: Поэтому берегите дух брака внутри вас. И не изменяйте супругам своим. Мы с тобой говорили о цели этого занятия. Мы будем говорить о том, как беречь дух своего брака. Не только брак, но дух брака внутри нас. Мы будем рассказывать историю на примере нашего брака, которую людям необходимо услышать. Так что...
1: И я люблю дух нашего брака.
2: Да.
1: Зная о том, что Бог — автор брака, можно предположить, что будет делать враг. Всеми силами он будет стараться навредить тому, что создал Бог. А Бог называет брак очень хорошим. Мы смотрим на удручающую статистику и видим, что 40-50% первых браков заканчиваются разводом. 60% повторных браков заканчиваются разводом. И знаешь, Лиза, среди людей, называющих себя христианами, статистика такая же. Однако у людей, которые регулярно ходят в церковь, этот показатель снижается до 38%. И знаешь, показатель у супругов, молящихся вместе, еще ниже. Поэтому мы видим, если в браке участвует Бог, мы хотим, чтобы все, кто смотрит этот курс, супружеские пары и одинокие люди, знали, вы делаете вклад в нечто очень важное.
2: Абсолютно.
1: Что было создано Богом от начала? Мне очень нравятся эти слова. Берегите дух брака.
2: Как ты думаешь, почему он подвергается?

0: подвергается атакам. Мы много обсуждали этот вопрос. Почему именно брак подвергается таким атакам? Бог сказал, что брак — это хорошая идея, но теперь, может быть, что-то изменилось, и эта идея не так хороша. Что стоит за всеми нападками на брак? И что сделали мы, христиане, чтобы сделать институт брака уязвимым для нападок?
1: Мы сделали много чего. Послание к римлянам 2:24. «Ибо из-за вас, как написано, имя Божие хулится у язычников». Иначе говоря, это происходит из-за того, что мы живем неправильно. Если мы живем согласно Божьим принципам, исполняем их, то это не происходит легко и гладко. Нам приходится преодолевать сопротивление. Павел сказал, что ему приходится пробиваться, чтобы достичь почести высшего звания.
0: Верно.
1: Пробиваться — это означает, что есть противодействие и сопротивление. Думаю, что люди стали делать чрезмерный акцент на романтических чувствах, и поэтому они, не имея таких чувств, не пробиваются. И не защищают то, что Бог создал и сказал: «Берегите это». Так что мы, как верующие, должны быть примером. То есть у тех, кто именуется именем Христа, должны быть самые сильные и самые плодоносные браки. Так кому обращен этот наш курс?
0: Мы хотим пояснить, что этот курс не только для семейных пар.
1: Правильно.
0: Ведь брак — это еще и отношения Христа и Церкви. Мы хотим, чтобы незамужние женщины понимали, что в браке муж изменяет жену. Нужно приобрести понимание, как взаимодействовать в браке. Я много езжу и разговариваю с незамужними женщинами, и некоторые из них говорят: «Как я хочу выйти замуж?» Надеюсь, что вам не потребуется такая обработка, как мне. Потому что брак как бы стачивает ваши острые углы. То, что вы не в браке, не является чем-то плохим. И людям, не состоящим в браке, необходимо иметь понимание о том, что такое брак. А в наше время само это понятие сильно искажено и извращено. Так что люди уже толком и не знают, что это такое. Также наш курс для помолвленных.
1: Да.
0: Чтобы они получили необходимые знания и не испытывали такие шокирующие откровения, которые испытали мы в начале нашего брака. Также он и для тех, у кого сейчас трудный период в браке.
1: Да, особенно для них. Мы с тобой всем сердцем переживаем за таких людей. Думаю, что мы сможем помочь многим людям, в браке которых наступил трудный период, и они видят, что идут не в том направлении.
0: Мы расскажем о трудных периодах в нашей жизни. Мы женаты уже 32 года.
1: Да.
0: И наделали много ошибок. Много чего мы сделали неправильно, и вам незачем повторять наши ошибки. Но многое мы делали правильно, и вы сможете научиться у нас и даже сделать лучше. Мы видим, что у нашего сына Аддисона и его жены получается лучше, чем у нас.
1: Жаль, что мы не делали так.
0: Да.
1: Жаль, что жизнь нельзя перемотать назад.
0: Наш курс и для тех, кто хочет улучшить свой брак, и в это число входим и мы с Джоном. Честно говоря, этот курс уже обогатил наши отношения.
1: Наши отношения.
0: Да, у нас всегда был хороший брак, но мы еще никогда не изучали брак так глубоко. Многое у нас получалось случайно, но также многое мы делали неправильно и хотим это изменить. Итак, Бог не только создал брак, но Он также имеет и план для него.
1: Да.
0: План этот не изменился, но всегда был предметом дискуссий. Мы можем поговорить об этом.
1: Итак, брак был создан Богом. Он был задуман и создан Богом. Это произошло до создания любого другого служения, любого другого института.
0: До грехопадения.
1: До грехопадения. На самом деле, брак — это самый древний институт на Земле. Бог создал брак, и вот что удивило меня. Обо всем творении Бог говорил: «Хорошо, хорошо, хорошо». Но о том, что человек один, Бог сказал: «Нехорошо». Бог решил эту проблему. Мы с тобой говорили, что для того, чтобы понять само определение брака, нам необходимо обратиться к словам Иисуса, обратиться к Слову Божьему и посмотреть, что сказал Иисус. Евангелие от Матфея, 19 глава. Потрясающее место Писания. Особенно хорош перевод послания. Однажды фарисеи приставали к нему с вопросом, законно ли человеку разводиться с женой по всякой причине. Они, конечно же, считали, что законно. Иисус ответил. Фарисеи постоянно старались уловить его в словах.
0: Уличить в нарушении закона.
1: Да, в нарушении закона. Они не берегли дух своего брака. Скажем это так. Иисус ответил, «Разве не читали вы в своей Библии, что Творец изначально создал мужчину и женщину друг для друга? Мужской пол и женский. По этой причине оставит мужчина отца и мать и крепко прилепится». Мне это очень нравится.
0: Крепко прилепится.
1: Крепко прилепится к жене своей, став одной плотью с ней. Больше уже не два тела, но одно. Потому что Бог создал этот органичный союз двух полов.

0: слов, и никто не должен осквернять его искусство, разлучая их. Вот это да! Бог такой потрясающий, не правда ли, друзья?
1: Не должен осквернять его искусство, органичный союз.
0: Об этом мы должны обязательно поговорить. Прежде чем нам идти дальше, расскажи об органичном союзе, потому что в этом глубокие истины. Мне кажется, что у тебя есть хорошее понимание этого.
1: Мы стараемся есть хорошую пищу.
0: Покупаем ее в специальном магазине.
1: Мы не хотим ничего искусственного.
0: Правильно.
1: Мы хотим чего-то подлинного, того, что выросло в почве.
0: И в чем есть жизнь?
1: И в чем есть жизнь? Мы хотим есть пищу, которая принесет жизнь нашему телу, поможет нам расти. Итак, органичный союз. Бог говорит: «Я соединяю двоих людей для того, чтобы они росли». Я сплету двоих людей вместе, и они будут расти. И процесс этот будет постоянным. Этот союз не будет неорганичным, он не будет насильственным. Я соединю их духовно. И то, что я сделал духовно, сплетется и будет расти органично во всех областях их жизни.
0: Очень сильно.
1: Интересно, Бог ясно говорит о двух полах. Мужской и женский. Муж и жена. Мужчина и женщина. И это потому, что наши различия делают нас одним.
0: Да.
1: Одинаковое не есть одно, а то, что мы разные, дает нам способность быть одним. Мужчина и женщина — зеркальное отражение друг друга. Мы выглядим по-разному, потому что у нас разные функции. Но наши различия — это то, что объединяет нас. Мы во многом утратили идею радоваться нашим различиям. Люди говорят: давайте сделаем мужчин более женственными, женщин более мужественными и создадим средний пол. Они не понимают, что когда есть двое разных, возникает органичный союз. И у них одно сердце и одна цель. Я люблю искусство Бога. Мы говорили, что искусство — это выражение чего-то привлекательного или необычного. Таким образом, наши браки...
0: Говоря об искусстве, произведение Микеланджело — потрясающее искусство.
1: Да.
0: Но насколько же более прекрасно Божье искусство? Вот что мне нравится в переводе Библии «Послание» Юджина Питерсона. Он провел много исследований. Это не только пересказ, но благодаря своим исследованиям он много чего привнес в перевод. И мне кажется, что он очень хорошо выразил мысль о Божьем искусстве. О том, что никто не должен осквернять его. Никто не пойдет в Сикстинскую капеллу Микеланджело, чтобы...
1: Осквернить ее.
0: Люди испытывают к его искусству великое почтение. Правильно? Эта капелла подвергалась разрушительному действию времени и атмосферных явлений.
1: Ее приходилось реставрировать.
0: Но люди оберегают ее. Почему же мы не оберегаем Божье искусство?
1: Я думаю, что причина в состоянии сердца. Продолжим читать из 19 главы Евангелия от Матфея. И вот говорят фарисеи. Они выступили с контрдоказательствами. Если это так, то почему Моисей дал инструкции касательно бумаг для развода и его процедур?
0: Ну вот оно, законничество.
1: Иисус сказал: «Моисей дал возможность развода как уступку».
0: Уступку.
1: «По причине вашего жестокосердия». Однако это не есть часть изначального Божьего плана или Божьего изначального искусства. И вот Иисус, через которого пришла благодать, говорит: «Я говорю вам, вы должны исполнять этот изначальный план».
0: Да, должны исполнять изначальный план.
1: Изначальный план. Вы будете виновны в прелюбодеянии, если разведетесь со своей верной женой, чтобы жениться на другой. Я делаю исключение лишь для случаев, когда супруга совершит прелюбодеяние. Читая это местописание, я думаю, почему Иисус сказал: «Вы должны исполнять план Божий»? Думаю, потому что Он понимал. Проблемы ожесточения сердца больше не будет. Он даст им новые сердца. Он возьмет их каменные сердца, которые выискивают причину для развода, и вложит сердца плотяные, которые станут искать причину любить. Однако эти слова расстроили не фарисеев, а учеников Иисуса.
0: Теперь расстроились ученики Иисуса. Это удивительно, и на этот факт я не обращал внимания, пока мы не стали изучать эту тему.
1: Да.
0: Начинается с того, что фарисеи придираются к Иисусу и стараются уловить его в словах. Но вот теперь уже ученики расстроены.
1: Мы эту тему раньше не обсуждали.
0: Ученики Иисуса возразили: если таковы условия брака, мы в замешательстве. Таково отношение людей, у которых проблемы в браке. Они в замешательстве. вместо того, чтобы видеть возможность пройти трудные времена,

0: потенциал решить проблемы, люди оказываются в замешательстве и застревают в плохом отношении к ситуации.
1: Они ищут внешнего решения проблемы, вместо того, чтобы решить ее вместе с супругом.
0: Я рад, что Иисус никогда не сказал: «Не знаю, что делать с этим Джоном». Я рад, что у него всегда есть способ провести меня через испытания и трудные ситуации, при том, что я, может быть, не всегда приятен.
1: Ты всегда приятен.
0: О, ты так добра ко мне. Ну ладно. Если таковы условия брака, мы в замешательстве. Это мнение учеников. Ученики прямо говорят: «Зачем тогда жениться?» Но Иисус сказал: «Не каждый является достаточно зрелым, чтобы жить брачной жизнью». Ого! Увидев и поняв эти слова, я воскликнул: «Ого! Не каждый является достаточно зрелым». Так что, если хотите вступить в брак, убедитесь, что вы достаточно зрелый, и что вы ходите с Богом, правильно? Продолжение слов Иисуса. Для брака требуются определенные способности и благодать. Сегодня мы проповедуем о благодати, так?
1: Да.
0: «Брак не для каждого», — сказал Иисус.
1: Да.
0: Некоторые от самого рождения никогда не думают о браке. Другим никогда не делают предложения. Иные же решают не вступать в брак ради Царства Божьего. Но, и это моя любимая строчка, «если вы способны возрасти в полноту брака, вступайте в него». Ну разве не потрясающе?
1: Мое любимое место.
0: И мое тоже.
1: Я имею в виду, для того мы вступаем в брак, чтобы расширить пределы своей жизни.
0: Да.
1: Брак ни для кого не должен быть потерей. Знаете, готовя этот курс, мы с Джоном прочли на Фейсбуке столько посланий людей, которые ощущают брак как потерю, как ущерб. Мы читали слова мужей, которые считают брак потерей. А почему так? Они чувствуют, что их жизнь стала такой маленькой, такой безнадежной. Некоторые женщины молятся так: «Я молюсь, чтобы моя дочь никогда не вышла замуж, потому что не хочу, чтобы она испытала то же, что и я». Мужчины говорят: «После всего этого я ненавижу женщин». Мы стали спрашивать: как это получилось? Как от полноты все перешло в нечто такое?
0: Я думаю, что мы ответственны.
1: Мелкое.
0: Мы несем ответственность, потому что мы — голос в теле Христовом.
1: Да.
0: Как печально, что мы так долго не делали этот курс о браке. Наши сотрудники многие годы просили и просили нас об этом. Ты постоянно говорила мне о том, что люди пишут в Фейсбуке, и я подумал: «Боже, какие бремена несут люди!»
1: Читая комментарии людей, мы плакали. Точнее, плакала я.
0: Люди переживают в браке такую боль, а ведь Божье намерение для брака — расширять пределы нашей жизни. Лиза, наш брак — это было легко?
1: Нет.
0: Так.
1: Нет.
0: Если бы Лиза задала мне тот же вопрос, мой ответ тоже был бы «нет».
1: Нет, нет.
0: Но оно того стоило?
1: Абсолютно.
0: А были времена, когда наш брак казался нам безнадежным?
1: Абсолютно.
0: Да.
1: Да.
0: Так что...
1: У меня возникали в отношении тебя не очень хорошие желания.
0: Да, я это понимаю.
1: Ну, в общем...
0: Но ты рада, что мы вместе прошли эти испытания?
1: Да, абсолютно.
0: И я тоже.
1: Абсолютно. И я с радостью смотрю в будущее.
0: Да.
1: Поговорим о том, как выглядит это расширение.
0: Хорошо.
1: Я прочту из книги «Бытие», потому что вся эта история в контексте брака. Мы хотим поговорить о его цели. У Бога для брака есть цель. Первая глава книги «Бытие», 27-28 стихи. «И сотворил Бог человека по образу своему». По образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их. Мужчину и женщину сотворил их. Я хочу сделать акцент на этом. И мужчина, и женщина — носители образа Божьего.
0: Да.
1: Поэтому, когда наше общество...
0: Не только мужчина, и не только женщина. Мужчина и женщина.
1: Наше общество атакует само понятие «пол». И делая это, оно нападает на образ Божий. Атака на брак — это атака на отношения Бога со своим народом. А атака на пол — это атака... На образ Божий.
0: На образ Божий.
1: Атака на отражение Бога на земле.
0: Я хочу сделать на этом акцент. Мужчину и женщину сотворил их. Женщины были сотворены по образу Божьему в равной степени, как и мужчины.
1: Абсолютно, да. Дальше Писание говорит: «И благословил их Бог». Он благословил их, и мужчину, и женщину. Не только мужчину или не только женщину. Бог благословил их и сказал им, эти слова обращены к обоим: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». Итак, в самом начале, Джон, мужчина и женщина были союзниками. Они не были врагами.
0: Правильно.
1: Они были близкими союзниками и сотрудниками.

0: Им были доверены полномочия из книги «Бытие». Бог сказал: «Примите во владение этот сад, и пусть все плодится и размножается». Пусть все приумножается.
1: Послушайте эти слова. Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте.
0: Разве Бог установил какие-то границы? Разве Он сказал: «Я даю вам только 25 километров»? Он сказал: «Наполняйте землю». Он не поставил каких-то условий, а просто сказал: «Плодитесь. Во всем, что вы делаете, пусть будет приумножение, а не уменьшение. Обладайте ею» — это значит содержать все в порядке. И дальше — «владычествуйте». Многие люди не понимают разницы между владычеством и доминированием.
1: Да, это так. После грехопадения началась война между женским и мужским полом. И теперь вместо владычества — доминирование и манипуляция. Мужчины пытаются доминировать над женщинами, а женщины пытаются манипулировать мужчинами. Так ведь? Вместо плодовитости — бесплодие.
0: Верно.
1: Вместо...
0: умножения — разделение.
1: Вместо умножения — разделение. Статистика называет 30 причин, почему брак делает взрослых и детей лучше. Это исследование проведено официальным государственным агентством. Но сейчас разделение, а не умножение. А враг не хочет, чтобы у нас было приумножение. Когда Бог сказал: «Плодитесь и размножайтесь, умножайтесь», это означает не только рождение детей. На основании своего опыта скажу: я бы никогда не достиг того, чего достиг. Вы никогда не прошли бы ни одной книги Джона Бивира, если бы не Лиза Бивир. Я вам точно говорю, вы бы не прошли ни одной моей книги. Мои книги никогда бы не коснулись вашей жизни.
0: То же самое могу сказать о себе и я. Если бы не Джон, моя жизнь никогда бы не была пространной. Она была бы узкой.
1: Я бы не был таким мужчиной, какой я есть сейчас, если бы не Лиза Бивир. Имея такую точку зрения, с приходом атак врага, вы понимаете, что на фоне большой картины эти испытания — нечто незначительное. А большая картина в том, что мы будем плодоносными, мы будем умножаться, мы будем владычествовать, мы будем приносить великий плод в Царство Божье. Поэтому враг и нападает на браки, особенно на христианские. Он хочет разделять, наносить поражение, приносить бесплодность. Очень важно это видеть, потому что тогда вы поймете, почему надо сражаться за свой брак. Брак очень важен. Брак — это не ваша идея. Суть не в том, что мужчина смотрит на женщину и говорит: «Ох, ну до чего же хороша!» Или женщина смотрит на мужчину и говорит: «Какой мужчина!» Или что-то еще. Брак — это гораздо больше. Брак — это то, что предопределил и создал Бог. Для меня потрясающе то, что Бог сказал: «Нехорошо быть человеку одному».
0: Да.
1: Нехорошо. Но Он сказал: «Хорошо весьма». Когда мужчина и женщина соединились, они стали одной плотью. И я хочу сказать об этом подробнее. Для меня это стало реальностью в первые годы нашего брака. Я постоянно готовился к служению. Я проводил буквально полтора часа.
0: Когда Джон ел, спал, что бы он ни делал, он всегда думал о служении.
1: И я каждый день молился по полтора-два часа. Исходя из моих наблюдений, я пришел к выводу, что Лиза молилась 10 минут в день в душе.
0: Ну, я еще молилась в машине.
1: Ну да, в машине.
0: Вдобавок к тому, что я молилась в душе, итого 15 минут.
1: Я, как молодой муж и глава семьи, чувствовал ответственность за то, чтобы принимать правильные решения. Однако более половины принятых мною решений правильными не были. И в том, что эти решения не были правильными, мы убеждались на практике. Однажды я вместо молитвы стал протестовать. «Боже, я не понимаю. Я молюсь по полтора часа в день. Все это время я провожу с тобой». Лиза молится 10 минут в душе и 5 минут в машине. Но в своей мудрости она в большинстве случаев оказывается права. В чем дело?
0: Я была чувствительной в духе.
1: И Господь мне что-то показал. Он сказал мне: «Возьми лист бумаги и нарисуй круг». Я взял бумагу и нарисовал круг. Потом он сказал: «Теперь весь круг заполни крестиками». Так я и сделал. Заполнил круг крестиками. Он сказал: «Заполни круг крестиками». Потом Господь сказал: «Проведи линию посредине круга». Я провел линию прямо по центру. Он сказал: «Это половина ты, а вот это — Лиза. Ты уже не сам по себе, ты одно с Лизой». Вот это — ты. Но ты, как глава семьи, принимаешь решение на основании 50%.

0: Он сказал: «Крестики представляют всю информацию, получаемую от меня, для того, чтобы принимать мудрые решения. А ты принимаешь решение на основании 50% информации. Другая половина информации от меня на стороне Лизы. Вот что Бог сказал мне: если хочешь быть мудрым мужем, научись получать информацию от Лизы, без доминирования над нею, без давления на нее. Принимай то, что я вложил в ее сердце, чтобы вы вместе смогли принять правильное решение». Благодаря этому откровению я понял, что значит быть одной плотью, и насколько важно было, чтобы Лиза принимала участие в принятии мною решений.
1: Знаете, я думаю, что большинство мужчин и женщин не знают, как правильно получать информацию друг от друга. Как мы говорим друг с другом? Вместо того, чтобы постараться убедить, мы поступаем иначе. И мы в начале нашего брака не знали, как правильно говорить друг с другом. Я говорила: «Что за ужасное решение? Я же тебе говорила этого не делать. Почему ты не обратился ко мне? Я такая мудрая и чудесная». Но Джон не обращался ко мне, потому что я сама делала этот процесс для него нелегким.
0: Я старался доказать, что я умный, что я хороший руководитель, и это было глупо. Такое поведение — это спираль, ведущая вниз, и это не способствует единству.
1: А владычество?
0: Состязание.
1: Точно. Владычество — это когда я практикую свою власть и свое влияние от твоего имени, а ты практикуешь свою власть и свое влияние от моего имени. А доминирование — это когда я практикую свою власть для своей выгоды.
0: Верно.
1: Это нечто иное, нежели владычество. Манипуляция — это когда я использую свое влияние для своей выгоды.
0: Хорошо сказано.
1: Мы с тобой получили откровение о том, что брак — это не соревнование в силе.
0: А единство силы.
1: Это единство силы. Вот что происходит. Бог берет двух людей, которые смотрят на вещи совершенно по-разному, и использует их для приумножения. На самом деле, вот что делает Бог. Он возвращает все, что было потеряно. После грехопадения мы потеряли отношения с Богом. Очень многие проповедуют о том, что Бог пришел найти и спасти потерянных. Но Библия говорит, что Бог пришел взыскать и спасти погибшее, потерянное. Многие люди в церкви не понимают, что было потеряно. Мы потеряли не только отношения с Богом. Мы потеряли отношения мужчина-женщина. Мы потеряли отношения люди-земля. Мы потеряли отношения брат-брат, сестра-сестра. Нам надо проповедовать Евангелие относительно всего, что было потеряно. И я думаю, что начало всему — брак. Возвращение потерянного начинается с двоих людей, у которых, образно говоря, одно сердце.
0: Это значит, что у нас есть видение нашего брака.
1: Абсолютно.
0: В следующий раз мы поговорим на тему «Начало с окончанием в уме».

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

0: В этом выпуске программы «Место встречи» и «Иерусалим». Важные решения. Президент Трамп взвешивает варианты следующего этапа войны с Ираном, а премьер-министр Нетаньяху планирует принять меры в отношении марионеток Тегерана. Также анализ Игаля Кармона о растущем влиянии Турции на Ближнем Востоке и ее амбициях в отношении Иерусалима. И еще «Голос из пустыни», свиток Исаии, которому 2000 лет, теперь выставлен на обозрение. А также подготовка к Йом-Кипуру, священному дню еврейского календаря. Все это и многое другое в этом выпуске программы «Место встречи и Иерусалим». Вы смотрите спецвыпуск программы «Место встречи и Иерусалим». Я Джули Стал.
1: Я Джошуа Свонсон. Президент Трамп на перепутье по поводу Ирана. Он должен решить, хочет он уничтожить Иран или нет.
0: Новые сообщения вызывают вопросы о роли России в ударах Тегерана по американским войскам. В Израиле премьер-министр Нетаньяху обещает свергнуть исламский режим и его союзников.
1: На предвыборном митинге в Северной Каролине президент Трамп заявил, что война с Ираном может вскоре закончиться. Он сказал собравшимся, что Иран хочет сделку, но не готов к ней. Их громят, и они так сильно хотят договориться, что звонят и говорят об этом. Но, по-моему, они еще не готовы. Хотя мы, конечно, можем договориться в любой момент. В то время как Трамп говорит о прекращении войны, фотографии, полученные эксклюзивно CBS News, показывают, какой ущерб нанесли иранские атаки американским базам по всему Ближнему Востоку. Эти снимки были предоставлены действующими военнослужащими на условиях анонимности. Сейчас возникают новые вопросы о том, как Иран мог нанести некоторые из этих ударов. CNN сообщает, что российские спутники, возможно, предоставили Ирану разведданные, в том числе перед ударом 27 марта по авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии, в результате которого были ранены американские военнослужащие. По имеющимся данным, российские спутники пролетели над целями перед иранским ударом. Недавно обнародованное видео Пентагона демонстрирует, на какие невероятные меры пошли американские военные, чтобы вернуть домой двух сбитых американских летчиков. Один из них, известный как «Браво», выжил после того, как из-за неисправности парашюта упал на землю со скоростью, по оценкам, от 70 до 100 миль в час. «Мой парашют был поврежден во время атаки. Когда я поднял глаза и не увидел его над собой, меня охватил ужас». И тогда я начал молиться: «Господи, да будет воля Твоя. Но если я должен выжить, мне нужна Твоя помощь». Браво выжил, получив перелом позвоночника и другие травмы. Ему удалось избежать плена и подняться на возвышенность, где он дождался спасателей. Он считает это свидетельством Божьей милости. Второй летчик также выжил и был спасен. Невзирая на войну на Ближнем Востоке, спустя 6 лет после заключения соглашений Авраама, Израиль и Марокко налаживают отношения. В ходе встречи с представителями США в Нью-Йорке страны договорились преобразовать дипломатические представительства в полноправные посольства. Мировые лидеры собираются в ООН, а администрация Трампа второй год отказывает палестинской делегации в выдаче виз. Госдепартамент заявляет, что палестинские власти не выполнили обязательства, предусмотренные соглашениями по достижению мира с Израилем. В новом докладе ООН говорится, что США, возможно, совершили военные преступления в ходе атак на школу и спорткомплекс в Иране. В докладе также говорится, что иранское правительство совершило преступление против человечности в ходе

0: ходе репрессий, в результате которых погибли десятки тысяч протестующих. Президент Трамп рассматривает возможность начала очередной крупномасштабной военной операции против Ирана. В интервью Трамп сказал: «Мне предстоит принять важное решение, хочу ли я уничтожить их или нет». Он также добавил: «Любой вариант возможен». В следующий вторник в Нью-Йорке Трамп планирует встретиться с лидерами Саудовской Аравии, Арабских Эмиратов, Катара, Бахрейна, Кувейта и Омана. Он хочет выслушать их мнение, прежде чем принять решение о действиях Вашингтона в отношении Ирана. Трамп не уточнил, примет ли он это решение до или после промежуточных выборов. Он также отмечает, что Иран по-прежнему заинтересован в соглашении. Тем временем Иран быстро отстраивает атомный объект «Талеган-2», расположенный примерно в 20 милях к юго-востоку от Тегерана. Израиль неоднократно наносил удары по этому объекту, в том числе дважды в ходе недавнего конфликта. Спутниковые снимки показывают, Иран укрепляет подземный объект железобетоном, что повышает его защиту от авиаударов. В настоящее время объект накрыт большим брезентом, который, по мнению Института науки и международной безопасности, предназначен для сокрытия работ по реконструкции от спутникового и воздушного наблюдения. МАГАТЭ передало дело Ирана на рассмотрение Совбеза ООН в связи с тем, что Иран не предоставил инспекторам доступ и информацию, необходимые для учета его ядерных материалов. Это сообщение поступило на фоне сегодняшнего митинга, в котором приняли участие сотни тысяч иранцев, чтобы выразить свой протест против США. Митинг был организован исламским режимом после нескольких месяцев войны. Некоторые участники скандировали «Смерть Америке» и «Смерть Израилю» и заявляли о своей готовности взять в руки оружие. США одобрили выдачу виз президенту и министру иностранных дел Ирана для участия в Генассамблее ООН, несмотря на то, что между двумя странами продолжается война. Вашингтон запретил президенту палестинской администрации въезд в страну, однако Генассамблея ООН проголосовала за то, чтобы позволить ему выступить онлайн. Ожидается, что премьер-министр Нетаньяху также прибудет в Нью-Йорк, где у него запланирована встреча с госсекретарем Марко Рубио. В четверг после встречи Нетаньяху с Илоном Маском в Техасе может состояться неподтвержденная встреча с Трампом. Выступая в четверг в резиденции президента Израиля, Нетаньяху изложил бескомпромиссный план завершения войны Израиля против Ирана и поддерживаемых им террор-группировок Хамаса и Хизбаллы. «Мы должны довести дело до конца». Он заявил, что это ответ Израиля террористам Хамаса, ответственным за убийство израильтян 7 октября. Что касается Ирана, Нетаньяху заявил, что Израиль добился прогресса, но ему еще предстоит довести дело до конца. «Мы должны, прежде всего, свергнуть иранский режим. Это наша главная задача. Кроме того, мы должны ликвидировать Хизбаллу и Хамас». Джошуа Свонсон, новости CBN, Иерусалим.
1: Далее. Отношения между Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном становятся все теснее. Что это означает для Ирана и для Израиля? Мнение Галя Кармона. На протяжении почти трех десятилетий Галь Кармон и Институт исследований СМИ Ближнего Востока отслеживают высказывания и действия ближневосточных лидеров.
0: Теперь он предупреждает о растущих региональных амбициях Турции и о том, что они могут означать для Израиля. Крис Митчелл говорил с ним на эту тему. Давайте посмотрим сюжет. Игаль Кармон – основатель Memory Middle East Media. Почти 30 лет вы занимаетесь аналитикой. За последние несколько недель образовался альянс между Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном. Какова ваша оценка этого явления? Этот альянс является ответом на амбиции Ирана. У Турции амбиций не меньше, чем у Ирана. Их цель – возродить Османскую империю на религиозной основе. Они хотят вернуть себе как можно больше территорий бывшей Османской империи. От Ливии до Сомали, от Судана до, конечно же, Ирака и частей Сирии. В 6, 7, 8 и 9 веках они были повсюду, пока не пришли в упадок. Они не являются источником стабильности. Президенту Трампу будет сложно признать, что именно тот человек,

0: Человек, которого он считает союзником, привел всех боевиков ИГИЛ в Сирию через турецкую границу. Он поддерживает мусульманское братство, которое является главным фактором дестабилизации во всех арабских странах. Также он пристально наблюдает за Иерусалимом. Он расширяет свое влияние. Один из его министров заявил: «Я хочу стать губернатором Иерусалима». Он хочет возродить Османскую империю. В этом заключается его цель. Он пытается проникнуть в Ливан, что обернется катастрофой. Президент поймет, что все те, кого он считает друзьями и союзниками, Эрдоган и пакистанец Асим Мунир, я называю его Бен Ладен Мунир, а также правитель Сирии Ахмед Аль-Шараа, террористы и, конечно же, Катар. Для президента будет тяжелым ударом осознать, что в час беды они оказались на стороне врага. Катар – союзник Ирана, безусловно. Игаль Кармон, спасибо, что поделились анализом и рассказали, что на самом деле происходит на Ближнем Востоке. Спасибо.
1: Далее. 2000-летняя библейская реликвия и послание, актуальное по сей день. Великий свиток Исаии. В тот момент, когда еврейский народ стоял на пороге возвращения на свою древнюю родину, в Иудейской пустыне было обнаружено древнее библейское сокровище — свитки, остававшиеся скрытыми в течение почти 2000 лет. Джошуа Свонсон познакомит нас с великим свитком Исаии и объяснит совпадение, связывающее свитки Мертвого моря с зарождением современного Израиля.
0: Впервые с 1968 года одна из самых значимых библейских рукописей мира представлена в Иерусалиме. Вот оно, уникальное событие, которое бывает раз в поколение. Возможность увидеть великий свиток Исаии. Пойдемте. Великий свиток Исаии является центральным экспонатом выставки «Голос из пустыни», приуроченной к 60-летию Израильского музея и храма книги. Куратор Хагит Маоз называет его жемчужиной коллекции.
1: Это прекрасная возможность отпраздновать 60-летие храма книги и Израильского музея. И это жемчужина коллекции.
0: Сегодня эти древние свитки хранятся в здании, специально построенном для того, чтобы рассказать их историю. Храм книги, место, где сейчас хранятся свитки Мертвого моря, был построен по образцу верхушки глиняных сосудов, в которых хранились свитки. Свиток – это чудо, на которое можно смотреть бесконечно.
1: Длина свитка – 7 метров, 17 сантиметров. И он датируется примерно 120-125 годом до нашей эры. В нем содержатся все 66 глав книги Исаии.
0: На 17 листах кожи животных, сшитых льняной нитью, нанесены 54 столбца древнееврейского текста.
1: Этот свиток – объект всемирного наследия, поэтому мы хотим показать его как можно большему количеству людей. И мы должны его защищать.
0: В 1947 году произошло одно из величайших археологических открытий 20 века. Пастух-бедуин обнаружил в пещере недалеко от Кумрана на северо-западном берегу Мертвого моря кувшины с древними свитками. Среди рукописей, найденных в пещере, был великий свиток Исаии.
1: Это те самые кувшины, которые бедуин вынес из пещеры, когда впервые побывал там.
0: Обнаружение свитков в пустыне совпало с переломным моментом в процессе возвращения еврейского народа на свою древнюю родину.
1: 29 ноября профессор Сукеник отправился в Вифлеем и купил 2 свитка и 2 кувшина. А ночью было объявлено о разделении земли на 2 государства и создании государства Израиль.
0: Как раз когда близилось возрождение еврейского государства, из пустыни появилось древнее свидетельство библейского наследия еврейского народа. В 1947 году Мар Афанасий Самуэль, глава Сирийской православной церкви в Иерусалиме, приобрел 4 из первых 7 свитков Мертвого моря, в том числе великий свиток Исаии. Год спустя, когда Израиль возродился, а в Иерусалим пришла война, Самуэль вывез их из региона и перевез в Соединенные Штаты. Несколько лет спустя он выставил их на продажу в неожиданном месте. Это и есть та самая газета Wall Street Journal.
1: Да, это оригинал газеты Wall Street Journal от 1 июня 1954 года. И можно увидеть между объявлениями о сельхозтехнике, автомобилях, мелким шрифтом...
0: Об одном из самых ценных артефактов в истории.
1: Да, на продажу выставлены 4 свитка Мертвого моря.
0: Профессор Сукенник скончался в 1953 году. Год спустя его сын, археолог Игаэль Ядин, узнав об этом объявлении, тайно организовал покупку этих 4 свитков для Израиля.
1: Он пишет срочно. Это свиток, выставленный на продажу. И посмотрите сюда, в том числе и свиток Исаии.
0: Спустя 7 лет после обнаружения в Иудейской пустыне, великий свиток Исаии и 3 других вернулись на родину в Израиль, а возраст слов, записанных в них, насчитывает более 2000 лет.
1: Вот что здесь написано о грядущих днях. Народ не будет воевать против народа, и они больше не будут учиться войне. Эти слова высечены над входом в здание ООН.
0: Для христиан этот свиток содержит некоторые из самых известных пророческих отрывков Священного Писания.
1: Вот дева понесет и родит сына, и назовет его Эммануил.
0: Слова Исаии по-прежнему актуальны.
1: Несомненно.
0: Название выставки происходит от гласа вопиющего в пустыне, который, по словам Хагит Маоз, звучит и по сей день.
1: Этот свиток пролежал 2000 лет в пещере, в кувшине, и мы до сих пор слышим его голос из пустыни.
0: Но как рукопись, написанная на коже животного, смогла сохраниться в Иудейской пустыне на протяжении 2000 лет? Джошуа – это Кумран, откуда открывается вид на Мертвое море. Почти 80 лет назад в этих скалистых утесах были обнаружены древние рукописи, навсегда изменившие библейскую археологию. На следующей неделе в программе «Место встречи Иерусалим» Крис Митчелл познакомит нас с общиной, которая когда-то жила в той пустыне, и мы узнаем, почему сохранившиеся свитки Мертвого моря – настоящее чудо. Джошуа Свонсон, новости CBN, Иерусалим.
1: Да, Джошуа, невероятная история.
0: Это было захватывающе.
1: Даже не сомневаюсь. Смотреть на эти свитки было просто потрясающе.
0: Да, экспозиция огромная. Ты смотришь на него через стекло, но при этом чувствуешь древность текста, и он как будто оживает для тебя.
1: Это тот же текст, что и в Библии, которую мы читаем сегодня. Это подтверждает ее подлинность. Есть один отрывок, который запомнился мне, когда я читала книгу Исаии. Это Исаия 11:11-12, и он как раз описывает то, что происходило в то время. В тот день Владыка во второй раз протянет руку, чтобы вернуть уцелевших, которые останутся из его народа, вернуть их из Ассирии, из Нижнего и Верхнего Египта, из Куша, из Елама, из Шинара, из Хамата и из морских островов. Он поднимет знамя народом и соберет изгнанников Израиля. Он соберет рассеянный народ Иудеи из 4 концов земли.
0: И что происходит?
1: Воплощение в жизнь. Здесь собрался еврейский народ.
0: И время тоже интересно. Исаия жил примерно в 660 году до нашей эры, а свитки датируются серединой 2 века до нашей эры. Это максимально близко к датам жизни пророка. И это еще одно из знамений, которые показывают, что не только эти истории и персонажи реальны, но и то, что они по-прежнему взывают из пустыни. Эти слова по-прежнему влияют на нас сегодня. Да, еврейский народ возвращается на свою землю. Исаия предсказал это тысячи лет назад. И вот это происходит.
1: Да, и если подумать о тех местах, которые Бог упоминает в Священном Писании,

0: Да, проходя по разным залам, можно прикоснуться к истории, увидеть кувшины, в которых их нашли. Истории о том, как был основан современный Израиль, и о том, как свитки обрели новую жизнь, когда еврейский народ вернулся на родину, и что это была именно книга Исаии. Именно эта книга у нас есть. Невероятно.
1: Поразительно. Но мы должны в это верить. Да.
0: Верно. Если есть возможность посетить Израильский музей, чтобы посмотреть эту выставку, сделайте это.
1: И обязательно прочтите книгу Исаии.
0: Это особенная выставка. Если хотите понять, что нас ждет, прочтите книгу Исаии.
1: Далее. Самый священный день в еврейском календаре – Йом-Кипур, день искупления.
2: В CBN Израиль мы имеем великую честь благословлять и наглядно проявлять бесконечную любовь Бога к еврейскому народу и всем народам этой земли. Присоединяйтесь к нам и помогите жертвам террора, репатриантам, беженцам и выжившим в Холокосте, а также одиноким матерям восстановить свою жизнь, отвечая на их физические, эмоциональные и духовные нужды. Сделайте свой вклад сегодня и позвольте вашей вере сиять во славу Божью.
1: Для евреев всего мира самым священным днем в году является Йом-Кипур, день искупления. Это день поста, молитвы и покаяния.
0: В этот день евреи просят у Бога прощения, предварительно примирившись друг с другом. А то, как этот день отмечается в Израиле, не похоже ни на что на свете. Давайте посмотрим сюжет. Йом-Кипур, день искупления, является кульминацией 10 дней благоговения. Это 10 дней, которые проходят между Рош-Хашана и Йом-Кипуром. Это очень тяжелые дни покаяния, размышлений и стремления к Богу, когда мы готовимся предстать перед Ним в состоянии поста и смирения в день Йом-Кипура. Здесь, в Израиле, в Йом-Кипур жизнь всей страны замирает. Улицы пустеют, прекращается работа общественного транспорта, останавливается телевещание, и в этот единственный день в году на всей земле страна останавливается, чтобы обратиться к Богу Библии. В течение 10 дней благоговения евреи приветствуют друг друга на иврите фразой «Гмар Хатима Това», что означает «Да будет твое имя записано в книге жизни». В Йом-Кипур они верят, что эта книга закрывается, поэтому молятся и постятся. Это 25-часовой пост, который начинается вечером накануне и продолжается в течение всего дня. Он сопровождается торжественной молитвой и прекрасными литургическими песнопениями, возносимыми к Богу. Мы произносим слова молитвы и покаяния. В течение дня в синагоге читают книгу Ионы. Иона – это символ покаяния. Иона часто олицетворяет наши собственные поступки, сомнения, непослушание, поступки, противоречащие тому, к чему Бог призвал нас, когда велел призывать других к покаянию и созидать Его царство. В Йом-Кипур евреи также произносят особую молитву, называемую «Видуи». Видуи – это центральная молитва исповеди и прошение о прощении, которую еврейский народ произносит в Йом-Кипур. И эту молитву они возносят не только от своего имени, но и от имени всего еврейского народа по всему миру. Видуи состоит из громкой части, произносимой хором, и тихой, которую каждый произносит в молитве индивидуально. То, чему мы учимся у еврейского народа, и это весьма важно, особенно в контексте Йом-Кипура, заключается в том, что недостаточно просто сказать, что ты сожалеешь. Нужно признаться, извиниться и одновременно предпринять конкретные шаги, чтобы изменить свое поведение. Книга Левит гласит: «Господь сказал Моисею, в 10-й день 7-го месяца будет день искупления. Созывайте священное собрание, смиряйте себя и приносите Господу огненную жертву. Не занимайтесь в этот день никакими делами, потому что это день искупления, когда для вас совершается искупление перед Господом, вашим Богом». В Библии Йом-Кипур описывается как великий день суда, когда мы предстаем перед Богом. Поэтому этот день считается днем суда. Врата открываются, и Хашем судит наши души, оценивая наши добрые и плохие поступки. Мы просим у Хашема прощения, и Он дарует нам свое прощение. Мы ищем Его лица, и Он там. Его милость проявляется каждый день, и это особенно заметно именно в этот день. Крис Митчелл, новости CBN, Иерусалим.
1: На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо.

0: Спасибо, что были с нами.
1: Вы можете получать доступ к материалам CBN через соцсети. Молитесь за мудрость для президента Трампа и премьер-министра Нетаньяху.
0: Молитесь за защиту Израиля, за мир для Иерусалима. И помните, что Бог, хранящий Израиля и нас с вами, не дремлет и не спит. Я Джули Стал. До встречи в следующем выпуске программы «Место встречи Иерусалим».
2: Программа переведена и дублирована по заказу IRR TV и Bible Media, организации WeCan.
3: Место встречи Иерусалим – это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одной девушке. Она пришла со свидания очень расстроенной и сказала маме, что ее парень сделал ей предложение. Мама спросила: «Почему же ты такая грустная?» Она ответила: «Он сказал, что он атеист. Он даже не верит в существование ада». Мама ответила: «Все равно выходи за него. Вдвоем мы докажем ему, как сильно он заблуждался». Я хочу поговорить о том, что нужно сказать «нет позору». Мы часто слышим фразу «позор». С детских лет ты не убрал в комнате, какой позор. Обижаешь сестру, какой позор. Даже взрослыми мы можем слышать, как это звучит в наших мыслях. Ты вернулся к плохой привычке. Позор. Развелся. Позор тебе. Мы не осознаем, насколько разрушителен позор и стыд. Мы используем его, чтобы убедить людей поступать лучше. Позор действует не так. Он заставляет нас чувствовать себя виновными и недостойными ничего хорошего. Одна девушка сказала, что подростком родила ребенка. Она не смогла его оставить и отдала на усыновление. 10 лет спустя она сказала, что чувствует стыд. «Я оставила своего ребенка. Не могу спать ночью и думаю о том, какая я плохая мать». Этот голос нашептывал ей «позор». Стыд и позор — это один из наиболее сильных инструментов врага. Его называют обвинителем. Он напомнит вам о каждой ошибке и неудаче, даже о том, в чем вы не виноваты. Он обманом заставляет вас обвинять самого себя. Дети, над которыми совершили насилие, у них не было выбора. Он шепчет: «Ты недостаточно хорош, ты заслужил это, поэтому это и произошло». Он пытается заставить вас нести эту тяжесть. В Писании говорится, что Бог забрал наш позор. Ваша это была вина или кого-то другого. Вам не нужно нести на себе тяжесть вины и заниматься самобичеванием. Когда враг говорит «позор», Бог говорит «нет позору». «Я простил, искупил тебя и сделал тебя ценным». То, что люди сделали или не сделали, не это определяет вашу ценность. Ваша ценность исходит от вашего Творца. Всевышний Бог вдохнул в вас свою жизнь. Он увенчал вас благодатью, назвал вас шедевром. Не живите со стыдом, виной и осуждением. Бог забрал ваш стыд и позор. Каждый раз, когда вы слышите «позор», верой вы можете услышать Бога, который говорит «нет позору». Не принимайте стыд. Я не говорю, что нужно не обращать на это внимания. Совершил ошибку? Обидел кого-то? Ну и что? Мы должны раскаяться, просить прощения, исправляться. Проблема не уйдет, если вы скажете «позор мне». Хотя Бог и убрал это, но стыд и позор будут следовать за вами. Девушка спросила меня: «Как вы думаете, Бог простит меня?» Я сказал: «Я знаю, что Бог уже простил вас. Вопрос в том, простите ли вы сами себя? Скажете ли «нет позору»?» Я обнаружил, что себя прощать сложнее, чем других. Враг знает, если вы будете плохо думать о себе, то мы никогда не станем теми, кем...

нас создал Бог. Потому враг сверхурочно работает, чтобы навязать нам вину, позор, заставляет чувствовать, что вы недостойны благословений. Выключите обвиняющие голоса. Вы могли совершить ошибку, но когда вы просите у Бога прощения, Он не только прощает вас, но и не вспоминает об этом. Когда голоса пытаются напомнить вам ошибки прошлого, «Позор тебе! Ты был неверен в отношениях! Позор тебе! Ты был нечестным в бизнесе! Позор тебе! Ты нагрубил родственнику в прошлом месяце!» Бог простил вас, Он не будет это вспоминать. Так действует обвинитель. Вы можете принять стыд, думать о себе плохо, или можете сказать «нет позору». Я знаю, что я прощен. Божья милость больше той ошибки. Если Бог не вспоминает этого, то и я не буду. Когда израильтяне были рабами в Египте, то они были унижены не только физически, но и эмоционально. Им говорили, что они никуда не годятся, что они все делают неправильно, что они ни на что не способны. Это украло у них ощущение собственной ценности. Они чувствовали себя недостойными, неуверенными и с заниженной самооценкой. Когда к человеку плохо относятся и долгое время обижают, то вместо того, чтобы понять, что другой человек не прав, он принимает всю вину на себя. Через некоторое время человек не только стыдится того, что произошло, но стыдится самого себя. Так чувствовали себя израильтяне. Враг все извратил. Через 430 лет Бог вывел их из рабства и уничижения. Когда они были готовы войти в обетованную землю, Бог сказал им, «В этот день я сниму поношение Египта с вас». Поношение означает стыд, обвинение и позор. Они не могли войти в обетованную землю с позором, низкой самооценкой и заниженным чувством самооценки. Бог убрал все это. Перед тем, как достичь полноты своего потенциала, вам придется избавиться от позора и стыда. Вы могли совершать ошибки. Люди могли плохо поступить с вами. Но вы не можете обвинять себя, осуждать себя и других. Каким бы ни был ваш Египет, развод, зависимость, неправильное отношение. Бог говорит, что сегодня, не завтра, не на следующей неделе, не через полгода, Он снимает позор, вину и стыд. От вас зависит, примете ли вы это. Прекратите зацикливаться на ошибках и верить в ложь, что вы так много совершили их, что с вами так плохо поступили. Поношение снимается. Просыпаясь утром, вы слышите голоса, которые говорят «позор», но вы должны ответить «нет позору». Я знаю, что мой позор снят. Я знаю человека, который был счастливо женат, у него была хорошая семья. Но он познакомился с другой женщиной. Они были коллегами по работе. Их отношения переросли в нечто большее. Это случилось только один раз. Он понимал, что поступил плохо. Он знал, что был неправ. Он просил Бога простить его. Но годами он чувствовал внутри себя эту тяжесть. Он знал, что Бог простил его, но не мог простить самого себя. Внешне он выглядел счастливым, но внутри было чувство стыда и вины. Однажды служитель, которого он уважал, обратился к нему. «Все, что держало тебя, ложь, которая не давала подняться, сегодня эта власть сокрушена. Бог поднимает тебя на новый уровень твоей судьбы». Этот мужчина начал плакать. Вина, стыд, тяжесть, которым он позволил быть частью его жизни, внезапно все ушло. Казалось, что цепи порвались и твердыни пали.
Годами он позволял обвинителю и позору говорить ему: «Ты не заслуживаешь этого. Ты все испортил, твое место обочина». Но Бог явился и сказал: «Последнее слово за мной. Я не говорю позор, но нет позору». В тот момент все изменилось. Возможно, как он, вы знаете, что Бог простил вас, но вы все равно чувствуете, что недостойны, что не заслужили этого, и поэтому не можете достичь полноты своего потенциала. Друзья, стыд и позор долго удерживали вас. Сегодня Бог снимает позор. Цепи сокрушаются, бремена снимаются. Бог говорит: нет позору. Придите в согласие, не слушайте обвиняющие голоса, и что вы упустили лучшее. Ничто из сделанного вами не застанет Бога врасплох. Он не скажет вам: «О, я не заметил этой ошибки, я не готов». У Бога есть милость еще до того, как вы совершили ошибку. И решение до того, как проблема произойдет. Почему бы вам не стряхнуть стыд и позор? Стряхните вину. Настал новый день, когда снимается всякое поношение. Вот ключ. Не позволяйте одному негативному событию определять вашу сущность. Ошибка, развод, банкротство, зависимость не должны определять того, кто вы. Легко поддаться вине и дать ей поглотить вас. Скоро вас будут знать как парня, который развелся, женщину, над которой надругались, молодого человека с зависимостью. Это то, что вы сделали, а не то, кто вы есть. Это то, что случилось с вами, а не ваша сущность. Врагу нравится вешать на вас ярлыки: зависимый, неверный, разведенная, плохая мать. Не верьте этой лжи. У вас могут быть проблемы с зависимостью, но вы независимы. То, что вы сделали, не меняет вашей сущности. Вы все равно дитя Всевышнего Бога. Вы могли потерпеть неудачу в какой-то сфере жизни, но вы не неудачник. У вас могли быть неприятности, но вы не жертва. Когда мысли вины и стыда пытаются навесить на вас ярлык, вы должны сказать себе: «Я не тот, кем называют меня люди и обстоятельства. Я тот, кем называет меня Бог. Бог говорит, что я оправдан. Бог говорит, что я оправдан, принят, я ценен, я Его шедевр». В Писании имена означали больше, чем сегодня. У Исаака был сын по имени Иаков, что означает «ловкач», «мошенник», «обманщик». Каждый раз, когда кто-то говорил: «Привет, Иаков», они говорили: «Привет, ловкач». «Добрый день, Иаков». «Добрый день, мошенник». «Время идти в школу, Иаков». «Тебе пора, обманщик». Он часто слышал это, он не знал ничего другого. Он стал тем, кем люди называли его. Ему годами говорили: «Ты обманщик». И он обманом забрал у брата Исава первородство. Мошенник. И он обхитрил своего дядю. В какой-то момент Иаков устал так жить. Однажды он остался наедине с Богом у потока, где ангел явился ему в образе человека. Ангел спросил его имя. Он ответил: «Иаков». «Я обманщик, лжец, нечестный человек». Ангел сказал: «Ты прав, Иаков. Ты прожил ужасную жизнь. Тебе должно быть стыдно». Ангел сказал: «Ты не Иаков. Ты не обманщик. Ты обманывал, но это не твоя сущность». Ангел сказал: «У Бога есть для тебя новое имя. Вместо Иакова тебя будут называть Израилем. Израиль означает «князь Божий». Бог взял человека, который обманывал других, и вместо того, чтобы воздать ему по заслугам и опозорить его: «Позор тебе, Иаков», он сказал: «Больше нет позору. Ты мой сын, я избрал тебя оставить след в этом поколении. Не след неудачника, но я призвал тебя быть князем и царствовать в жизни». Первое, что сделал Бог, снял с него стыд и позор. А вы носите негативные ярлыки?
Вы позволяете обстоятельствам, неудачам и людям навешивать на вас ярлыки. Малоценный, недостойный, зависимый, плохая мать, разрушила семью, плохо воспитывает детей, не заслуживает благословения.

В этом вся суть благодати. Никто из нас не заслужил ее, но Бог сказал, «Я все равно благословлю вас. Я знаю вашу истинную сущность. Я вдохнул в вас свою жизнь». Вы можете чувствовать себя, как Иаков. Вы принимали плохие решения, жили с чувством стыда. Но сегодня Бог меняет наши имена на княжеские. Искупленный, прощенный, благословенный. Иаков мог сказать ангелу, «Я не понимаю, как Бог может называть меня князем. Я принимал плохие решения». Иаков принял это в свой дух. Он согласился с тем, что говорит Бог. Он сказал ангелу, «Я не уйду отсюда, пока не благословишь меня». Он сказал, «Я не заслуживаю этого, но так как весь позор забран, я прошу милости, новых уровней и полноты своей судьбы». Бог не сказал, «Иаков, что ты о себе думаешь? Благослови тебя? После того, как ты жил?» Бог сказал, «Мне нравится твоя смелость, что ты стряхнул позор и вину. Теперь ты готов войти в то, для чего ты был создан. Если вы будете жить так же, то Бог благословит вас удивительным образом. Даже если у вас есть проблемы, нет ничего постыдного в том, чтобы просить о помощи. Мы думаем, что должны быть идеальными. Мы боимся сказать, что имеем плохую привычку или зависимость. Не позволяйте стыду ограничивать вас. Истинное исцеление начинается с честности. В Писании сказано, «Исповедуйтесь друг перед другом, чтобы исцелиться». Что-то вы сможете преодолеть самостоятельно, но иногда кто-то должен стоять с вами в вере. Вам не надо объявлять это во всеуслышание, но вы можете найти того, кому доверяете, и пройти это вместе. Не позволяйте страху, что кто-то узнает, удерживать вас от вашего чуда. Каждый с чем-то сражается. Люди, у которых внешне все отлично, тоже могут иметь проблемы. Легко показывать людям то, что вы хотите показать, чтобы и другие увидели это. Тот же человек, который в воскресенье в церкви приветливо машет вам рукой, в понедельник, если вы подрежете его на дороге, может обругать вас или сделать жест пальцем, как бы указывая им на небеса. Даже в Писании у героев веры были слабости. В один день Петр проповедовал тысячам, повелел больному встать и идти, а на другой день сказал, что не знает Иисуса. В один день Давид победил Голиафа, вел за собой народ, а в другой совершил прелюбодеяние и убил мужа своей возлюбленной. Он стыдился этого и скрывался годами. Но он открыто исповедовал это, и Бог восстановил его. В один день Ной строил ковчег, спасая свою семью, а в другой напился вина и лежал голым. А вы думаете, что вам есть за что стыдиться? Вам нечего стыдиться. Весьма вероятно, то, с чем вы сражаетесь, началось не с вас, а передалось вам. У вас есть возможность сделать с этим что-то. Вы можете стать тем, кто разорвет порочный круг в вашей семье. Первый шаг – стряхните стыд и позор. Не смущайтесь и не прячьтесь. Вам не надо притворяться. Будьте честными. Попросите у Бога помощи. Найдите друга, который сможет стоять с вами в вере. Вы сможете преодолеть все, что удерживает вас. Силы, которые за вас, больше тех, которые против вас. Я получил письмо от девушки из другого штата. Она рассказала, что страдала от анорексии. У нее остались кожа и кости. Она начала резать себя, потому что не смогла избавиться от боли, которая была внутри нее. Она была из благополучной семьи. Ей было стыдно рассказывать об этом. Она стыдилась этого и винила себя за то, что делала. Она понимала, что это неправильно, но продолжала слышать голос. «Ты ни на что не годишься. Посмотри на себя. Врагу

нравится делать это, навешивать вину и стыд. Он знает, что это удерживает вас от вашей судьбы. Она дошла до того, что не могла смотреть людям в глаза. Однажды она услышала по телевизору, как я сказал, что Бог исцеляет раны. Он дает украшение вместо пепла. Не надо стыдиться, надо идти к Богу и просить у Него помощи. В тот день она приняла решение, что больше не будет притворяться. Она рассказала все родителям и попросила о помощи. Сегодня она не только исцелена, но здорова и свободна. Она служит другим молодым людям, которые имеют такие же проблемы. Вот что происходит, когда вы стряхиваете стыд и позор. Бог превращает ваши раны в сияющие звезды. Он будет использовать вас, чтобы помочь другим. Если вы с чем-то сражаетесь, то в следующий раз, когда услышите голос «позор тебе», вместо того, чтобы поверить этой лжи, обвинять себя и впадать в депрессию, встаньте и скажите «нет позору». Если вы стряхнете вину и стыд, то вы войдете в обетованную землю. Вы увидите исцеление, прорывы и новые уровни. Некоторые живут с чувством стыда, хотя то, что с ними произошло, даже не их вина. Кто-то плохо поступил и воспользовался ими. Враг пытается убедить вас, что это ваша вина, и что вы это заслужили. Если бы вы поступили по-другому, то этого бы не произошло. Не верьте этой лжи. Вы не можете изменить того, что произошло в молодости. Если с вами поступили плохо, проблема была не в вас, но в них. Бог говорит, что Он станет вашим воздаятелем. Он видел то, что произошло, и всю несправедливость. Вы можете думать, никто не знает того, что я вытерпел, не знает моей боли и позора. Бог знает это. Он знает каждого, кто замахнулся на вас хоть мизинцем. Он видел каждую слезу, каждую рану. Бог говорит в Исаии 54, «Ты забудешь посрамление юности твоей и не будешь более вспоминать о бесславии». Бог воздаст вам за причиненную несправедливость, так что вы даже не вспомните того, что случилось. Вы не будете вспоминать этого. Вы будете благословлены, довольны и наполнены, что даже не будете думать о том, кто ранил вас. Сделайте свою часть. Простите тех, кто поступил с вами неправильно. Пока вы держитесь этого, вы позволяете им опять ранить вас. Отпустите это. То, что они сделали, не изменило вашей сущности. Вы шедевр. Вы увенчаны и предназначены к великим делам. Снимите ярлыки. Раненый, тот, с кем плохо поступили, обиженный, замените их на принятый, оправданный, ценный, шедевр. Если вы сделаете это, Бог обещает, что вы не только забудете позор прошлого, но Он поведет вас вперед. В Исаии 61 сказано, «Ты получишь вдвое за посрамление твое. Вместо бесчестия и поношения ты получишь двойное воздаяние». С вами могли несправедливо поступить, но стойте в вере. Бог воздаст вам вдвое за причиненную несправедливость. То, что с вами произошло, кто-то разбил ваше сердце. Люди плохо относились к вам. Это не осталось незамеченным. Бог воздаст вам двойной радостью. Двойной мир, двойная честь, двойная полнота. Ваша жизнь станет насыщеннее, потому что вы пережили эту несправедливость. От обетования не будет пользы, если мы будем оставаться в стыде, чувстве вины и заниматься самообвинением. Расправьте плечи, поднимите голову выше. Ничто из того, что вам сделали, не изменило вашей сущности. Вы дитя Всевышнего Бога. Его намерение для вас во благо, а не на зло. У вас могут быть неприятности, но это основание для того, чтобы Бог вывел вас с двойным воздаянием.
Я знал женщину, которая страдала от низкой самооценки. Она всегда чувствовала себя недостойной. Эта неуверенность произошла от того, что она была внебрачным ребенком. Ее родители не были в браке. В детстве, в своем свидетельстве о рождении, она увидела запись.

незаконно рожденное. Эти слова заполнили ее мышление. В детстве и в подростковые годы она чувствовала несправедливость. Она старалась жить дальше, но кто-то шептал ей: «Ты не заслуживаешь это, ты недостойна, с тобой что-то не так». Она жила с этим чувством несправедливости. Она носила ярлык «незаконно рожденная». Однажды она услышала, что наша ценность и ценность не от людей, но от Бога. Что-то взорвалось внутри нее. Вместо того, чтобы верить лжи, она перепрограммировала свое мышление. «Я не случайность. Я не ошибка. Я принята всемогущим Богом. Я дивна и чудно сотворена». Ее отношение было таким: «Неважно, что написано в моем свидетельстве о рождении. Сам Бог вдохнул в меня жизнь». Сегодня она живет свободной, благословенной, уверенной и наполненной жизнью. Как Бог и обещал, она не помнит посрамления своей юности. А вы носите вину, позор и бремена. Друзья, настал ваш день освобождения. Поношение снимается, двери открыты, но вам надо войти в них. Сбросьте негативные ярлыки. Когда враг будет нашептывать «позор», ответьте: «Нет позору. Я прощен, я искуплен, я ценность». Если вы сделаете это, я верю и провозглашаю, что всякая цепь порвется. Бог воздаст вам вдвойне за причиненную несправедливость. Вы войдете в обетованную землю и станете всем, кем Бог создал вас. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «аминь»? Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, основатель и директор Музея Сотворения в городе Глен-Роуз, штат Техас. Эта программа особенно важная для меня, хотя все они подготовлены специально для вас. Но сегодня мне просто от всего сердца захотелось ответить на вопрос, почему я сторонник сотворения? Поскольку я хочу ответить на него как за себя, так и за вас, давайте вместе подумаем об этом. Ведь возможно, что и вы сторонник сотворения, но даже и не знаете, почему именно. Возможно, также кто-то и не поддерживает сотворение, и им любопытно, почему другие на его стороне. Я хочу объяснить вам, почему я лично сторонник сотворения. Было время, когда я верил и преподавал теорию эволюции. Я поддерживал ее основные принципы. Было также время, когда я пытался объединить концепцию эволюционной прогрессии с богословским объяснением. Я даже сделал еще один шаг дальше, поддерживая прогрессивное сотворение. Это система мышления, объясняющая, каким образом сначала Бог сотворил разные формы жизни и затем подождал несколько миллионов или десятков миллионов лет, чтобы добавить что-то. И, наконец, наступило время, когда он сказал, «Ну, теперь все выглядит как нужно, давайте создадим человека». Это и есть концепция прогрессивного сотворения. Когда-то я поддерживал и ее. Некоторое время я также был сторонником концепции долгого века или долгого периода времени. Перед этим вообще открыто я поддерживал атеистическую эволюцию. Но теперь вот уже на протяжении десятилетий мои убеждения остаются непоколебимыми. До этого я просто искал истину, искал правду. Итак, когда-то я придерживался теории эволюции. Почему же я больше ее не придерживаюсь? Я хочу вам объяснить, почему теперь я сторонник сотворения. Время от времени мне говорят, ты кажешься довольно умным человеком. Ты что, не можешь понять концепцию эволюции? Позвольте мне объяснить, что они имеют в виду. Ведь ведущие ученые признались в том, что первоначальные данные, научные данные, прямо указывают на сотворение. Для того, чтобы объяснить это с эволюционной точки зрения, человек должен быть чрезвычайно созидательным и творческим, ведь ему придется учитывать процессы, которые он никогда не видел, которые даже не могут придумать сами ученые и которые нельзя перечислить в форме постулатов и формул. Чтобы принять такую странную концепцию, преданный эволюции ученый должен быть очень созидательным в своем подходе. И когда кто-то спрашивает, а ты что, на самом деле не можешь осознать концепции эволюции? В действительности они спрашивают, почему же ты не настолько изобретателен, чтобы просто представить себе то, чего нет на поверхности, то, что никогда не увидишь в лаборатории? Но все исследования указывают на то, что все структуры по своей форме абсолютно неизменны. Это только подтверждает творческий дизайн и непосредственное сотворение. Итак, когда кто-то спрашивает, ты что, не можешь осознать концепцию эволюции, по существу они говорят, ты недостаточно созидателен или изобретателен или оригинален для того, чтобы осмыслить систему, которая не нуждается в Боге из Библии, как источники этой системы. Унижая Библию, они одновременно приписывают себе изобретательность и творческую созидательность, которая на самом деле принадлежит только самому Творцу. Позвольте мне повторить это еще раз. Возможно, кто-то из вас эволюционист. Им был когда-то и я. И, возможно, разоблачение этого факта вас оскорбляет. Но это абсолютная правда. Используя целые системы изощренных приборов, мы часто говорим, «Я думаю, что я знаю наверняка, как это могло произойти натуральным путем». Тогда мы сами становимся как бы Богом, ведь мы же объясняем историю, которую никогда не видели.
Без какого-либо основания мы просто приписываем натурализм всем живым системам. Следовательно, мы сами становимся Богом, что является оскорблением для Творца Бога. Так почему же я сторонник сотворения? Во-первых, потому что модель творения намного лучше объясняет и прошлое, и настоящее, и то, чего следует ожидать в будущем. Намного лучше объясняет, чем модель эволюции. Например, эволюционисты приписывают универсальной истории примерно 16 миллиардов лет. В соответствии с этой моделью, все удивительные живые системы сформировались из осколков после Большого Взрыва. В сущности, в этом эволюционном сценарии совершенно нет места ни для логического мышления человека, ни для его морали. Нет в нем места и для подавляющей концепции Творца. В соответствии с ними это просто невозможно. Но, как известно, среди всех живых систем мораль свойственна только человеку. Хотя и нельзя отбрасывать структуры сострадания, чувств и так далее, но, насколько нам известно, для всех остальных творений нет никакой морали в коде их жизни, в коде смерти. Понятия такие, как убийство, небеса, ад, это исключительно для человека. Ведущие невропатологи признают то, что только человек способен обладать этими удивительными концепциями. И это никак не могло появиться само по себе, как утверждают эволюционисты. Итак, во-первых, я сторонник сотворения, потому что это намного логичнее и лучше в научном смысле объясняет как историю человека, так и историю всей нашей планеты Земля. Во-вторых, я сторонник сотворения благодаря результатам самих археологических раскопок. Послушайте меня очень внимательно. Ископаемое огромных костей огромных динозавров было использовано для того, чтобы проиллюстрировать теорию эволюции. Но, как оказалось на самом деле, эти огромные динозавры намного лучше иллюстрируют само творение и его сбалансированность. Фактически, они совершенно не иллюстрируют эволюцию. Ведь вначале предполагалось, что эти создания были большими и грубыми. Но давайте внимательно рассмотрим некоторые из физических качеств так называемого царя-тирана всех ящеров, самого тиранозавра Рекса. Вот это очень хорошая структурная репродукция тиранозавра, ведь вначале его считали очень жестоким царем-тираном, и когти, и зубы которого просто все истребляли на своем пути. Но недавно было обнаружено, что его острые зубы совсем не были предназначены для того, чтобы есть мясо. Ими он мог пережевывать только траву, растительность, камыши, тростник. Это было определено благодаря хлорофиллу, найденному в его зубах. В дополнение к этому, в самом полном на сегодняшний день динозавре тиранозавре, которую зовут Су, были также обнаружены огромные обонятельные отверстия, носовая полость и обонятельная луковица. Как было установлено, эта обонятельная луковица была намного больше, чем у любого другого создания в биологической природе. И носовое отверстие было открыто, и значит, все разлагающееся всегда привлекало его внимание. Тиранозавр не был хищником, он питался падалью. И как подтверждают раскопки, все эти динозавры погибли в одно время, во время потопа. Я не говорю о естественной смерти или о том, что кто-то из них увяз в трясине, или погиб, или умер. Но десятки тысяч динозавров были похоронены в водной могиле во время потопа. Например, сначала я раскопал небольшую кость динозавра.

затем я раскопал очень большую кость. И эти кости оказались частями, по крайней мере, 10 различных динозавров в северо-западном штате Колорадо. Мы по-прежнему проводим там раскопки. Наш процесс раскопок настолько академически точен и научен, что уже 4 раза к нам присоединялось агентство НАСА. И во время последних раскопок НАСА не только участвовали, но и открыли целую страницу на интернете, официально включив в нее и нас. И это просто необыкновенное академическое признание. Таким образом, я просто пытаюсь подчеркнуть всю серьезность нашей тщательной работы. И это же раскопки более 10 динозавров. Я говорю «более», потому что мы все время находим больше и больше костей. Эти огромные существа были не просто похоронены в воде, они были очень быстро затоплены. Большинство из них опрокинуты на спину. И ведь речь идет о глобальном потопе, который отразился на всей геологической колонне. Множество костей динозавров являются полипрямыми. Это значит, что многие кости проходят через несколько слоев. Они полистратны, то есть некоторые начинаются в одном слое и заканчиваются в другом. Первым я раскопал большого акроконтозавра на берегу реки Палакси, недалеко от города Гленрос, штат Техас. Во время этих раскопок мы обнаружили кости как и в нижнем слое, так и в верхнем слое. Некоторые были в глине, примерно на полметра над остальными, хотя все кости были взаимосвязаны. То есть это полистратное ископаемое. И я говорю всего лишь о второй причине среди очень многих. У меня есть время перечесть всего несколько из них на этой программе, объясняющих то, почему я стал сторонником сотворения. Итак, вторая причина, о которой я говорю, это результаты археологических раскопок. Ведь их обычно используют для того, чтобы проиллюстрировать прогрессивную эволюцию от грубых примитивных форм к более сложным. Однако в модели сотворения мы находим эти примитивные существа на морском дне. И это подтверждают данные раскопок. Других животных, множество морских существ, мы находим прямо там, где они должны быть, и где они должны были бы жить перед затоплением. Мы находим рептилий, которые наслаждаются водой. Также мы находим остатки млекопитающихся, как раз над ними. Мы находим человека, самые впечатляющие останки всех остальных. Таким образом, все это указывает не на прогрессивное эволюционное развитие, а просто на экологические зоны. То есть все эти существа были затоплены прямо там, где они жили. Следовательно, данные раскопок иллюстрируют не эволюционную прогрессию, а правду, истину сотворения всего живого. Все эти системы жили в одно и то же время. Мы обнаружили целую серию следов динозавра, но они являются только частью этих данных. Ведь мы также нашли и следы человека, которые пересекаются со следами динозавра. И таких целая серия. Они прямо перемешаны со следами динозавра по всей тропе. Эти человеческие следы замечательно сохранились. Можно хорошо рассмотреть целую форму ноги, все пальцы, большой, второй, третий, четвертый, мизинец, боковую часть, продольный изгиб, пятку. И нет никаких сомнений в том, что это человеческий след. Однажды во время наших раскопок с нами была одна замечательная женщина. Она по профессии гинеколог. Почти каждый год она принимает участие в процедуре раскопок, когда мы открываем их для общества и приглашаем людей. После того, как мы раскопали вот этот след, она сразу же сняла обувь со своей левой ноги, чтобы наступить прямо в этот след. И ее нога настолько точно заполнила этот след, что я вынужден был сказать: «Ты что, была здесь вместе с динозаврами?» Конечно, она не была здесь, но кто-то был, это был человек. Таким образом, вместо того, чтобы поддержать теорию эволюции, следы динозавра и человека подтверждают, что они были вместе. И вместо того, чтобы были они разделены периодом времени в 100 миллионов лет, они вместе. Доктор Эрнст Майер, один из ведущих биологов
ученых нашего времени, однажды заявил, что когда эти ребята из Глен-Роуза смогут научно подтвердить, что человек и динозавр жил в одно и то же время, это разрушит теорию эволюции. Я считаю, что он прав. Ведь это данные раскопок, это одна из причин, почему я стал сторонником сотворения. Но давайте сделаем еще один шаг дальше. Я сторонник сотворения также и из-за архитектуры, и из-за структуры живых систем. У моей дочери обширное университетское образование в области микробиологии и биологии. У нее две научных степени. Она закончила университет с красным дипломом. Это значит, что она уделяла изучению этих областей довольно много внимания. И во время последних исследований ее профессор согласился с ней в том, что все живые системы просто должны быть сотворенными такими, какие они есть. Фактически, профессор из университета Лихай, профессор-доктор Майкл Бехей, проиллюстрировал этот необыкновенный факт в своей книге «Черный ящик Дарвина». Вместе с доктором Майклом Дентоном он заявил о том, что живая клетка настолько зависима от других компонентов, что вообще не может существовать отдельно. Если убрать хотя бы один компонент из живой клетки, автоматически уменьшается сама система жизни этой клетки. Таким образом, все одновременно должно находиться там, там, где положено, а не какими-то порциями, пока развивается ядро или мембрана, и что-то добавляется. Фактически, живая клетка содержит в себе более 60 тысяч белков в 100 разных конфигурациях. Я хочу, чтобы вы запомнили эти цифры. Ведь мы с вами стали приверженцами сотворения не просто потому, что наша бабушка также говорила нам об этом. К счастью, мои обе бабушки действительно поддерживали сотворение, но я стал сторонником сотворения не из-за этого. Фактически, было время, когда я серьезно усомнился в сотворении, и я поддерживал эволюцию. Но теперь, вот уже длительное время, у меня нет никаких сомнений. Я хочу, чтобы вы запомнили эти академические цифры. Вот эту научную информацию. Каждая живая клетка содержит в себе более 60 тысяч белков в 100 разных конфигурациях. Ученые подсчитали, что шанс того, что это могло произойти случайно, другими словами, путем эволюции, 1 к 10 в 4 миллионной 478 тысячной 296 степени. Подождите минутку. 10 в степени 4 миллиона 478 тысяч 296. Это значит, что и шансы в пользу сотворения 1 к 10 в 4 миллионы 478 тысячной 296 степени. Я хочу объяснить вам, насколько ошеломительна эта цифра. Например, электрон — самая меньшая единица измерения вещества. Он всего от массы протона составляет 1/2000 от массы протона. Таким образом, самая меньшая известная нам единица измерения вещества во всей Вселенной — это электрон. Если посчитать все электроны вместе, всей Вселенной, сколько же их получится, принимая во внимание все галактики, все миры, Солнечную систему, все абсолютно. Ученые подсчитали, что тогда у нас электронов 10 в 85 степени. Но большинство пространства — пустота, просто пространство. И если даже плотно заполнить всю Вселенную электронами, чтобы даже больше нельзя было бы добавить одного, тогда у нас было бы 10 в 130 степени электронов. А ведь шанс на то, что клетка живой системы могла образоваться случайно, да еще из неорганического мертвого вещества, это 10 в 4 миллионной 478 тысячной 296 степени. Это просто ошеломительная цифра. Ведь это значит, что не верить в дизайн просто совершенно ненаучно. Позвольте мне представить вам еще одну научную причину того, почему я стал сторонником сотворения. Это
взаимосвязь всех систем Вселенной. В прошлой программе я упомянул об оболочках галактик и звезд и на далеких окраинах Вселенной. Обеспеченность водой, размер планеты с достаточным атмосферным давлением и коэффициент кислорода и двуокиси углерода по отношению к растениям и животным. Таким образом, это сотворено для нашего существования.

Натуральным путем это никак не могло произойти. Таким образом, это еще одна причина того, что я стал сторонником сотворения. Это дизайн Вселенной, который обеспечивает живые системы всем необходимым для их функционирования.

цепями на абсолютно всех функциях нашего тела. Ведь наш обмен веществ тесно взаимосвязан с этими далекими галактиками и звездными телами. И это никак не могло произойти случайно. Все это четко указывает на Творца. Таким образом, это одна из причин того, почему я стал сторонником сотворения. К тому же, я им стал еще и потому, что Творец обеспечил нас просто удивительными живыми формами, чтобы мы ими наслаждались. Дизайн каждой из этих форм обладает специальной целью, ведь каждая живая система, любая живая система, например, даже этот слон, учит нас чему-то, является составной частью равновесия в природе. Теперь быстро я хочу назвать еще одну причину того, почему я стал сторонником сотворения. Безошибочно уже доказано, что произошел всемирный потоп. И это значит, что создание ковчега было очень логичным. В свою очередь, это означает, что осадочные породы по всей Земле сформировались в результате всемирного потопа. Видите ли, мы видим повторяющиеся берега, террасы, овраги, пляжи. И это характерно по всей Земле. И перемещение осадочных пород в связи с тектонической деятельностью, которая беспокоит целые континенты. Ведь восточное побережье Соединенных Штатов в точности соответствует западному побережью Европы. Потому что когда-то они были одним целым. Подобные совпадения объясняются самими осадочными слоями. Ведь у всемирного потопа есть огромное количество доказательств. Как раз это и является еще одной причиной того, почему я стал сторонником сотворения. Давайте сделаем еще один шаг дальше. Одно из доказательств всемирного потопа — это полистратное ископаемое, которое проходит через несколько разных осадочных слоев. Такие слои, как уголь, потом песчаник, известняк, опять уголь, опять повторяется песчаник, известняк. И в соответствии с эволюцией, все это откладывалось на протяжении 40 миллионов лет. Но как же это дерево могло оставаться все эти 40 миллионов лет в одном и том же месте и расти 40 миллионов лет? Даже несколько лет. Оно проходит через все эти слои, которым эволюционисты приписывают очень длительный промежуток времени. На самом деле это не так. Все произошло очень быстро во время всемирного потопа. Я хочу еще кратко поговорить. Например, давайте поговорим о магнитном поле Земли. Я очень надеюсь, что в эти заключительные минуты вы усвоите эту информацию. Я надеюсь, что вы не спите. Итак, Земля обладает магнитным полем. Как мне сказал доктор Марио Акуна из НАСА, от энергии магнитного поля остался один шепот от того поля, который был давно. Доктор Томас Барнс, бывший декан физического факультета Техасского университета в Эль-Пасо, провел исследование данных, которые были уже в 1829 году и которые начал собирать Карл Госс из Германии. Он успешно занимался этим всю свою жизнь, и после его смерти эту работу продолжили другие ученые. Доктор Барнс обнаружил, что сила магнитного поля Земли постоянно уменьшается. Это значит, что ему было известно, каким оно было в прошлом. По его подсчетам, его энергия уменьшается наполовину, примерно каждые 1400 лет. Это значит, что 1400 лет назад магнитное поле Земли было в два раза сильнее, 1400 лет перед этим в четыре раза, чем сегодня, и так далее. Но если удваивать каждые 1400 лет, если мы возвращаемся на миллионы лет, то у нас настоящая проблема. На самом деле это значит, что всего лишь 10 тысяч лет назад магнитное поле Земли было настолько сильным, что млекопитающие вообще не могли бы функционировать. И из многие молекулы невозможно было бы даже их удержать вместе, не говоря уже 15 или 20 тысяч лет назад. Тогда даже атомов, необходимых для живых систем, невозможно было бы удержать вместе. Таким образом, чтобы больше не углубляться в эти изощренные объяснения, я хочу подчеркнуть только одно. Все эти данные указывают на то, что указанные системы начали существовать сравнительно недавно, включая и саму планету Земля. Все абсолютно указывает на дизайн творения. В эти заключительные минуты я хочу быстро назвать еще одну причину того, почему я стал сторонником сотворения.
Это благодаря

человеческим изделием, найденным по всей геологической колонии. Например, таким, как вот этот молоток, обнаруженный в скале, которая сформировалась в известняковый период, и тогда жили динозавры. Если бы теория эволюции была правдой, это бы значило, что этой чаше, найденной в угле, намного больше лет, чем даже самим динозаврам. Но эта чаша сделана человеком. Эти эволюционные века просто вымышлены. На самом деле, я сторонник сотворения еще и потому, что я лично встретился с Творцом. Я знаю Его. Он удовлетворяет самые глубокие нужды моего сердца. Он простил мне мои грехи, подарил мне милость, покой и смысл жизни.

Только подумайте, он восседал здесь с нами. Давайте все обдумаем. Где сейчас Павел? В Галатии. Говорят, что он проповедует язычникам, и многие внимают его словам. Ну и пусть носится со своими язычниками. Но он их учит, что они тоже избранный народ. Богохульство! Вот что я вам скажу. Павел представляет угрозу для народа. Христиан становится все больше. Если мы хотим выжить, нужно избавиться от Павла. Я завтра плыву в Галатию. Нет нужды. Павел скоро должен будет вернуться в Иерусалим. Если вернется, то обратно уже не выйдет. Деяния.

Кто здесь? Пора положить конец богохульству.

Я нашел его. Он там. Он еще жив? Не знаю. Павел. Он умер. Павел. Не покидай нас. Павел. Смотри. Павел, давай отнесем его в дом и промоем ему раны. Все хорошо. Я сам. Я хочу, чтобы они увидели. Я хочу, чтобы они знали, что слово Божье вечно и не может дрогнуть. Пусть они узнают.

0: Вот так мы поступаем с христианами, что устраивают в нашем городе беспорядки. Еще! Еще!
1: Кажется, теперь мы понимаем друг друга. В тюрьму их.

0: Тайлер.
1: Сила. Как ты? Порядок. Прости, что втянул тебя в такое. Ради Иисуса я готов принять любые страдания. Ты знаешь это, Павел. Давай сбежим отсюда. У меня нет сил даже встать. О чем ты говоришь? Найдутся ли у тебя силы петь? Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе.

Нет. Они сбежали? Начальник меня убьет. Не причиняй себе никакого зла. Ибо все мы здесь. Что же мне делать, чтобы спастись? Веруй в Господа Иисуса.

0: Говоришь, что ты еврей, а учишь вопреки закону Моисея.
1: Я не учу вопреки закону. Говорю вам, закон был соблюден.
0: Это все из-за того Иисуса. А сейчас ты говоришь язычникам, что они наследуют наше благословение.
1: Когда-то я тоже был таким. Ревниво чтил закон, ненавидел христиан.
0: Я стерег одежды избивающих камнями мученика Стефана.
1: Стефан не был мучеником.
0: Послушайте меня. Те, кто умирает за Иисуса, воистину того заслуживают.
1: Прошу вас, Иисус не был пророком. Он был шарлатаном.
0: Нет. Он наш Спаситель.
1: Он сатана.
0: Казните меня, разорвите меня. Но я не буду слушать, как вы поносите имя Христа.
1: Хватит с меня.
0: С этого момента я буду проповедовать только язычникам.

Моя жизнь для меня ничего не значит, Господи. Если мне доведется умереть за Тебя, буду считать себя благословенным. Как мне донести до них правду? Утешь меня. Утешь меня и укажи мне путь, Господи. Павел, не бойся говорить. Я с тобой, и никто тебе не причинит вреда, ибо многие души ищут тебя.

Иисус, я с тобой, я на твоей стороне. Я произнесу святое имя Господа распятого. Иисус, я с тобой. Мой голос не дрогнет, пока Царство Божье не наступит, и миссия Его не будет исполнена. Славь Иисуса, неси Слово Его, возноси Его имя и славу Его. Славь Иисуса, распевай Его имя, передай всему миру слова Его. Иисус, я с тобой, мой голос не дрогнет, пока Царство Божье не наступит, и миссия Его не будет исполнена.

Я тронут, друзья. Но все эти дары потопят корабль. Запомните меня, братья мои, ибо я вас запомню навсегда. Мы еще увидимся, если на то будет воля Божья. Скажи правду, Павел, мы еще увидимся. Нет. Но я учил вас праведному слову. Да пребудет отныне с вами Святой Дух. Благослови вас, Господь. И не теряйте веру, друзья мои.

Зачем нам плыть в Иерусалим, скажи? Тебя там подстерегает опасность. Я чувствую ее. Я тоже, Лука. Но Святой Дух ведет меня. Ради Иисуса я готов умереть, Лука. Никто не отнимет у меня жизнь раньше, чем на то будет воля Божья.

Остановитесь, вы его убьете! Павел! Павел! Тебе повезло, что я появился вовремя. Слишком много на себя берете, капитан. Господь спас мою жизнь сегодня и будет спасать меня до тех пор, пока я не выполню свою миссию. Анания, мы дали клятву. Продолжай. Мы не будем есть, пить, пока Павел не умрет. Дать клятву несложно, но что дальше делать будем? Мы знаем. Скажи римскому капитану, чтобы привел завтра Павла к нам. Скажи, что мы желаем его допросить по нашему закону. Как только он появится, тут же его и убьем. Думаю, капитан явится с солдатами. Нас двоих недостаточно, чтобы все прошло успешно. Анания, 40 человек приняли эту клятву. 40 человек к нашим услугам. Тогда да будет так. Шпион! За ним!

0: Твой племянник не из робких. Римские законы не позволяют мне освободить тебя, Павел. Зато позволяют оберегать тебя от посягательств. Пришли 200 солдат, 200 копьеносцев и 70 всадников, чтобы доставить его в Цесарию. Похоже, ты спасен еще раз. Господь через добрых людей являет чудеса свои. Римляне не исключение. Павла необходимо предать смерти. Что же он такого натворил, что заслуживает смерти? То же, за что вы распяли Иисуса. Богохульство против нашего закона и предательство закона вашего.
1: Я не совершил ничего похожего. Правда в том, что я проповедую имя Иисуса воскресшего. Только оно и вызывает в них гнев.
0: Это богохульство! Он привел язычников в храм. Покончить с этим лгуном! Тише!
2: Тихо!
0: Римские законы здесь ни при чем. Это исключительно еврейский вопрос. Приказываю отправить тебя в Иерусалим. Тогда я буду взывать к Риму. Если бы я был виновен, то принял бы смерть. А так я не виновен. Как римский гражданин, требую быть услышанным Цезарем.
2: Я зашел в тупик, Агриппа. Я не могу разобраться в этой религиозной чепухе. Как я могу отправить его к Цезарю, если сам не понимаю сути обвинения? Я знаю, ты не еврей. Но ты хотя бы разговаривал с ним. Что ты скажешь?
0: Просто удивительно. Говорят, ты исповедуешь странную и опасную веру.
1: Я проповедую слова Иисуса.
0: Наверное, должен быть более легкий путь.
1: Почему ты избрал именно этот?
0: Услышь меня, царь Агриппа, молю тебя. Поверь, то, что я говорю, правда. Когда-то меня звали Савлом. Я посвятил свою жизнь преследованию верующих в Христа. Я бросал их в тюрьмы и наблюдал за их смертью. Но однажды, по пути в Дамаск, на меня и моих попутчиков снизошел свет с неба.

0: и был он ярче солнца. Мы пали на землю, и я услышал голос. Савл, Савл,
1: Саул,
0: за что ты преследуешь меня? Это был Иисус, воскресший Господь. С того момента я ослеп. Он наказал мне идти в Дамаск. Там, когда я лежал при смерти, было мне видение, которое позже сбылось. Увидел я святого, который благословил меня и сказал: «Брат Саул, прозрей и встань». Он наказал мне подняться и молиться. С того дня, царь, я покорно исполняю святое видение. Моя вера не опасна, нет мне ничего странного. Все, что я говорю, было сказано до меня еще Моисеем и пророками, что Христос будет страдать, умрет и воскреснет из мертвых.
2: Воскреснет из мертвых? Что я тебе говорил? Ты сумасшедший, Павел. Этот человек сумасшедший.
0: Ты почти убедил меня принять христианство. Этот человек не совершил ничего плохого.
2: Прекрасно. Хочешь в Рим? Отправим тебя в Рим.

В Риме Павел был арестован, освобожден, затем снова взят под стражу. Но он не прекращал исполнять свою миссию. В заключении он писал свое послание любви. «Любите друг друга чистосердечно. Прощайте, как Господь простил вас. Христос дает мне силу. С Ним я могу достичь всего». Будучи приговоренным к смерти римским императором Нероном, Павел написал: «Я готов представиться, близится мое время. Я праведно сражался, прошел свой путь, изберег веру. Да пребудет с вами Господь Иисус Христос. Аминь».

Приветствую вас, дорогие друзья. Спасибо Господу, что мы можем через телевидение благословенное Life TV высвобождать то, что Бог хочет нам сказать. И спасибо за каждого из вас. Спасибо, вы очень благословенные, вы все очень любимые, вы все очень Божьи. И сейчас время, когда Бог хочет, чтобы это звучало внутри нас, внутри вас подзвучит, насколько вы для Бога важные. И никто не может это изменить, потому что Господь это сделал, сделал для себя и для нас, естественно. И поскольку мы согласны и мы хотим, то пусть Дух Святой послужит каждому из вас через это помазание, чтобы открывать и открываться. Потому что сейчас мы живем в такое удивительное время, и наш Бог удивительный. Он творит и творит что-то новое. Конечно, может быть, это по-человечески тоже видно, кто живут в странах, где много всяких новых вещей, таких, которых раньше не было. Но духовные вещи открываются только тем, и могут видеть те, которые вот включаются с Богом в эту духовную жизнь, в эту сферу, которую просто так попасть в Божью духовную сферу жизни, где Бог сам и где Его присутствие, Его состояние, оно нам даровано, и мы можем этим пользоваться, мы можем этим наслаждаться. И вот пусть это Дух Святой послужи нам во имя Иешуа. И спасибо, Господь, что вот мы можем осознавать, какой Ты. И в этом задача вот для этого последнего времени, для Божьей Церкви, для тех, кто Божье, познавать, открывать, входить вот в это сознание духовное, которое Бог нам подарил во Христе, и открывать Бога еще и еще. Он удивительный. Он просто удивительный. И при всем том, что мы уже, может быть, много знаем, кто-то уже там и Библию знает очень хорошо, но то, что вот Бог открывает сейчас, там еще есть. Это все в Слове Божьем. Хотя оно написано уже давно, и то, что там написано, это «да» и «аминь», но Бог, Дух Святой, открывает нам в Иешуа, через Иешуа от Отца еще более удивительные вещи, которые предназначены для нашего последнего времени, чтобы, вглядываясь, вслушиваясь вместе с Господом, да, проводя с Ним время, вкушая с Ним хлеб, пить то, что Он нам предлагает, это новое вино, и Дух Святой творит в нас все новое. И мы начинаем понимать все больше и больше, какие мы на самом деле. Потому что в этой жизни, в этом мире, где мы живем, мы как будто уже много знаем, мы как будто все это видим, понимаем, но оно все как-то не может нам открыть то, что открывает лично Бог изнутри нас. И вот эта наша внутренняя жизнь, она очень важная. Она, конечно, внешняя, она связана с нашей внешней жизнью, с этой физической жизнью. Но вот это духовное наше процветание, процветание через нашу близость и взаимоотношения с Богом, оно вершит то, что Бог предназначил, чтобы мы были довольными, чтобы мы были счастливыми и чтобы мы воздавали всю славу Богу. Поэтому я воздаю, Господь, Тебе всю славу за каждого из нас, кто бы, где бы мы ни находились. Если мы слышим голос Божий, если мы Ему внимаем, и Дух Святой нам подсказывает, и Дух Святой открывает нам Его, какой Он еще на самом деле, и какие мы на самом деле, потому что мы как новые творения, мы такие же, как Он. И это удивительное откровение. И, Господь, спасибо Тебе. Вот написано в Ветхом Завете много того, что происходит сейчас. Там практически все, что там написано, такие вот пророческие вещи, это происходит сейчас. Хотя, может, оно и раньше как-то происходило, но сейчас Бог это включает или открывает, или это высвобождается –
так, как раньше не было. И Бог творит все новое, это написано в Исаии 43 глава 19 стих, там еще много написано. Также написано, например, у Михея тоже 4 глава 1 и 2 стихи, там дальше тоже, что в последние дни гора Дома Господня будет поставлена во главу всех гор. Горы, я не знаю, какое у вас впечатление от этого слова. И, конечно, физическое мы понимаем, что это что-то большое, высокое. Но это духовная гора, и духовные горы – это что-то еще особенное. Но гора Дома Господня будет поставлена во главу гор. Но это можно, так сказать, параллель провести, что это, по сути, Церковь Божья. Это духовная Божья гора, на которую мы восходим, в которой мы являемся, где Бог – это вот пик всего. И написано, что придут многие народы и скажут: «Взойдем на гору Господню». И наступают дни, когда я пошлю на землю жажду по слышанию Слова Божьего. Голод у людей внутренний. Это непонятно, может быть, неосознанно. Это внутри какое-то чувство, что чего-то не хватает, какого-то такого вот внутреннего. Но человек, может быть, может покушать, все равно ощущение, что чего-то не хватает. Купит себе что-то хорошее, ценное. Пройдет чуть-чуть времени, опять будет чувствовать, что чего-то не хватает. То есть это голод, это жажда по Богу, по вот этому духовному Божьему присутствию, которым мы принадлежим и из которого мы сотворены, потому что мы из Него. Мы такие, как Он. Мы нуждаемся вот в этом духовном хлебе. Мы нуждаемся в Его Слове. И слава Господу, что это и в Старом Завете, и в Новом Завете написано, что Иисус пришел, Он есть путь, истина и жизнь. И Он говорит: «Я есть хлеб, который надо кушать, живой хлеб, спустившийся с небес». Это 6 глава Евангелия от Иоанна. «И моя кровь, которую надо пить». Это, может быть, странно звучит для людей, но здесь имеется духовное значение, потому что в крови жизнь. И если у человека нету крови, он не может жить. Но еще много таких вот моментов, которые написаны, где Бог нас пробуждает, чтобы мы искали, так как написано, например, у Колоссянам, 3 глава, это уже Новый Завет, что «ищите горнего», опять слово «горнего». Опять не просто идти в горы, хотя это неплохо, можно и в курс ходить. Но я, когда была сама в горах, я там чувствовала что-то, потому что там очень низко звезды, ты там где-то высоко, там атмосфера и все это. Но я тогда не понимала, я тогда не знала Бога, что, оказывается, Он был так близко. И, в общем, были очень такие интересные, такие странные ощущения. Но потом я привыкла к этому. Но теперь я понимаю, что такое «ищите». Это искать Царство Божие, это тоже написано у Матфея, что ищите прежде всего Царство Божие и правды, истины Его, все остальное приложится. И ищите горнего, потому что написано тоже Колоссянам уже 3:3, что вы умерли, и ваша жизнь скрыта во Христе. Но это уже для тех людей, которые приняли Иисуса Христа, которые пригласили Его, когда Он стучался в сердце. Это Откровение 3:20. «Стою у двери сердца вашего и стучусь. Кто откроет, войду, и буду с ним вечерять». В других переводах написано «кушать». То есть это постоянно. Это не так, что один раз покушали, и все, на всю жизнь. Это постоянное общение через вот то, что, можно сказать, это кушание или так, но это постоянное общение. И в этом скрыта жизнь. И есть другое место тоже, это 2 Коринфянам 5:17, что если мы приходим к Богу, там начинают происходить всякие очень такие удивительные метаморфозы, когда и мы из обычного человека, который живет в большей мере вот этой физической жизнью и обращает на нее все внимание, происходит так, что
вот этот человек, который с Богом, теперь Бог приходит жить в него, то Бог рождает этого человека заново, новое рождение. Это Иоанна написано, я уже об этом говорила тоже как-то, что это третья глава, и там разговор с Никодимом, и он ему говорит, что тебе надо родиться свыше. Мы не знаем, как это происходит, потому что мы это не видим. Но это семя Иисуса Христа, когда после того, как Он умер и воскрес, после вот этого процесса, очень такого опять по-человечески, вот это там мы видим, там крест его бьют, там кровь течет и так далее. Но духовное действие через это какое? И его воскресение тоже, ну, кто верит там, кто не верит. Но суть такая, что он пришел после этого, и он вдохнул, чтобы его ученики родились от его духа, из его духовного семени. Это опять все происходит невидимо. Но когда это происходит, и когда что-то такое в нас Бог уже начинает осуществлять, но Он не просто рождает нас, Он приходит жить в нас. Это тоже очень глубокое откровение для тех, кто начинает двигаться вот этим духовным путем. Из вот этой системы греха и смерти Он нас переводит в Его духовное измерение и эту, ну, может быть, так можно сказать, систему жизни. Вечной жизни. Он нас переводит. И это значит, что если мы во Христе, родившиеся от Него, то мы не должны умирать. И смерть не имеет власти теперь такой, как имела раньше и как имеет над людьми, которые не живут в Боге и из Бога, не общаются с Ним, не думают так, как написано в Слове Божьем, и через откровение не имеют вот этого сознания, потому что жизнь связана с нашим сознанием. Сознание обычного человека, оно исходит из-за греха и смерти. И человек ничего не может изменить, он согласен, он просто к этому привыкает и так живет, ну и как-то там находит какие-то интересы до поры до времени, потом стареет, потом болеет, потом умирает и считает, что это норма. Но это не норма с точки зрения того предназначения и сути нас, какие мы на самом деле. Мы не сотворены Богом, чтобы жить вот этой жизнью и чтобы она заканчивалась. Но слава Богу, что в Иисусе Христе Бог уже 2000 лет дал нам вот такую возможность. Это называется в Библии еще слово «благодать». Это не по нашим заслугам. Это не потому, что мы такие вот становимся очень такие суперхорошими по нашим пониманиям. Потому что эта система греха и смерти, она основывается на понимании добра и зла. Но добро и зло в понимании человека, оно, ну да, там есть и хорошее, и плохое, но суть жизни не просто в этом понимании. Суть жизни в откровении, какой Бог, какие мы на самом деле, и как поддаваться через любовь, через состояние Божьего мира, спокойствия. Это все, что Бог нам даровал, и Он сам в этом находится. Осознание того, что мы созданы Богом на добрые дела, Его дела, которые Он осуществляет в нас. И слава Богу, что человек, я еще немножко скажу, что мы сложные существа, и мы устроены так, что у нас есть дух, душа и тело. И есть душа и тело, которые уже родившиеся и которые привыкшие жить вот в этом земном видимом мире и, ну, приспосабливаются. И, по сути, это процесс выживания. Ну, у кого как получается. Не так уж много людей, которые там могут чем-то похвастаться, но снаружи, может быть, у них все есть. Но что у них внутри, это знает Бог. И они могут на это обращать внимание, могут не обращать внимания, но они этим не делятся. Потому что люди могут через свое сознание, через мышление
вот как-то себя успокаивать, плюс через какие-то там возможности там покушать, выпить, закусить, может быть, это алкоголь или наркотики, может быть, какие-то дела, когда человек делает, делает, делает много-много, и, в общем-то, они могут быть и полезные с точки зрения жизни этого мира, но с точки зрения жизни, как это видит и понимает Бог, и как он это устроил, к сожалению, это обман. И обмана очень много. Но слава Богу, что он есть любовь. И написано в 1 Анна, 3 глава, он говорит: «Посмотрите, какую любовь вам дал Бог».

А какую любовь? Там дальше слова. Но насколько вам это открыто? Называться детьми Божьими и быть детьми Божьими. Вот так написано. Да, мы можем думать, что мы верующие, там ходить куда-то и что-то. Но насколько мы не просто называемся верующими в Бога, в Иисуса Христа, а насколько мы живем в этом изнутри себя с Ним, где, когда Он видит, что мы согласны и позволяем Ему, ну, опять на условиях Слова Божьего, которое написано, Он радуется. И Он наслаждается нами, и мы радуемся и наслаждаемся нашим новым человеком, который такой, как Он. И когда мы все больше и больше возрастаем в этом, то нам становится хорошо. Мы становимся спокойными, уверенными, и тогда мы можем побеждать, во-первых, самих себя. А что нас может пугать? Приходят разные страхи. Разные какие-то прошлые человеческие проблемы, которые были в семье. Может быть, это, что вы в этом мире не очень успешные по сравнению с другими людьми. Может быть, кажется, что вас не любят. Но слава Богу, что в Иисусе Христе мы можем познавать Бога и познавать себя. И, познавая Бога, наслаждаться вот тем, что в нас Бог как бы умножает по мере нашего желания, по мере нашей близости с Ним, по мере нашего вот этого духовного, внутреннего существования даже в этом физическом мире. Сколько мы уделяем времени лично Богу. Не просто ходить куда-то, хотя это тоже нужно, нам нужно общение. Делать что-то хорошее – это тоже все нужно. Но есть вещи, которые просто побыть с Богом в тишине где-то. Ну, в Евангелиях это написано, что зайди в свою комнату, закрой там дверь и побудь с Богом. Но там так очень скромно все это написано. Но, в принципе, мы можем с Богом быть везде, если мы как бы отключаемся в каком-то смысле от этого физического мира и начинаем внутрь себя заглядывать, вслушиваться, чтобы дать возможность Богу нам помогать и Духу Святому. Я очень прошу и благодарю за всех вас, если вы что-то услышали, если Дух Святой каким-то образом помог или, может быть, еще поможет размышлять об этих вещах через слово, через слушание, через личное свое общение. Потому что даже в Старом Завете написано, что будет время, оно вот пришло, это время, когда все будут знать Господа. И плюс знать так, чтобы дать Господу возможность. Мозг, я говорю, это физическая часть, но она соединена с сознанием, с разумом, с мышлением, чтобы мы учились видеть как-то еще духовно. И это Божья такая сладость во имя Иешуа. Будьте благословенны, будьте здоровы, потому что это все связано с вот этим образом мышления. И дьявол ничего не может, и пусть не обманывает вас, пусть всякие симптомы обмана, какого-то разочарования, какого-то недомогания, или это может быть вот такое полное разочарование в людях, в жизни, во имя Иисуса, пусть это не будет иметь власти, пусть Дух Святой накроет вас. Наполнит вас, дышите, думайте, говорите сами с Ним лично и увидите чудеса, которые Бог имеет для вас. Будьте благословенны, всего вам благословенного!

Слава Богу за вас, особенно тех людей, которые слушают, смотрят и согласны с тем, что Бог вам дает желание, скажем, понимая Бога, и какое-то желание, скажем, вкладывать с этой нашей физической стороны тоже, потому что в этом физическом мире мы нуждаемся, и Бог обеспечивает. Но Он обеспечивает нас тоже как бы от Него, но друг через друга. И в этом плане тоже пусть Дух Святой даст откровение, где Он хотел бы нас видеть, в чем, что, может быть, мы не говорим, но мы что-то делаем для Его славы. Когда вы это делаете, когда вы захотите, и, может быть, вы уже это делаете для Life TV, потому что слава Богу за этот канал и за то, что мы сейчас много можем видеть, слышать через вот эти технические возможности. Пусть это будет во славу Господа. Так что вот благословляю всякого дающего, потому что Бог это тоже имеет в виду, это в слове написано, что когда мы сеем, то это приходит и обратно. Это в тех сферах, где у нас есть в этом необходимость, и мы не боимся, потому что если мы боимся, что мы чего-то там отдадим, и нам не хватит, это тоже значит, что мы не знаем Бога. Но понятно, что здесь желательно, чтобы это было такой внутренний порыв, позыв Божий. Потому что вся слава не нам, Богу. Потому что если человек думает, вот я такой хороший, я туда посеял, или это сделал, или то, но мы этим перед Богом не выслужимся. Потому что мы хорошие, мы добрые, мы любимые, мы умные, мы такие, как Бог, совершенные, святые, и это не по нашим заслугам со стороны плоти. Это новое, то, что Бог нам подарил, это благодаря Иисусу Христу, Его жертве и тому, что Бог сделал. Он нам подарил вот эту вот свою жизнь через смерть и воскресение. И Он подарил нам помощника, который внутри нас. Утешитель, руководитель, учитель, Дух Святой. И я благодарю

Господа, за Духа Святого, для каждого из вас, кто вот вкладывает, кто слушается Духа Святого и воздает славу Богу, всю славу нашему Господу. Аминь. Будьте благословенны. Очень.

Пять лет назад мне представилась редкая возможность. У меня есть очень-очень близкий друг, китаец из Гонконга. Я часто ездил в Гонконг по делам служения, и он сказал мне: «Чип, ты уже много раз здесь был, давай сделаем вот что. Я приглашаю тебя в гости вместе с дочерью и женой и хочу свозить вас на родину моего отца. Мой отец вырос в Китае. Но я не хочу, чтобы вы ехали в стандартный тур. Мы с женой сами свозим вас в Пекин и покажем вам все с точки зрения человека, чей отец там вырос. Хочу показать тебе эту великую страну и рассказать, что она для меня значит». Ну, я, конечно, подумал: серьезно? Это же замечательно. Он перед этим поехал в командировку.

и его жена прилетела одним самолетом, он другим, а мы с женой и дочерью третьим. В нашем самолете, кроме нас, были одни китайцы. С местами была напряженка, и получилось так, что Энни и Тереза сидели за 20 рядов от меня, в хвосте, а я в середине салона, и вокруг все болтали, а я не понимал ни слова. Я человек разговорчивый, а от Гонконга до Пекина расстояние приличное, и хотелось с кем-то поговорить. В общем, я осмотрелся вокруг. Рядом со мной сидела молодая китаянка, на вид лет 30 с небольшим. Я заметил, что у нее безупречный маникюр, деловой костюм с иголочки, дорогие украшения, что говорило о статусе и наличии денег. На портфеле у нее красовалась монограмма. В общем, сразу было ясно, что это успешная китайская бизнес-леди. Я начал беседу традиционно. «Здравствуйте, как поживаете? Меня зовут Чип». Рассчитывая, что она просто кивнет в ответ, но услышал на чистейшем английском: «Здравствуйте, меня зовут». Я понял, что с ней удастся поговорить. Знаете, иногда, чтобы вас чему-то научить, Бог отправляет вас в университет или на курсы, а иногда просто дает интересного попутчика. Это и вправду оказалась бизнес-леди. Ее родители родились в Китае и были высокообразованными людьми, но во время культурной революции были вынуждены работать дворниками. Там тогда всячески ущемляли интеллигенцию. Ее отобрали у родителей в раннем детстве. Однако она попала в число лучших учеников в своем городе, так что ей удалось получить высшее образование. В Китае это основано на тестах. Она закончила магистратуру в Лондоне в области экономики и сейчас продолжала жить в Лондоне и работала в руководстве международной компании. Она оказалась прекрасной собеседницей, очень милой и открытой. Вскоре она спросила меня, чем я занимаюсь, и в итоге я 2 часа свидетельствовал ей о Христе. И вот что было интересно. 20 лет ее учили атеизму и коммунизму. В Китае о Боге не говорят даже в университетах, и она ничего о нем не слышала, пока не переехала в Лондон. И тут открывается новый мир. Умная, открытая девушка, за свою жизнь насмотревшаяся коммунистического атеизма, теперь достигла вершин успеха. Она успела пожить в стране, где большинство людей живут очень скромно. У нее есть ум, красота, деньги, прекрасная работа. И она начала интересоваться различными мировоззренческими системами, думать, читать о них, о всяких измах, религиях, претензиях на истинность. А сейчас она сидит рядом с человеком, называющим себя последователем Христа. Я рассказал ей, что такое личные отношения с Христом и Богом, Творцом всего сущего. Полет приближался к концу, заметьте, беседа была совсем не такая, как, например, в Калифорнии, где эта тема всегда вызывает напряжение. Нет, моя собеседница внимательно слушала, задавала разумные вопросы, а затем повернулась ко мне и мягко спросила: «Вы могли бы мне объяснить, почему я должна верить именно в вашего Бога, а не в других богов или другим вариантам истины, о которых я читала за последние 10 лет?» Вот вам классический пример искателя истины. По сути, она словно сказала: «Процитируйте мне Библию, приведите логические аргументы и научные данные. Я честно хочу знать, почему вы считаете, что ваш Бог лучше всех других богов и религий других народов». Учтите, в каком мире живет сейчас эта девушка. Ее взрослые взгляды сформировались в среде, где правит толерантность, политическая корректность, плюрализм, где этому учат в университетах и аспирантурах. Ей уже 5, 7 или 8 лет внушали, кто вправе указывать, что правильно, а что неправильно, кто вправе говорить: «это истина, а это ложь». Что следует из так называемого плюрализма мнений, который распространяется сегодня по всему миру? Что все идеи, все варианты истины имеют равную ценность. И если я скажу кому-то, или вы скажете: «это истина, а это нет», вас назовут нетолерантным. И я не говорю здесь о толерантности в хорошем смысле. Нетолерантным в следующем значении. Ты узколобый дурак, набитый предрассудками. Да кто ты такой, чтобы так говорить? Конечно, в первоначальном значении толерантность или терпимость – отличное качество. Мы должны быть терпимы к особенностям воспитания и вкусам других людей. Мы должны быть терпимы даже к другим религиям.

и им, и к расам, и к этническому происхождению, и к различным подходам к жизни. Мы не должны всех учить жить. Нам нужно разговаривать с людьми очень деликатно. И Иисус был примером толерантности. Он мог общаться с фарисеем, осознавая, какое у того черствое сердце, мог общаться с проституткой, склонившейся к его ногам, и за считанные минуты и тот, и другая понимали, что хотя у них масса недостатков, и Иисус принимает и любит их, но толерантность в значении «нет разницы между правильным и неправильным», толерантность в значении «нет абсолютной истины» – очень опасная штука. Итак, мы начали беседовать, и я подумал, что она наверняка перенесет на меня популярные представления о моей работе. Поэтому я решил с самого начала попробовать показать ей, что, возможно, толерантность переоценивается в нашем обществе. «Представьте, — сказал я, — что вы заезжаете на автозаправку в Лондоне, к вам подходит служащий и спрашивает, чем будете заправлять, водой, спиртом или бензином? Бензином, — отвечаете вы, и тут служащий возмущается, какая нетерпимость, какое вы имеете право считать, что одна жидкость лучше другой? Да что вы себе позволяете, кто вы такая? Понимаете, мы все знаем, что машине нужен бензин, вода испортит двигатель, что сделает спирт, я даже не знаю, да и не хочу узнавать. Или представьте, что вы обратились к врачу, и у вас нашли серьезную инфекцию, и поскольку она очень серьезная, врач говорит, что вам назначить, пенициллин, варфарин или морфин? Вы думаете, что за ерунда, у меня инфекция, мне нужен пенициллин, он сражается с инфекциями. Дайте мне пенициллин, а доктор или медсестра отвечает, какая нетерпимость? Да кто вы такая, чтобы утверждать, что одно лекарство лучше другого? Помилуйте, все идеи, все варианты истины равноценны. Понимаете? Об этом, конечно, можно философствовать, но если у вас инфекция, и вы примете не то лекарство, вы умрете. И следующие 2 часа на основании библейских стихов по памяти и всего, чему Бог научил меня за многие годы, я объяснял ей как можно логичнее и по-библейски, почему тот Бог, которому я поклоняюсь, реальный, самый лучший и всемогущий, и чем он отличается от других идей о Боге и об истине. И такова его природа, он не может быть другим. Я говорил без подготовки, рисовал схемы на салфетках, цитировал Библию, а поскольку она очень умна, то старался как мог, чтобы изъясняться последовательно. Но, вспоминая эту женщину, я думаю вот что. Если бы она зашла сейчас сюда и села бы на один из этих стульев, я бы ей сказал... Знаете, тогда в самолете я старался как мог, но с тех пор у меня было время подумать и организовать свои записи. Не уходите, посидите с нами, я хочу еще понятнее вам объяснить, почему я верю в библейского Бога. И то, что записано у вас в конспектах, чем я сейчас с вами поделюсь, именно это я бы ей сказал. Я бы сказал, тогда я сделал все, что мог, но сейчас еще лучше систематизировал свои мысли. Если среди вас есть люди с навязчивой идеей конспектировать все, буквально все, я попрошу вас немного расслабиться. А иначе я с ума вас сведу за следующие 5 минут. Сейчас я хочу, чтобы вы просто пропитались Божьим Духом, искупались в Его Слове, чтобы вы почувствовали, как на вас изливается все больше и больше истины, чтобы вы ясно и четко ощутили, что я не просто цитирую одиночные стихи или фрагментарное утверждение о Боге. Итак, я бы сказал той женщине, я поклоняюсь библейскому Богу, потому что Он был прежде всего. Псалом 89:3 гласит, «Прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты, Бог». Откровение 1:8, «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет, Вседержитель».
Я поклоняюсь ему, поскольку, в отличие от всех других измов, он был прежде всего. Во-вторых, он творец всего сущего. В первой главе к Колоссянам сказано: «Ибо им создано все, все без исключения, что на небесах и на земле, видимое и невидимое, престолы или господство, или начальство, или власти, или все им и для него создано. Он превыше всего, он творец

всего, и все им стоит. Евреям 1 глава, сей Божий Сын, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все, только подумайте, словом силы Своей, Он превыше всего. У нас есть один Бог и Отец всех, который над всеми, и через всех, и во всех нас. Книга пророка Исаии, 45 глава, «Я Господь, и нет иного, куда уж прямее, нет Бога, кроме Меня. Я припоясал тебя, хотя ты не знал Меня, дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме Меня, я Господь, и нет иного». Звучит довольно нетолерантно, да? Довольно прямолинейно, как будто само собой разумеется. Он Творец всего, Он превыше всего, все им стоит, все Ему известно. Псалом 138. «Еще нет слова на языке моем, Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Дивно для меня видение Твое, высоко, не могу постигнуть его». Я бы сказал ей, что этот Бог, которому я поклоняюсь, Он всемогущ. Послушайте, что говорит Писание, книга пророка Иеремии 32:27. «Есть ли что невозможное для меня?» Это риторический вопрос. Конечно, нет. Мария тоже подтвердила бы, нет ничего невозможного для Бога. Примерно такой ответ она услышала, когда поразилась, как это я рожу ребенка, если я мужа не знаю. Мария, ты не понимаешь, что для Бога нет ничего невозможного. Он выполняет все, что задумал. Исайя 14:24. «Клятвою, говорит Господь Саваоф, как я помыслил, так и будет, как я определил, так и состоится». Нет ничего во всем мире, что ему помешало бы. Если Бог что-то запланировал, Он это осуществит. Вот какому Богу мы поклоняемся. И это еще не все. Он владычествует над всем. Об этом сказано в 4 главе Даниила. «Всевышний владычествует над царством человеческим». А если цитаты из Даниила недостаточно, вот вам еще одна из 29 главы 1 книги «Паралипоменон». «Твое, Господи, величие и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле, Твое, Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как владычествующий. И богатство, и слава от лица Твоего, и Ты владычествуешь над всем, и в руке Твоей силы и могущества, и во власти Твоей возвеличивать и укрепить все. Бог надо всем, Он превыше всего, Он все сотворил, Он поддерживает жизнь во всем. Он может сделать все, такому Богу я поклоняюсь. И все так или иначе в Его власти. Книга Иова 42:2. «Знаю, что Ты все можешь, и что намерение Твое не может быть остановлено. Что и кто находится в Божьей власти? Цари и правители, мы часто волнуемся. А что тот или иной лидер сделает со своим народом? А как же те страны, а как же мировые события? Но сердце царя в руке Господа, как потоки вод, куда захочет, он направляет его». В его власти все мировые события. 32 Псалом. «Ибо Он сказал и сделалось, Он повелел и явилось. Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов. Совет же Господень стоит вовек. Помышление сердца Его в род и род». Правители, мировые события и даже ангелы. Знаете, люди боятся всего сверхъестественного, но Бог Вселенной властен не только над видимым, но и над невидимым. Колоссянам 1:15-16, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что именно, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, и дальше. Престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли. Все перечисленное – это ангельские существа, и все это им и для Него создано, для Его удовольствия, для исполнения Его намерений. Более того, в Его власти также сатана и падшие ангелы, то есть бесы. Иова 1:6. «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана». Читай дальше, что мы узнаем? Что ему нужно было спрашивать разрешение у Бога, «Можно я сделаю это? Можно я сделаю то?» Бог – суверенный Бог над всей землей. Он превыше всего. Все в Его власти, все им создано и им подкрепляется. Он прежде всего и суверенно управляет всем, даже человеческими решениями. В послании Ефесянам 1:11 сказано, «В нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению, совершающего все по изволению воли своей». В двух словах, «Я поклоняюсь суверенному владыке Вселенной». В то время я не знал всех этих стихов наизусть и не мог перечислить. И сейчас некоторые из вас, наверное, думают, «У меня аж голова заболела».

Он только что прочел 15 или 20 стихов за 5 минут. Я никогда еще не слышал, чтобы кто-нибудь так быстро тараторил. Вы правы. Но вы убедились, что все совершенно недвусмысленно. Вы убедились, что во всем от начала до конца «Я Господь, и нет иного, я прежде всего, я создал мир и контролирую все происходящее, видимое и невидимое, царства, народы, людей, их решения, мировые события». Можете быть уверены, нет ничего в вашей жизни, что не было бы прямо ниспослано, либо косвенно допущено всеведущим, всемогущим, суверенным, мудрым, добрым Богом, желающим вам только самого лучшего. И Он не один из богов в обширном меню религий, чтобы мы могли говорить, «Мне нравится вот эта часть христианства, и вот эта другой религии, и вот эта третья». Нет, нет, нет. «Я Господь, это мое имя, и славы моей я не дам другому». Не знаю, как у вас, но я не помню, чтобы у нас в доме часто использовалось слово «суверенность». Не помню, чтобы кто-то говорил, «Папа, передай, пожалуйста, яичницу и картошку». Кстати, как там дела с суверенностью, а, папа? Помню, как я впервые услышал это слово. У меня был очень хороший друг. Мы вместе ходили на студенческое изучение Библии, и оба совсем недавно были во Христе. И вот он и мой сосед по общежитию поехали покататься на спортивных велосипедах с 10 скоростями, а в Западной Вирджинии много высоких холмов. Мой друг в колледже, он занимался борьбой, ехал вниз с очень крутого холма. Им с приятелем было очень весело. Но беда в том, что Фрэнк привык к старым велосипедам, где тормоз был на педалях, а на этом был ручной тормоз. И вот они с Бобом едут вниз, и Боб жмет на тормоз, завидев впереди поворот. А Фрэнк делает так. Счет идет на доли секунды. Велосипед не тормозит. Фрэнк не вписывается в поворот, вылетает из седла и врезается головой в стену дома у дороги. Он лежит на земле, Боб подбегает к нему, делает искусственное дыхание, звонит в скорую. Мы все приезжаем в больницу, и Боб рассказывает, пока мы ехали в больницу, Фрэнк только и делал, что кричал, «Я не чувствую ног, я не чувствую ног, я ничего не чувствую». Следующие два дня мы собирались в университетской церкви, постились и молились. Врачи пока не говорили ничего обнадеживающего. Очень сильные внутренние повреждения. Вот тогда я впервые услышал слово «суверенность». Одна девушка из нашей группы сказала, «Да, это трагическая ситуация, но ведь Бог суверенен, и мы можем верить, что Он произрастит из этого что-то хорошее». Что бы мы ни чувствовали, наше дело ходатайствовать за Фрэнка в молитве. Я кивнул головой, мы вместе молились, а потом я повернулся к одному приятелю и спросил, «А что значит суверенен?» Никогда раньше я не слышал этого слова и не понял, что она имела в виду. Итак, прежде чем мы продолжим разбирать Писание, давайте вместе дадим определение этому понятию. Что такое суверенность? И, кстати, иногда очень полезно обращаться к словарю. Согласно словарю Вебстера, «суверенный» означает «тот, который выше всех, главный, величайший, превосходный, обладающий высшей силой, властью или рангом, занимающий положение правителя». Королевский, правящий, независимый от всех остальных, отличный, выдающийся, человек, располагающий неограниченной властью или силой, особенно монарх или правитель. А теперь примените все эти определения к Богу, причем Его власть над всей вселенной. Вот кому вы поклоняетесь, вот кому вы поете песни прославления, вот кому вы молитесь. Еще несколько фраз, которые помогли мне лучше уяснить роль Бога. Он правитель, верховная власть, все под его контролем, он царь царей, Господь господствующих, ему нет равных. Заметьте, ничего его не ограничивает и не сдерживает. Он один во всей вселенной абсолютно свободен. Мне очень нравится, как сказал об этом Тозер, суверенность Бога – это качество, в силу которого Он управляет всем творением, и чтобы быть суверенным, Бог должен быть всезнающим, всемогущим и абсолютно свободным по следующим причинам. Если бы существовал какой-то элемент знания, совсем незначительный, но неизвестный Богу, Его правление рухнуло бы в этой точке.
Чтобы быть Господом всего творения, Он должен знать все. И если бы Богу недоставало хотя бы самой мельчайшей частички силы, этот недостаток погубил бы Его правление и разрушил бы Его царство. Этот случайный атом силы принадлежал бы кому-то другому, в силу чего Бог был бы ограниченным правителем, а потому не суверенным. Более того, Его суверенность требует абсолютной свободы, что означает,

Можно сказать, Библия для меня не авторитет, но если для вас она авторитет, то эта книга, вдохновленная Святым Духом и испытанная столетиями, ясно заявляет, что Бог не просто один из богов, и в нашей жизни Он не хочет стоять в одном ряду с другими, Он хочет занимать уникальное место, как единственный правитель, владыка, Господь нашей жизни, равно как и Господь Вселенной. Но я вспоминаю о своей знакомой. Я мог бы дать ей все эти определения и показать на основании Писания, во что я верю, если только Библия истинна. Но, думаю, моя знакомая из Китая заслуживает чего-то большего. Думаю, потом я сказал бы, вот во что я верю. И это узкий, нетерпимый и очень радикальный подход. Поэтому его нужно либо полностью отвергнуть, либо полностью принять как истину. Но хочу подчеркнуть, что учение Христа и библейское учение не допускает никакого синкретизма, никакого смешения с другими мировыми религиями. Библейскому Богу не нужны сотоварищи. Либо то, что я рассказал, стопроцентная истина, и Он Бог, Творец всего, который находится вне времени, обладает высшей властью, достоин моего и вашего поклонения, либо же я только что описал вам самое узкое, возмутительное, нелепое, политически некорректное учение на земле. Понимаете, Библия всегда подводит к развилке на дороге. Думаю, Бог хочет, чтобы мы Его любили. Как? Всем разумением и сердцем, и силой, и чувствами. Он хочет, чтобы мы любили Его всем своим естеством. Поэтому Он дает нам некоторую пищу для разума, чтобы мы могли сказать, а это логично. Поэтому я бы сказал моей знакомой, знаете что? Позвольте, я покажу вам, как Бог демонстрирует свою суверенность. Думаю, я найду хорошие аргументы, доказывающие истинность того, что я вам говорил о Божьей суверенности. Если я вас уже испугал несколько минут назад, то сейчас испугаю еще больше, поскольку нам предстоит, по сути, изучение Библии. Я составил для вас план и перечень библейских стихов, поскольку хочу не просто показать вам отдельные стихи, отдельные фрагменты. Я хочу, чтобы вы увидели общую картину, обрисованную Библией, картину истории, пророчества. Мы рассмотрим такой вопрос. Если мы захотим логически обосновать идею о Божьей суверенности, какие аргументы мы сможем использовать? Выдержат ли они испытания на прочность? Итак, позвольте мне сделать быстрый обзор этих аргументов, а затем у вас будет время, чтобы самостоятельно их просмотреть и обдумать. Надеюсь также, что их будет легко запомнить, чтобы поделиться с кем-нибудь еще. Итак, я обнаружил 5 способов, которыми Бог проявил свою суверенность. Во-первых, Бог проявил свою суверенность в своих именах. Его зовут Вседержитель, Всевышний Бог, Альфа и Омега, Царь царей, Господь господствующих. Нет смысла размышлять. Интересно, правда ли он имеет это в виду? Он ведь не претендует на роль Всевышнего или царя. Что он о себе говорит? «Я начало и конец. Я Господь, Вседержитель, Всемогущий Бог». Если посмотреть, какими именами он назван в Писании, абсолютно ясно, что он провозглашает свою суверенность. Во-вторых, в своих обетованиях, Римлянам 8:28, мы цитировали этот стих, когда молились о Франке, и, кстати, внутреннее кровотечение чудесным образом остановилось. Спустя 8 лет, за которые он перенес 7 операций, он доучился, получил диплом и стал преподавателем физики, а кроме того, тренером по борьбе. Вы бы видели, как он спрыгивает с коляски на мат и без ног может побороть большинство ребят в своей команде, еще и других обучает борьбе. И, кстати, позвольте небольшое лирическое отступление. Для меня это был величайший кризис веры. Помню, я изучал Библию, когда я учился в колледже. Мы пользовались пособиями, где нужно было смотреть стихи из Библии и заполнять пробелы. И вот помню, там был вопрос, есть ли что-либо, за что вы не можете сказать спасибо Богу, и пробел. Конечно, ответил я, несчастный случай с Фрэнком Фергюсоном. Помню, я тайком пробирался к нему в больничную палату. Он был прикреплен к вращающейся кровати и перевернут вниз головой. Я тайком пробирался мимо сестер.
ложился на полу под его кроватью, говорил с ним. Потом его перевели в реабилитационный центр, потом выписали домой, но я все не мог успокоиться, как он будет жить дальше. Но он посмотрел на меня со слезами на глазах и сказал:

Чип, не нужно меня жалеть. У меня остались здоровые руки. Ты бы видел, какие люди были со мной в реабцентре. А вот 2-3 года спустя, я аж до тех пор окончательно не примирился с происшедшим, мы опять говорили с ним, и он посмотрел мне в глаза и сказал: «Чип, ты должен кое-что понять. То, что Бог совершил в моей жизни, в моем сердце, в моих взаимоотношениях, благодаря вот этой коляске, в 10 раз лучше, чем то, что было, когда я мог стоять на своих двоих, бегать, прыгать и все остальное. Чип, я был номинальным христианином, жил поверхностной духовной жизнью. Да, я знал Бога, но держался от Него на дистанции. Я даже не догадывался, насколько Он меня любит, и не думал, что Он может использовать такого обычного человека, как я». Понимаете, Фрэнк узнал, что имена Бога соответствуют истине, и что Его обетования также верны. Мы вспоминали Римлянам 8:28. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». И 29 стих. «Все это Он будет использовать, чтобы сделать нас подобными образу Сына Своего». Вот и Фрэнк засвидетельствовал, что действительно Бог по Своему всеведению может взять самые тяжелые жизненные обстоятельства и обернуть их нам во благо, дать нам самое лучшее. И только суверенный Бог может дать такое обетование. Ведь правда, нужно все знать, все уметь, располагать всеми ресурсами, управлять всем во Вселенной, чтобы обещать такую несусветную фантастику, все обернуть во благо для всех тех, кто Его любит. Нужно быть суверенным Богом, иначе это не обещание, а глупость какая-то. Или возьмите послание Филиппийцам, где сказано, что преклонится каждое колено, и всякий язык исповедует, что Иисус есть Господь тех, кто на небе, на земле и под землей. Кто может обещать, что однажды Христос будет превознесен, и все перед Ним преклонятся, если только не суверенный Бог? Итак, первый факт. Бог проявляет суверенность в своих именах. Второй факт – в своих обетованиях. А теперь третий факт – в истории. Когда вы читаете историю Израиля, сколько там стран, которые сейчас неизвестны? Где земля хиттеев, где земля иевусеев? Только просмотрите названия всех этих народов. А что было 100 или 200 лет назад? Сегодня я езжу по Европе и путаюсь, что это за страна и куда она раньше входила. То же самое на Ближнем Востоке, там столько всяких стран, ну и ну, я такой даже не слышал. Когда я учился в школе, такой страны точно не было, и тем не менее есть небольшая группа кочевников, чьим предкам Аврааму, Исааку и Иакову Бог некогда дал обетование. Взгляните на историю Израиля. Если Бог хочет нам что-то рассказать, Он может сделать это так, как Ему угодно, верно? Так вот, в Бытие, книге о начале всех начал, всего 50 глав. С 37 главы начинается история об Иосифе и занимает 13 глав, то есть более 25% всей книги. Бог хочет рассказать о зарождении нации и посвящает 25% книги одному человеку, Иосифу. А в чем суть истории Иосифа? В том, что Бог обладает суверенной властью над всеми людьми и событиями, и все использует для достижения своих целей, как для отдельных людей, так и для целых народов. Разве не об этом говорит история Иосифа? Когда вы разочарованы, когда с вами обошлись несправедливо, вспомните этого человека, который считал, что получает откровение от Бога. Это был человек, следовавший за Богом. Божья рука была на нем. И что он получает за свое послушание и верность Богу? Его продают в рабство. Это чуть-чуть лучше, чем убить на месте. Затем его несправедливо обвиняют, сажают в тюрьму. Там про него все забывают. И так проходит много-много лет. Зачем это все? Затем, что так Бог достигал своей цели. И не только для всего народа, но и на личном уровне. Потом начинается голод. И через злые дела других людей Бог делает так, что Иосиф занимает второе по старшинству положение в самой могучей стране древнего мира. И теперь Иосиф может пригласить в Египет свою семью, эту крошечную горстку людей, чтобы они нашли здесь приют на трудные времена. И в этом духовном и физическом приюте Бог дает этому народу возможность тысячекратно умножиться ради своих целей. И все это Он осуществляет как? Через несправедливость и тюремные заключения, и ложные обвинения, и боли, и оскорбления, и ощущение, что и люди, и Бог о тебе забыли. А Бог тем временем осуществлял свои планы для Него и всего своего народа ради своих целей. Так же и с вами. Он суверенный царь над всеми в этом истории Израиля.
Возможно, моя знакомая из Китая сказала бы: «Погодите секунду, вы очень часто обращаетесь к этой книге, но я надеюсь получить больше информации, объективной и измеримой. Обратитесь к книге Даниила. Книга Даниила, главы 2 и 7. Изучите их как следует или найдите хорошую книгу с комментариями». Здесь за сотни лет до того, как это произойдет, Бог разъясняет Даниилу его видение будущего, а Даниил постится и молится 21 день. «Боже, помоги мне все это понять». Тогда Бог дает ему откровение, в котором конкретно говорит о Вавилонской, Медоперсидской, Греческой и Римской империях, четырех величайших империях, и о том, что с ними случится вплоть до раскола между четырьмя греческими военачальниками. Потрясающая история. Бог в Своем Слове за сотни лет до того, как это произошло, говорит: «То, что вы называете историей и можете описать только задним числом, принадлежит мне, и у меня есть свои планы. У меня есть планы для избранной группы людей, чтобы они прославили мое имя, и у меня есть планы для всех народов». Вы думаете, что вы такие сильные и все знаете? Так вот, что я вам скажу. Придут вавилоняне и сделают то-то и то-то, затем по их гордыне и высокомерии я приведу медян и персов, которые сделают то-то, затем придет Александр Македонский и сделает то-то, и, наконец, будет четыре военачальника, и будет раскол, и потом Римская империя. И он так все излагает в своем слове, что даже объективно настроенный, умный, образованный человек, выросший при коммунистическом атеизме, захочет сказать, если не постесняется: «Ого, а что же другие учения, претендующие на истину? Там все основано на субъективных переживаниях, или же они существуют всего пару сотен лет, ну, максимум 2-3 тысячи. Бог проявляет суверенность в своих именах, в своих обетованиях, в истории и, возможно, наиболее убедительно в пророчествах. Здесь несколько библейских отрывков, но я хочу прочесть из Исаии. Бог говорит: «Я отличаюсь от всех других, кто претендует на истину. Я один Бог. Возьмите всех богов всех народов, в том числе и современных, все системы, измы, культы». И вот что он заявляет: «Так говорит Господь, царь Израиля, и искупитель его, Господь Саваоф. Я первый, я последний, кроме меня нет Бога». Хотите, чтобы я еще раз прочел? Немного неясно? Туманно? Непонятно, что имеется в виду? Любопытно, что это значило в еврейском оригинале? «Я первый, я последний, кроме меня нет Бога». Но что дает право на такие заявления? «Ибо кто, как я? Пусть он расскажет, возвестит и в порядке представит мне все с того времени, как я устроил народ древний, или пусть возвестит наступающее и будущее. Не бойтесь и не страшитесь, не издавна ли я возвестил тебе и предсказал, и вы мои свидетели? Есть ли Бог кроме меня? Нет другой твердыни, никакой не знаю». Понимаете, выполняя пророчество, Бог как бы говорит: «Вот вам объективное доказательство». В пришествии Христа исполнились сотни пророчеств. Сотни пророчеств предвещают Его возвращение. Помните, что было сказано? Например, если кто-либо попытается отстроить Иерихон, вот что произойдет с его первым сыном, и вот что случится. Сколько пророчеств дал через своих пророков, и в 100% случаев они сбываются. И вот о чем это говорит. «Таким образом, я покажу вам, что я вне времени. Я покажу вам, что я царь, правитель, суверенный Бог, властный над всем, чтобы вы знали, что я заслуживаю и требую безраздельного поклонения, и в доказательство вот вам точные и полные предсказания». Это вам не современные астрологи, где, ну, может, в 42% случаев произойдет нечто отдаленно похожее. Нет, библейские пророчества всегда верны на 100% и свидетельствуют о нем. Бог заявляет: «Если есть другие боги, пусть они скажут, что произойдет в будущем, а я это делаю с древности». И, конечно, заключительное и наиболее убедительное доказательство его суверенности в Иисусе Христе. Галатам 4:4, здесь буквально сказано: «Когда мир был на сносях, готов к родам, родился Христос». Жизнь Христа, Его рождение, Его учение, смерть и воскресение – все это подтверждает суверенность Бога.
Когда пришла полнота времени, сказано здесь. Полнота времени в Римской империи был мир, языком торговли был разговорный греческий, что облегчало общение. Полнота времени, религиозные системы показали свою несостоятельность, семья рушилась. Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего в уникальный момент времени, когда евреи уже были в рассеянии. Поэтому, когда начало распространяться Евангелие, уже были синагоги по всей Римской империи, были дороги, чтобы туда добраться, были римские солдаты, которые защищали людей в пути, и Евангелие, как лесной пожар, ширилось по миру на языке, понятном всем. Вот что означает эта фраза. Суверенный Бог создал специальную историческую платформу для прихода Своего Сына в этот мир, чтобы иметь возможность спасать людей, общаться с людьми, проявлять к ним любовь. И не только в рождении Христа, но и во всей Его жизни, сколько исполнялось пророчеств. Он едет на осле, потому что так написано. Прочтите Евангелие от Матфея, оно адресовано евреями, и всякий раз, когда Матфей говорит, как написано, или во исполнение сказанного и тому подобное, он ссылается на Ветхий Завет. Он хочет показать своим читателям, что все, чему он был свидетелем, это исполнение древних пророчеств. А учение Христа? Представьте, что вы сидите у Христа на уроке, и кто-то задает вопрос об Аврааме, а он отвечает: «Прежде, нежели был Авраам, я есмь». Вот, посмотрите на меня, я есмь. Вы хотите сказать, что да, Авраам был рад видеть день мой. Он совершенно не скрывает того, кто он есть. В своей смерти и воскресении он проявляет суверенность. В 10 главе Иоанна записаны его слова: «Никто не отнимает мою жизнь у меня, но я сам отдаю ее, имею власть отдать ее, имею власть опять принять ее. Если бы я захотел, то позвал бы тысячи ангелов». Суверенность и власть Христа проявляются в его жизни, смерти, учении, даже в вознесении. Что вы стоите, смотрите на небо, как будто что-то странное происходит? «Сей Иисус, которого вы видели, вернется обратно». А когда побивали камнями Стефана, что делал Иисус? Стоял одесную Бога, наблюдал за его делами. А в Откровении, когда описывается конец всего, что происходит? И вот я прочту из 19 главы. «Конь белый, сидящий на нем, называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадем. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему – Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». Что я хочу донести вам и хотел бы донести своей китайской знакомой? Что о его суверенности говорит Библия, о его суверенности бескомпромиссно заявляют его обетования, а также его власть над пространством, временем и историей. Об этом же свидетельствует множество пророчеств, всегда исполняющихся: рождение Христа, его жизнь, учение, смерть, воскресение, вознесение, будущее возвращение, его безграничное господство. Все это указывает на уникальность и неповторимость Бога. «Я Господь, это мое имя». Я центр Вселенной, объект ее поклонения до начала времен и после их конца. Иисус, когда учил о своем господстве, говорил, что пришел объяснить Отца, его благодать и истину. Он прожил эту жизнь, чтобы мы поняли, что через его смерть, воскресение и работу в нас мы теперь можем знать великого и всемогущего Царя царей и Господа Господ, благодаря тому, что Он сделал на кресте. И это место, которое Он должен занимать, не просто хочет или мог бы занимать. У нас почему-то бытует представление, что Иисус может быть вроде как Спасителем, и это вызывает милые, теплые чувства, а только у особо одаренных, жертвенных, выдающихся христиан Он действительно Господь их жизни. Но призыв Христа звучит: «Идите за Мной!» Это требование, и Он всецело этого заслуживает. Ведь Он – часть Троицы, суверенного Бога. В связи с этим возникает два очень важных богословских вопроса. Хорошо, Он суверенный. Почему же тогда, если Он суверенный, Он допускает зло, боль и страдания?
Он ведь всеведущий. Если он знал, что произойдет, значит, будучи суверенным, он мог предотвратить это. Есть много хороших книг на эту тему. Замечательная книга «Страдания

Клайва Льюиса. Также есть прекрасные труды Рави Захариаса и Нормана Гейслера. Но позвольте привести вам один пример, который для меня многое прояснил. Представьте, пожалуйста, что вы мечтаете встретить идеального спутника жизни. Если вы мужчина, представьте, что знакомитесь с девушкой, красивой, как не знаю кто, хорошей хозяйкой, любящей и нежной. Если вы женщина, представьте высокого, мускулистого красавца, но еще и доброго, чуткого, заботливого, любящего гулять под ручку, ходить по магазинам. Да-да, и вот вы начинаете встречаться с этим человеком, и думаете, если бы мы поженились, как бы это было прекрасно. Дальше вы идете к соседу со спутанной седой бородой, волосами, торчащими во все стороны, и безумными глазами. Он спрашивает, ты правда хочешь быть с этим человеком? Да, да, конечно, да. Тогда он вынимает из ящика маленькую голубую таблетку. Держи вот это. А сколько стоит? Спрашиваете вы. Он отвечает, бесплатно. Вы восклицаете, ух ты! А что она дает? Когда вы пойдете на свидание, и он или она на секунду отвернется, бросит ему или ей в стакан с водой или в чашку с кофе. Как только он или она выпьет этот напиток и взглянет тебе в глаза, то полюбит вас навсегда, и вы будете жить долго и счастливо до самой смерти. Что, серьезно? Вы берете голубую таблетку и идете на романтический ужин. Ой, посмотри, какие милые детки! Ваш объект оглядывается, вы бросаете таблетку в стакан. Он, она поворачивается, делает глоток. Потом ваши взгляды встречаются, и он или она говорит вам, «Ты самый прекрасный человек на свете. Давай поженимся. Как думаешь, лучше прямо сейчас или подождем 5 минут? Вы женитесь, этот человек приносит вам кофе в постель, дарит цветы, любит, понимает, заботится. Первые 3 месяца вы не верите своему счастью. О, это так прекрасно, невероятно! Но потом... Проходит примерно 3 месяца, а этот робот продолжает ежедневно с утра обливать вас своей любовью с ног до головы, и однажды вы сидите на веранде, и вас посещает мысль. Интересно, он или она и вправду меня любит, или это просто эффект от таблетки? Понимаете, если нет выбора, нет и настоящей любви. Бог настолько нас возлюбил, что дал возможность выбирать и поклоняться Ему от всего сердца, как свободным существам с человеческим достоинством. По Своей суверенной воле Он допускает существование зла, таким образом давая людям выбор, чтобы у людей была реальная возможность выбирать, и некоторые могли сказать Богу «нет», в то время как другие скажут «да». Он так вас возлюбил и так возжелал честных и искренних отношений с настоящим человеком, а не с роботом, что пошел на риск и на боль, зная от основания земли, что это будет стоить ему смерти сына, чтобы снова построить мост через пропасть между ним и вами. Но то, что мы с вами сможем выбирать, говорить «да» или «нет», изначально входило в суверенный план Бога. По этой причине, если вкратце, зло на некоторое время допущено в этот мир. Второй вопрос. Если он суверенный и все знает, и предопределил в некоторых церквах, очень любят это слово «все», вплоть до каждого моего чиха, то возникает второй вопрос, на который не так-то просто ответить. Что, если мы просто марионетки? Что, если Бог все заранее просчитал, и я только воображаю, что сам решил петь песни и прославлять Его? Я только воображаю, что во время прославления вспомнил о проблемах в отношениях с одним человеком. Только воображаю, будто простил его, только понарошку попросил у Бога прощения, что нагрубил кому-то утром по телефону. Возможно, все это было предопределено, решено за меня. Возможно, я всего лишь марионетка, и Бог дергает меня за невидимые ниточки, и на самом деле я не принимаю никаких решений и совершенно не являюсь свободным человеком, способным на моральный выбор. Если он действительно суверенный и все контролирует,

Если он стоит надо всем, то важны ли мои решения? Нужно ли кому-то мое прославление? По этому вопросу есть два противоположных мнения. Я не буду слишком в них углубляться, но не могу не упомянуть. В обоих мнениях есть замечательные, искренние, любящие Бога сторонники. И не стоит долго об этом спорить. Но некоторые люди вот здесь очень высоко ценят Божий характер. Очень стремятся почитать Его и все приписывают только Ему и Его суверенной власти. То есть здесь у нас крайний кальвинизм. Знаете, сам Кальвин бы не согласился с некоторыми кальвинистами. И для некоторых это так важно, что они превращают Бога в кукловода, который все, везде и всегда контролирует. Даже вера и доверие Богу – это не ваш выбор. Все уже решено, вы просто каким-то образом вошли в число избранных. Каждое мгновение каждого дня предопределено, просто благодарите звезды за милость. Это доходит до таких крайностей, что некоторые люди в истории славили Бога за их неизбрание. Бог избрал меня, чтобы я попал в ад для Его славы. Это уже извращение Писания. И это сильно влияет на молитвенную жизнь людей. Зачем молиться, если это не имеет значения? Зачем рассказывать другим о Боге, если это не имеет никакого значения? Итак, это первая крайность, но она основана на побуждении защитить славу и суверенность Бога. И затем, вот здесь, в ответ на это, Якоб Арминий, а также его последователи, все это повернули иначе. Для них так важны человеческая свобода, достоинство и ответственность, что Богу остается лишь сидеть на престоле и гадать, что же будет дальше. Есть даже такое современное течение – открытый теизм. Оно подчеркивает свободу выбора человека и утверждает, что Богу этот выбор заранее неизвестен, а иначе не было бы свободы, что, по-моему, просто смешно. Но позвольте предположить, что Писание учит иначе, хотя это не так и просто объяснить на пальцах. Бог полностью суверенен, а вы полностью свободны. Ваш выбор имеет значение, но тем не менее все в Божьей власти. Для примера представьте себе телеграфный столб, огромный такой столб, который придерживается толстым стальным тросом, бетонный столб около 10 метров в высоту, а с другой стороны еще один толстый трос, и столб держится на натяжении между ними. Истина в том, что Бог полностью суверенный и всевластный, и Ему можно доверять, но в то же время ваш выбор важен. Вы свободное существо, наделенное совестью и достоинством, и ваши действия важны, настолько важны, что вас может ждать награда, а может не ждать. Послушание Богу влечет некоторые плоды в этой жизни, а также награду у престола Христа, где мы с вами будем награждены за то, как вели себя в этой жизни. Так что все это важно, ваши решения, ваше послушание, ваш выбор. Столб держится натяжением двух тросов, и мы знаем, что и то, и другое истинно. Кажется, такого мнения придерживается и апостол Павел. Вот что он пишет в послании филиппийцам. Очень интересно, он пишет это из тюрьмы. «Ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве». Это человеческое действие. «И содействием Духа Иисуса Христа суверенная Божья работа». Разве не интересно? «Это послужит мне во спасение по вашей молитве». Павел наверняка считал, что когда люди молятся, это на что-то влияет. Но он также считал, что в это же время суверенно действует Дух Святой. Как эти два фактора сочетаются? Мозги закипают, когда мы пытаемся точно вычислить. Если вычислите, значит, вы Бог. И во второй главе Павел говорит то же самое. Вот что вам нужно делать со страхом и трепетом, совершать свое спасение. Вам нужно совершать то, что Бог уже совершил, и вы за это ответственны. Следующий стих. Почему? Потому что Бог производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению. Эти два процесса идут параллельно. И если вы уклоняетесь в одном направлении и считаете, что весь вес лежит на вас, или в другом направлении и считаете, что Бог настолько суверенен, что ваши действия абсолютно не важны, возможно, у вас есть богословские аргументы, но наверняка нет библейской истины. Эти два фактора находятся в постоянном динамическом взаимодействии. Это очень краткий обзор данных двух вопросов, но без него нельзя было обойтись. В завершение я бы хотел уделить время применению. У вас есть заметки для изучения Библии, так что я очень рекомендую вам прочесть все эти стихи, они пойдут на пользу вашей душе. Знаете, говорят, что слушание других вдохновляет, но только самостоятельное изучение преображает. Не знаю почему. Я лично всегда стараюсь

сделать это время максимально приятным. Я сажусь как можно удобнее, завариваю хороший кофе, обожаю кофе, и читаю, немного подчеркиваю, делаю какие-то заметки, а потом просто все откладываю и прошу: «Боже, проговори ко мне». И потом очень важно послушаться и применить изученное. Ведь Иисус сказал, что если вы примете свет, то что Он сделает? Даст еще больше света. А если не примете, то и тот свет, что был, Он заберет. Мы думаем, что главное узнать как можно больше, овладеть информацией. Это, конечно, хорошо. Но главное правильно откликаться на то, что вы знаете, повиноваться этому. Так что настоятельно советую просмотреть все эти стихи, причем не спеша, захватите еще и соседние стихи в свое удовольствие. И какой же может быть отклик? Я выскажу три предположения, а потом давайте перейдем к их выполнению. Что мы должны делать? Заметьте, я написал «должны». Можете подчеркнуть это слово. Если Бог суверенный владыка, то одно из двух. Вы поступите правильно сейчас или когда-нибудь вам придется это сделать. Верно. Итак, первое. Склонитесь перед Царем Вселенной. Склонитесь. Вторая глава Филиппийцам. «Всякое колено преклонится, всякий язык исповедует». На практике это означает полностью посвятить Богу все, что у нас есть, и самих себя. Не знаю, сделали ли вы это. У меня это произошло однажды за завтраком в университете Пенсильвании. Я говорил с другом, и вдруг до меня дошло, что означает господство Христа. Я понял, что есть только одна возможная реакция с точки зрения логики, чувств, духовности. Это взять все, что у меня есть, включая самого себя, и отдать это Ему, оставаясь с пустыми руками. Не оставить себе ничего. Мое будущее принадлежит Тебе, мои деньги, время, взаимоотношения принадлежат Тебе. Мое место жительства, призвание, дары – все это Твое. Я хочу полностью отдать Тебе себя и все, что у меня есть. И чтобы вы не сильно пугались, помните, тот, который Сына Своего не пощадил, как с Ним не дарует нам и всего? Господь Бог есть солнце и щит. Он дает благодать и славу, Он не лишает благ, ходящих в непорочности. А чтобы ходить в непорочности, нужно уделять Богу тоже ключевое место в своем сердце, какое Он занимает во Вселенной. Я служу пастором уже 20 лет и постоянно вижу одну проблему. Люди не могут принять все, что Бог хочет им дать, поскольку хотят все на своих условиях, по-своему, ничего не выпуская из-под своего контроля. Но в вашем сердце может быть только один царь, и лучше, если это не вы, иначе вы будете жить только своими силами. Через минутку я дам вам время закрыть глаза и сказать: «Господь, я склоняю перед Тобой свое сердце». Означает ли это, что больше никогда не придется склоняться снова? Нет. Но сделав это раз, вы забьете в землю колышек с надписью «Полное посвящение». Вы забьете его глубоко в землю, говоря: «Боже, к чему бы Ты меня ни призвал, куда бы Ты меня ни направил, какого бы ответа ни потребовал, я сделаю это, ведь я знаю, что я в хороших руках». Второй отклик. Поверьте, что все в вашей жизни происходит по позволению или повелению благого Бога, который использует все это для вашего блага. Поверьте, мы так часто нервничаем в отношениях с Богом, так часто обижаемся, злимся, выражаем недовольство, хнычем и жалуемся друг другу. Верите ли вы, что даже если против вас умышляют зло, Бог обратит это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей? Это слова Иосифа. Иосиф сказал это своим братьям после того, как умер их отец. Они думали: ну, теперь, когда папы нет, Иосиф нас в порошок сотрет. Но Иосиф повернулся к ним и сказал: «Ничего вы не понимаете. Вы умышляли против меня зло». Возможно, бывший супруг умышлял зло, или начальник, или деловой партнер, или даже ваши собственные родители избивали вас и умышляли зло. Но через что бы вы ни прошли, верьте, что Бог не случайно это допустил и использует это вам во благо. Возьмите всю свою обиду, всю боль, все разочарование и скажите: «Я буду верить, Господь. Я приношу это к Твоим ногам и не понимаю, почему это произошло, но я доверяю Тебе. Я верю, что Тот, Кто словом силы Своей держит 2 миллиарда звезд в этой крошечной галактике и еще миллиарды других галактик, заботится об одном человечке на этой планете, носящем мое имя. Я вверяю себя Тебе и верю, что Ты можешь все повернуть себе во славу».

поскольку я знаю, что ты благ, то все эти болезненные события приведут не только к твоей славе, но и к твоему святому удовольствию от счастья слуги твоего, то есть меня. Практическое применение здесь – не беспокойтесь. Отбросьте всякое беспокойство прочь. У тебя все под контролем, и я не стану проигрывать в разуме все сценарии того, что могло бы произойти. Не стану. Некоторым из нас придется хорошо потренироваться, прежде чем у нас получится. Третий отклик – почитайте Бога. С благоговением почитайте тайну и величие Его доброго, сострадательного, справедливого и суверенного правления над всем, что есть или когда-либо будет. О бездна богатства и премудрости и ведения Божие, как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него им и к Нему. На практике это подразумевает поклонение. Поклоняйтесь Богу за то, кем Он есть, а не только за то, что Он делает. Открою вам маленький секрет, который я медленно, но уверенно открываю для себя. Если хотите иметь верное представление о Боге, да, вам нужно изучать Библию, да, очень важно посещать малую группу, да, нужно развивать свою молитвенную жизнь. Но у нас, христиан, часто бывает так, что мы поглощаемся этими обязанностями и теряем благоговение и ощущение чуда от Божьего присутствия. А ведь рядом тот, кто дал имена 2 миллиардам звезд, и он преисполнен любви и нежности к вам. Он собирает в сосуд все ваши слезы, он понимает всю вашу боль, он терпелив и скор на сострадание. И единственное, как можно обрести правильное понимание Бога, это тихо пребывать в Его присутствии, петь Ему, поклоняться Ему, не выкладывать список просьб, не выдавать Ему инструкции по управлению вашим уголком Вселенной, просто поклоняться Ему. И если вы будете видеть Его таким, как Он есть, и поклоняться Ему, Бог будет становиться в ваших глазах все больше и больше и больше, а ваши проблемы, соответственно, меньше и меньше и меньше. Но если сосредоточиваться на проблемах, проблемах, проблемах, то вскоре Бог покажется вам очень маленьким. А сейчас я дам вам возможность склониться пред Ним и полностью посвятить Ему свою жизнь. Если вы уже точно это сделали, то отдайте Ему все ваши заботы и просто уделите внимание тому, что у вас на сердце.

Аллилуйя! Воля Божья, чтобы мы были на высоте. И это не говорится о физической высоте, как будто бы мы вот выше других, что мы на голову выше, как Саул был выше. Физическая высота – это не значит, что мы возвышаемся над людьми, что мы смотрим свысока. Нет, наоборот. Высота Божья в нас – это когда мы смиренные, когда мы находимся сами, дух, вернее, наша плоть, наш характер, наше «я» находится внизу, тогда Бог находится наверху. Правда же? И вот Бог говорил, что если ты будешь слушать Слово Мое, если ты будешь соблюдать Мои слова, Мои заповеди, то одно из благословений в 13 стихе Второзакония 28:13, что «я сделаю тебя главою». Я сделаю тебя главою. То есть церковь, она станет как бы во главе Божьего движения, можно сказать, ну, Дух Святой, конечно. Церковь станет таким локомотивом или таким, знаете, головной отряд, скажем, главный. Головной, главный – это вот слово. Бог говорит, что если ты будешь слушаться Слова Моего, и ты будешь только на высоте. Да, если... Ты не будешь хвостом. То есть где-то плестись, где-то тянуться, где-то унывать в пустыне, где-то, знаете, роптать, скорбеть, переживать, быть разочарованным и быть в депрессии. Это вообще не план Божий. Депрессия вообще не от Бога. Уныние не от Бога. Библия говорит прямо, унылый дух сушит кости. Если человек будет допускать себе уныние, а Иисус сказал, нужно всегда молиться и не унывать. Если человек будет допускать уныние, то его ссыхаются кости, выбрасывается кальций, из организма все полезное уходит, человек истощается, он слабеет, и его кости становятся хрупкими. И Бог не хочет, чтобы так было. Нужно просто знать, что никогда, никогда, никогда Бог не хочет, чтобы мы унывали. Это никогда. И мы можем скорбеть, мы можем плакать. Библия говорит, плачьте с плачущими. То есть, когда скорбь, вот мы провожали такого великого Божьего человека, и Бог говорит, что плача с плачущими, то есть, когда Стефана похоронили, то устроили великую плач по нем, написано. То есть, это, но это не было уныние, это была печаль расставания. Это была печаль, что они такого чудного служителя, через которого действовала сила и вера, написано, Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса в народе. И вот они скорбели. Наверное, он еще был в молодом возрасте, наверное, или в средних годах, но это было очень жаль. Но он был побит камнями, к сожалению, но он видел славу Божию. И когда он умирал, он видел вот эту славу, он говорит, я вижу. Понимаете, если бы он не видел этого, он не сказал. Если бы он лично не пережил, он мог бы держаться за свою жизнь и просить, пожалуйста, не убивайте меня камнями. Я подумаю о своих убеждениях, я вам потом скажу, но я не хочу умирать и так далее. Знаете, это нет, ничего этого не было присуще Стефану и Первой Церкви. Он, наоборот, ему, он, умирая, говорит, я вижу небеса открытые, я вижу Иисуса рядом, рядом, именно Иисуса, против которого был этот народ, что именно Иисус сидит одесную, то есть рядом с Отцом. Но они закрывали уши и скрежетали зубами и бросились на него, побивая камнями. И он говорит, Господи, прими дух мой. И он еще сказал, Господи, не вмени им этого греха, то есть не запомни им этого греха. Он молился, чтобы Бог их простил. Итак, мы видим, что из Писания, что Господь не хочет, чтобы мы унывали. Но да, мы можем плакать какое-то время или скорбеть, но ни в коем случае нельзя унывать. И Он хочет, чтобы мы были на высоте. Он, когда Он поднимает наш дух, когда ободряется твой дух, ты не смотришь ни на что. Вот я повторяю, сколько там денег есть в кошельке или нет, сколько, не знаю, каких-то атак было дьявола на тебя. Ты просто, Бог поднимает твой дух, и ты паришь. И ты на высоте. Вы знаете, твоя безопасность в Боге. Вот если орел будет находиться на высоте, если он будет парить, ему ничто не угрожает, он может часами быть там. Но на земле он уязвим. И поэтому орел старается свить гнездо в очень неприступных местах, потому что там птенцы. Их надо сохранить, их надо на высоте спрятать, их надо в очень укромное место. И вот он туда прилетает. И когда он парит, он на самом деле как покоритель высот. Орел.
Это замечательно. И Бог хочет, чтобы парил наш дух, чтобы наш дух был на высоте, духовный человек. Душевный человек все-таки, он страдает, он больше склонен к слезам, к разочарованию, к обидам. Он чувствительный. Но, знаете, Бог хочет, чтобы дух наш, он был, мы были по духу. И чтобы наш дух имел плоды духа, да, любовь, радость, мир, долготерпение, тогда это все на высоте. Благость, милосердие, вера на высоте, кротость, воздержание, самоконтроль на высоте. Но и тогда, когда дух на высоте, то душа начинает повиноваться духу и начинает проявлять хорошие эмоции, то есть правильные эмоции, положительные. И тело начинает подчиняться духу, и оно начинает ликовать, радоваться, хлопать ладоши, веселиться. Потому что надо, чтобы все начинается с духа. Бог ставит дух на высоту и ободряет дух. И мы говорили о высотах Божьих. Где же мы можем подняться на высоты? Где спрятана эта высота? Где сокрыта та высота, которая дает тебе радость? И тогда тебе говорят, когда ты радуешься, и в духе говорят, откуда ты такой радостный? Почему вот ты столько ты испытал, испытала, пережил, и ты радуешься? Это говорит о том, что Бог поднимает Духом Святым дух человека. Он возвышает нас. Хотим мы этого, правда же? Правда хотим в своей жизни, да? Аминь.

Поэтому Господь говорит в Писаниях, что когда ты будешь слушать Слово, и так Слово, оно нас поднимает на высоту. Когда мы его слушаем и начинаем это исполнять, мы ободряемся. Ну, например, что значит исполнять? Ну, какое это слово? Например, Господь говорит, чтобы мы были милосердны к бедным. Он говорит, милосердный к бедным – блажен. То есть блаженство, счастье спрячется там, где есть милосердие бедным. И остается послушание. Значит, поделиться из своей пенсии, своей зарплаты, поделиться из своего имущества с теми, кто нуждается. И заметьте, когда вы это сделали, вам так хорошо становится. Ваш дух начинает подниматься на высоту. И это необыкновенно так. Вы знаете, ко мне на днях пришел один мужчина, молодой мужчина. Он верит в Господа, он любит и уважает нашу церковь. Но он еще не прихожанин церкви. Но он часто бывает у нас дома, он дружил с моим сыном. Очень хороший молодой человек. И он неудобно говорить. Короче говоря, он узнал каким-то образом, ну, что я был в какой-то нужде. Ну, вот так случайно получилось. И вот он приходит и говорит, а он владелец ресторана. И он говорит, вот я вам принес борщ, вот я вам принес тут солянку. Солянку скушайте первой, мы ее готовили в понедельник, а борщ сегодняшний. И так было. И он говорит, и вот я очень хочу вам подарить 50 евро. Я такой, я так смутился. Я говорю, нет, нет, ну как, ну. Он говорит, нет, пожалуйста, ничего, что это по 5 крон, по 5 евро купюрами. Так я за детали. Я обнял этого человека. Мы столько лет общались, и он говорит, вот мне так на сердце, что я должен вам это сделать. И когда он это сделал, я говорю, ладно. Он говорит, я вот там положу. Я вообще не ожидал, даже как бы и не хотел что-то принимать. Мне неудобно было. Библия говорит, блаженнее давать, чем принимать, да? И он положил там эту денежку, и вдруг он ходит и говорит по комнате. Он говорит, мне так хорошо стало, что я отдал деньги. Мне что-то так стало хорошо. Мне будет так приятно. Что ему, смотрите, что его дух ободрился. Правда же, да? Он вроде, казалось бы, отдал деньги, он благословил. Но вот пример человека, который первые шаги делает к Богу. Пример человека, который не имеет еще библейского учения, вот как мы с вами, что давайте и дастся вам, там, блажен, что не могут воздать тебе, Бог воздаст тебе, когда ты творишь. Друзья, Бог говорит, если будете соблюдать слово, то ты будешь на высоте. Я тебя благословлю, и ты будешь на высоте. Я вот к этому все говорю, что соблюдать слово – это значит любить ближнего, как себя. Это значит поделиться вот всем, может быть, порой последним, если это возможно с вашей стороны, но чем-то, чтобы помочь кому-то в его беде и так далее. Соблюдать слово – это во всем. Библия говорит, будьте исполнители слова, не ослышатели только, обманывающие сами себя. Послание Иакова. Исполнители слова. То есть Бог говорит, молитесь за больных. Молитесь за больных. Слушайтесь Господа. Молитесь очень усердно, сильно. И мы сегодня помолимся. Вот знаете, мои внуки заболели. Вот какая-то, видно, там в США. И началась рвота. И я подумал, Господи, я сегодня попрошу церковь помолиться. Правда же, да? Вот мы исполняем слово. Если мы просто простем руки прямо сейчас, друзья, мы чувствуем помазание. Давайте помолимся за них. Сначала один ребеночек начался, потом другой. И я знаю, что дочке это нелегко все. Мы просто сейчас говорим исцеление. Исцеление во имя Иисуса. Мы благословляем их. Мы говорим, Господь, пусть каждый из них будет исцелен. Пусть инфекция сегодня пойдет. Пусть она разрушится. Пусть эти молодые детские тела, они станут здоровыми. Пусть они ободрятся. Господи, мы благословляем. Иисус, во имя Иисуса всякая вирусная, это, ротавирус или какая-то инфекция, пусть умрет. Пусть эти неправильные бактерии погибнут, а полезные живут. Благословляем именем Иисуса. Благодарим Тебя, Господь, во имя Иисуса Христа. Слава Господу. И большое вам спасибо. Давайте скажем все аминь, аминь. Аллилуйя. Рассказываю немножко лично иногда, неудобно, но это актуально, молиться. Я сказал, я сейчас буду молиться. И сам в сердце думаю, приду в церковь, попрошу нашу любимую церковь помолиться. Друзья, Бог говорит, чтобы мы слушались Его, и вдруг, когда кто-то болен, нам нужно помолиться. Правда же, да? Если у вас есть возможность посетить, любая возможность. Вы это делаете, вы исполняете слово, вы молодцы. Вот, слава Господу. И сегодня одна девочка, она болеет дома уже несколько недель. Это Яна Кудряшова. Я хочу попросить всю церковь молиться. Эта девочка, она, у нее невроз или неврит, и нервы здесь в ребрах. Сначала думали невралгия, а такая болезнь сильная. И она дома уже сколько дней не

может ходить в собрание, не может ходить в школу. Давайте мы прямо сразу, просто во имя Иисуса, именем Иисуса, мы связываем эту болезнь, мы наступаем именем Иисуса, Господь. Давайте все воззовем, Господь, приди сейчас, приди, коснись это дитя, коснись эту подростка, эту девочку Яну Кудряшову, Господь. Мы молимся о совершенном исцелении ее нерва. Пусть этот Дух Святой, который на нас, он сойдет на нее. Пусть исцеление придет на нее, Господь. Аллилуйя, Бог сейчас исцеляет чьи-то плечи. Слава Господу. Боже, исцели. Еще больше, больше, больше, больше. Пусть болезнь идет навсегда от этой девочки. Пусть она почувствует радость, потому что ей не повернуться, не ходить, ничего нельзя, больно. И именем Иисуса мы молимся, Господь, исцели ее нерв. Исцели все нервы во имя Господа Иисуса Христа. Мы повинуемся Твоему Слову. И Библия говорит, молитесь друг за друга, чтобы исцелиться во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Спасибо вам еще раз. Спасибо. И это спонтанно, но это важно, потому что в конце собрания вдруг мы забудем. И поэтому, друзья дорогие, значит, Господь хочет поднять церковь на высоту. И когда твой дух на высоте, тогда ты не унываешь. Ты находишься совершенно в другом измерении. Один муж Божий, Эван Робертс, он когда-то ехал в трамвае там в Лондоне, и он ехал с попутчиком, он был служитель, через него обратилось там 150 тысяч примерно за 6 недель, если не ошибаюсь. Вот, за полтора месяца обратилось 150 тысяч к Господу. Это было пробуждение. И вот он ехал в трамвае, и тогда вдруг человек в трамвае стал его оскорблять. Он стал его, ну, ругаться на него. И он был так спокоен. Почему? Потому что его дух был на высоте. Он был совершенно спокоен. И тогда его попутчик спросил: «Господин, как вы могли так, ну, спокойно себя реагировать на то, что было?» Он говорит: «Ну, знаете, когда дует ветер, что мы делаем? Мы закрываем окна». И говорит: «Я просто закрыл окна своей души». Вот. И очень спокойно отнесся к этому. Друзья, дух на высоте. Мне хочется об этом говорить, чтобы у нас было больше ясности, и у меня, у всех нас, чтобы мы старались быть на высоте. Вы знаете, когда человек опускается до каких-то мелочей, до мелочных ссор, вы знаете, это не есть высота, согласитесь, правда же, друзья? Это некое падение такое, это опуститься. То есть это нехорошо. И Господь не хочет, чтобы мы были вот так где-то внизу, вот в этих неприятностях каких-то, какой-то мишуре вот этой всей земной. Нет, Бог хочет поднять нас на высоте. Помните, что у Даниила, который в Библии у нас говорится, у него был высокий дух. Бог его дух держал высоко. Поэтому он мог слышать от Бога. Он видел видения. Он находился в духовном измерении. Он находился в духовной славе. И он видел будущее. Он видел даже приход Мессии. Вот он видел будущее царей. И Валтасара, и Навуходоносора. Он говорил, он был просто выше всех. Он был поставлен в этом государстве. Его высокий дух. Друзья, Бог хочет, чтобы у нас было такое желание быть на высоте. Быть вверху, но не внизу. И Господь обещает, что это приходит с послушанием Его Слова. И тогда Бог говорит: «Я сделаю тебя главой, не хвостом, и ты будешь только на высоте». Это слово я слышал очень ясно этим утром. Поэтому я говорю. Итак, Господь хочет, чтобы церковь была такой возвышенной, высокой. И Он поднимает нас на свои возвышенности, то есть горы. И в прошлый раз я мельком сказал перед пастором Юха, что есть еще одна высота. Это когда Иисус зашел на гору, открыл уста и начал их учить, говоря: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Это была высота, это была гора. Гора учения Слова Божьего. Мы с вами говорили пару недель назад о высоте гора молитвы. Гора преображения. То есть высота, на которой мы меняемся. Мы преображаемся. Когда он молился, вид лица его изменился. Это гора Фавор. Помните, гора Ермон. Это северная гора. Она самая высокая в Израиле, 2500 метров высоты. Но оттуда Бог забирает росу и посылает на гору Сион. Это, и Библия говорит, общение верующих, я напоминаю, это как гора Ермонская, как роса Ермонская, сходящая на горы Сионские. То есть, когда верующие общаются, Бог поднимает нас на высоту. Когда вы приходите в свою группу, я уверен, домашние, что вы не говорите о новостях, вы не говорите о каких-то слухах в городе, вы говорите Слово Божие, правда же? Вы говорите свидетельство.

свидетельство, а это высота. И поэтому Бог хочет, чтобы мы общались, имели духовное общение. Написано, как хорошо быть братьям вместе, это как гора Ермонская. Или как роса Ермонская, сходящая на горы Сионские. Бог заповедал, что на Сион, туда, на юг, будет двигаться эта роса и будет орошать это место. И поэтому общение — это гора Ермон. И гора Ермон и Фавор о имени Твоем радуются. И поэтому Бог поднимает нас на Фавор. Он также поднимает нас в такую высоту, где мы вдруг неожиданно для себя встречаемся с Господом, и мы преображаемся. Библия говорит, взирая на славу Божью, мы преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господнего Духа. Это 2 Коринфянам 4:18. Бог хочет преобразить нас. Итак, если мы не будем подниматься на горы Божьи, мы не будем преображаться. Мы не будем меняться. Мы не будем слышать Его Слово. Но Бог хочет, чтобы мы взирали на славу Божию. Поэтому нам нужна высота. И, конечно же, это происходит в молитве. И поэтому молиться — это хорошо, молиться — это интересно, молитва — это увлекательно. На самом деле приятно, когда вот ты общаешься с Богом, ты молишься так, вот искренне. И как Йонги Чо говорит, это не всегда большие молитвы, это такие искренние. Иисус, я люблю тебя, ну вот начался день и так далее. То это приятно. И есть что-то такое, что ты не можешь пройти мимо этого. И прежде чем выйти из дома, ты склоняешь колени, тебе хочется поговорить с Господом, попросить благословения. Там, у каждого из нас есть свой такой секрет, он должен быть свой секрет отношений с Богом. Но это прекрасно. Или вы за рулем едете и благодарите Господа. Слава Богу. И поэтому Бог все еще говорит нам о высотах. Он хочет высоко поднять церковь, Слово Божие. Он хочет поднять церковь Эстонии очень высоко, чтобы все видели, какая там слава. Когда Бог действовал в Оливисте, я уверен, это была высота. Это была великая высота. Бог говорил в Украине верующим пророчество среди пятидесятников, что езжайте в Таллин, моя любовь к Таллину, езжайте туда. Моя любовь к Таллину, представляете? Езжайте туда. Они приезжают, искали. Некоторые не знали, что это старый старинный собор лютеранский. Некоторые даже смущались. Может ли Бог действовать в старинных лютеранских церквях? Даже вот переживали. И Господь такой чудесный. Бог говорил, моя любовь. Представьте, если Бог скажет, моя любовь к церкви в Таллине, к церкви в Нарве. Идите туда. Люди получали откровение и ехали по откровению издалека, с Украины, там, Сибири, с Кавказа, конечно, Прибалтийской республики. И там было 5 мужей Божьих, которые работали вместе. Вот, чудесно. И один из них был Янис, это епископ из Латышской церкви, у него 17 церквей, там он в возрасте очень пожилой. Он был один из них, кто молился. И там, и однажды мы с ним встретились. Приятный такой человек. Они были друзьями Рейновым очень, и с Александром Поповым. И там еще брат Удо был, и еще один брат. И они вот полетели вместе в США с пастором Рейном, но это уже больше 10 лет назад. И там был замечательный пастор, который тяжело болел, но он этого не знал. Ему было очень плохо. Ну, в общем, да, он... Ну, да, вроде бы он не знал, но он тяжело болел. И его звали... Сейчас забыл фамилию, Брянский. Это наш там, замечательный пожилой человек. Он очень любил, и меня тоже любил. И там во Флориде он жил. Вот к нему приехали, и он вышел вперед. И вдруг Господь говорит через Яниса, что умирают раковые клетки, Бог исцеляет рак. И этот человек вдруг неожиданно он пришел домой. Его проверяли врачи, и у него обнаружили множество мертвых раковых клеток в теле. Он был совершенно исцелен. И поэтому Янис и Рейн помолились, и Бог говорит, слава Богу, давайте прославим Иисуса. И поэтому Бог, давайте увидеть картину церкви, какой она должна быть. Конечно, самая яркая картина церкви – это Иерусалимская церковь. Пожалуйста, читайте вторую, третью, четвертую главу. Вообще Деяния апостолов. Всегда посмотрите, какая должна быть церковь. Это написано, никто из них не было никого нуждающихся. Все, кто владели чем-то, делились. Это церковь, которая пребывала в учении апостолов, в общении, там, где гора Ермон, да, в преломлении хлеба, в молитвах. И не было никого нуждающегося. Посторонние не могли пристать. Они чувствовали, это святые люди, нам там еще не место, мы недостойны. Наверное, так. И
написано, народ прославлял их. Это церковь, которая совершала величайшую работу. Там были десятки и десятки тысяч. Каждый день прилагались спасаемые к церкви. Каждый день. Вот пробуждение. Вот картина.

можно подняться на гору. И он говорит простые базовые принципы. Он говорит, 14-й псалом, «Господи, кто пребывает в жилище Твоем? Кто может обитать на Твоей горе, на высоте?» То есть это и в Царстве Божьем, это быть на высоте. Написано, «Тот, кто ходит непорочно». Ходит, то есть ты буквально живешь в этом. Ты живешь каждый день в праведности. Не то чтобы вот каждый день то грех, то покаяние, опять грех. Нет, конечно же, это не тот путь, кто ходит непорочно. То есть ты ходишь свободно. Ты, как написано, буду ходить свободно, потому что я взыскал повелений твоих. Ты ходишь. Библия говорит, праведный ходит верой. Мы ходим верой, мы живем верой. Скажите аминь. Скажи, Господь, я хочу ходить. Вера, я хочу ходить в праведности, я хочу жить, и я буду, и я хожу по вере во имя Иисуса Христа. И Бог говорит, кто ходит непорочно, кто говорит истину в сердце своем. Не просто говорит людям одно, как бы, а сердце у него другое. Нет, он говорит в своем сердце. У него это вот внутри, что именно так и есть. Как в сердце, так и на устах. Скажите аминь. Аминь, да? Говорит истину в своем сердце. Он честный внутри, он так думает, он так и говорит. Дальше. Кто не клевещет языком своим. Итак, если кто-то клевещет, то есть о ком-то говорит плохо, то он не может быть на высоте. То есть клевета, разговоры лишают нас высоты. Пусть Бог сохранит нас от клеветы. Скажите аминь, да, друзья? Вот пастор позвонил мне из России и говорит, Володя, дайте мне совет, что мне делать? Он говорит, вот про одну женщину стали говорить, что она вот такая грешная, и один услышал, потом сказал другому человеку, а тот сказал третьему, пастор такой смутился, Владимир, скажите, что мне делать, что же это такое? И мы вот поговорили на эту тему, а я им говорю, а вы что, вы лично видели? Вы знаете? А вы что, вы как могли? Ну, я так подумал, что вот так, наверное, есть. Вот мне сказали, я сказал вот диакону церкви. Ну, вот. А выяснилось потом, что совсем такого ничего нет, и все нормально. Вот. И человек морально пострадал. И я говорю, ну, хорошо, чтобы тот бы человек, конечно, извинился, что он там сказал другим. Такое бывает. Но вот я не осуждаю, просто говорим, это неправильно. Это неправильно. Он говорит, брат, что делать? Я говорю, ну, во-первых, если кто-то согрешил, надо плакать и просто молиться, чтобы поднять человека. Вот. Когда, ну, поднять его, помочь ему, это беда, это не есть обвинение, это не есть злословие, это проблема, это наша боль. Мы же, написано, мы немощные должны сносить немощи, мы должны, Библия говорит, покрывать, то есть неблаговидные покрываются, то есть, говорю, а если бы тот человек, у него случилось с его дочерью или с сыном что-нибудь, вот неужели он бы пошел и всем в церкви стал рассказывать, какая плохая дочь, какой плохой сын? Библия говорит, люби ближнего, как себя. Правда же, друзья? Но это просто пример. И на эту тему можно много говорить. Я сказал, вот, конечно же, нужно помочь. И он так был рад. И он говорит, спасибо тебе за совет. И мы поговорили. Ситуация вся решилась. Вот. Но, говорю, ну, если человек действительно согрешил, говорю, то... Надо, написано, к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте. То есть вы предупредите, что это опасно, что он попадет в ад и так далее. Так мы говорим. Так вот, Бог говорит, что кто будет на высоте, кто не клевещет своим языком, кто не делает искреннему своему зла. То есть никакого зла своему искреннему. Это сосед, это ближний, это члены семьи, это сотрудники по работе, это церкви. Никому не сделать никакого зла. Этот человек будет на высоте. Помните, Иов был уклоняющийся от зла. И мы должны помнить эти простые принципы. Не надо никому зла. Не будь побежден злом, побеждай зло добром. И поэтому так и должно поступать. Поэтому, знаете, у одного верующего с нашей церкви начали воровать дрова. И, знаете, он прямо видел, как человек несет дрова, ну, крадет. Но этот человек немощный был. У него проблемы с памятью и с заболеванием. У него ему 62 года, этот человек. И он нес дрова. И человек это видел. Потом смотрит, дров все меньше и меньше. Вот. И что сделал христианин? Он набрал еще дров в коробку, березовых дров. Понес ему, под дверью положил. И тот человек... Вдруг прибегает, стучит дверь. Ой, ой, как бы вот там я дрова нашел. Да я вот хотел немножко на растопку взять. Тут березовые дрова. Вот. Этот говорит, это не так вот березовые хорошо растапливать. И да, тот христианин, он понес ему еще эти березовые бересты, целую коробку отнес ему.

И тот человек больше не воровал. Слава Господу! Вот. Он был бы так неудобно. И тогда другой верующий приходит к нему и говорит, узнал эту историю и говорит, а, собрали, значит, тот брат собрал горящие уголья на голове этого человека. Да, наверное, да. Вы знаете, помните, когда, как поступил Елисей, пророк, когда пришла армия, и когда он ослепил эту армию, то есть они пришли его взять, а он помолился, Господь поразил армию слепотой. Кто помнит эту историю? Представляете, сирийская армия, и он привел ее в город прямо царский. И царь и Арам окружили войсками вот этих врагов. И он говорит, отец мой, не избить ли их мечом? А он говорит, разве ты мечом и луком победил их? Накорми их, напои их и отпусти их. Смотрите, какая любовь Божия. Пусть едят и пьют и идут к государю своему. И когда они пошли туда, поели и попили, написано, больше после этого не приходили полчища. И слава Господу! Вот будем учиться у Господа, будем учиться у верующих делать добро. Я слышал, как один верующий мне рассказывали, один христианин вот с баптистской церкви рассказывал мне, говорит, ой, Володя, говорит, один верующий купил дом, а никто не хотел покупать этот дом, потому что всегда сосед всех обижал, так сильно обижал, и никто не хотел купить. Ну, а верующий все-таки купил. И он посадил грядки, но человек был такой озлобленный. И тогда, говорит, христианин просыпается утром, смотрит на его грядках сосед, он топчет эту капусту, там зелень. Он выходит к нему, слушает, давай я тебе помогу. Правда, чего они тут мешают? И говорит, и он приобрел сердце этого человека. Давайте прославим Бога. Давайте я помогу. Правда, а что тут мешается? Это капуста тут. Вот. Вот так как бывает. Бог такой необычный. Вы знаете, вера, она удивительна. И вера, она удивляет нас и удивляет людей вокруг нас. Вот пока мы живем в вере, мы всегда будем удивлением для людей, для самих себя порой. Как это я мог простить? Как это я мог то? Потому что вера, она поднимает на высоту. Слово говорит, вера приходит от слышания Слова Божьего. И поэтому, что происходит, когда происходит назидание в вере? Что такое назидание в вере? Помните, мы слышали слово «ойкодоме», да? По-гречески «строить дом». Когда происходит назидание в вере, то дом возвышается, строится, строится, строится, строится. И вот когда вера в нас поднимается, то мы поднимаемся вместе с этой верой. И тогда мы смотрим на эту проблему не так, как смотрит этот мир. Сейчас я вызову полицию, сейчас вот этого человека тут оштрафуют. Нет. Но с любовью, с жалостью. И, вы знаете, это может только, когда наш дух на высоте. Когда мы выше этого. И помоги нам, Господь, услышь нас. Помоги нам быть народом с высоким сердцем, высоким духом. Скажите, друзья, аминь. Не быть мелочными, не быть внизу, но быть только наверху. Еще немножко, друзья. Итак, слово говорит нам. Вы почитайте дома 14-й псалом, пожалуйста. Написано, кто клянется хотя бы злому и не изменяет этой клятве. То есть пообещал даже злому человеку. Потом он мог бы сказать, знаете, да, человек нехороший, недостоин этого. Я вот, нет, он такой нехороший, а вот я не буду ему помогать. Нет. Но даже злому человеку. Он боящихся Господа славит. То есть он говорит хорошо о верующих. Он клянется, хотя бы злому не изменяет. В глазах презрен отверженный. Презрен через «и» нужно там. То есть это значит, обращает внимание, приютил, помог, дал кров, накормил. Отверженный человек, вот кто относится к отверженным людям вот так, он будет на высоте. И поэтому, друзья, еще немножко я хочу сказать из Писания, Исаия, 33 глава, 16 стих. Кто еще, как мы можем еще подняться на высоту? Здесь говорится так, что когда мы закрываем уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, глаза свои, чтобы не видеть зла. Вы знаете, не зря существует такая защита вот на Ютубе, чтобы не показывать, скажем, кровопролитие, не показывать смерть открыто. То есть такие есть законы. И они хорошие, чтобы не ранить людей, не принести им моральный ущерб. Но христианин, он должен как-то сам отворачиваться. И Библия говорит, что кто будет, тот будет обитать на высотах, убежище неприступных.

крупные скалы, это 33:16, тот будет... А выше сказано, кто ходит в правде, то есть ходит в праведности, говорит истину. Это то же самое, что 14-й псалом. Правда, друзья? Скажите, так же, да? Стих 14. Тот, кто ходит в правде, кто говорит истину, кто презирает корость от притеснения, презирает, значит, отвергает корость или прибыль от того, чтобы притеснять других. То есть, ну, когда... Ну, вот знаете, например, когда что есть судебный исполнитель, он лишает кого-то имущества, там, квартиры, не дай Боже, знаете, вещи. Это корость от притеснения. То есть притесняется человек, притесняется семья, и он получает от этого корость. И Бог говорит, чтобы мы ненавидели корость от притеснения. Но это значит, ну, помните, ну, это такое слово. Вы понимаете меня, правда же, да? Теперь смотрите. Он затыкает уши свои, удерживает руки от взяток. То есть те, кто берут взятки, они не могут быть на высоте. Те, кто затыкает уши, чтобы не слышать, те, кто затыкает уши, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза, чтобы не видеть зла, тот будет обитать на высотах. Это значит беречь свой слух, беречь свои глаза, чтобы быть на высоте. Будьте осторожны с информацией. Господь, помоги нам. Теперь, как мы поднимемся на высоту? Господь говорит так, что велико у людей, что высоко у людей, то низко у Бога, мерзость пред Богом. Это Луки 16:15. Это низко. То есть Бог не эту высоту нам. Мы не ищем власти с вами в обществе, мы не ищем позиции. Или помните, написано, чтобы не садись на самое почетное место, тебя позовут лучше, когда тебя позовут вперед, чем когда попросят тебя, ну, занять пониже место, чтобы уступить. И Господь сказал в Писании Матфея 20:26, кто хочет быть большим, то есть кто хочет быть на высоте, будь меньшим, будь всем слугой. Итак, вот где кроется высота. Высота кроется в смирении, высота кроется в скромности, в уступчивости, когда вы уступаете кому-то, когда вы отдаете им право выбирать. Помните Авраам? Он уступил Лоту. Лот был его племянник. Лот был взят как родной сын. Лот был взят в семью дополнительно. Он не был наследником. Он не был его сыном, он был его племянником. И когда умер папа Лота, тогда Авраам взял его к себе. Но пастухи начали ссориться, потому что им казалось, что это их колодцы, это их земля. И они настолько жили, как все, как будто бы одна семья, что пастухи просто не понимали, что ведь Авраам, он же старший, Бог с ним говорит, что он патриарх. И начался вот этот бунт, ссоры. И тогда Авраам поступил по принципу смирения. Он сказал, выбери, право и налево. Если ты пойдешь направо, то я налево. Если ты налево, то я направо. И Лот выбрал самую лучшую землю, долину, вот эту Иорданскую, и до Содома. Это я видел эту долину однажды, давно, в 93-м году. Это прекрасная долина. Она полна пальм. На этих пальмах огромное количество бананов, и оно, бананы подвешены в пакетах. Представляете, чтобы не лопались, они держатся пакеты дополнительно. То есть, когда их снимают, они будут прямо сразу в пакетах. А может быть, это помогает быстрее созревать. И 23 февраля мы приехали туда, и представьте, 23 февраля, вот прям как сегодня. До начала марта мы были, и бананы. Скажите, ой... Наверное, я бы хотел жить в Израиле, если бы не было там война. Но Господь однажды нас возьмет в прекрасную землю. Эта красивая долина, ее выбрал Лот. Он не сказал, Авраам, ну как я могу? Ты мой дядя, ты главный, ты родоначальник. Нет, ты вот что скажешь, я так сделаю. Но нет, Лот взял, конечно. И Библия говорит, кто хочет быть большим, будь меньшим. И после этих слов Бог сказал Аврааму, эту землю я всю дам тебе. Посмотри к востоку, к западу, на север, на юг. Всю землю эту я дам тебе и потомству твоему навеки. Навсегда. Это будет твоей. Господь говорит, Марка 9:35, будь для всех последним и всем слугою. Кто хочет быть больше, будь всем слугой.
пастор Рейн, он не любил звания высокие. Он говорил: Володя, будь всегда Володей, будь всегда оставайся Володей. Он не понимал, как быть президентом Союза, зачем быть секретарем Союза, президентом. Он всегда, и даже братья на похоронах это вспоминали. Они говорят: мы понимали, ну, президент Союза Баптистского, говорит, я понимал, что пастор Рейн, он не любит должности, поэтому, когда его выбрали, он говорит, я пришел к нему, принес ему свое сердце, ну, на благословение. И он никогда не искал быть главным, он никогда не хотел быть выше. Он говорил, что сила в смирении. И поэтому я хочу закончить о самой великой личности, которая есть во Вселенной, что как Бог превознес его, и вы догадались, как Бог сделал его имя выше всякого имени, как Бог поставил его на высоту, а он взошел на высоту, он пленил плен, и он связал дьявола, и он дал дары человекам. Представьте, дары действуют на земле, независимо, что сатана пытается контролировать грешный мир. Христос прошел на высоту, он прошел сквозь небеса, он победил все эти силы ада, потому что в нем не было греха, он умер и воскрес, он был праведен, и поэтому он мог пройти сквозь небеса, написано, прошедшего небеса Иисуса. Демоны не могли блокировать его, они не могли контролировать его. Демоны, которые господствовали в воздухе, князь тьмы господствовали в воздухе, никто не мог контролировать его, потому что он, написано, был послушен Отцу даже до смерти, смерти крестной. Он, будучи образом Божьим, Филиппийцам 2:6, не почитал хищение быть равным Богу, но унизил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеком, он даже ноги помыл своим ученикам. И по виду стал как человек, смирил себя, быв послушен, даже до смерти, и смерти крестной. Не просто до смерти, что он жил и потом спокойно умер, будучи верным Богу. Он был послушен, когда нужно было крестной смерти умирать. Посему Бог и превознес его, и дал ему имя выше. Выше всякого имени, чтобы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено, небесных, земных и преисподних. Вот для чего Бог дает высоту. Он дает высоту церкви, чтобы демоны подчинялись церкви. Скажите аминь. Чтобы болезни подчинялись церкви. Чтобы страх, депрессия, уныние, все-все падало под ногами церкви. Бог говорит, я даю вам власть. Наступать на змеи и скорпионов, на всю силу вражью. Наступать, это значит, они будут внизу, а ты будешь вверху. Луки 10:19. «Все даю вам власть наступать, то есть быть на высоте, на змеи и скорпионов, на всю силу вражью, ничто не повредит вам». Аллилуйя! И Господь сказал, радуйтесь тому, что имена ваши записаны в книге жизни на небесах. Он дал тебе самое высокое имя – это быть Детем Божьим, дочерью Бога, сыном Бога, возлюбленным Бога. Он дал самую высокую позицию во Христе Иисусе. Он нас посадил с Ним на высоте, написано Ефесянам 2. Он с Ним воскресил и посадил во Христе. Дайте Богу славу! Аллилуйя! Аллилуйя! Давайте встанем, пожалуйста. Колоссянам 3, написано, Колоссянам 1 глава, 13 стих. Господь говорит, что «избавил нас от власти тьмы и ввел нас в царство возлюбленного Сына Своего». Друзья, мы посажены с Ним, да, во Христе. Бог поднимает на высоту сестру Наташу, и она играет в духе. Бог поднимает на высоту сестру Олю. Она поет и молится Духом Святым. Он поднимает тебя на высоту, и ты начинаешь благословлять Бога. Эта женщина, помните, Анна, о которой Генри Мадава нам проповедовал 2 года, Анна, которая ждала Самуила, это унывающая, плачущая женщина, несчастная, бездетная, бесплодная женщина. Вдруг она получает чудо от Бога, и она начинает пророчествовать. Бог поднял ее дух высоко. Она говорила такое слово, это отдельно нужно читать. Друзья, слава Богу, поднимем руки к Господу, поднимем к Нему, скажем, Господь, я хочу быть на высоте, я хочу жить на духовной высоте. Я хочу, Господь, быть у Тебя наверху, я хочу быть с Тобою. Друзья, я так вкратце, очень быстро говорил, но так написано, чтобы мы познали, что есть высота.

0: Okay, cut.
1: One of early Greece's decadent cities.
2: The Persians called this place Kathmetouka,
1: one of the most colorful.
2: The Arch of Titus has a tremendous story to tell.
3: Not even really a restoration.
4: 12th century mosaic of Jesus Christ with John the Baptist on the right.
5: Путешествие в историю с Дэйвом Стоцем. Часть восьмая. Долина Лики. В прошлой программе мы путешествовали из древней Смирны в Сардис и посмотрели археологические раскопки древних развалин, сохранившиеся со времен Римской империи 1 и 2 веков. Сейчас мы направляемся в западную Турцию, в место под названием Долина Лики. Это плодородный регион в материковой части древней Малой Азии, где в первом столетии были три процветающих города. Это Иерополис, Лаодикия и Колосы. Я поставил себе цель увидеть их все, или то, что от них осталось за один день. Активировать силу Добло. Долина и река Лика в те дни давали много ресурсов. Этот регион процветал благодаря успешному производству текстиля и шерсти. Благосостояние росло. Города населяли самые разные люди. Но в те времена, как и сейчас, этот регион был известен как место отдыха и туризма благодаря геологическому феномену, сотням горячих минеральных источников. Здесь все покрыто природными джакузи. Такого нет нигде в мире. Нет, я не очутился в швейцарских Альпах. Это может выглядеть как снег, но на самом деле равнина покрыта травертиновыми террасами. Травертин — это солеобразование белого карбоната кальция из подводных известковых источников. Оксид кальция смешивается с горячими источниками, и получаются эти встречающиеся здесь повсюду минеральные ванны. Это очень сложная реакция, но в результате получается то, что привлекает сюда людей. Природные минеральные ванны или бурлящие потоки воды, которые, по моим ощущениям, как расплавленная лава. По-моему, все это выглядит как-то болезненно и не вполне гигиенично. Я раздумал принимать горячие ванны с турками. К тому же у меня появилось другое развлечение. Зоотерапия. Я уверяю, ее улыбка растопит ваше сердце. Как только одна поднялась, я понял, что это станет началом большой дружбы. Мы прогуливаемся вокруг горячих источников в древнем Иерополисе. Римляне, которые когда-то здесь жили, верили, что эти минеральные источники имеют сверхъестественную силу и целительные свойства. Я решил оставить своего верного верблюда, чтобы спуститься и потрогать воду. Она очень горячая, и я с трудом могу удерживать в ней ноги. Если приглядеться, то можно увидеть, что от источников поднимается пар. На улице и так жарко. Значит, она действительно очень горячая. Смотрите, мы сравним ноги. Это ноги турка. Он привык к такой температуре. А вот мои. Мне придется нарезать ремни. Еще мне сказали, что вода не просто безопасна, но и полезна для питья. Минералы обладают целебными свойствами. Ведь неудивительно, что люди пьют из этих источников на протяжении тысяч лет. Я проявил признаки патологического страха перед микробами, когда путешествовал на этом корабле пустыни. Хозяин этого верблюда решил вылечить меня, и для этого прибегнул к радикальной терапии, утверждая, что это как раз то, что нужно. Он заставил меня сделать то, что не сделал бы любой нормальный человек, находящийся рядом со зверем, засунуть руку ему в пасть. У кого-нибудь есть мятная резинка? Ой, он немного сжал челюсти. Хорошо, мой адвокат свяжется с вами. Это слюна верблюда. Когда уже было все сказано и сделано, то отношения прекратились, еще не успев начаться. Я боюсь бактерий. Она одна сплошная бактерия. Я знал, что нам придется расстаться. Мы с тобой хорошо провели время. Я лично хочу поблагодарить тебя за все, что ты сделала. Знаю, это трудно, но отпусти, просто отпусти. Я обещал себе, что не буду плакать, но... Просто отпусти, ладно?
0: Alright.

На следующее утро после горячих ванн я тщательно побрился, получил очень интересный турецкий массаж, и я в той же рубашке. Кстати, о массаже. Я иду вдоль главной улицы древнего Иераполиса, одного из основных туристических центров древнего мира. Я забрался наверх этой арочной конструкции, и отсюда прекрасный вид на главную улицу древнего Иераполиса. Говорят, что римляне приходили сюда ради целебных свойств этих горячих источников, расположенных здесь повсюду. Чуть к востоку от центра города находится амфитеатр. Говорят, что туда могло вместиться 15 тысяч человек, что несоизмеримо с населением Иераполиса того времени. Но это показывает, насколько в те времена был популярен город для туристов, что-то вроде Лас-Вегаса того времени. И как у Лас-Вегаса, у этого города была не очень хорошая репутация. Недалеко от храма Аполлона образовалась огромная, казавшаяся бездонной дыра, уходившая далеко вглубь земли. Ее называли Плутонием. Предположительно, испарения из этого отверстия в земле даже убивали пролетающих над ним птиц. Языческие жрецы, которые, как казалось, имели власть над смертью, забирались в эту яму и под влиянием паров изрекали пророчества тем, кто их искал. Что-то вроде Дельфийского оракула, о котором мы говорили в путешествии по Греции. Некоторые библейские исследователи считают, что в послании Павла церкви в Ефесе, которая имела отношение к долине Лики, содержится скрытая ссылка на эти предположительные ворота в Нижний мир, называющиеся Плутоний. Слова, написанные в Ефесянам 4:9, говорят о Христе, который «сходил в преисподние места земли». Эта фраза, которая подразумевает именно эту геологическую яму в Иераполисе с окружившими ее языческими мифами, стала ярким выражением Христа, победившего силу смерти. Христос сошел в преисподние места земли и затем вернулся, чтобы провозгласить жизнь Иераполису. Вероятно, этот стих является выражением христианского Евангелия о распятом, воскресшем и победившем Иисусе, восставшем против темного язычества, наполнявшего долину Лики. Но в Новом Завете это не единственное место, где упоминается Иераполис. Павел делает четкое указание на него, упоминая о человеке, который принес сюда Евангелие. Иераполис был упомянут апостолом Павлом в послании к Колоссянам. Он говорит о Епафросе, который насадил церковь в Колоссах и служил в первую очередь здесь, в Иераполисе, а потом и в другом городе, который мы посетим, Лаодикию. Библия не говорит, посещал ли Павел Иераполис, но он знал о том, что здесь существовала группа верующих. Вероятно, его близкий друг Епафрос услышал Евангелие от Павла недалеко от Ефеса и проповедовал его в долине Лики. Эти двое мужчин вновь встретились в Риме, когда Павел находился под арестом. Узнав от Епафроса о жителях этого региона, Павел написал свои новозаветные послания Колоссянам и Филимону. Находясь под палящим солнцем сегодняшнего Иераполиса, я испытывал опасную потерю жидкости в теле, но при этом вспоминал уроки географии. Как вы видите, на мне вся карта мира. Здесь у нас Северная и Южная Америка, на этой стороне Африка. Здесь небольшой отросток, это часть Ближнего Востока. Турция, где я нахожусь сейчас. Древняя Малая Азия, вот тут, Западная Турция возле Эгейского моря. Северная часть Средиземноморья. В течение дня я еще вспотею, и здесь добавится континент к востоку, Азия и Россия. Так мы дойдем и до Дальнего Востока. Оставайтесь с нами. Посмотрим, что получится. Несмотря на жару, я намерен найти амфитеатр. По пути я решил исследовать улицы античного Иераполиса, сокровища древности, оставленного римлянами, которые правили в этом регионе примерно со 133 года до 495 года нашей эры. Никакие исследования римских руин не могут считаться успешными, если не изобразить, что ты держишь один из камней. Ребята, давайте помогите мне кто-нибудь. Я долго так не выдержу.
И к своему удивлению я понял, что если вы хотите рассмотреть какие-либо руины поближе, то вам стоит прихватить с собой плавательные очки. Это одна из античных минеральных ванн, которую вы можете увидеть в наши дни в Иерополисе. А если у вас орлиный глаз, то вы сможете увидеть около 6 античных римских и греческих колонн под водой. Я думаю, что турки должны были бы принять меня за мускулистую греко-римскую статую, как искусное изваяние физического совершенства. Я решил скрыться, прежде чем соберется толпа. Вы задумывались, как римляне строили античные колонны? Я направлялся к амфитеатру и наткнулся на кладбище римских колонн. Они строили их, устанавливая одну часть на другую. Они проделывали отверстия, вставляли металлический стержень в каждую, закрепляя шайбу по окружности, чтобы части не разваливались, а затем сверху крепили следующие. Римляне активно использовали колонны в своей архитектуре. В древнем мире существовало три классических стиля или ордера колонн – дорический, ионический и коринфский. Римляне позаимствовали стиль у греков, который не менялся практически тысячи лет. Дорический стиль – старейший и простейший. Это обычный вертикальный цилиндр, немного расширенный у основания. У таких колонн не было ни базы, ни верхней части, называемой капителью. Ионический стиль чуть сложнее. Ствол обычно имеет продольные желоба по всей длине, а капитель наверху украшена характерным скульптурным свитком с четырех сторон. А коринфская колонна, которая, как считается, пришла из древнего Коринфа, похожа на ионическую, но вместо свитка капитель украшена резными листьями. Все три стиля можно наблюдать в Колизее в Риме. Дорический стиль представлен по нижнему ярусу, ионический – по среднему, а коринфские колонны видны на верхнем ярусе. Но вам не обязательно ехать в Рим, чтобы увидеть эти колонны. Они активно используются в архитектуре наших дней. Они как прочный символ греческого и римского вклада в западную цивилизацию. Вы найдете их по всей Европе и на многих правительственных зданиях в Америке. В Вашингтоне вы будете окружены ими повсюду. Например, коринфские колонны можно увидеть на здании Верховного суда. Белый дом украшен ионическими колоннами. А на здании Капитолия США есть все три типа колонн. Колонны являются памятниками американской истории и римской архитектуры, которые мы изучаем здесь. Но римская инженерия не приняла во внимание то, что в Западной Турции часто случаются землетрясения. Это стало одной из причин, почему очень немногие из этих колонн сохранились до наших дней. В те времена, когда римляне контролировали долину Лики, здесь произошло не менее 4 разрушительных землетрясений, которые способствовали образованию каких-то из этих развалин уже тогда. Несмотря на это, каждый раз город отстраивали и восстанавливали. Ведь туристы все так же хотели здесь отдохнуть и по-римски развлечься. Это объясняет и постройку огромного амфитеатра, который был создан при римском императоре Адриане во время активного восстановления города после одного из землетрясений в 60-м году нашей эры. В театре Иерополиса, который вмещал 15 тысяч человек, остались декоративные элементы, хорошо сохранившиеся древние артефакты Турции. Основанием сцены были несколько каменных арок, что создавало под ней коридор. Это очевидно, что римляне знали, как строить амфитеатры. Кстати, землетрясение 60-го года, затронувшее Иерополис и всю долину Лики, дает исторические ссылки на время написания некоторых посланий Нового Завета. Историки утверждают, что послание Павла к церкви в Колоссах было написано до землетрясения в 60-м году. Ведь учитывая, что Павел очень беспокоился за эту группу верующих, и трудно представить, что он мог бы не упомянуть в своем послании об этом разрушительном землетрясении, особенно если они тяжело переживали его последствия. Я почти завершил свое путешествие по Иерополису. Пришел, увидел, пропотел. Настало время вернуться в Добло с кондиционером и направиться в Лаодикию.
Лаодикия находится в 20 минутах езды к югу от Иераполиса. И если бы я был невнимателен, я просто проехал бы мимо. Были всего один или два знака, указывающих, что я еду в правильном направлении. Лаодикия не входит в число главных достопримечательностей Малой Азии. Город представляет собой каменные руины, одиноко раскиданные на фоне девственной природы. В сравнении с возвышающимися древними колоннами Иераполиса, Лаодикия явно проигрывает. Я заметил, что большая часть города мистическим образом оказалась под землей. Если вы поедете в древний город Лаодикия, то увидите, что многое еще в нем не раскопано. Посмотрите на эту римскую арку. Большая ее часть находится под землей. Явно за этим местом не ухаживают. Пока я здесь прогуливался, к моим ногам прилипло штук 12 колючек. А я рекламирую здесь туристические лавки с сувенирами и футболками. И это здорово, потому что нам много еще предстоит узнать о Лаодикии. Римские арки — очень примечательная черта древних руин. Я доверяю римлянам. Сейчас я лежу на основном камне, который установлен между двумя другими огромными камнями, чтобы скрепить их. Это традиционная постройка римской арки. Римляне заимствовали эту идею у этрусков, что позволило им строить водопроводы, дороги и мосты. Везде, куда бы ни приходили древние римляне, можно найти подобные арки. У основного камня очень интересная особенность. Чем больше веса на него опирается, тем крепче держится вся конструкция. Это новшество. Чем больше вес, тем крепче арка. Стала революционной в архитектуре. Именно благодаря ему не разрушились трехуровневые водопроводы или огромный Колизей в Риме, которые испытывают невероятно большую компрессионную силу. А учитывая то, что римляне первыми изобрели бетон, использовали известь, вулканический песок и специальную глину, они могли строить такие арки где угодно. Для постройки этих арок были нужны дешевые строительные материалы и менее квалифицированные рабочие, чем для более сложных колонн в греческом стиле. Это прекрасный пример того, как работать умнее, а не больше. Благодаря которому мы восхищаемся и копируем их архитектуру до сих пор. В наше время здания сооружаются с использованием сложных математических расчетов, чтобы они смогли выдержать и снег, и ветер, и землетрясение. Но римляне были не так сильны в математике. Попробуйте сделать сложные расчеты римскими цифрами. Тем не менее, сотни римских сооружений сохранились до наших дней, так что у них что-то получилось. Лаодикия была конечным пунктом нескольких римских водоканалов, что делало ее коммерческим центром Малой Азии. Вот три составляющих успешного древнеримского города: расположение, расположение и еще раз расположение. Город Лаодикия, руины которого находятся вокруг меня, располагался в одном из процветающих регионов Западной Малой Азии. 15 миль к северу — Иераполис, 10 миль к востоку — Колосы, чьи холодные источники орошали этот регион. Через Лаодикию протекает река Лика. Это способствовало успешному развитию текстильной промышленности. Лаодикия чувствовала себя очень защищенно в своем процветании и богатстве. А почему нет? Когда римляне захватили этот город, он процветал и был известен развитой банковской системой. А торговля тканями и шерстью стала прибыльной для населения. Также там было медицинское учреждение, в котором готовили лекарства для глаз и ушей. Они имели деньги, изготовляли лекарства против глазных болезней и продавали хорошую одежду. Но в Новом Завете, в Откровении, именно этот город назван нищим, нагим и слепым. Фактически, из 7 церквей, к которым обращается апостол Иоанн, церковь в Лаодикии была единственной, кому Иисус не имел сказать ничего хорошего. А образы, которые он использует в отношении этого народа, бьют не в бровь, а в глаз. Он говорит им: «Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч. Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Уловили мысль?
Лаодикийцы знали терапевтическую ценность горячих вод. Их соседи в Иераполисе построили свою империю на этих ресурсах. Также они знали и ценность холодной воды, потому что соседние Колоссы славились своими холодными источниками. Лаодикия не имела ни холодной, ни горячей воды. А многие историки утверждают, что вода, которая по водоканалам поставлялась в Лаодикию, была теплой и безвкусной. Поэтому сравнение лаодикийских христиан с теплой водой касалось их напрямую. Иисус хотел видеть своих последователей преданными для своей цели, а теплые лаодикийцы были отвратительны и бесполезны для Его царства. Иисус предназначил для церкви нести послание, твердо стоять и изменять мир, а не приспосабливаться и тем более не идти на компромисс с окружающей его культурой. Вероятно, многие христиане Лаодикии были ослеплены влиянием той культуры, что не смогли увидеть свое предназначение в мировой истории. К средним векам город Лаодикия полностью исчез. От него не осталось ничего, кроме небольшого холма с безликими руинами. Я теряю сознание. Слишком долго уже за рулем. У меня нет так много времени, и последняя остановка в моем путешествии в долину Лики будет недолгой. Это город Колоссы. Он полностью покрыт слоем земли, возвышающейся над долиной Лики. Есть только несколько обломков колонн и остатки различных сооружений, которые попадаются по пути в древние Колоссы. Неудивительно, что мне была приятна мысль, что этот город, лежащий глубоко под землей, имеет не одно, а два новозаветных послания, которые говорят об этом месте, как об одном из наиболее влиятельных в мировой истории. Апостол Павел не начинал церковь в Колоссах, он отправил туда человека по имени Епафрас. Находясь в заключении в Риме, Павел узнал, что в Колоссах распространяется лжеучение, и он решил,

Центральное значение Иисуса Христа в христианской теологии. Послание Колоссянам радикально преобразовывает тот факт, что в новом творении Бог не проявляет лицеприятия. Павел говорит: «Нет ни иудея, ни эллина, ни обрезания, ни необрезания. Даже рабы и свободные равны во Христе». Он полностью отвергает предположение, что какая-то группа христиан лучше или ближе к Богу, чем другая. «Во Христе мы все равны», — говорит Павел. В первом столетии эта идея была радикальной и даже опасной, особенно в то время, когда император сам определял ценность человека, а каждый пятый был рабом, которого считали своей собственностью. Кто-то уверен, что эта христианская идея справедливости и правосудия сделала для формирования западной цивилизации больше, чем что-то другое. Такая идея содержится и в документах основания Америки. Все люди созданы равными и наделены Творцом определенными, неотъемлемыми правами. Павел учил, что во Христе Иисусе нет разделения на рабов и свободных. И неудивительно, что у него появились друзья среди рабов. Так произошло с беглым рабом одного из членов церкви в Колоссах. Раба звали Онисим, а его господина Филимон. Находившийся в бегах Онисим, который обокрал своего господина Филимона, оказался в Ефесе или Риме. Там он встретил Павла и уверовал, услышав благую весть. Изменение его жизни было настолько радикальным, что он решил вернуться обратно в Колоссы к своему господину Филимону. Павел просит Филимона принять Онисима в свой дом. Это послание включено в Новый Завет, послание Филимону. Филимон имел полное право наказать Онисима, но Павел увещевает его принять Онисима не как раба, но лучше, чем раба, как брата. А мог ли сбежавший Онисим вернуться к своему господину в Колоссы по собственному желанию? Я думаю, да. Если бы он оставался в бегах, то как бы мы узнали о послании? Колоссы так никогда и не восстанавливались после разрушительного землетрясения в 60-м году нашей эры. Руины этого города до сих пор лежат нетронутыми глубоко под этим холмом. Но два послания маленькой церкви в Колоссах оказались сильнее землетрясения, разрушившего город. Ведь в них написаны основополагающие идеи, на которых строится наша цивилизация. В наше время, как и в первом столетии, важны слова апостола Павла, обращенные к верующим в этих небольших городах, о том, что мы должны сеять семена свободы и равенства в сердцах людей по всему миру. Работа еще не закончена. И, как сказал Иисус Христос, поля созрели для жатвы. Путешествие в историю с Дэйвом Стоттсом.

Привет, друзья! Добро пожаловать на Gospel в Америке. Я себя чувствую как Джонни Эпплсид. Помните такого? Это исторический человек в Америке, который путешествовал повсюду и садил семена яблонь. Его так и назвали – Джонни Яблочное Семя. Он, наверное, был нашим первым защитником окружающей среды. Я себя так же чувствую, потому что куда бы он ни пошел, его приветствовали. Его приветствовали и индейцы, и поселенцы. Он любил их, и он приносил добрые вести всем. И этим и занимается наша программа. Я словно музыкальный Джонни Яблочное Семя. Вы не услышите ничего, кроме хороших новостей, включая нашего первого гостя сегодня. Ему уделяют много внимания в кругах современной христианской музыки из-за его популярного альбома «Высечен в камне». У него было 4 песни номер один, и он был признан лучшим исполнителем кантри по опросу журнала современной христианской музыки. Он из города Мона, штат Теннесси. Мы поговорим об этом с ним. Он скоро запишет свой третий альбом. И мы рады, что он здесь, и что он споет песню «Напиши на моем сердце». Итак, Брайан Берретт.

Брайан Берретт, это прекрасно. Это прекрасная и серьезная молитва. Я люблю эту песню, я слышал ее много раз, и я не могу не думать о персте Божьем, который драматически писал на каменных скрижалях, когда Моисей принес их вниз. И это прекрасно. И это настолько прекрасно, что они постоянно смотрели на эти скрижали. Но более прекрасно то, что перст Божий пишет на плотяных скрижалях наших сердец. Это отличная песня. Ты ее сам написал? Нет, мои друзья написали. Скотти Кей и Дуайт Лайлз. Держись за них. Я так и сделаю. Я не поверил, но я думаю, что ты первый артист на нашей передаче из города Моно, штат Теннесси. Возможно, я и есть первый артист из Моно, Теннесси. Без сомнения. Мы говорили об этом, и я спросил, откуда ты, и ты сказал, Мефрисборо, и добавил, вообще-то это Моно, но никто не знает, где такая Моно. А насколько он большой или маленький? Может, лучше большой? Моно? Может быть, там пару сотен человек? Пару сотен человек. И это включая семью Берретт. Да, семья Берретт и все родственники Берретт. Я из Моны, где четыре поколения Берреттов жили до сегодняшнего дня. Я восхищался твоей гитарой и тем, что ты играешь на гитаре. Это прекрасный, милый звук. И, очевидно, эта гитара видала виды, и ты сказал, что она принадлежала твоему отцу, кто сам является певцом. Он играет на гитаре и поет. Он научил меня играть на гитаре, когда мне было 11 лет. И эта гитара с 1956 года. И это фирма Gibson J45, и он на ней играл, и на ней много шрамов. Да, много всего на этой гитаре, много ушибов и синяков. Но как наши жизни и наши сердца, из-за этого она стала звучать даже лучше. Звучание лучше, когда на ней отразился опыт. Он также был записывающим артистом, не так ли? Да, он записал один сингл в 60-х под именем Уайн Берретт, хотя его имя Берри Берретт. Кто-то изменил это? Кто-то изменил это. Мое полное имя Брайан Берри Берретт, 3B. И ему нравилась музыка. И в то время рок-н-ролл и кантри не были столь разделены. Они были слиты вместе, и он играл в таком стиле. Я очень рад за твою музыку. У тебя много песен, но много синглов номер один. Людям это нравится, как ты поешь и что ты поешь. И мне понравилось твое описание самого себя. Почему бы тебе не сказать людям, что ты думаешь о себе? Я считаю, что я проповедник с гитарой. Я словно служитель, и музыка — это прекрасный инструмент, который я использую, чтобы поделиться посланием и тем, что у меня на сердце, и тем, что Бог делает в моей жизни. 7 лет назад моя жизнь радикально изменилась, и я был рожден свыше, и музыка приобрела совершенно новое значение, потому что это не для себя, я пытаюсь отдавать. Я пытаюсь вычислить, 7 лет назад, я думаю, ты был вот такого роста. А я весь свою мать. Я немного старше, чем я выгляжу. Она прекрасная женщина, которая грациозно стареет. Ну, ты тоже. И ты тоже. Да, ты сказал мне, что ты поешь на концертах и также гастролируешь, и также тебе приходится петь в общественных местах, где собирается много молодежи, много молодых людей. И следующую песню ты обычно поешь для них? Я всегда ее пою. Это песня о человеке, смотря на которого мы говорим, из него ничего не получится. Но Бог может изменить любую жизнь. Здорово, эта песня — хит, и Брайан Берретт споет ее для вас.

Большое спасибо, большое спасибо. Брайан Берретт. Я сказал Брайану, что если бы Элвис был все еще здесь, он бы захотел спеть эту песню. Но это песня Брайана Берретта. Это Брайан Берретт. Между прочим, вы сейчас видите адрес, и я хочу, чтобы вы написали мне. Вот почему адрес на экране. Я хочу, чтобы вы помогли мне выбрать следующего гостя для следующей передачи и нашу музыку. Может быть, вам понравился наш исполнитель, и вы напишите и скажите, я хочу еще раз его услышать. Может быть, у вас какой-то другой выбор, другие вкусы, и вы предпочитаете другую музыку. И когда вы пишете, мы помещаем все письма и все открытки в один мешок, и потом мы вытаскиваем некоторые письма, и мы отправляем тем, кто написал письма, компакт-диски или кассеты музыки с нашей передачи. Может быть, это будете и вы. Все, что вам надо сделать, это написать мне. Мой следующий гость был на гастролях в Западных Соединенных Штатах, исполняя песни из его нового альбома «Отдавая тебе больше». Он родился в Калифорнии, а сейчас живет в Сиэтле со своей семьей. И он пишет песни для нового альбома. Он споет песню «Верен и готов». Поприветствуйте, Тони Мор.

Вы должны быть рады, что вы смотрите передачу «Gospel в Америке». Я надеюсь, что программа для вас проходит так же быстро, как и для меня. Я даже поверить не могу, что программа заканчивается. Я спою одну песню для вас тоже, и я надеюсь, что вы напишете мне по адресу, который вы видите на вашем экране, и вы поможете мне выбрать песни и певцов, и музыку для будущих программ «Gospel в Америке», потому что мы действительно читаем ваши письма, и чтобы доказать это, мы проводим лотерею, и мы отправляем вам компакт-диски и кассеты музыки, которая была на наших программах. Так что напишите мне. Я уже говорил, что я записал альбом «Звездное знамя», в котором есть наш национальный гимн и другие отличные патриотические песни. Мы считаем их патриотическими песнями, но все они, включая национальный гимн, евангельские песни, потому что они говорят о том, что Бог — наш источник, что Америки не было бы без Бога, что нет надежды в Америке без Бога. И я хочу сейчас исполнить одну из этих патриотических и евангельских песен, потому что это прекрасная песня Республики Америки.

0: Моей гости неожиданно было подарено 94 тысячи долларов на машину и 94 тысячи долларов на покупку нового дома. Об этом в выпуске «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Здравствуйте, я Сидрот, ведущий этой передачи. Со мной в студии женщина, с которой везде случаются чудеса, куда бы она ни пошла. Ее зовут Дебра Монтенуто. Дебра, когда вы были ребенком, вы хотели быть врачом. Почему?
2: Я хотела лечить больных людей.
0: Вы приняли это решение в детстве?
2: Я решила видеть людей исцеленными.
0: Вы выросли в католическом учреждении. Вы часто видели, как исцелялись люди?
2: Я никогда не видела исцеленных людей. Я выросла в католическом учреждении, но я хотела видеть больных исцеленными.
0: И однажды вы вели свою машину и по радио сообщили: «Элвис Пресли умер». Какое это впечатление произвело на вас?
2: Я задала себе вопрос: куда он пошел? На небеса или в ад? И пока ехала домой, спрашивала себя об этом. Потом голос Божий прозвучал в машине. Он спросил меня: «Дебра, куда пойдешь ты?» Я подумала: «Наверное, я пойду на небеса, ведь я хорошая католичка». И голос Божий снова спросил меня: «Это правда?» Я доехала до дома, вошла в дом. Мама готовила на кухне, и я сказала: «Мама, я не знаю, куда я попаду, если умру, на небеса или в ад». Мама спросила, хочу ли я помолиться. Мы встали на колени и начали молиться. Я попросила Бога войти в мою жизнь, сказала Богу, что я желаю познать Его.
0: Эти слова – пароль. Я желаю познать Его. Видите ли, многие люди согласны, что хорошо верить в Бога, но не имеют этого пароля. И если быть объективным, не все даже знают Его. А что происходит в душе, когда вы больны с 10 лет? В каком вы были состоянии?
2: У меня была гипогликемия, и впоследствии я была прикована к постели в течение 2,5 лет. Потом я вышла замуж. Эмоционально я не была здорова, я была больна. Моя душа, у меня не было мира в душе.
0: Прикованная к постели в течение 2,5 лет — это ужасно. Мы скоро вернемся.

0: Я Сид Рот, ведущий этой передачи. Я в студии с Деброй Монтенуто. А что бы вы чувствовали в течение 10 лет болезни и 2,5 лет прикованным к постели? У вас, наверное, хороший муж, раз не оставил вас из-за болезни. Как вы поднялись с постели? Как это случилось?
1: Я пошла к врачам, и они поставили мне диагноз гипогликемия. Они отправили меня домой. И я воззвала к Богу. Я сказала: «Боже, никакие лекарства не помогут мне. Я нуждаюсь в том, чтобы Ты исцелил мое тело». И это произошло очень просто. Когда я воззвала к Богу, как бы жар и молния прошли сквозь мое тело. И я упала.
0: Подождите, объясните мне. Молния прошла сквозь ваше тело. Что вы имеете в виду?
1: Это был такой жар. Как будто я горела внутри, как будто молния прошла сквозь мое тело. И я услышала слова: «Дочь, я исцеляю тебя».
0: И
1: я знала без тени сомнения, что Божья исцеляющая сила была на мне, и что Он исцелил меня. Я подняла трубку телефона и позвонила моему пастору. Потом села в машину, приехала к нему, выскочила из машины и, пока бежала, кричала: «Бог только что исцелил меня». Вся моя жизнь очень изменилась.
0: Бог исцеляет. Бог творит чудеса. Дебра — самый обыкновенный человек. Итак, Дебра, ваш брак, сейчас вы очень, очень полагаетесь на Бога, но ваш муж, могу ли я сказать, был он в вере еле теплым, и вы воззвали к Богу о своем муже? Как это было?
1: Я сказала: «Боже, Стефан тоже познает тебя, и ты будешь более реальным для него». Когда он пришел домой в этот день и увидел меня не в кровати, но увидел меня наполненной жизнью, он увидел через это лучшего профессионала по исцелениям. Он знал, что Бог исцелил меня. Он знал, что Бог исцелил меня. Все симптомы прошли. Я не лежала больше в кровати. Головная боль ушла. Была пища, которой я не могла есть. Сейчас я могу есть все, что хочу. Все изменилось.
0: Какой у вас был дом, где вы жили?
1: У нас был прекрасный дом. Прекрасный дом. И у меня была хорошая жизнь. Но в душе моей была пустота в то время, когда Бог исцелил меня от гипогликемии. В моей душе не было мира. И я снова сказала Богу: «Боже, я имею все это». Я сказала: «Боже, у нас есть этот симпатичный домик, мы живем в пригороде, мой муж хорошо зарабатывает, но, Боже, мои чувства нуждаются в Твоем прикосновении». И я снова воззвала к Богу, и Бог исцелил мою душу. Я верю, что самое большое...
0: А объясните, что вы имеете в виду, когда говорите: «Бог исцелил вашу душу»? Как вы себя чувствовали до и после того, как Бог исцелил вашу душу? Что это значит?
1: Что я имею в виду? В детстве у меня было очень много смятения, которое не ушло. И это было...
0: Психиатры называют это дисгармонией. У вас была дисгармония?
1: И я не знала, как быть такой женой, какой я должна быть. Я не знала, как быть такой матерью, какой мне надо было быть. И в душе я никогда не имела удовлетворения. Я пыталась осуществить мечты при помощи денег. И в каких-то случаях у меня это получалось. Я знала, что это была часть моего разума, которая нуждалась в Божьем прикосновении. Тогда я бы чувствовала мир и не была бы так беспокойна.
0: Как долго это продолжалось, пока случилась встреча с Богом?
1: Все это продолжалось около месяца. Моя гипогликемия исчезла мгновенно. А когда я воззвала к Богу, чтобы Он коснулся моих чувств, это случилось через полтора месяца.
0: Вы говорили, что Он коснулся вас, Он пришел к вам. А как Он это сделал?
1: Я читала Библию, и Бог говорил со мной через нее. Но было время, как я и сказала уже, что я чувствовала осязаемое присутствие Бога, тепло, мир, уверенность. И моя душа перешла от смятения к миру, Когда душа чувствует себя как на скоростной трассе и внезапно наполняется миром, знаете, как человек меняется.
0: Но позвольте задать вопрос. Потом ваша жизнь изменилась, и вы потеряли свой прекрасный дом и так далее. Какими были тогда ваши чувства?
1: Мир.
0: Правда?
1: Полный мир. У меня был полный мир. Я знала, что Бог реален, и у меня был мир, который невозможно объяснить.
0: Был бы у вас такой мир? Я имею в виду, когда вы, как и она, потеряли бы все, а у нее был этот мир. Этот мир превышает все, абсолютно все. И так вы потеряли все. Потом Бог чудесно дал вам деньги на новый Мерседес.
1: Да.
0: Расскажите об этом.
1: Мне позвонила женщина и сказала, что хочет встретиться со мной. Я встретилась с ней, и она сказала, что Бог побудил ее дать нам деньги, привести нас к продавцу машин, и я могу выбрать любую машину, какую захочу. Я подумала, хорошо. Итак, мы приехали на торговую площадку машин, и она сказала, выбирай любую, какую хочешь. Мы с мужем выбрали машину, и она заплатила и за машину, и страховку, и налог на дорогую машину. Все.
0: Но у вас были еще нужды. Вы потеряли дом. Итак, вы нуждались в новом доме.
1: Мы нуждались в новом доме. Мы потеряли наш дом, и нам нужен был новый. Спустя 3 недели после покупки машины раздался второй звонок от той же женщины. Она сказала мне, что Бог побудил ее дать нам чек на сумму $95,000.
0: Дебра, почему Бог сделал это для вас?
1: Потому что Бог верен. И потому что мы служили Богу, мы любим Бога, и Бог любит нас, и Бог хочет лучшего для нас. Бог хочет, чтобы мы знали Его, и знали не только понаслышке о Нем, но имели взаимоотношения с Ним.
0: Расскажите мне об одном из самых удивительных физических чудес, которое произошло во время вашего выступления.
1: Я проповедовала в Южной Африке. Там была женщина, калека. Она от рождения была калекой. И она стала спускаться по проходу. Она шла и прыгала, и славила. Она славила Бога.
0: Возможно, вы не понимаете, но это одно из мессианских чудес, о котором говорят раввины. Придет Мессия, и хромые будут ходить, и слепые будут видеть. Эти люди такими родились. Это намного сложнее. Вы только что сказали, что она родилась калекой.
1: Она родилась калекой, и пастор знал ее. Она служила в этой церкви. Она от рождения была калекой. Когда я смотрела на нее, я видела, что она спускается по проходу абсолютно нормально. Я вывела ее на сцену, и Бог целил ее.
0: Маленькая девочка, хотевшая стать доктором. Случилось нечто, чего ни один врач не мог сделать. И я верю, что какое-то из этих чудес произойдет и с вами. Мы вернемся через минуту. Здорово! Вы знаете, очень много прекрасных слов сказано об этом враче. Люди, на которых врачи поставили крест, подписав им смертный приговор, с помощью альтернативной медицины полностью исцелились. Я расскажу вам, насколько хороша альтернативная медицина. Я очень благодарен. Я люблю смотреть на мгновенно происходящие чудеса. Моя гостья Дебра видела много таких чудес. Дебра, вы рассказали мне, в Африке еще что-то случилось.
1: В Африке, когда я молилась на сцене за больных, Бог сказал, здесь есть глухой мальчик. Бог открыл его уши на этом служении. Просто открыл его уши. Он вышел на сцену со своей мамой, и он мог слышать.
0: Мог ли он говорить?
1: Да.
0: Потому что когда человек глух, иногда
1: да, он заговорил. Я обернулась и спросила, «Ты слышишь меня?» И стала задавать вопросы. Он ответил «Да». И его слух был в порядке, его уши были в порядке.
0: Когда действует дар, называемый словом «знание», в твоей жизни начинает происходить следующее. Ты слышишь слово от Бога, провозглашаешь его,
1: и человек исцеляется. Я получила дар знания около 10 лет назад. Я начала слышать в духе происходящее. Бог объявлял мне, кто в чем нуждается. И когда я произношу это вслух, Бог касается людей. Они знают, что я не знала этого, и они понимают, это Бог. И когда они получают обещанное, они принимают это и верят этому. Бог действует в них.
0: Я верю, что именно сейчас Бог действует через этот дар. И пока вы говорили, у меня нет слова «знание», у меня видение знания. Чьи-то зубы были, но это странно, но я научился двигаться в сверхъестественном. Мне исполнило благословение от Бога, которое дороже всех богатств. Чьи-то зубы были исцелены прямо сейчас. Дебра?
1: В это время, пока мы сидели здесь, Господь сказал моему сердцу о катаракте. Кого-то Бог исцелил от катаракты. И еще у кого-то смещение бедра. Бог исцеляет ваше смещение сейчас прямо там, где вы находитесь. Вы чувствуете силу от Бога, вы чувствуете тепло в вашем теле. Бог касается ваших бедер. Есть некто, у кого на колене рваная рана. Вы атлет, спортсмен. Бог исцеляет ваше колено прямо сейчас. Подвигайте своим коленом, и вы почувствуете Божье прикосновение к ноге, к своему колену. Вы почувствуете тепло.
0: Вы знаете, Дебра, пока вы говорили, я буквально чувствовал это тепло. Я чувствовал и присутствие, пока вы говорили это. Как будто здесь работал кондиционер. Воздух был иногда немного холодный, иногда очень холодный. Тепло вращалось вокруг, пока вы говорили. Я верю, что сила Божия движется. И я слышал, чья-то шея, а до этого чья-то спина, были исцелены. Спина была исцелена прямо сейчас. Весь спинной мозг был исцелен. И когда Дебра сказала «бедро», я должен сказать, что я слышал это в то же самое время. Это было, вы знаете, я думаю, в этот момент у нас было интерактивное телевидение. Потому что я не думаю и не надеюсь, что эти люди исцелились. Я знаю, что эти люди исцелились. Расскажите мне о ком-нибудь еще, кто был исцелен через слово «знание» на ваших богослужениях.
1: На одном из моих собраний присутствовала женщина, которая была калекой. Она попала в очень большую автомобильную катастрофу и не могла ходить. Когда она пришла на собрание, ее привел туда ее сын, и сидела на собрании, Господь сказал через меня, объявив мне, что кто-то исцелился от последствий автомобильной аварии. Она встала и закричала: «Это я! Это я!» Она бегала по залу, абсолютно исцеленная.
0: А женщина, которая была беременна и с ребенком были проблемы? Кажется, они получили плохой диагноз от врача, который сказал, что УЗИ показало лучше сделать аборт. Был у вас такой случай?
1: Да, у нас было несколько таких случаев. Одна женщина была на собрании, она была беременна, и ей делали УЗИ. Врач сказал, что ее ребенок родится деформированным. Мне было дано слово «знание». Я сказала ей, что все будет в порядке, и ребенок будет абсолютно нормальным. И затем, по прошествии времени, эта женщина, когда я была во дворе церкви, подошла ко мне со своим ребенком. Ему было уже 4 месяца. Она подошла и сказала: «Мой ребенок абсолютно здоров. Ничего плохого с ним не случилось».
0: Все возможно верующему. И Дебра, как вы помните, была исцелена от дисгармонии, эмоциональных проблем. Меня интересует, Дебра, молились ли вы за людей, у которых были похожие эмоциональные проблемы? Потому что, если смотреть правде в глаза, все мы когда-то оказываемся в какой-то плохой ситуации. Видели ли вы подобный своему результат исцеления?
1: Да, была женщина, которая тратила по $800 в месяц на медикаменты, чтобы предотвратить эмоциональное нарушение, и она была абсолютно исцелена. Она отказалась от медикаментов и не принимает их уже около 2 лет.
0: А как насчет эпилепсии?
1: Эпилептики тоже были на собраниях. Трое или

0: четверо одновременно исцеленных эпилептиков. Они абсолютно здоровы. Они абсолютно нормальны.
1: Я поддерживаю то, что советует Библия, потому что через Слово вы можете исцелиться. Я люблю сверхъестественное прикосновение Бога. И я верю, что перед экранами есть люди, которые имеют эмоциональные проблемы. Может быть, ваш отец был когда-то алкоголиком или над вами надругались. У вас глубоко укоренившаяся проблема, которая переходит от поколения к поколению, от деда к внуку, которая перешла и к вам, от поколения к поколению. Вы не помолитесь за этих людей, Дебра?
0: С радостью. Во время молитвы поверьте в своем сердце, и вы получите исцеление в эту минуту. Отец, во имя Иисуса, я благодарю Тебя за Твоих детей, которые смотрят сейчас эту программу. Я молюсь сейчас за вашу душу, чтобы ваша душа была абсолютно чиста во имя Иисуса. Она будет свободна от неустойчивости, разочарования, депрессии, беспокойства, стресса. Все это уходит во имя Иисуса. Отец, я благодарю Тебя за это сейчас, что эти души наполнятся миром. Миром. Миром. Во имя Иисуса. Благодарю Тебя, Отец.
1: Вы помните, что сказала Дебра немного раньше? Она выросла в католическом учреждении, но она не знала, куда она попадет, на небеса или в ад. Она молилась Богу и не знала, куда пойдет. Видите, вам нужно общение, а не мертвая религия. И еще она говорила о мире. У нас есть слово на еврейском языке. Это слово «шалом». «Шалом» означает «полный мир». Мир в вашем духе, в вашей душе, в ваших чувствах и в вашем теле. Я знаю, что некоторые из вас, слушающих меня, верите в Бога, но не общаетесь с Ним. Некоторые из вас не имеют общения с Ним, другие имеют. Но я обещаю вам, если вы будете молиться этой молитвой со мной, осознавая ее смысл, вы получите настоящий, живой, полный любви, чистый шалом с Богом. Вы хотите молиться этой молитвой со мной? Важно говорить это вслух, потому что вся Вселенная, весь мир был сотворен Словом Бога, и ваша жизнь изменится, если вы будете произносить вслух Божьи обетования. Произнесите эту молитву вслух, дорогой Боже. Нет, я имею в виду вас. Я хочу, чтобы вы произносили вместе со мной, не про себя, а вслух. Ведь Бог здесь, с вами, Дух живого Бога. Я молюсь, чтобы ты пребывал на этих людях. Дай им познать прямо сейчас, как сильно Бог любит их. Итак, говорите вслух вместе со мной. Дорогой Господь, я грешник. Я жил без прощения. Я лгал. Я украл. Выскажите Богу свой грех. Я увлекался порнографией, имел добрачные сексуальные связи. Прости меня, Господь. Занимался оккультизмом. Прости меня, Господь. Я верю, что кровь Иисуса омыла все мои грехи. И сейчас я чист. Сейчас я чист. Иисус, Ты мой Мессия и Господь. Господи Иисус, войди в мое сердце. Я хочу общаться с Богом Отцом.

Я хочу знать Тебя. Я хочу знать Твою любовь. Я хочу познать Твой дух. Я хочу иметь Твой шалом. Я хочу познать все, что только можно познать о Тебе. О, Боже, я не хочу всего этого ради любопытства.

0: Для того, чтобы исполнить предназначение, данное нам Богом, мы должны пойти против течения системы этого мира.
1: Вы — сыновья и дочери Всевышнего Бога.

0: Иисус сказал: «Да светит свет ваш, чтобы люди видели добрые дела ваши». Мы должны быть светом в темном мире.
1: Мы должны измениться. Что это значит? Мы должны преобразиться, трансформироваться, пережить революцию.

0: История брака. Сессия первая. Изначальный план.
1: Итак, мы начинаем нашу первую сессию. Наконец-то, после 31 года брака, мы что-то делаем вместе.
2: Да, мы вместе уже 31 год, но мы никогда не проповедовали вместе. Таким образом, это что-то новое.
1: И знаешь, что я открыл для себя, Лиза? Мужчины и женщины очень разные, и свои послания мы готовили по-разному. Это было настоящее приключение, не так ли?
2: Да, правда.
1: И было интересно.
2: Просвещение разума.
1: Ну да.
2: Потрясающе.
1: Да, мы объединились для общего дела, для общей цели, чтобы поговорить о браке. Потому что мы с тобой знаем, и это совершенно очевидно всем, что брак подвергается атакам, и происходит это уже давно.
2: Да.
1: Однако в последнее время и сам институт брака подвергается атакам.
2: Да. Мы обсуждали эту тему. Люди подходили к нам и спрашивали, «Почему вы не сделаете цикл занятий о браке?» Мы говорили, о чем проповедуешь, что мы подвергаешься атакам. Так что не будем говорить ни о браке, ни о воспитании детей. Будем делать другое. Но когда мы увидели, что самоопределение, сами основы того, что является браком, подвергаются нападкам, мы больше уже не смогли молчать.
1: Совершенно верно.
2: Бог есть тот, кто создал брак. Брак — это его идея. Бог — творец брака. И только Он имеет право давать ему определение. Мы с тобой говорили о необходимости рассмотреть эту тему. Книга Малахии 2.15, перевод послания. «Бог, а не вы, создал брак. Дух его пребывает даже в мельчайших деталях брака».
1: Как мне это нравится.
2: Поэтому берегите дух брака внутри вас. И не изменяйте супругам своим. Мы с тобой говорили о цели этого занятия. Мы будем говорить о том, как беречь дух своего брака. Не только брак, но дух брака внутри нас. Мы будем рассказывать историю на примере нашего брака, которую людям необходимо услышать. Так что...
1: И я люблю дух нашего брака.
2: Да.
1: Зная о том, что Бог — автор брака, можно предположить, что будет делать враг. Всеми силами он будет стараться навредить тому, что создал Бог. А Бог называет брак очень хорошим. Мы смотрим на удручающую статистику и видим, что 40-50% первых браков заканчиваются разводом. 60% повторных браков заканчиваются разводом. И знаешь, Лиза, среди людей, называющих себя христианами, статистика такая же. Однако у людей, которые регулярно ходят в церковь, этот показатель снижается до 38%. И знаешь, показатель у супругов, молящихся вместе, еще ниже. Поэтому мы видим, если в браке участвует Бог, мы хотим, чтобы все, кто смотрит этот курс, супружеские пары и одинокие люди, знали, вы делаете вклад в нечто очень важное.
2: Абсолютно.
1: Что было создано Богом от начала? Мне очень нравятся эти слова. Берегите дух брака.
2: Как ты думаешь, почему он подвергается атакам? Мы много обсуждали этот вопрос. Почему именно брак подвергается таким атакам? Бог сказал, что брак — это хорошая идея. Но теперь, может быть, что-то изменилось, и эта идея не так хороша. Что стоит за всеми нападками на брак? И что сделали мы, христиане, чтобы сделать институт брака уязвимым для нападок?
1: Мы сделали много чего. Послание к Римлянам 2:24. «Ибо из-за вас, как написано, имя Божие хулится у язычников». Иначе говоря, это происходит из-за того, что мы живем неправильно. Если мы живем согласно Божьим принципам, исполняем их, то это не происходит легко и гладко. Нам приходится преодолевать сопротивление. Павел сказал, что ему приходится пробиваться, чтобы достичь почести высшего звания.
2: Верно.
1: Пробиваться — это означает, что есть противодействие и сопротивление. Думаю, что люди стали делать чрезмерный акцент на романтических чувствах, и поэтому они, не имея таких чувств, не пробиваются. И не защищают то, что Бог создал и сказал, «Берегите это». Так что мы, как верующие, должны быть примером. То есть, у тех, кто именуется именем Христа, должны быть самые сильные и самые плодоносные браки. Так к кому обращен этот наш курс?
2: Мы хотим пояснить, что этот курс не только для семейных пар.
1: Правильно.
2: Ведь брак — это еще и отношения Христа и Церкви. Мы хотим, чтобы незамужние женщины понимали, что в браке муж изменяет жену. Нужно приобрести понимание, как взаимодействовать в браке. Я много езжу и разговариваю с незамужними женщинами, и некоторые из них говорят, «Как я хочу выйти замуж?» Надеюсь, что вам не потребуется такая обработка, как мне. Потому что брак как бы стачивает ваши острые углы. То, что вы не в браке, не является чем-то плохим. И людям, не состоящим в браке, необходимо иметь понимание о том, что такое брак. А в наше время само это понятие сильно искажено и извращено. Так что люди уже толком и не знают, что это такое. Также наш курс для помолвленных.
1: Да.
2: Чтобы они получили необходимые знания и не испытывали такие шокирующие откровения, которые испытали мы в начале нашего брака. Также он и для тех, у кого сейчас трудный период в браке.
1: Да, особенно для них. Мы с тобой всем сердцем переживаем за таких людей. Думаю, что мы сможем помочь многим людям, в браке которых наступил трудный период, и они видят, что идут не в том направлении.
2: Мы расскажем о трудных периодах в нашей жизни. Мы женаты уже 32 года.
1: Да.
2: И наделали много ошибок. Много чего мы сделали неправильно, и вам незачем повторять наши ошибки. Но многое мы делали правильно, и вы сможете научиться у нас и даже сделать лучше. Мы видим, что у нашего сына Аддисона и его жены получается лучше, чем у нас.
1: Жаль, что мы не делали так.
2: Да.
1: Жаль, что жизнь нельзя перемотать назад.
2: Наш курс и для тех, кто хочет улучшить свой брак, и в это число входим и мы с Джоном. Честно говоря, этот курс уже обогатил наши отношения.
1: Наши отношения.
2: Да, у нас всегда был хороший брак, но мы еще никогда не изучали брак так глубоко. Многое у нас получалось случайно, но также многое мы делали неправильно и хотим это изменить. Итак, Бог не только создал брак, но Он также имеет и план для него.
1: Да.
2: План этот не изменился, но всегда был предметом дискуссий. Мы можем поговорить об этом.
1: Итак, брак был создан Богом. Он был задуман и создан Богом. Это произошло до создания любого другого служения, любого другого института.
2: До грехопадения.
1: До грехопадения. На самом деле, брак — это самый древний институт на Земле. Бог создал брак, и вот что удивило меня. Обо всем творении Бог говорил «хорошо, хорошо, хорошо». Но о том, что человек один, Бог сказал «нехорошо». Бог решил эту проблему. Мы с тобой говорили, что для того, чтобы понять само определение брака, нам необходимо обратиться к словам Иисуса, обратиться к Слову Божьему и посмотреть, что сказал Иисус. Евангелие от Матфея, 19 глава. Потрясающее место Писания. Особенно хорош перевод послания. Однажды фарисеи приставали к нему с вопросом, законно ли человеку разводиться с женой по всякой причине. Они, конечно же, считали, что законно. Иисус ответил, фарисеи постоянно старались уловить его в словах.
2: Уличить в нарушении закона.
1: Да, в нарушении закона. Они не берегли дух своего брака. Скажем это так. Иисус ответил, «Разве не читали вы в своей Библии, что Творец изначально создал мужчину и женщину друг для друга? Мужской пол и женский. По этой причине оставит мужчина отца и мать и крепко прилепится». Мне это очень нравится.
2: Крепко прилепится.
1: Крепко прилепится к жене своей, став одной плотью с ней. Больше уже не два тела, но одно. Потому что Бог создал этот органичный союз двух полов, и никто не должен осквернять его искусство, разлучая их. Вот это да! Бог такой потрясающий, не правда ли, друзья?
2: Не должен осквернять его искусство, органичный союз.
1: Об этом мы должны обязательно поговорить. Прежде чем нам идти дальше, расскажи об органичном союзе, потому что в этом глубокие истины. Мне кажется, что у тебя есть хорошее понимание этого.
2: Мы стараемся есть хорошую пищу.
1: Покупаем ее в специальном магазине.
2: Мы не хотим ничего искусственного.
1: Правильно.
2: Мы хотим чего-то подлинного, того, что выросло в почве.
1: И в чем есть жизнь?
2: И в чем есть жизнь? Мы хотим есть пищу, которая принесет жизнь нашему телу, поможет нам расти. Итак, органичный союз. Бог говорит, «Я соединяю двоих людей для того, чтобы они росли». «Я сплету двоих людей вместе, и они будут расти». И процесс этот будет постоянным. Этот союз не будет неорганичным, он не будет насильственным. Я соединю их духовно. И то, что я сделал духовно, сплетется и будет расти органично во всех областях их жизни.
1: Очень сильно.
2: Интересно, Бог ясно говорит о двух полах. Мужской и женский. Муж и жена. Мужчина и женщина. И это потому, что наши различия делают нас одним.
1: Да.
2: Одинаковое не есть одно. А то, что мы разные, дает нам способность быть одним. Мужчина и женщина — зеркальное отражение друг друга. Мы выглядим по-разному, потому что у нас разные функции. Но наши различия — это то, что объединяет нас. Мы во многом утратили идею радоваться нашим различиям. Люди говорят, давайте сделаем мужчин более женственными, женщин более мужественными и создадим средний пол. Они не понимают, что когда есть двое разных, возникает органичный союз. И у них одно сердце и одна цель. Я люблю искусство Бога. Мы говорили, что искусство — это выражение чего-то привлекательного или необычного. Таким образом, наши браки...
1: Говоря об искусстве, произведение Микеланджело — потрясающее искусство.
2: Да.
1: Но насколько же более прекрасно Божье искусство? Вот что мне нравится в переводе Библии и послания Юджина Питерсона. Он провел много исследований. Это не только пересказ, но благодаря своим исследованиям он много чего привнес в перевод. И мне кажется, что он очень хорошо выразил мысль о Божьем искусстве. О том, что никто не должен осквернять его. Никто не пойдет в Сикстинскую капеллу Микеланджело, чтобы...
2: Осквернить ее.
1: Люди испытывают к его искусству великое почтение. Правильно? Эта капелла подвергалась разрушительному действию времени и атмосферных явлений.
2: Ее приходилось реставрировать.
1: Но люди оберегают ее. Почему же мы не оберегаем Божье искусство?
2: Я думаю, что причина в состоянии сердца. Продолжим читать из 19 главы Евангелия от Матфея. И вот говорят фарисеи. Они выступили с контрдоказательствами. Если это так, то почему Моисей дал инструкции касательно бумаг для развода и его процедур?
1: Ну вот оно, законничество.
2: Иисус сказал, Моисей дал возможность развода как уступку.
1: Уступку.
2: По причине вашего жестокосердия. Однако это не есть часть изначального Божьего плана или Божьего изначального искусства. И вот Иисус, через которого пришла благодать, говорит, «Я говорю вам, вы должны исполнять этот изначальный план».
1: Да, должны исполнять изначальный план.
2: Изначальный план. Вы будете виновны в прелюбодеянии, если разведетесь со своей верной женой, чтобы жениться на другой. Я делаю исключение лишь для случаев, когда супруга совершит прелюбодеяние. Читая это местописание, я думаю, почему Иисус сказал, «Вы должны исполнять план Божий»? Думаю, потому что Он понимал. Проблемы ожесточения сердца больше не будет. Он даст им новые сердца. Он возьмет их каменные сердца, которые выискивают причину для развода, и вложит сердца плотяные, которые станут искать причину любить. Однако эти слова расстроили не фарисеев, а учеников Иисуса.
1: Теперь расстроились ученики Иисуса. Это удивительно, и на этот факт я не обращал внимания, пока мы не стали изучать эту тему.
2: Да.
1: Начинается с того, что фарисеи придираются к Иисусу и стараются уловить его в словах. Но вот теперь уже ученики расстроены.
2: Мы эту тему раньше не обсуждали.
1: Ученики Иисуса возразили, если таковы условия брака, мы в замешательстве. Таково отношение людей, у которых проблемы в браке. Они в замешательстве. Вместо того, чтобы видеть возможность пройти трудные времена, потенциал решить проблемы, люди оказываются в замешательстве и застревают в плохом отношении к ситуации.
2: Они ищут внешнего решения проблемы, вместо того, чтобы решить ее вместе с супругом.
1: Я рад, что Иисус никогда не сказал, «Не знаю, что делать с этим Джоном». Я рад, что у него всегда есть способ провести меня через испытания и трудные ситуации, при том, что я, может быть, не всегда приятен.
2: Ты всегда приятен.
1: О, ты так добра ко мне. Ну ладно. Если таковы условия брака, мы в замешательстве. Это мнение учеников. Ученики прямо говорят, зачем тогда жениться? Но Иисус сказал, не каждый является достаточно зрелым, чтобы жить брачной жизнью. Ого! Увидев и поняв эти слова, я воскликнул, ого! Не каждый является достаточно зрелым. Так что, если хотите вступить в брак, убедитесь, что вы достаточно зрелый, и что вы ходите с Богом, правильно? Продолжение слов Иисуса. Для брака требуются определенные способности и благодать. Сегодня мы проповедуем о благодати, так?
2: Да.
1: «Брак не для каждого», — сказал Иисус.
2: Да.
1: Некоторые от самого рождения никогда не думают о браке. Другим никогда не делают предложения. Иные же решают не вступать в брак ради Царства Божьего. Но, и это моя любимая строчка, если вы способны возрасти в полноту брака, вступайте в него. Ну разве не потрясающе?
2: Мое любимое место.
1: И мое тоже.
2: Я имею в виду, для того мы вступаем в брак, чтобы расширить пределы своей жизни.
1: Да.
2: Брак ни для кого не должен быть потерей. Знаете, готовя этот курс, мы с Джоном прочли на Фейсбуке столько посланий людей, которые ощущают брак как потерю, как ущерб. Мы читали слова мужей, которые считают брак потерей. А почему так? Они чувствуют, что их жизнь стала такой маленькой, такой безнадежной. Некоторые женщины молятся так: «Я молюсь, чтобы моя дочь никогда не вышла замуж, потому что не хочу, чтобы она испытала то же, что и я». Мужчины говорят: «После всего этого я ненавижу женщин». Мы стали спрашивать, как это получилось? Как от полноты все перешло в нечто такое?
1: Я думаю, что мы ответственны.
2: Мелкая.
1: Мы несем ответственность, потому что мы — голос в теле Христовом.
2: Да.
1: Как печально, что мы так долго не делали этот курс о браке. Наши сотрудники многие годы просили и просили нас об этом. Ты постоянно говорила мне о том, что люди пишут в Фейсбуке, и я подумал: «Боже, какие бремена несут люди!»
2: Читая комментарии людей, мы плакали. Точнее, плакала я.
1: Люди переживают в браке такую боль, а ведь Божье намерение для брака — расширять пределы нашей жизни. Лиза, наш брак, это было легко?
2: Нет.
1: Так.
2: Нет.
1: Если бы Лиза задала мне тот же вопрос, мой ответ тоже был бы «нет».
2: Нет, нет.
1: Но оно того стоило?
2: Абсолютно.
1: А были времена, когда наш брак казался нам безнадежным?
2: Абсолютно.
1: Да.
2: Да.
1: Так что...
2: У меня возникали в отношении тебя не очень хорошие желания.
1: Да, я это понимаю.
2: Ну, в общем...
1: Но ты рада, что мы вместе прошли эти испытания?
2: Да, абсолютно.
1: И я тоже.
2: Абсолютно. И я с радостью смотрю в будущее.
1: Да.
2: Поговорим о том, как выглядит это расширение.
1: Хорошо.
2: Я прочту из книги «Бытие», потому что вся эта история в контексте брака. Мы хотим поговорить о его цели. У Бога для брака есть цель. Первая глава книги «Бытие», 27-28 стихи. «И сотворил Бог человека по образу своему». По образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их. Мужчину и женщину сотворил их. Я хочу сделать акцент на этом. И мужчина, и женщина — носители образа Божьего.
1: Да.
2: Поэтому, когда наше общество...
1: Не только мужчина, и не только женщина. Мужчина и женщина.
2: Наше общество атакует само понятие «пол». И делая это, оно нападает на образ Божий. Атака на брак — это атака на отношения Бога со своим народом. А атака на пол — это атака... На образ Божий.
1: На образ Божий.
2: Атака на отражение Бога на земле.
1: Я хочу сделать на этом акцент. Мужчину и женщину сотворил их. Женщины были сотворены по образу Божьему в равной степени, как и мужчины.
2: Абсолютно, да. Дальше Писание говорит: «И благословил их Бог». Он благословил их, и мужчину, и женщину. Не только мужчину или не только женщину. Бог благословил их и сказал им, эти слова обращены к обоим, «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». Итак, в самом начале, Джон, мужчина и женщина были союзниками. Они не были врагами.
1: Правильно.
2: Они были близкими союзниками и сотрудниками. Им были доверены полномочия из книги «Бытие». Бог сказал: «Примите во владение этот сад, и пусть все плодится и размножается, пусть все приумножается».
1: Послушайте эти слова: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте».
2: Разве Бог установил какие-то границы? Разве Он сказал: «Я даю вам только 25 километров»? Он сказал: «Наполняйте землю». Он не поставил каких-то условий, а просто сказал: «Плодитесь. Во всем, что вы делаете, пусть будет приумножение, а не уменьшение. Обладайте ею» — это значит содержать все в порядке. И дальше — «владычествуйте». Многие люди не понимают разницы между владычеством и доминированием.
1: Да, это так. После грехопадения началась война между женским и мужским полом. И теперь вместо владычества — доминирование и манипуляция. Мужчины пытаются доминировать над женщинами, а женщины пытаются манипулировать мужчинами. Так ведь? Вместо плодовитости — бесплодие.
2: Верно.
1: Вместо...
2: умножения — разделение.
1: Вместо умножения — разделение. Статистика называет 30 причин, почему брак делает взрослых и детей лучше. Это исследование проведено официальным государственным агентством. Но сейчас разделение, а не умножение. А враг не хочет, чтобы у нас было приумножение. Когда Бог сказал «плодитесь и размножайтесь, умножайтесь», это означает не только рождение детей. На основании своего опыта скажу, Я бы никогда не достиг того, чего достиг. Вы никогда не прошли бы ни одной книги Джона Бивира, если бы не Лиза Бивир. Я вам точно говорю, вы бы не прошли ни одной моей книги. Мои книги никогда бы не коснулись вашей жизни.
2: То же самое могу сказать о себе и я. Если бы не Джон, моя жизнь никогда бы не была пространной. Она была бы узкой.
1: Я бы не был таким мужчиной, какой я есть сейчас, если бы не Лиза Бивир. Имея такую точку зрения, с приходом атак врага, вы понимаете, что на фоне большой картины эти испытания — нечто незначительное. А большая картина в том, что мы будем плодоносными, мы будем умножаться, мы будем владычествовать, мы будем приносить великий плод в Царство Божье. Поэтому враг и нападает на браки, особенно на христианские. Он хочет разделять, наносить поражение, приносить бесплодность. Очень важно это видеть, потому что тогда вы поймете, почему надо сражаться за свой брак. Брак очень важен. Брак — это не ваша идея. Суть не в том, что мужчина смотрит на женщину и говорит, «Ох, ну до чего же хороша!» Или женщина смотрит на мужчину и говорит, «Какой мужчина?» Или что-то еще. Брак — это гораздо больше. Брак — это то, что предопределил и создал Бог. Для меня потрясающе то, что Бог сказал, «Нехорошо быть человеку одному».
2: Да.
1: Нехорошо. Но Он сказал, «Хорошо весьма», когда мужчина и женщина соединились. Они стали одной плотью. Я хочу сказать об этом подробнее. Для меня это стало реальностью в первые годы нашего брака. Я постоянно готовился к служению. Я проводил буквально полтора часа.
2: Когда Джон ел, спал, что бы он ни делал, он всегда думал о служении.
1: И я каждый день молился по полтора-два часа. Исходя из моих наблюдений, я пришел к выводу, что Лиза молилась 10 минут в день в душе.
2: Ну, я еще молилась в машине.
1: Ну да, в машине.
2: Вдобавок к тому, что я молилась в душе, итого 15 минут.
1: Я, как молодой муж и глава семьи, чувствовал ответственность за то, чтобы принимать правильные решения. Однако более половины принятых мною решений правильными не были. И в том, что эти решения не были правильными, мы убеждались на практике. Однажды я вместо молитвы стал протестовать. «Боже, я не понимаю. Я молюсь по полтора часа в день. Все это время я провожу с тобой». Лиза молится 10 минут в душе и 5 минут в машине. Но в своей мудрости она в большинстве случаев оказывается права. В чем дело?
2: Я была чувствительной в духе.
1: И Господь мне что-то показал. Он сказал мне, возьми лист бумаги и нарисуй круг. Я взял бумагу и нарисовал круг. Потом он сказал, теперь весь круг заполни крестиками. Так я и сделал. Заполнил круг крестиками. Он сказал, «Заполни круг крестиками». Потом Господь сказал, «Проведи линию посредине круга». Я провел линию прямо по центру. Он сказал, «Это половина ты, а вот это Лиза. Ты уже не сам по себе, ты одно с Лизой». Вот это ты. Но ты, как глава семьи, принимаешь решение на основании 50%. Он сказал, «Крестики представляют всю информацию, получаемую от меня, для того, чтобы принимать мудрые решения. А ты принимаешь решение на основании 50% информации. Другая половина информации от меня на стороне Лизы». Вот что Бог сказал мне, «Если хочешь быть мудрым мужем, научись получать информацию от Лизы, без доминирования над нею, без давления на нее». Принимай то, что я вложил в ее сердце, чтобы вы вместе смогли принять правильное решение. Благодаря этому откровению я понял, что значит быть одной плотью, и насколько важно было, чтобы Лиза принимала участие в принятии мною решений.
2: Знаете, я думаю, что большинство мужчин и женщин не знают, как правильно получать информацию друг от друга. Как мы говорим друг с другом? Вместо того, чтобы постараться убедить, мы поступаем иначе. И мы в начале нашего брака не знали, как правильно говорить друг с другом. Я говорила, что за ужасное решение, я же тебе говорила этого не делать. Почему ты не обратился ко мне? Я такая мудрая и чудесная. Но Джон не обращался ко мне, потому что я сама делала этот процесс для него нелегким.
1: Я старался доказать, что я умный, что я хороший руководитель, и это было глупо. Такое поведение — это спираль, ведущая вниз, и это не способствует единству.
2: А владычество?
1: Состязание.
2: Точно. Владычество — это когда я практикую свою власть и свое влияние от твоего имени, а ты практикуешь свою власть и свое влияние от моего имени. А доминирование — это когда я практикую свою власть для своей выгоды.
1: Верно.
2: Это нечто иное, нежели владычество. Манипуляция — это когда я использую свое влияние для своей выгоды.
1: Хорошо сказано.
2: Мы с тобой получили откровение о том, что брак — это не соревнование в силе.
1: А единство силы?
2: Это единство силы. Вот что происходит. Бог берет двух людей, которые смотрят на вещи совершенно по-разному, и использует их для приумножения. На самом деле, вот что делает Бог. Он возвращает все, что было потеряно. После грехопадения мы потеряли отношения с Богом. Очень многие проповедуют о том, что Бог пришел найти и спасти потерянных. Но Библия говорит, что Бог пришел взыскать и спасти погибшее, потерянное. Многие люди в церкви не понимают, что было потеряно. Мы потеряли не только отношения с Богом. Мы потеряли отношения мужчина-женщина. Мы потеряли отношения люди-земля. Мы потеряли отношения брат-брат, сестра-сестра. Нам надо проповедовать Евангелие относительно всего, что было потеряно. И я думаю, что начало всему — брак. Возвращение потерянного начинается с двоих людей, у которых, образно говоря, одно сердце.
1: Это значит, что у нас есть видение нашего брака.
2: Абсолютно.
1: В следующий раз мы поговорим на тему «Начало с окончанием в уме».

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

0: В этом выпуске программы «Место встречи» и «Иерусалим». Важные решения. Президент Трамп взвешивает варианты следующего этапа войны с Ираном, а премьер-министр Нетаньяху планирует принять меры в отношении марионеток Тегерана. Также анализ Игаля Кармона о растущем влиянии Турции на Ближнем Востоке и ее амбициях в отношении Иерусалима. И еще «Голос из пустыни», свиток Исаии, которому 2000 лет, теперь выставлен на обозрение. А также подготовка к Йом-Кипуру, священному дню еврейского календаря. Все это и многое другое в этом выпуске программы «Место встречи и Иерусалим». Вы смотрите спецвыпуск программы «Место встречи и Иерусалим». Я Джули Стал.
1: Я Джошуа Свонсон. Президент Трамп на перепутье по поводу Ирана. Он должен решить, хочет он уничтожить Иран или нет.
0: Новые сообщения вызывают вопросы о роли России в ударах Тегерана по американским войскам. В Израиле премьер-министр Нетаньяху обещает свергнуть исламский режим и его союзников.
1: На предвыборном митинге в Северной Каролине президент Трамп заявил, что война с Ираном может вскоре закончиться. Он сказал собравшимся, что Иран хочет сделку, но не готов к ней. Их громят, и они так сильно хотят договориться, что звонят и говорят об этом. Но, по-моему, они еще не готовы. Хотя мы, конечно, можем договориться в любой момент. В то время как Трамп говорит о прекращении войны, фотографии, полученные эксклюзивно CBS News, показывают, какой ущерб нанесли иранские атаки американским базам по всему Ближнему Востоку. Эти снимки были предоставлены действующими военнослужащими на условиях анонимности. Сейчас возникают новые вопросы о том, как Иран мог нанести некоторые из этих ударов. CNN сообщает, что российские спутники, возможно, предоставили Ирану разведданные, в том числе перед ударом 27 марта по авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии, в результате которого были ранены американские военнослужащие. По имеющимся данным, российские спутники пролетели над целями перед иранским ударом. Недавно обнародованное видео Пентагона демонстрирует, на какие невероятные меры пошли американские военные, чтобы вернуть домой двух сбитых американских летчиков. Один из них, известный как «Браво», выжил после того, как из-за неисправности парашюта упал на землю со скоростью, по оценкам, от 70 до 100 миль в час. «Мой парашют был поврежден во время атаки. Когда я поднял глаза и не увидел его над собой, меня охватил ужас». И тогда я начал молиться: «Господи, да будет воля Твоя. Но если я должен выжить, мне нужна Твоя помощь». Браво выжил, получив перелом позвоночника и другие травмы. Ему удалось избежать плена и подняться на возвышенность, где он дождался спасателей. Он считает это свидетельством Божьей милости. Второй летчик также выжил и был спасен. Невзирая на войну на Ближнем Востоке, спустя 6 лет после заключения соглашений Авраама, Израиль и Марокко налаживают отношения. В ходе встречи с представителями США в Нью-Йорке страны договорились преобразовать дипломатические представительства в полноправные посольства. Мировые лидеры собираются в ООН, а администрация Трампа второй год отказывает палестинской делегации в выдаче виз. Госдепартамент заявляет, что палестинские власти не выполнили обязательства, предусмотренные соглашениями по достижению мира с Израилем. В новом докладе ООН говорится, что США, возможно, совершили военные преступления в ходе атак на школу и спорткомплекс в Иране. В докладе также говорится, что иранское правительство совершило преступление против человечности в ходе репрессий, в результате которых погибли десятки тысяч протестующих. Президент Трамп рассматривает возможность начала очередной крупномасштабной военной операции против Ирана. В интервью Трамп сказал: «Мне предстоит принять важное решение, хочу ли я уничтожить их или нет». Он также добавил: «Любой вариант возможен». В следующий вторник в Нью-Йорке Трамп планирует встретиться с лидерами Саудовской Аравии, Арабских Эмиратов, Катара, Бахрейна, Кувейта и Омана. Он хочет выслушать их мнение, прежде чем принять решение о действиях Вашингтона в отношении Ирана. Трамп не уточнил, примет ли он это решение до или после промежуточных выборов. Он также отмечает, что Иран по-прежнему заинтересован в соглашении. Тем временем Иран быстро отстраивает атомный объект «Талиган-2», расположенный примерно в 20 милях к юго-востоку от Тегерана. Израиль неоднократно наносил удары по этому объекту, в том числе дважды в ходе недавнего конфликта. Спутниковые снимки показывают, Иран укрепляет подземный объект железобетоном, что повышает его защиту от авиаударов. В настоящее время объект накрыт большим брезентом, который, по мнению Института науки и международной безопасности, предназначен для сокрытия работ по реконструкции от спутникового и воздушного наблюдения. МАГАТЭ передало дело Ирана на рассмотрение Совбеза ООН в связи с тем, что Иран не предоставил инспекторам доступ и информацию, необходимые для учета его ядерных материалов. Это сообщение поступило на фоне сегодняшнего митинга, в котором приняли участие сотни тысяч иранцев, чтобы выразить свой протест против США. Митинг был организован исламским режимом после нескольких месяцев войны. Некоторые участники скандировали «Смерть Америке» и «Смерть Израилю» и заявляли о своей готовности взять в руки оружие. США одобрили выдачу виз президенту и министру иностранных дел Ирана для участия в Генассамблее ООН, несмотря на то, что между двумя странами продолжается война. Вашингтон запретил президенту палестинской администрации въезд в страну, однако Генассамблея ООН проголосовала за то, чтобы позволить ему выступить онлайн. Ожидается, что премьер-министр Нетаньяху также прибудет

0: в Нью-Йорк, где у него запланирована встреча с госсекретарем Марко Рубио. В четверг после встречи Нетаньяху с Илоном Маском в Техасе может состояться неподтвержденная встреча с Трампом. Выступая в четверг в резиденции президента Израиля, Нетаньяху изложил бескомпромиссный план завершения войны Израиля против Ирана и поддерживаемых им террор-группировок Хамаса и Хизбаллы. «Мы должны довести дело до конца». Он заявил, что это ответ Израиля террористам Хамаса, ответственным за убийство израильтян 7 октября. Что касается Ирана, Нетаньяху заявил, что Израиль добился прогресса, но ему еще предстоит довести дело до конца. «Мы должны, прежде всего, свергнуть иранский режим. Это наша главная задача. Кроме того, мы должны ликвидировать Хизбаллу и Хамас». Джошуа Свонсон, новости CBN, Иерусалим.
1: Далее. Отношения между Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном становятся все теснее. Что это означает для Ирана и для Израиля? Мнение Галя Кармона. На протяжении почти трех десятилетий Галь Кармон и Институт исследований СМИ Ближнего Востока отслеживают высказывания и действия ближневосточных лидеров.
0: Теперь он предупреждает о растущих региональных амбициях Турции и о том, что они могут означать для Израиля. Крис Митчелл говорил с ним на эту тему. Давайте посмотрим сюжет. Игаль Кармон, основатель Memory Middle East Media. Почти 30 лет вы занимаетесь аналитикой. За последние несколько недель образовался альянс между Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном. Какова ваша оценка этого явления? Этот альянс является ответом на амбиции Ирана. У Турции амбиций не меньше, чем у Ирана. Их цель – возродить Османскую империю на религиозной основе. Они хотят вернуть себе как можно больше территорий бывшей Османской империи. От Ливии до Сомали, от Судана до, конечно же, Ирака и частей Сирии. В 6, 7, 8 и 9 веках они были повсюду, пока не пришли в упадок. Они не являются источником стабильности. Президенту Трампу будет сложно признать, что именно тот человек, которого он считает союзником, привел всех боевиков ИГИЛ в Сирию через турецкую границу. Он поддерживает мусульманское братство, которое является главным фактором дестабилизации во всех арабских странах. Также он пристально наблюдает за Иерусалимом. Он расширяет свое влияние. Один из его министров заявил: «Я хочу стать губернатором Иерусалима». Он хочет возродить Османскую империю. В этом заключается его цель. Он пытается проникнуть в Ливан, что обернется катастрофой. Президент поймет, что все те, кого он считает друзьями и союзниками, Эрдоган и пакистанец Асим Мунир, я называю его Бен Ладен Мунир, а также правитель Сирии Ахмед Аль-Шараа, террористы и, конечно же, Катар. Для президента будет тяжелым ударом осознать, что в час беды они оказались на стороне врага. Катар – союзник Ирана, безусловно. Игаль Кармон, спасибо, что поделились анализом и рассказали, что на самом деле происходит на Ближнем Востоке. Спасибо.
1: Далее. 2000-летняя библейская реликвия и послание, актуальное по сей день. Великий свиток Исаии. В В тот момент, когда еврейский народ стоял на пороге возвращения на свою древнюю родину, в Иудейской пустыне было обнаружено древнее библейское сокровище — свитки, остававшиеся скрытыми в течение почти 2000 лет. Джошуа Свонсон познакомит нас с великим свитком Исаии и объяснит совпадение, связывающее свитки Мертвого моря с зарождением современного Израиля.
0: Впервые с 1968 года одна из самых значимых библейских рукописей мира представлена в Иерусалиме. Вот оно, уникальное событие, которое бывает раз в поколение. Возможность увидеть великий свиток Исаии. Пойдемте. Великий свиток Исаии является центральным экспонатом выставки «Голос из пустыни», приуроченной к 60-летию Израильского музея и храма книги. Куратор Хагит Маоз называет его жемчужиной коллекции.
1: Это прекрасная возможность отпраздновать 60-летие храма книги и Израильского музея. И это жемчужина коллекции.
0: Сегодня эти древние свитки хранятся в здании, специально построенном для того, чтобы рассказать их историю. Храм книги, место, где сейчас хранятся свитки Мертвого моря, был построен по образцу верхушки глиняных сосудов, в которых хранились свитки. Свиток — это чудо, на которое можно смотреть бесконечно.
1: Длина свитка — 7 метров, 17 сантиметров. И он датируется примерно 120-125 годом до нашей эры. В нем содержатся все 66 глав книги Исаии.
0: На 17 листах кожи животных, сшитых льняной нитью, нанесены 54 столбца древнееврейского текста.
1: Этот свиток — объект всемирного наследия, поэтому мы хотим показать его как можно большему количеству людей. И мы должны его защищать.
0: В 1947 году произошло одно из величайших археологических открытий 20 века. Пастух-бедуин обнаружил в пещере недалеко от Кумрана, на северо-западном берегу Мертвого моря, кувшины с древними свитками. Среди рукописей, найденных в пещере, был великий свиток Исаии.
1: Это те самые кувшины, которые бедуин вынес из пещеры, когда впервые побывал там.
0: Обнаружение свитков в пустыне совпало с переломным моментом в процессе возвращения еврейского народа на свою древнюю родину.
1: 29 ноября профессор Сукеник отправился в Вифлеем и купил 2 свитка и 2 кувшина. А ночью было объявлено о разделении земли на 2 государства и создании государства Израиль.
0: Как раз когда близилось возрождение еврейского государства, из пустыни появилось древнее свидетельство библейского наследия еврейского народа. В 1947 году мар Афанасий Самуэль, глава Сирийской православной церкви в Иерусалиме, приобрел 4 из первых 7 свитков Мертвого моря, в том числе великий свиток Исаии. Год спустя, когда Израиль возродился, а в Иерусалим пришла война, Самуэль вывез их из региона и перевез в Соединенные Штаты. Несколько лет спустя он выставил их на продажу в неожиданном месте. Это и есть та самая газета Wall Street Journal.
1: Да, это оригинал газеты Wall Street Journal от 1 июня 1954 года. И можно увидеть между объявлениями о сельхозтехнике, автомобилях, мелким шрифтом
0: об одном из самых ценных артефактов в истории.
1: Да, на продажу выставлены 4 свитка Мертвого моря.
0: Профессор Сукеник скончался в 1953 году. Год спустя его сын, археолог Игаэль Ядин, узнав об этом объявлении, тайно организовал покупку этих 4 свитков для Израиля.
1: Он пишет срочно. Это свиток, выставленный на продажу. И посмотрите сюда, в том числе и свиток Исаии.
0: Спустя 7 лет после обнаружения в Иудейской пустыне великий свиток Исаии и 3 других вернулись на родину в Израиль, а возраст слов, записанных в них, насчитывает более 2000 лет.
1: Вот что здесь написано о грядущих днях. Народ не будет воевать против народа, и они больше не будут учиться войне. Эти слова высечены над входом в здание ООН.
2: Для христиан этот свиток содержит некоторые из самых известных пророческих отрывков Священного Писания.
1: Вот дева понесет и родит сына, и назовет его Эммануил.
2: Слова Исаии по-прежнему актуальны.
1: Несомненно.
2: Название выставки происходит от гласа вопиющего в пустыне, который, по словам Хагит Маоз, звучит и по сей день.
1: Этот свиток пролежал 2000 лет в пещере, в кувшине, и мы до сих пор слышим его голос из пустыни.
2: Но как рукопись, написанная на коже животного, смогла сохраниться в иудейской пустыне на протяжении 2000 лет? Джошуа — это Кумран, откуда открывается вид на Мертвое море. Почти 80 лет назад в этих скалистых утесах были обнаружены древние рукописи, навсегда изменившие библейскую археологию. На следующей неделе в программе «Место встречи Иерусалим» Крис Митчелл познакомит нас с общиной, которая когда-то жила в той пустыне, и мы узнаем, почему сохранившиеся свитки Мертвого моря — настоящее чудо. Джошуа Свонсон, новости CBN, Иерусалим.
1: Да, Джошуа, невероятная история.
2: Это было захватывающе.
1: Даже не сомневаюсь. Смотреть на эти свитки было просто потрясающе.
2: Да, экспозиция огромная. Ты смотришь на него через стекло, но при этом чувствуешь древность текста, и он как будто оживает для тебя.
1: Это тот же текст, что и в Библии, которую мы читаем сегодня. Это подтверждает ее подлинность. Есть один отрывок, который запомнился мне, когда я читала книгу Исаии. Это Исаия 11:11-12, и он как раз описывает то, что происходило в то время. «В тот день Владыка во второй раз протянет руку, чтобы вернуть уцелевших, которые останутся из его народа, вернуть их из Ассирии, из Нижнего и Верхнего Египта, из Куша, из Елама, из Шинара, из Хамата и из морских островов. Он поднимет знамя народом и соберет изгнанников Израиля. Он соберет рассеянный народ Иудеи из четырех концов земли».
2: И что происходит?
1: Воплощение в жизнь. Здесь собрался еврейский народ.
2: И время тоже интересно. Исаия жил примерно в 660 году до нашей эры, а свитки датируются серединой II века до нашей эры. Это максимально близко к датам жизни пророка. И это еще одно из знамений, которое показывает, что не только эти истории и персонажи реальны, но и то, что они по-прежнему взывают из пустыни. Эти слова по-прежнему влияют на нас сегодня. Да, еврейский народ возвращается на свою землю. Исаия предсказал это тысячи лет назад, и вот это происходит.
1: Да, и если подумать о тех местах, которые Бог упоминает в Священном Писании, то мы знаем, где они находятся. И люди жили там, особенно в 50-е годы, когда евреи вернулись из соседних арабских стран. Вот что тогда происходило.
2: Хагит и весь Израильский музей проделали потрясающую работу. Вы были там в тот день, когда мы снимали. Это было особенное событие. Одна из тех съемок, на которую пришел весь коллектив. Они хотели быть там.
1: Все хотели увидеть.
2: Да. Проходя по разным залам, можно прикоснуться к истории, увидеть кувшины, в которых их нашли. История о том, как был основан современный Израиль, и о том, как свитки обрели новую жизнь, когда еврейский народ вернулся на родину, и что это была именно книга Исаии, именно эта книга у нас есть. Невероятно.
1: Поразительно. Но мы должны в это верить. Да.
2: Верно. Если есть возможность посетить Израильский музей, чтобы посмотреть эту выставку, сделайте это.
1: И обязательно прочтите книгу Исаии.
2: Это особенная выставка. Если хотите понять, что нас ждет, прочтите книгу Исаии.
1: Далее. Самый священный день в еврейском календаре – Йом-Кипур, день искупления.
2: В CBN Израиль мы имеем великую честь благословлять и наглядно проявлять бесконечную любовь Бога к еврейскому народу и всем народам этой земли. Присоединяйтесь к нам и помогите жертвам террора, репатриантам, беженцам и выжившим в Холокосте, а также одиноким матерям восстановить свою жизнь, отвечая на их физические, эмоциональные и духовные нужды. Сделайте свой вклад сегодня и позвольте вашей вере сиять во славу Божью.
1: Для евреев всего мира самым священным днем в году является Йом-Кипур, день искупления. Это день поста, молитвы и покаяния.
2: В этот

0: Останавливают телевещание, и в этот единственный день в году на всей земле страна останавливается, чтобы обратиться к Богу Библии. В течение 10 дней благоговения евреи приветствуют друг друга на иврите фразой «Гмар хатима това», что означает «Да будет твое имя записано в книге жизни». В Йом-Кипур они верят, что эта книга закрывается, поэтому молятся и постятся. Это 25-часовой пост, который начинается вечером накануне и продолжается в течение всего дня. Он сопровождается торжественной молитвой и прекрасными литургическими песнопениями, возносимыми к Богу. Мы произносим слова молитвы и покаяния. В течение дня в синагоге читают книгу Ионы. Иона – это символ покаяния. Иона часто олицетворяет наши собственные поступки, сомнения, непослушание, поступки, противоречащие тому, к чему Бог призвал нас, когда велел призывать других к покаянию и созидать Его Царство. В Йом-Кипур евреи также произносят особую молитву, называемую «Видуи». Видуи – это центральная молитва исповеди и прошение о прощении, которую еврейский народ произносит в Йом-Кипур. И эту молитву они возносят не только от своего имени, но и от имени всего еврейского народа по всему миру. Видуи состоит из громкой части, произносимой хором, и тихой, которую каждый произносит в молитве индивидуально. То, чему мы учимся у еврейского народа, и это весьма важно, особенно в контексте Йом-Кипура, заключается в том, что недостаточно просто сказать, что ты сожалеешь. Нужно признаться, извиниться и одновременно предпринять конкретные шаги, чтобы изменить свое поведение. Книга Левит гласит, «Господь сказал Моисею, «В 10-й день 7-го месяца будет день искупления. Созывайте священное собрание, смиряйте себя и приносите Господу огненную жертву. Не занимайтесь в этот день никакими делами, потому что это день искупления, когда для вас совершается искупление перед Господом, вашим Богом». В Библии Йом-Кипур описывается как великий день суда, когда мы предстаем перед Богом. Поэтому этот день считается днем суда. Врата открываются, и Хашем судит наши души, оценивая наши добрые и плохие поступки. Мы просим у Хашема прощения, и он дарует нам свое прощение. Мы ищем его лица, и он там. Его милость проявляется каждый день, и это особенно заметно именно в этот день. Крис Митчелл, Новости CBN, Иерусалим.
1: На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что были с нами.
0: Вы можете получать доступ к материалам CBN через соцсети. Молитесь за мудрость для президента Трампа и премьер-министра Нетаньяху.
1: Молитесь за защиту Израиля, за мир для Иерусалима. И помните, что Бог, хранящий Израиля и нас с вами, не дремлет и не спит. Я Джули Стал. До встречи в следующем выпуске программы «Место встречи Иерусалим».
2: Программа переведена и дублирована по заказу IRR TV и Bible Media, организации WeCan.
3: Место встречи Иерусалим – это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одной девушке. Она пришла со свидания очень расстроенной и сказала маме, что ее парень сделал ей предложение. Мама спросила: «Почему же ты такая грустная?» Она ответила: «Он сказал, что он атеист. Он даже не верит в существование ада». Мама ответила: «Все равно выходи за него. Вдвоем мы докажем ему, как сильно он заблуждался». Я хочу поговорить о том, что нужно сказать «нет позору». Мы часто слышим фразу «позор». С детских лет ты не убрал в комнате, какой позор. Обижаешь сестру, какой позор. Даже взрослыми мы можем слышать, как это звучит в наших мыслях. Ты вернулся к плохой привычке. Позор. Развелся. Позор тебе. Мы не осознаем, насколько разрушителен позор и стыд. Мы используем его, чтобы убедить людей поступать лучше. Позор действует не так. Он заставляет нас чувствовать себя виновным.

и недостойными ничего хорошего. Одна девушка сказала, что подростком родила ребенка. Она не смогла его оставить и отдала на усыновление. 10 лет спустя она сказала, что чувствует стыд. «Я оставила своего ребенка, не могу спать ночью и думаю о том, какая я плохая мать». Этот голос нашептывал ей «позор». Стыд и позор — это один из наиболее сильных инструментов врага. Его называют обвинителем. Он напомнит вам о каждой ошибке и неудаче, даже о том, в чем вы не виноваты. Он обманом заставляет вас обвинять самого себя. Дети, над которыми совершили насилие, у них не было выбора. Он шепчет, «Ты недостаточно хорош, ты заслужил это, поэтому это и произошло». Он пытается заставить вас нести эту тяжесть. В Писании говорится, что Бог забрал наш позор. Ваша это была вина или кого-то другого. Вам не нужно нести на себе тяжесть вины и заниматься самобичеванием. Когда враг говорит «позор», Бог говорит «нет позору». «Я простил, искупил тебя и сделал тебя ценным». То, что люди сделали или не сделали, не это определяет вашу ценность. Ваша ценность исходит от вашего Творца. Всевышний Бог вдохнул в вас свою жизнь. Он увенчал вас благодатью, назвал вас шедевром. Не живите со стыдом, виной и осуждением. Бог забрал ваш стыд и позор. Каждый раз, когда вы слышите позор, верой вы можете услышать Бога, который говорит «нет позору». Не принимайте стыд. Я не говорю, что нужно не обращать на это внимания. Совершил ошибку? Обидел кого-то? Ну и что? Мы должны раскаяться, просить прощения, исправляться. Проблема не уйдет, если вы скажете «позор мне». Хотя Бог и убрал это, но стыд и позор будут следовать за вами. Девушка спросила меня, «Как вы думаете, Бог простит меня?» Я сказал, «Я знаю, что Бог уже простил вас». Вопрос в том, простите ли вы сами себя? Скажете ли «нет позору»? Я обнаружил, что себя прощать сложнее, чем других. Враг знает, если вы будете плохо думать о себе, то мы никогда не станем теми, кем нас создал Бог. Потому враг сверхурочно работает, чтобы навязать нам вину, позор, заставляет чувствовать, что вы недостойны благословений. Выключите обвиняющие голоса. Вы могли совершить ошибку, но когда вы просите у Бога прощения, Он не только прощает вас, но и не вспоминает об этом. Когда голоса пытаются напомнить вам ошибки прошлого, «позор тебе, ты был неверен в отношениях», «позор тебе, ты был нечестным в бизнесе», «позор тебе, ты нагрубил родственнику в прошлом месяце», Бог простил вас, Он не будет это вспоминать. Так действует обвинитель. Вы можете принять стыд, думать о себе плохо, или можете сказать «нет позору». «Я знаю, что я прощен. Божья милость больше той ошибки. Если Бог не вспоминает этого, то и я не буду». Когда израильтяне были рабами в Египте, то они были унижены не только физически, но и эмоционально. Им говорили, что они никуда не годятся, что они все делают неправильно, что они ни на что не способны. Это украло у них ощущение собственной ценности. Они чувствовали себя недостойными, неуверенными и с заниженной самооценкой. Когда к человеку плохо относятся и долгое время обижают, то вместо того, чтобы понять, что другой человек не прав, он принимает всю вину на себя. Через некоторое время человек не только стыдится того, что произошло, но стыдится самого себя. Так чувствовали себя израильтяне. Враг все извратил. Через 430 лет Бог вывел их из рабства и уничижения. Когда они были готовы войти в обетованную землю, Бог сказал им, «В этот день я сниму поношение Египта с вас». Поношение означает стыд, обвинение и позор. Они не могли войти в обетованную землю с позором.
низкой самооценкой и с заниженным чувством самооценки. Бог убрал все это. Перед тем, как достичь полноты своего потенциала, вам придется избавиться от позора и стыда. Вы могли совершать ошибки. Люди могли плохо поступить с вами. Но вы не можете обвинять себя, осуждать себя и других. Каким бы ни был ваш Египет, развод, зависимость, неправильное отношение, Бог говорит, что сегодня, не завтра, не на следующей неделе, не через полгода, Он снимает позор, вину и стыд. От вас зависит, примете ли вы это. Прекратите зацикливаться на ошибках и верить в ложь, что вы так много совершили их, что с вами так плохо поступили. Поношение снимается. Просыпаясь утром, вы слышите голоса, которые говорят «позор», но вы должны ответить «нет позору». Я знаю, что мой позор снят. Я знаю человека, который был счастливо женат, у него была хорошая семья, но он познакомился с другой женщиной. Они были коллегами по работе. Их отношения переросли в нечто большее. Это случилось только один раз. Он понимал, что поступил плохо. Он знал, что был неправ. Он просил Бога простить его. Но годами он чувствовал внутри себя эту тяжесть. Он знал, что Бог простил его, но не мог простить самого себя. Внешне он выглядел счастливым, но внутри было чувство стыда и вины. Однажды служитель, которого он уважал, обратился к нему. «Все, что держало тебя, ложь, которая не давала подняться, сегодня эта власть сокрушена. Бог поднимает тебя на новый уровень твоей судьбы». Этот мужчина начал плакать. Вина, стыд, тяжесть, которым он позволил быть частью его жизни, внезапно все ушло. Казалось, что цепи порвались и твердыни пали. Годами он позволял обвинителю и позору говорить ему, «Ты не заслуживаешь этого. Ты все испортил, твое место обочина». Но Бог явился и сказал, «Последнее слово за мной. Я не говорю позор, но нет позору». В тот момент все изменилось. Возможно, как он, вы знаете, что Бог простил вас, но вы все равно чувствуете, что недостойны, что не заслужили этого, и поэтому не можете достичь полноты своего потенциала. Друзья, стыд и позор долго удерживали вас. Сегодня Бог снимает позор. Цепи сокрушаются, бремена снимаются. Бог говорит, нет позору. Придите в согласие, не слушайте обвиняющие голоса, и что вы упустили лучшее. Ничто из сделанного вами не застанет Бога врасплох. Он не скажет вам, «О, я не заметил этой ошибки, я не готов». У Бога есть милость еще до того, как вы совершили ошибку. И решение до того, как проблема произойдет. Почему бы вам не стряхнуть стыд и позор? Стряхните вину. Настал новый день, когда снимается всякое поношение. Вот ключ. Не позволяйте одному негативному событию определять вашу сущность. Ошибка, развод, банкротство, зависимость не должны определять того, кто вы. Легко поддаться вине и дать ей поглотить вас. Скоро вас будут знать как парня, который развелся, женщину, над которой надругались, молодого человека с зависимостью. Это то, что вы сделали, а не то, кто вы есть. Это то, что случилось с вами, а не ваша сущность. Врагу нравится вешать на вас ярлыки «зависимый», «неверный», «разведенная», «плохая мать». Не верьте этой лжи. У вас могут быть проблемы с зависимостью, но вы независимы. То, что вы сделали, не меняет вашей сущности. Вы все равно дитя Всевышнего Бога. Вы могли потерпеть неудачу в какой-то сфере жизни, но вы не неудачник. У вас могли быть неприятности, но вы не жертва.
Когда мысли вины и стыда пытаются навесить на вас ярлык, вы должны сказать себе: «Я не тот, кем называют меня люди и обстоятельства. Я тот, кем называет меня Бог». Бог говорит, что я оправдан. Бог говорит, что я оправдан, принят, я ценен, я его шедевр. В Писании имена означали больше, чем сегодня. У Исаака был сын по имени Иаков, что означает «ловкач», «мошенник», «обманщик». Каждый раз, когда кто-то говорил «Привет, Иаков», они говорили: «Привет, ловкач! Добрый день, Иаков! Добрый день, мошенник! Время идти в школу, Иаков! Тебе пора, обманщик!» Он часто слышал это, он не знал ничего другого. Он стал тем, кем люди называли его. Ему годами говорили: «Ты обманщик!» И он обманом забрал у брата Исава первородство. Мошенник, и он обхитрил своего дядю. В какой-то момент Иаков устал так жить. Однажды он остался наедине с Богом у потока, где ангел явился ему в образе человека. Ангел спросил его имя. Он ответил: «Иаков». «Я обманщик, лжец, нечестный человек». Ангел сказал: «Ты прав, Иаков. Ты прожил ужасную жизнь, тебе должно быть стыдно». Ангел сказал: «Ты не Иаков, ты не обманщик. Ты обманывал, но это не твоя сущность». Ангел сказал: «У Бога есть для тебя новое имя. Вместо Иакова тебя будут называть Израилем». Израиль означает «князь Божий». Бог взял человека, который обманывал других, и вместо того, чтобы воздать ему по заслугам и опозорить его: «Позор тебе, Иаков», он сказал: «Больше нет позору. Ты мой сын, я избрал тебя оставить след в этом поколении. Не след неудачника, но я призвал тебя быть князем и царствовать в жизни». Первое, что сделал Бог, снял с него стыд и позор. А вы носите негативные ярлыки? Вы позволяете обстоятельствам, неудачам и людям навешивать на вас ярлыки? Малоценный, недостойный, зависимый, плохая мать, разрушила семью, плохо воспитывает детей, не заслуживает благословения. В этом вся суть благодати. Никто из нас не заслужил ее, но Бог сказал: «Я все равно благословлю вас. Я знаю вашу истинную сущность, я вдохнул в вас свою жизнь». Вы можете чувствовать себя как Иаков. Вы принимали плохие решения, жили с чувством стыда. Но сегодня Бог меняет наши имена на княжеские: искупленный, прощенный, благословенный. Иаков мог сказать ангелу: «Я не понимаю, как Бог может называть меня князем. Я принимал плохие решения». Иаков принял это в свой дух. Он согласился с тем, что говорит Бог. Он сказал ангелу: «Я не уйду отсюда, пока не благословишь меня». Он сказал: «Я не заслуживаю этого. Но так как весь позор забран, я прошу милости, новых уровней и полноты своей судьбы». Бог не сказал: «Иаков, что ты о себе думаешь? Благословить тебя? После того, как ты жил?» Бог сказал: «Мне нравится твоя смелость, что ты стряхнул позор и вину. Теперь ты готов войти в то, для чего ты был создан. Если вы будете жить так же, то Бог благословит вас удивительным образом. Даже если у вас есть проблемы, нет ничего постыдного в том, чтобы просить о помощи. Мы думаем, что должны быть идеальными. Мы боимся сказать, что имеем плохую привычку или зависимость. Не позволяйте стыду ограничивать вас. Истинное исцеление начинается с честности. В Писании сказано: «Исповедуйтесь друг перед другом, чтобы исцелиться». Что-то вы сможете преодолеть самостоятельно, но иногда кто-то должен стоять с вами в вере. Вам не надо объявлять это во всеуслышание,
Но вы можете найти того, кому доверяете, и пройти это вместе. Не позволяйте страху, что кто-то узнает, удерживать вас от вашего чуда. Каждый с чем-то сражается. Люди, у которых внешне все отлично, тоже могут иметь проблемы. Легко показывать людям то, что вы хотите показать, чтобы и другие увидели это. Тот же человек, который в воскресенье в церкви приветливо машет вам рукой в понедельник, если вы подрежете его на дороге, может обругать вас или сделать жест пальцем, как бы указывая им на небеса. Даже в Писании у героев веры были слабости. В один день Петр проповедовал тысячам, повелел больному встать и идти, а на другой день сказал, что не знает Иисуса. В один день Давид победил Голиафа, вел за собой народ, а в другой совершил прелюбодеяние и убил мужа своей возлюбленной. Он стыдился этого и скрывался годами. Но он открыто исповедовал это, и Бог восстановил его. В один день Ной строил ковчег, спасая свою семью, а в другой напился вина и лежал голым. А вы думаете, что вам есть за что стыдиться? Вам нечего стыдиться. Весьма вероятно, то, с чем вы сражаетесь, началось не с вас, а передалось вам. У вас есть возможность сделать с этим что-то. Вы можете стать тем, кто разорвет порочный круг в вашей семье. Первый шаг – стряхните стыд и позор. Не смущайтесь и не прячьтесь. Вам не надо притворяться. Будьте честными. Попросите у Бога помощи. Найдите друга, который сможет стоять с вами в вере. Вы сможете преодолеть все, что удерживает вас. Силы, которые за вас, больше тех, которые против вас. Я получил письмо от девушки из другого штата. Она рассказала, что страдала от анорексии. У нее остались кожа и кости. Она начала резать себя, потому что не смогла избавиться от боли, которая была внутри нее. Она была из благополучной семьи. Ей было стыдно рассказывать об этом. Она стыдилась этого и винила себя за то, что делала. Она понимала, что это неправильно, но продолжала слышать голос: «Ты ни на что не годишься. Посмотри на себя. Врагу нравится делать это, навешивать вину и стыд. Он знает, что это удерживает вас от вашей судьбы». Она дошла до того, что не могла смотреть людям в глаза. Однажды она услышала по телевизору, как я сказал, что Бог исцеляет раны. Он дает украшение вместо пепла. Не надо стыдиться, надо идти к Богу и просить у Него помощи. В тот день она приняла решение, что больше не будет притворяться. Она рассказала все родителям и попросила о помощи. Сегодня она не только исцелена, но здорова и свободна. Она служит другим молодым людям, которые имеют такие же проблемы. Вот что происходит, когда вы стряхиваете стыд и позор. Бог превращает ваши раны в сияющие звезды. Он будет использовать вас, чтобы помочь другим. Если вы с чем-то сражаетесь, то в следующий раз, когда услышите голос «позор тебе», вместо того, чтобы поверить этой лжи, обвинять себя и впадать в депрессию, встаньте и скажите «нет позору». Если вы стряхнете вину и стыд, то вы войдете в обетованную землю. Вы увидите исцеление, прорывы и новые уровни. Некоторые живут с чувством стыда, хотя то, что с ними произошло, даже не их вина. Кто-то плохо поступил и воспользовался ими. Враг пытается убедить вас, что это ваша вина, и что вы это заслужили. Если бы вы поступили по-другому, то этого бы не произошло. Не верьте этой лжи. Вы не можете изменить того, что произошло в молодости. Если с вами поступили плохо, проблема была не в вас, но в них. Бог говорит, что Он станет вашим воздаятелем. Он видел то, что произошло, и всю несправедливость.
Вы можете думать, никто не знает того, что я вытерпел, не знает моей боли и позора. Бог знает это. Он знает каждого, кто замахнулся на вас хоть мизинцем. Он видел каждую слезу, каждую рану. Бог говорит в Исаии 54, «Ты забудешь посрамление юности твоей и не будешь более вспоминать о бесславии».

Бог воздаст вам за причиненную несправедливость, так что вы даже не вспомните того, что случилось. Вы не будете вспоминать этого. Вы будете благословлены, довольны и наполнены, что даже не будете думать о том, кто ранил вас. Сделайте свою часть. Простите тех, кто поступил с вами неправильно. Пока вы держитесь этого, вы позволяете им опять ранить вас. Отпустите это. То, что они сделали, не изменило вашей сущности. Вы шедевр. Вы увенчаны и предназначены к великим делам. Снимите ярлыки. Раненый, тот, с кем плохо поступили, обиженный, замените их на приняты, оправданы, ценны, шедевр. Если вы сделаете это, Бог обещает, что вы не только забудете позор прошлого, но Он поведет вас вперед. В Исаии 61 сказано, «Ты получишь вдвое за посрамление твое. Вместо бесчестия и поношения ты получишь двойное воздаяние». С вами могли несправедливо поступить, но стойте в вере. Бог воздаст вам вдвое за причиненную несправедливость. То, что с вами произошло, кто-то разбил ваше сердце. Люди плохо относились к вам. Это не осталось незамеченным. Бог воздаст вам двойной радостью. Двойной мир, двойная честь, двойная полнота. Ваша жизнь станет насыщеннее, потому что вы пережили эту несправедливость. От обетования не будет пользы, если мы будем оставаться в стыде, чувстве вины и заниматься самообвинением. Расправьте плечи, поднимите голову выше. Ничто из того, что вам сделали, не изменило вашей сущности. Вы дитя Всевышнего Бога. Его намерение для вас во благо, а не на зло. У вас могут быть неприятности, но это основание для того, чтобы Бог вывел вас с двойным воздаянием. Я знал женщину, которая страдала от низкой самооценки. Она всегда чувствовала себя недостойной. Эта неуверенность произошла от того, что она была внебрачным ребенком. Ее родители не были в браке. В детстве, в своем свидетельстве о рождении, она увидела запись «незаконно рожденная». Эти слова заполнили ее мышление. В детстве и в подростковые годы она чувствовала несправедливость. Она старалась жить дальше, но кто-то шептал ей, «Ты не заслуживаешь это, ты недостойна, с тобой что-то не так». Она жила с этим чувством несправедливости. Она носила ярлык «незаконно рожденная». Однажды она услышала, что наша ценность и ценность не от людей, но от Бога. Что-то взорвалось внутри нее. Вместо того, чтобы верить лжи, она перепрограммировала свое мышление. «Я не случайность. Я не ошибка. Я принята всемогущим Богом. Я дивна и чудно сотворена». Ее отношение было таким, «Неважно, что написано в моем свидетельстве о рождении. Сам Бог вдохнул в меня жизнь». Сегодня она живет свободной, благословенной, уверенной и наполненной жизнью. Как Бог и обещал, она не помнит посрамления своей юности. А вы носите вину, позор и бремена. Друзья, настал ваш день освобождения. Поношение снимается, двери открыты, но вам надо войти в них. Сбросьте негативные ярлыки. Когда враг будет нашептывать «позор», ответьте «нет позору». Я прощен, я искуплен, я ценность. Если вы сделаете это, я верю и провозглашаю, что всякая цепь порвется. Бог воздаст вам вдвойне за причиненную несправедливость. Вы войдете в обетованную землю и станете всем, кем Бог создал вас. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите, «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем.
Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.